0: И сказанного можно понять, что такое «гдуша» и что такое «клипа». «Гдуша» объясняется из выражения «посвященное Творцу», означающее, что не принадлежит нам, то есть не принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовное, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит в духовное достояние.
1: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот до 13 лет, как сказано выше в предисловии книги Зоар, когда чувствует уже, что у него есть собственная власть, поскольку клипа, называемая желанием получать для себя, называется изменением свойств, которое отделяет его от Творца. И это понятие клип-получения, которое человек обретает, находясь под властью клипот до 13 лет, дает ему возможность почувствовать себя хозяином во власти, где он может делать все, что пожелает, потому что он не чувствует никакой иной власти, кроме своей собственной. И поэтому, когда говорят ему по истечении 13 лет, что пришло время, когда ты должен отменить свою собственную власть и сказать, что нет никакой иной власти, кроме Творца, тогда он начинает думать и размышлять, для чего должен отменять свою власть и говорить, что только Творец хозяин, а я раб его, и у меня нет ничего своего. Но, как сказали мудрецы, все, что обрел раб, обрел его хозяин. То есть я должен служить Творцу, доставляя ему наслаждение.
0: Тогда тело человека, называемое желание получить, предъявляет свои претензии. Прежде всего, я должен верить, что есть у Творца связь с творениями, а затем я должен видеть, что стоит верить в то, что Творец — хозяин. Но почему я должен отменить свою собственность и беспокоиться только о доставлении радости Творцу? Что мне с этого? И человек уже верит, что есть у Творца связь с творениями, то есть верит, что все его желание — делать добро творение. Он видит при этом, как Творец не более чем обслуживает его, то есть Творец — раб, а человек — хозяин и господин в доме. И на Творца возложено служить ему как раб своему господину. Но когда говорят человеку, что ему следует знать, что на самом деле Творец хозяин, а мы творение, и ни на что в мире не влияем, и принимаем ли мы его правление или не принимаем, как неверующие, ничего не поможет, поскольку Творец делает все по своему желанию, а творение поневоле должны выполнять его указания. Как сказано мудрецами, и взыскивают человека, желает он того или нет.
1: Получается, что если даже человек не согласен с тем, что говорят ему, но то, что он не хочет верить, это не меняет действительность, меняет реальность. То есть Творец является хозяином и делает то, что он хочет. Но человек не способен видеть истину, и потому Люди не хотят верить. Однако если человек, не дай Бог, не верит в это, он не может принять себя быть рабом Творца. То есть верить, что Творец — Господин, а мы — Его рабы. И это только верующим дано. Однако, если вера не является истиной, то есть люди, которые верят, что Он — Творец, и Он создал мир с целью делать добро творением. И верят также, что Творец заповедал нам через Моше Рабейну выполнять Тору и заповеди, которые даны нам. Но верить могут только через свою выгоду, то есть что Он наградит нас за то, что мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей. И им есть на что положиться, поскольку сказали наши мудрецы, если ты много занимался изучением Торы, тебе дают большую награду, и верен, давший тебе работу, выплати награды за нее. И знай, что праведники получат награду в будущем мире.
0: Мы видим, что тут есть вера в Творца и в Тору Его. И строго выполняют как легкие, так и трудные заповеди, но все измеряется выгодой для получения награды, и называется это ради себя, лолишма. Но надо помнить, сказано мудрецами, что из лолишма приходят к лишма. Если так, то и это уже определяется как духовное. Но когда говорят человеку, что настало время, и ты должен отменить личную собственность и сказать, что нет в мире никакого достояния, и ты больше, чем раб, прислуживающий Творцу не ради награды, то тогда тело восстает против этого, и начинается основная работа, поскольку это против нашей природы. Поэтому надо верить выше знания и сказать телу, что ты должен знать, что не способна работать ради доставления радости Творцу, ничего взамен не получая. Природа наша дана нам как необходимость. Ведь все творение, как известно, это только желание получать и ощущение недостатка и стремление получить наслаждение. И это называется желание творения, созданным из ничего. И мы называемся творениями именно по величине желания получать. И его можно назвать творение. И желание это находится на всех ступенях духовных миров. Но в духовном это желание получить исправлено намерением ради отдачи. Получается, что главное — это желание получить. А разница между святым и нечистым и между жизнью и смертью только в намерении.
1: И объясняется это так. Получение ради отдачи называется святостью, поскольку оно является подобием свойств, а подобие свойств называется слиянием, как сказали мудрецы, и слиться в нем. И сказано, достигни свойств его, насколько он милосерден, будь и ты милосерден. И благодаря этому человек сливается с дающим жизнь. Получается, что дается ему жизнь свыше. Но если он не может выполнять действие, если он не может облачить намерение ради отдачи, то он находится в незавпадении по свойствам, в отличие от по свойствам с Творцом, поскольку он дающий, а творения хотят только получать, и поэтому они отдаляются от источника жизни. И у них нет ничего, кроме смерти. И это называется клипа. хотя она исходит из сути творения, но если нет там желания получать, вообще не о чем говорить. Но вместе с тем, если оно не исправлено на отдачу, то называется клипой, ситра ахара, ангелом смерти и так далее.
0: Мы видим, согласно установленному порядку исправления, что сначала должно быть желание и стремление получить наслаждение, и вслед за этим необходимо узнать, что запрещено получать с эгоистическим намерением. И хотя есть сильное желание получить наслаждение, обязаны все-таки преодолеть его так, чтобы захотеть получать наслаждение только при условии, что можно исправить намерение, то есть получать теперь лишь потому, что Творец желает этого, и человек хочет получить наслаждение, доставив тем самым удовольствие Творцу. Находим, что личную заинтересованность он уже отменил, то есть ничего не хочет получать ради себя. Но поскольку Творец желает, чтобы он получил, он говорит: «Сейчас я хочу насладиться и получить удовольствие, потому что таково желание Творца, и я хочу выполнить его». Поэтому получает теперь добро и наслаждение.
1: Но чтобы человек достиг этой ступени, называемой желанием только доставить радость Творцу, должна начаться настоящая работа, где есть две особенности, которые надо выделить. Первое. Это действие, когда трудно человеку отказаться от наслаждения, неважно от какого. Скажем, к примеру, наслаждение отдыхом. Когда человек должен производить материальную работу, чтобы получить материальную награду, и человек идет, допустим, работать на стройку или на завод, конечно, ему трудно отказаться от наслаждения покоем. Но поскольку у него будут большие страдания, если ему нечего будет есть, то он отказывается от удовольствия находиться в покое и принимает на себя усилия, поскольку с помощью их он постигнет большее наслаждение. И чем же оно больше? Тем, что этим он выигрывает две вещи. Во-первых, он избегает страданий от того, что нечего ему будет есть, и избегает стыда от того, что нечего ему будет одеть.
0: Во-вторых, он насладится пищей, получит удовольствие от почета, и поэтому, хотя он и отказывается от отдыха, ощущение страданий от отсутствия покоя он не чувствует. Когда же он отказывается от сна, он ощущает страдания, кроме того, что не получает наслаждения от сна. И когда работает, кроме того, что отказывает себе удовольствие отдохнуть, он еще страдает от необходимости находиться все время в движении. В то время, когда человек выполняет физическую работу, он страдает, но эти страдания несравнимы с теми, которые испытывает от голода или когда должен находиться среди людей, отмечающих какое-нибудь радостное событие, бритмила или свадьбу, а ему нечего надеть. Поэтому легче отказаться от отдыха и предпочесть труд и усилия. И все поступают таким образом, отказываются от покоя и идут работать. Это подтверждает то, что страдание — лишение тяжелее остальных. И то же самое происходит, когда говорят человеку: «Откажись от отдыха и начни работать в Торе и заповедях». Тогда он тотчас спрашивает, как принято у людей: «Если я откажусь от покоя, в чем мой выигрыш? Я хочу увидеть выгоду для себя».
1: На это Рамбам отвечает: «Награда твоя как в этом мире, так и в будущем мире, и спасен будешь от всех бедствий и от всего дурного». Тогда он может поверить в то, что говорят ему, и выполнять Тору и заповеди как действие во имя высшей цели. То есть его намерение в том, что, выполняя Тору и заповеди, заповеданные нам Творцом через Моше Рабейну, прилагая большие усилия, отказываясь от множества наслаждений, запрещенных нам Торой, чтобы получить награду за это. Как если бы он работал за деньги на каком-то заводе или стройке. Подобно, поскольку там мы получаем награду. Подобно этому в духовном. Мы тоже работаем на хозяина, только не хозяина одного завода, а мы верим, что он хозяин всего мира. И на него мы работаем. И мы говорим себе: «Откажись от работы в маленькой компании, которые дают маленькую зарплату, и работай на большого хозяина, который является хозяином всего мира». Но спрашивается, почему же в таком случае не все спешат работать на хозяина всего мира? Ответ прост. Поскольку не видят награду тут же на месте, а должны верить в эту награду, что получат ее после завершения работы. Но не все способны верить в награду. И поскольку сомневаются в награде и должны верить, что в конце концов получат награду, нет большого количества желающих такое. И поскольку в нашем мире принято работать с уверенностью, получить заработанное, а не в сомнении, то есть большая разница в желаниях работать в материальном и в духовном. Но следует знать, что вся разница заключается в том, что в духовном награда вручается не сразу на месте, а нужно верить. И в этом все различие.
0: Но мы видим, что приходят люди и хотят заниматься Торой и заповедями, несмотря на то, что до прихода были неверующими. Приходят и говорят, что хотят стать верующими. И когда спрашивают у них, в чем причина их решения изменить свой жизненный путь, отвечают, что не видят смысла в своей жизни, то есть в эгоистической жизни, поскольку им нечего получить для удовлетворения эгоистических желаний, нечем питать свое самолюбие, поэтому хотят выполнять Тору и заповеди. Они слышали, что есть наслаждение в Торе и заповедях, и таким образом можно будет наполнить свое желание получить. Значит, пока видит возможность наполнять свои эгоистические потребности материальными наслаждениями, им не нужно менять свой путь. Но если слышит, что есть вера и есть правящий миром, и он создал мир не просто так, а с определенной целью, и цель эта насладить свои творения. И когда человек слышит это, и он к тому же не получает удовлетворения от материальных наслаждений, поскольку не находит в них смысла жизни, чтобы ради них стоило жить и страдать, а страдает каждый. Когда слышит, что есть место, где что-то светит в жизни, тогда может выйти из мира материальных наслаждений, несмотря на то, что, как уже говорилось, в них не надо верить. А в духовном надо верить. А он-то как раз сомневается, что конец всему делу, венец. То есть в завершение всего он получит награду. Но поскольку материально лишено наслаждений для него, он может перейти к духовному и выполнять Тору и заповеди.
1: Но когда человек охвачен материальными страстями и находит в них удовлетворение, пусть даже и временное, а затем видит, что в итоге не получил удовлетворения, тогда он в состоянии младенца, попавшего в руки идолопоклонников, и у него нет сил вырваться из-под их власти. Однако, даже после того, как такие люди приняли на себя бремя выполнения Торы и заповедей, иногда пробуждаются в них материальные страсти, и тогда тяжело им продолжать работу. Но нужно знать, что то, что пробудились в них материальные страсти, то есть они начали чувствовать в них вкус, которого ранее не ощущали. И это люди, которые получили религиозное воспитание, и они выполняют Тору и заповеди, в то время, когда они начинают производить работу на отдачу, пробуждается в них вкус к материальному больше, чем в то время, когда они начали работать на отдачу. И об этом сказали наши мудрецы, сказал Рабби Ицхак, со дня разрушения храма удовольствие от плотских наслаждений осталось только у грешников. Объяснение. Со дня разрушения храма, то есть с того момента, когда духовное сердце человека разрушилось, пропало удовольствие от совокупления, поскольку это удовольствие включает в себя все остальные наслаждения. И оно осталось только у грешников, у совершающих преступления. И это удивительно. Почему дано совершающим грех чувствовать большее удовольствие в материальных наслаждениях, чем те, которые не грешат, не совершают преступления, как будто им положена награда за совершение преступления, что они чувствуют больше удовольствия, чем остальные?
0: И чтобы это понять, надо посмотреть, как это происходит в нашем мире. Если, например, работодатель может устроить так, что человек будет работать у него за малую плату, он не заплатит ему больше. Поэтому каждый старается взять работника, чтобы делал у него все, что от него требуется за минимальную плату. Но никогда хозяин не заплатит больше, чем требует сам работник. И в духовной работе, когда злое начало приходит к человеку и говорит: «Нарушь заповедь Торы», то человек спрашивает: «А что ты мне дашь за это?» Ему говорит злое начало: «За это, что послушаешься голоса моего, дам я тебе, ну, например, скажем, 200 грамм наслаждения». И человек говорит: «За 200 грамм наслаждений и я не могу нарушить заповедь Творца. Тогда злое начало обязано добавить ему еще 100 грамм, пока человек уже не сможет отказаться от такого наслаждения и вынужден будет подчиниться злому началу. И отсюда мы видим, какую цену дает человек за грех, настолько трудно ему нарушить заповедь. И поскольку трудно совершить это действие, приступить к заповеди Творца, существует правило, что за трудную работу больше платят. Поэтому в меру того, насколько трудно человеку нарушить злое начало, вынуждено дать ему больше вознаграждения, то есть больше наслаждения за нарушение. Но когда нетрудно ему нарушить заповедь Творца, злое начало не обязано давать ему большое наслаждение. И выходит, что неверующие, которые вообще не занимаются Торой и заповедями, не чувствуют, что приступают что-то запретное, как сказали мудрецы, нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Поэтому злому началу не надо давать ощутить вкус нарушения, поскольку ему нарушить что-либо не тяжело, и незачем оплачивать ему нарушение заповедей. Эгоизм должен постоянно находит желающих работать на него, и таким образом не должен вознаграждать их большим наслаждением.
1: В то время как те люди, которые не хотят делать преступление, и в час действия, когда человек чувствует, что он собирается совершить преступление, ему трудно это сделать. И поэтому злое начало вынуждено давать ему почувствовать большой вкус в прегрешении, иначе не послушают его голоса и не будут выполнять его указания. И поэтому он обязан платить ему большим наслаждением. И этим можно объяснить слова. С момента, как храм был разрушен, то есть с момента, когда святость не находится в сердце человека, то исчез вкус в наслаждениях, называемых совокуплением, и передан совершающим преступление, что означает, что все время, когда человек чувствует, что совершает преступление, он чувствует вкус, но нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Это значит, что злое начало не дает ему наслаждения, поскольку он и так работает на него без всякого вознаграждения, поскольку не чувствует тяжести нарушения. И есть огромная ошибка у религиозных, где есть те, которые думают, что у светских есть большее ощущение в материальных наслаждениях. Ведь они выполняют все, что требует их злое начало, без всякого вознаграждения, потому что вся их жизненная сила в том, что они против религии. И нет у них наслаждений, как думают религиозные, потому что злое начало не дает вознаграждения даром.
0: Неудивительно, что человек, начав работу по отдаче, чувствует, что и желание материальных удовольствий увеличилось. Не потому, что упав в эгоистические желания, а наоборот, сейчас он не желает получать ради собственного удовольствия и хочет только отдавать. И поэтому злое начало, когда приходит помешать ему, дает ему больше вкус в обычных наслаждениях, чтобы слушался его и не мог ему противиться. Вместе с тем, прежде чем начал работать на Творца, когда был еще погружен в земные страсти, не чувствовал такого стремления к ним, поскольку еще не было в них заключено большого наслаждения. Теперь, если он не почувствует большого наслаждения, нечего его злому началу делать, и, конечно же, он не будет слушаться его. Получается, что чем больше отдаляется человек от себялюбия, тем больше вкус чувствует в эгоистических желаниях, иначе не послушается их голоса.
1: Вытекает из сказанного, что человек не должен пугаться, если в середине работы он почувствовал стремление к материальным наслаждениям. Ведь и прежде его желания не имели никакого сравнения с этим. Но теперь, когда он каждый раз должен исправлять свое клип-получение, то чем больше наслаждение, это значит, что его желание больше. И когда он исправляет желание, то есть преодолевает его, то каждый раз он выявляет желание, называемое кли, тем, что извлекает его из клипот и присоединяет к духовному. И поэтому дают ему каждый раз все большее стремление к наслаждению. Но каждый раз он должен молиться, чтобы дали ему свыше силы противостоять этому желанию к наслаждениям, называемому желанием. И это называется исправление желания корня его души. И исправление их, то, что он должен исправить, исправление их начинается с килим, то есть с желания получить материальное. И в конце концов приходит к тому, что исправляет килим, то есть желание получения вещей духовных.
0: И на каждое такое желание он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу преодолеть и исправить его, как сказано мудрецами, пришедшему очиститься помогают. И разъясним то, о чем спрашивали. Первое. Взор спрашивается о том, что первородство отдано Яакову, но разве Исав не родился первым? И объясняется, что Исав — это клипа, поэтому вышел вначале, а затем уже вышел Яаков, потому что клипа или кожура, она предшествует плоду. И спрашивали, есть уже объяснение Раши в начале главы Берешит, где написано «силу действий своих передал народу Творца». Если скажут другие народы «грабители вы», то ответят им «вся земля надел Творца». Он создал ее и дал тому, кто пригоден, кто нравится ему. И по его желанию забрана у них и передана нам. Почему же тогда взор? Есть еще одно объяснение. Второе. Необходимо, чтобы клипа или кожура предшествовала плоду. Объяснили просто, ведь Творец создал мир, и творение — это только желание. Известно, что свет не называется творением, а называется созданным из существующего. Поэтому нельзя сказать, что прежде чем появилось, что исправлять, должно было быть создано исправление. Объяснение: прежде создал клей, называемое желание получать, затем сделано исправление на него, называемое сокращение и скрытие. И лишь тогда были получены творениями. Свойство народов мира получать для себя, что является неисправленным желанием, называемым клипа.
1: Если так, то иначе быть не может, поскольку невозможно исправить то, что еще не родилось. Выходит, что то, что они говорят, «Он сотворил», это означает, что «Он сотворил мир в принятом порядке». Сначала появляется хиссарон, недостаток, нехватка, а затем лишь можно его исправить. И поэтому, в соответствии с законом корня и ветви, вначале должен выйти получающий ради получения, то есть свойство, противоположное Творцу. То есть изменение отличия по форме, называемое народами мира, как написано в книге Зоар. Все, что делается народами мира, делается только ради себя. И об этом сказано, что клипа предшествует плоду. То есть клипой называется то, что нельзя употреблять в пищу, поскольку наслаждение не входит в получающие келим после исправления сокращением. Но затем, когда приходит такое исправление, которое называется намерением ради отдачи, и это свойство Якова, то это называется плод, поскольку желание получить, есть у него сейчас исправление намерением ради отдачи Творцу, и есть возможность есть плоды, потому что тут есть понятие совпадения по свойствам между кли и светом, и тогда кли удостаивается плодов. А о ситра ахра говорит Зоар, что царь оскопится, что Бог иной оскопится и станет бесплодным. И сказано, что Яков называется союзом, заветом, брит. И значит, будут едины, как написано, знак заключения союза между мной и сынами Израиля, знак навеки. Выходит...
0: Слиха.
1: Выходит, что то самое объяснение, которое сказал Рабби Ицхак, что это объяснение, что клипа предшествует плоду, и по закону корней ветви выходит, что вначале нужно сотворить клипу, то есть желание получения ради, получить ради получения. И только затем вышло исправление, называемое Исраэль и Яков. И об этом, то, что сказано, что взято у них и отдано нам, это для исправления, потому что таков порядок. И перейдем к уроку.
2: Карану Маамар. Иньян клипаши кадмали при кирагимель шлаве асулам.
1: Мы прочитали статью «Клипа предшествует плоду», том 3 шлаве асулам, 192-я страница, глава Балак. Что значит, что клипа предшествует плоду? Мы находимся в точке противоположной цели творения, хуже и дальше, который от Творца нет. И из этой точки мы должны выяснить эту точку и действительно почувствовать, где мы находимся. Ведь пока что у нас нет осознания. Действительно почувствовать, где находимся, это начинается от Махсома и выше. Но наша работа все-таки начинается с осознание зла в нашем текущем состоянии. И когда человек начинает работать над этим, неважно, получил ли он религиозное воспитание, или он светский, неважно, умный ли он, образованный, или не настолько образованный, не настолько умный, более развитый, менее развитый, чувственно, душевно, интеллектуально, через какое-то время на него начинает воздействовать окружающий свет, и тогда человек начинает чувствовать себя относительно этого окружающего света, то есть он начинает чувствовать желание получать в себе, которое противоположно окружающему свету в каждом свойстве и желании. И тогда у него действительно возникает раздвоение. С одной стороны, он ощущает божественность немного. Свечение окружающего света, он не чувствует его, он чувствует какой-то результат. Чем может быть духовное, насколько он представляет себя? Конечно, это еще очень далеко от истинного духовного. Истинно духовное в миллиарды раз больше, чем он может себе представить. Но все-таки он что-то ощущает. И вместе с этим ощущением он чувствует, кто он и что он, и насколько противоположен. И каждый раз разрыв между ощущением духовного и ощущением себя растет. А человек думает только из ощущения, поскольку мы существа ощущения. Наш разум нам нужен лишь для того, чтобы расшифровывать ощущения. Наш разум построен так, чтобы лучше использовать чувства, лучше наполнять желание получать. Желание получать — это творение, а разум — это вспомогательная система. Как наполнить желание получения? Желание получать. Поэтому человек, который чувствует себя плохо, разум тут почти не помогает. Верно, что нужно сказать себе «нет», то, что я чувствую, это потому что я сейчас действительно вижу истину, а прежде я не видел истины. Но все эти премудрости не особо действуют. Чувства властвуют. И действительно, только большой, долгий опыт человек должен накопить, чтобы прийти к выводу, что действительно не будет он чувственно реагировать на падения, а будет их принимать только в такой полезной форме и работать с падениями, понимая, что действительно, насколько он продвигается к тому, чтобы быть рабом Творца, он видит в этом зло в себе. Он больше видит себя слабым. И действительно, эти вещи, даже когда начал изучать Каббалу, он был настолько пылким к духовному, буквально все ничего не стоило, кроме духовного. В конце концов, что я думал, к чему пришел? Каждый начинающий приходит ко мне и говорит, наконец-то, этого я желал всю жизнь. Начинает учиться, а через полгода по нему видно, что не этого он хотел всю жизнь, что есть еще что-то, чего он хотел. И теперь ему это ясно. Почему? Потому что действительно желание получать растет, его открывает. Человек начинает показывать различные соблазны и тянут его в разные стороны такими животными наслаждениями, которые ему показывают. И действительно, во всех этих животных наслаждениях он начинает получать намного больше наслаждений, чем получал прежде. Ну, в определенные периоды, не во время подъема, а во время падения. И это потому, что хотят увеличить в нем точку в сердце, чтобы она расширилась до 10 сферот. Поэтому таков путь. Мы изучаем, что света двигают кли, свет строит кли, рождает кли. И здесь окружающий свет, который светит точке, он двигает ей и создает из нее кли пока действительно она станет кли из 10 сферот. А работа человека — быть наблюдателем, смотреть на то, что свет делает с ним, и согласиться с этой работой, правильно почувствовать ее и установить правильное отношение к тому, что называется грехом, что называется заповедью, и не пугаться такого ощущения, что он все время отдаляется. И понемногу он также получает другие, иные определения, что такое грех, что такое преступление, что называется ради отдачи Творцу. Он не настолько относится к прегрешениям животного уровня, а относится к тому, что приводит его к связи с Творцом. Поэтому он радуется тому, что в нем поднимаются неисправленные килим, и он в этом видит, что действительно каждый раз удостаивается исправить или хотя бы осознать более крупные килим. Это признак того, что он стал сильнее, он стал больше. То есть каждый раз, когда человек получает падение, он в сущности должен поблагодарить за то, что удостоился того, что Творец дает ему, открывает ему еще одно неисправленное кли, еще одно неисправленное кли из его души. И, видимо, он действительно прежде работал, и как будто заслуживает этого. Как Бааль Сулам пишет там в письмах, что если неисправность скрыта, то нет надежды. Если человеку еще не раскрылось кли, то кто знает, когда оно раскроется? В то время как если кли раскрылось, то это признак того, что в этом кругообороте, то есть уже в этом состоянии, в котором он находится, до следующих подъема и падения, он уже исправит его. Поэтому нужно радоваться раскрывающимся грешникам и стараться быстро посредством учебы установить, что это эти грешники, что это недостатки, отдаляющие нас от цели, и тогда относиться к ним в форме, которая будет полезна ему для цели. Есть вопросы?
3: Почему Рамбам пишет, награда твоя будет как в этом мире, так и в будущем мире, а не пишет только в будущем мире?
1: А награда в этом мире или в будущем мире? Награда — это... Мы учим, что нет ничего, кроме цветов и келим. Так награда в этом мире называется, что сейчас я исправляю келим, а будущий мир — то, что я готовлю их к наполнению после того, как прохожу махсу. Сказано, что нет награды за заповедь в этом мире. Что это значит? Есть награда за заповедь, которую получают здесь, на месте. Есть награда за заповедь, которую получают, когда проходят по духовным ступеням. Есть награда за заповедь, которую получают после конца исправления. Зависит от того, что считать наградой. Награда за истинную заповедь можно получить только в истинном кли, в желании получать, а оно исправляется как левая эвен только после конца исправления. Здесь, в этом мире, наша награда только прийти к тому, что написано, что не дает мне уснуть, больна любовью я, желанию к Творцу ради получения. О лишма еще не говорится, только ло лишма, но к самому большому ло лишма, из которого я перепрыгиваю через махсом и получаю самое маленькое лишма. А после махсома Награда — это первая ступень после Махсома. Сама ступень называется наградой и наказанием. Тогда человек, согласно своему ощущению, выясняет свою кли

0: сейчас в нашем состоянии до Махсома нужно только верить, что все, что мы получаем, это награда. Потому что действительно, если человек учится и устраивает свой распорядок дня так, чтобы в конечном счете все крутится вокруг движения к цели творения, тогда все, что встречается ему на пути, в сущности, должно помочь цели. У него есть уже личный расчет с Творцом, не общий расчет, как у всего человечества. И все. В чем разница? Разница в том, что все человечество получает всевозможные состояния в общей форме. Весь народ, или всевозможные группы, или всевозможные вещи. Не человек лично, а массы. Так, больше поднимаются, больше опускаются. Различные состояния у них. Ты видишь снаружи, как они впечатляются от чего-то, переходят к другому и так далее. В то время как у нас появляется впечатление, то есть подъемы и падения, или какое-то отношение уже в мере того, насколько это отношение направлено к Творцу. И тогда оно выходит из общего определения масс, а становится личной вещью. Не общее управление, а личное управление. Личная связь с Творцом. И тогда и подъемы, и падения личные для человека. Все они согласны тому, как привести его к цели. Уже из этого человек должен чувствовать, что он действительно находится в правильных состояниях. Неважно, что это за состояния будут.
1: Почему вообще на этапе подготовки то, что мы должны делать, это в сущности расти только желание к духовному, которое является таким как бы теоретическим желанием, не желанием ради отдачи?
0: Мы в конечном счете это коробка с 5 отверстиями. Через 5 отверстий входит информация и входит в центр наслаждений, в наши кли, духовные кли. То, что мы можем раскрыть внутри себя, внутри нашего разума, электричество, химические действия, в конечном счете. Но где само наслаждение? Мы знаем, что если надавливаем на это, даем немножко потенциала на какую-то область, то человек наслаждается. Не только человек, обезьяна, неважно кто. Но что называется наслаждением? Как из химических реакций всевозможных, электрических, как это превращается в ощущение? Этого мы не знаем. Это уже находится во второй половине творения, в желании получать. А переход между одним и другим наука не может постичь. То есть она может видеть только переход. Вот до этого места, как, допустим, есть какая-то перегородка, а за перегородкой находится желание. А с самим желанием ты не можешь работать в чистой форме. С самим желанием. Это уже относится к духовному. Духовность клипы или святости не важно, но духовное. То есть не к облачениям, а уже к духовной категории. Кроме 5 отверстий, через которые ты получаешь какое-то воздействие и расшифровываешь его как наслаждение или страдание, есть еще одно отверстие, называемое шестым чувством или точкой в сердце. И через него тоже приходит ко мне, к человеку, какая-то информация, только информация, не облаченная во внешнее облачение. Я не получаю ее через еду, или там через что-то, или даже через электричество, когда вместо еды я могу коснуться какой-то точки в мозгу, и тогда я начну думать, что сейчас я ем стейк. Есть такое. Но в духовном с окружающим светом такого нет. Свет действует в форме, когда он уже обнажен, когда у него есть собственное облачение, но его облачение — это также духовное облачение.

0: וגם הוא מגיע למרכז התענוגים.
1: И он тоже приходит в центр наслаждений.
0: כן? ואז אני נמצא...
1: И тогда я нахожусь...
0: כמקבל שני סוגי תענוגים.
1: Получающий два вида наслаждений. Наслаждение, называемое наслаждениями этого мира, из этого мира, и наслаждение, называемое из духовного мира. И тогда я должен предпочесть одно другому. Если я посредством всевозможных действий, упражнений, тренировок, скажем, прихожу к состоянию, когда я жду только наслаждения, которое придет через шестое чувство, а наслаждение, которое я получу через пять органов чувств, не настолько привлекают меня. Хотя, как мы сейчас читали в статье, мне все время увеличивают наслаждение через пять органов чувств, еще как. И какие именно наслаждения? Самые животные наслаждения. Наслаждение осязания. У тебя есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Животное наслаждение, секс, он говорит, это в общем, это наслаждение от осязания. Самое-самое животное и как будто бы самое близкое.
2: Если я предпочитаю это абстрактное духовное наслаждение всем животным наслаждениям, которые увеличивают мне в миллиард раз по сравнению с тем, что есть у обычного человека, и неважно, религиозный я или светский, если я нахожусь в этой работе и выхожу из уровня неживого, да, так, что я был светским на неживом уровне или религиозным на неживом уровне, это не важно. Тогда, если я пришел к состоянию, когда хочу только Ормакив, это признак, что у меня есть сильное желание к нему. Неисправленное, верно, не ради отдачи, но желание только к нему. Это называется «больна любовью я», что не дает покоя мне, не дает не могу спать. И если я прихожу, к этому я готов со своим клеем максимально, насколько мог, подготовить его до максимума. Теперь, чего мне не хватает, к этому клею не хватает только экрана. Экран я никогда не могу сделать сам, это делает свет. Если есть у меня такое хорошее, такое большое желание получать, то есть ради получения, мне дают экран, и я становлюсь маленьким духовным клеем, потому что в общей самое большое мое желание получать к окружающему свету, который может быть ниже Максома, это Ахураим, это обратная сторона первой ступени над Максомом. Ахураим, который спускается в этот мир, там все еще есть работа ради отдачи, выше знания, но все-таки это то, что я сказал, пока что более понятно. Не то чтобы нам не дают видеть больше. Мы можем видеть всех килим, которые исправляем. Наше восприятие, я могу видеть гораздо больше, чем способен. Но это неверно, понимаешь? Нету фокусов. Все эти фокусники, это как Копперфильд и другие, видишь, это большая наука, искусство, как они это делают, разные технологии, но нет чего-то действительно волшебного. Нет такого. Человек видит согласно своим исправлениям. Я хочу перепрыгнуть отсюда на другую планету. Да, ты можешь захотеть, если бы ты действительно хотел, и это желание было бы действительным, настоящим, когда ты был бы готов к этому, ты должен был бы получить исправление. Для этого и сделал бы, но ты только говоришь об этом, ты не хочешь. Это только разговоры. Поэтому нужно разделять. Духовное — это называется желание. Желание, которое действительно находится в сердце. И согласно этому желанию человек работает и получает. Не то, что ему это кажется. И поэтому у нас всегда есть какое-то отчаяние, какие-то такие мысли, мы думаем. Короче говоря, есть то, что человек предполагает, и то, что есть на самом деле. Это потому, что мы не понимаем своего сердца. Если бы мы видели точно свое желание, у нас не было бы никакого разочарования, мы бы знали, где мы находимся, и что положено. Было бы все ясно. Вся наша учеба — это в сущности процесс самопознания. И когда я прихожу к этому, тогда я чувствую свое кли и действительно то, что есть внутри него. И затем в этом кли я начинаю раскрывать только одну возможность, только Творца. Только это может раскрыться в моем кли, насколько я не ощущаю кли. Вместо Творца я чувствую разные другие явления, разные такие образы, иллюзии. Но когда я вхожу в духовное, я не чувствую их. Я ощущаю, согласно своим исправлениям, что Творец наполняет мою кли, мою душу. И тогда весь этот мир я начинаю видеть как мир иллюзий.
3: Но все-таки непонятно. Если наслаждение входит в то же место центра наслаждения, если так ясно, что материальное наслаждение — это Творец дал 1 грамм наслаждения, духовное наслаждение — это как тонна наслаждения по сравнению с этим. Все различия в силе или есть принципиальное различие?
2: Центр наслаждения один. Но разница в том, насколько он объемный. Очень просто. Не важно, чем наслаждаться. Понимаешь, все входит в этот центр, в это ощущение наслаждения. Если говорится о наслаждении ради получения, но если говорится о наслаждении с намерением ради отдачи, это тоже ощущается в том же центре наслаждений, только в связи с дающим наслаждением. Это называется отраженный свет.
3: Какая мне разница?
2: Какая тебе разница? Очень простая. Творец создал только одно кли, желание получать. Он не создал кли, которое будет в этом мире, и другое кли в другом мире и так далее. Кли одно. Насколько ты ощущаешь в этом кли, при каких условиях, только это меняется. Если ты чувствуешь только как сейчас, это называется, что ты находишься в этом мире на какой-то ступени, в этом мире тоже есть определенная лестница. Если ты достигнешь духовного состояния, тогда ты будешь ощущать также и этот мир, и вместе с ним будешь ощущать духовный мир. В чем разница? Центр наслаждения тот же, но в нем, как сейчас, ты можешь впечатляться от нескольких видов наслаждений. Также и там ты будешь впечатляться несколькими видами наслаждений, будешь впечатляться также и от духовного, и от материального. То есть это разное облачение на тот же источник. Источник света. Облачения, которые облачаются на свет, вот эти земные наслаждения, да, они делают наш мир иллюзорным. Что значит иллюзорное наслаждение? Внутри этого мира оно не иллюзия, но облачение — это иллюзия. Потому что нам кажется, что мы получаем наслаждение от облачения, а не от света, который находится внутри облачения. Это называется иллюзия или воображение. Мне кажется, что ты даешь мне наслаждение от того, что я смотрю на тебя, на твое красивое лицо, я наслаждаюсь. Это не так. В тебе есть какая-то искра Творца, да, от которой я, конечно, наслаждаюсь. Поэтому я наслаждаюсь от этого, а не от той оболочки. Понял? И то, что я связываю, проблема во мне. Если я связываю свое наслаждение с искрой, которая находится в тебе, то это правильно, это нормально, я связан с духовным. Но если я связываю это с твоей красивой физиономией, тогда я связан с облачением, с животным уровнем и материальным. И это называется иллюзия. Иллюзия — это называется ошибка в источнике наслаждения. Вот и все. Нет здесь ничего иллюзорного. Иллюзорным называется как бы духовная ошибка. Я ошибся в источнике наслаждения. Не то, что этот мир, он иллюзия. Каббалист ощущает духовный мир, и что он перестает ощущать этот мир? Он живет в этом мире, пять органов чувств ощущает, он ощущает их очень хорошо, поверь мне. Есть, пить, все остальное, ничего не исчезает. Только через это он связывает себя с источником наслаждения, который есть только в Творце. А все эти облачения посередине... не мешают ему. Они не путают его. Не сбивают его. Он уже видит сквозь них.
3: На странице 194, во втором абзаце, он говорит о работах, о нашей работе в течение 70 лет.
2: То, что он говорит здесь, на странице 194, деление на четыре части нашей работы, это он берет из предисловия книги Зоар. Да, стоит нам обратиться туда и проверить.
3: То здесь он только два приводит.
2: Да, он говорит здесь только о двух, а там говорит обо всех четырех и больше объясняет, чем здесь. Он говорит где-то в предисловии книги Зоар, об этом можно говорить в общей сложности, там, в пункте 29. Да, можно об этом много говорить. В общем, он хочет сказать, что мы приходим к состоянию, когда хотим духовное больше материального, и только его хотим. Далее мы входим в него. И это желание можно получить только из работы с окружающим светом. Свет дает нам очарование святости, а ускорение в работе только посредством группы, совместной учебы и так далее.
3: Кен. Я не уверен, что я полностью понял, что такое грех и грешники.
2: Как?
3: Что значит грех и что такое грешник?
2: Понятие грех — это значит, что человек использует желание получать ради получения. А если ему дают, если человеку дают какое-то наслаждение, и он не может преодолеть его, это может быть наслаждение от того, что приносит мне что-то, являющимся там прегрешением. Я иду на это, сказано, что совершил прегрешение и повторил, то есть сделал второй раз, стало как дозволенное. То есть он уже спускается на эту ступень, когда этот грех на ступени находится там. Это может быть и не относительно наслаждения, а может быть, то есть не относительно заповедей там запретительных или предписывающих. Допустим, ты находишься в состоянии, когда ты каждый день накладываешь тфилин, но тебе посылают такую лень, такое падение, такое безвкусие, что ты не можешь накладывать тфилин. Ну, ты не сделал это первый один день, второй день тоже, и ты уже спускаешься на ступень, где находишься. Дело даже не в тфилине, а находишься под наслаждением от отдыха, ты отдыхаешь от того, что не выполняешь эту работу. То есть что я хочу сказать? Это может быть также и относительно животных наслаждений, скажем, этого мира. Это может быть также относительно уже не наслаждения, а относительно от лени. То есть и относительно действия, что ты сделаешь и что-то выгодаешь, и также относительно не делай и заработай. То есть, ну, от лени. Хороших вещей. Либо ты убавляешь, снижаешь в хороших действиях, либо совершаешь плохие действия. И то, и другое опускает человек, если он не преодолевает. Первый раз, может быть, ты сделал, и как бы прегрешил, но это не называется прегрешением, потому что первый раз это помеха, она приходит свыше. Это как у Адама Ришона, мы должны учить там. То есть это первое вкушение и второе вкушение. То есть первый раз с тобой играют и делают с тобой все, что угодно. То, что должны сделать, делать свыше. Но второй раз уже требует от тебя подготовки и оценить состояние, чтобы ты уравновесил разум, сердце.
3: Значит, вот первый раз я обязан совершить грех, чтобы построить клей. Это распространение света и его исторжение?
2: Смотри, это не просто рассуждать об этом, потому что затем могут истолковывать это как хотят, поэтому я не хочу тут сказать два слова, а потом кто-то будет делать из этого закон. Мы изучали во второй части ТСВ о внутреннем созерцании, что есть возможно и есть с намерением. И из двух у тебя есть четыре сочетания, да? Возможно и с намерением, невозможно и без намерения, невозможно и с намерением, и с намерением и невозможно. Короче, четыре этапа. И, то есть четыре возможности. И в соответствии с этим мы видим, что это не сразу, и не везде, и не в каждом, не везде у тебя есть там прегрешение, да? Но буквально грех, ты помнишь, написано, что можно воздержаться, и все равно он намеревается наслаждаться. Это происходит только в Малхут из всех вот этих четырех стадий. Поэтому здесь эти вещи непростые. Но мы не должны как-то считаться с этим, как-то проверять, я намеревался или нет. Это не для нас, находящихся под Махсомом, это совершенно не наша работа. Мы должны просто стараться в том, что нам дают, понять состояние и что-то сделать. Главное — не убегать с поля боя. Процесс учебы, работы в группе, лекции всевозможные, которые ты даешь. Все остальное неважно, что с тобой происходит, не обращай внимания. Главное, если ты не нарушаешь ничего из того, что ты принял на себя на своем пути там, распорядок дня. Если это все в распорядке дня, все остальное сложится. Не обращай на это внимания. Есть вещи, которые нужно просто закрыть глаза, пусть они пройдут, вот и все.
3: Мы здесь говорим все время о получающих келим. А наша работа — это келим отдачи.
2: Вся статья говорит о том, как увеличить получающий келим, как нам дают свыше, что с нашими получающими келим. Изначально у нас даже к материальному нет получающими келим, не то что к духовному. Человек, который просто с улицы, он не развит даже в материальном. У него такие желания сильные, он хочет зарабатывать, хочет быть большим, хочет быть известным, хочет там наслаждаться от еды, секса, дворцы. Сколько есть таких людей? Ну, сколько? Обычно довольствуются. Почему? Желание получать не хочет страдать. Согласно возможностям человека, желание получать не позволяет ему желать больше, чем он может достичь. Если мы так будем продолжать, то каждый раз будем опускаться все ниже и ниже, потому что желание получать, в общем, действует таким образом, что я ищу покоя. Но если бы не было развития свыше, когда хотят привести все человечество к цели, а для цели нужны бесконечные килим в своем объеме, тогда мы вообще бы не развивались. Мы бы все больше и больше входили бы в спячку, в такую неподвижность, меньше движения, понимаешь, такое затишье. Но поскольку у нас есть решимот, от всего пути, который душа прошла сверху вниз, и эти решимот находятся в нас, и они все время выходят наружу, в реализацию, пробуждаются в нас. И я каждый раз хочу, хочу, хочу, хочу. Если человек с улицы, да, находится, на него не действует особенно окружающий свет, потому что он не производит действия относительно этого, чтобы притягивать этот окружающий свет. И пока этот общий окружающий свет воздействует на него, он развивается так, знаешь, ну, все-таки как человечество развивалось до 20 века и в 20 веке, посмотри, какая разница во всем: технологии, жизнь, революции, все что угодно, две мировые войны. Подожди, что будет еще сейчас, в 21 веке. Лучше, чтобы мы не были этому свидетелями. Это все потому, что есть решимот. Эти решимот вынуждают человека, но тот, кто входит на наш путь, когда ты начинаешь с большей силой притягивать к себе окружающий свет, тогда твой решимот реализуется очень быстро. Не за 20-30 лет, а может быть за день-два, и даже меньше. Нам кажется, что этого не может быть. Еще как может быть? Это факт. 2000 лет по сравнению с 20 веком. Ты видишь, вообще ничего не стоит. То же самое у нас. Один день по сравнению там 30 лет у другого человека. Наверняка. Что обычно делает человек в течение своей жизни? Ничего. А что у тебя? Какие состояния ты проходишь относительно духовного? Ты не знаешь. Но эта жизнь может быть относительно одной минуты или даже меньше этого. И здесь вопрос простой: как еще больше ускорить это? Потому что мы не понимаем, насколько отношение между материальным и духовным это вообще невозможно сравнить. Если ты на протяжении 30 лет будешь выполнять сильную работу, и когда твоя секунда будет как 1000 лет, тогда ты сможешь хорошо закончить эту жизнь, понимаешь? Насколько духовное бесконечно больше материального. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся в процессе и проходим это быстро, но это совершенно недостаточно. Поэтому он говорит, каждый раз нужно менять группу как единственный фактор, способный ускорить развитие. Ускорить! Это не меняет ничего, решимот находится внутри. Ты обязан пройти все состояния эти. Ты только их проходишь быстро. И в каком отношении ты их проходишь? Если ты проходишь состояние с положительным отношением, что связано с развитием, ты всегда будешь ощущать это положительно. Если ты не хочешь проходить его, а тебя заставляют посредством страданий, тогда каждое состояние ты ощущаешь негативно. Твое личное ощущение меняется в соответствии с отношением твоим. Как я привел пример с операцией, я искал, когда уже мне сделают операцию. Я ждал этого 2 недели. Потому что не мог дышать. Буквально. Если бы я не испытывал этих страданий, мне сказали бы: тебе нужно лечь, мы тебя сейчас вскроем. Какая разница между тем и этим? Это просто удивительно, я помню. Ну, я пришел, я лег на этот операционный стол, еще прежде чем дали мне наркоз. Ну, быстрее, быстрее, может быть, я проснусь и смогу дышать. Это интересное ощущение, понимаешь? И какая радость.
1: Я не испытывал никакого страха. Только быстрее закончить это состояние. Это ускорение времени. И в таком отношении ты ощущаешь буквально наслаждение вместо страданий. Есть вещи, сколько бы я ни говорил, это не поможет. Понимаешь? У этого есть определенные законы, все зависит от развития человека. Пока вы развиты так, как развиты, это так, будете развиты иначе, значит, будет по-другому.
0: Готов.
1: Написано: воспитывай отрока согласно путям его. То есть ты должен видеть человека и согласно тому, как он может, как он хочет, в том же стиле. Так подходить к нему и так ему это преподносить. Ты можешь делать это как закон, но это не поможет. Ты лишь его отдалишь, он возненавидит то, что ты хочешь дать ему, и ничего из этого не выйдет. Очень просто. Необходимо найти такую оболочку, которая будет приятна человеку. Это называется хороший учитель, который может найти подход к ученику. И я не говорю о себе, правда. Который может найти подход к ученику и дать ему точно согласно его килим, а не то, что он хочет всунуть в ученика то, что, к чему он не готов принять. Мы видим, что все приходит согласно подобию свойств. Есть вещи, которые нестерпимы для меня, если это не против пути, просто так, всякие местные помехи там, и это не вредит никому, то я говорю, ладно, ничего не поделаешь. И только вещи, когда один может дать какой-то плохой пример другим, это другое дело. Но обычно ты не можешь сделать ничего, кроме как того, что у тебя есть.
3: А если один ученик сейчас мешает другим и тянет их согласно тому, что он думает?
1: У нас был такой пример, даже когда он ничего не говорил, но ко мне пришли люди и сказали, этот товарищ был с нами 10 лет, и сейчас он нам показывает пример, как пренебрегают, и как наплевательски относятся и к учебе, и к группе, и к цели, и ко всему. Мы просто чувствуем рядом с ним, что он нас опускает. Если так, и если бы это было временно, то мы бы помогли, постарались бы помочь, как-то вытащить его. Ты знаешь, сколько я говорил с ним, и сколько я принимал раз его дома, и говорил с его женой и так далее, но мы видели, что это не помогает. И до сих пор еще есть связь. Но у нас сейчас здесь в группе, он действительно как сила, которая приносит вред, или как кто-то другой, который там развивал какие-то свои теории, какие-то там фантазии о Каббале, этим просто путал других. Есть такие, что человек спит, да, или не может, нет сил, несколько дней, может быть, он там пропустил, или есть у него такой характер, что он не может сидеть спокойно, мешает немножко так как-то. Это нормальные вещи. Ничего не сделаешь.
3: Это также в личном примере. Это не как друг, а он действительно принижает учителя на уроке и делает то, что думает.
1: Я не знаю, смотри, может быть, ты говоришь о наших учениках, которые, может быть, дают какие-то внешние лекции?
3: Нет.
1: Здесь?
3: Допустим, у вас есть здесь лекция, да?
1: У меня.
3: Есть лекция.
1: Здесь или где-то еще?
3: В другом месте.
1: У меня есть лекция в другом месте.
3: кто-то приходит, хочет вместо твоей точки перенуть тебя на свою точку.
2: Кто-то из публики хочет помешать мне. Ну, ты знаешь, как я делаю. Если есть такой вопрос, которым я могу который я могу использовать, тогда я выстраиваю на нем что-то, чтобы это было на благо аудитории. Я считаю, что аудитория, а не с отдельным человеком. Но если я не могу использовать это, и это какое-то что-то, нечто совершенно чуждое, и не могу это связать с тем, или вообще это даже может быть преднамеренное что-то, тогда я просто затыкаю его, потому что я работаю с аудиторией, а он не может мне мешать. А если он не замолчит, тогда я выведу его из зала, несомненно. Ну и что? Так я делаю. И каждый так сделает. Ученик в классе, в школе, разве не так? Тебя что? Тебя, наверное, не выгоняли никогда, и ты не знаешь. Да, мне доставалось, я помню. Как бы там ни было, необходимо считаться с аудиторией и нечего делать. Ничего не поделаешь. Чем больше человек, согласно своей роли, он чувствует себя более ограниченным. Директор завода, не владелец, директор, он ограничен больше любого просторабочего. На нем множество ограничений. Он сам буквально ходит очень по узкой тропочке. У него множество разных условий, от которых он зависит. А чернорабочий, он сегодня может выйти на работу, завтра нет. Я даже не знаю, как сказать. Премьер-министр, мы думаем, о, сейчас он делает так, завтра так, ты видишь? Каждый, кто становится премьер-министром, правый или левый, глупый или умный, неважно, кто и что, он делает то же самое. Почему? Место вынуждает тебя делать так. Не то, что это он хочет. Его желание остается снаружи, когда он входит в должность. И он работает согласно тому, что есть на практике, в жизни. Это его ограничивает. В итоге желание людей, либо учеников, либо группы определяет то, как преподаватель, учитель, рав будет к ним относиться и будет их обучать. Сколько Рэби хотел, Рабаш хотел дать своей группе, да? Ну, ничего из этого он не дал. И наоборот. Если ты видишь, что какая-то группа учится хорошо. Хорошо им, с их учителем, неважно. Немножко так, эдак, но им хорошо, они нашли себя. Оставь их, пусть буду даже немножко там, что-то не совсем правильно, особенно когда можно там приходить, что-то там учиться с ними, там, потом они что-то от нас переймут и так далее. Знаешь, делать силой лучше кричи, как я, из тебя это, нервы свои все успокоишь, и останется таким же, как хочет публика.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем из этого для реализации в десятке.
4: Да,
2: мы слышали много всего. Я отметил, что человек должен созерцать, смотреть на то, что Творец делает с ним, и наблюдать эту работу.
3: Да, поразительно, насколько на самом деле место определяет, ограничивает этот пример, когда ты входишь в должность, и тогда желание остается вовне, потому что место определяет, что ты будешь делать. Удивительно.
2: Мы слышали, что работа человека — это усилить свое желание к духовному, пока это не заполнит его больше, чем все материальные наслаждения, чтобы он устремился к духовному, и это приводит его к Ахураим, первой духовной ступени, и только свет может менять желание и давай, дать ему намерение лишма.
3: Для нас сейчас, в нашем состоянии до Махсома, мы должны только верить, что все, что мы получаем, это вознаграждение.
2: Там было место, где Рав говорил о том, что мы должны решать о том, что входит в наш распорядок дня, а об остальном особенно не волноваться, все оно пройдет. Чтобы так мы определяли все действительно важные вещи, которые мы хотим, а все остальное оно будет проходить.
3: Я как раз хочу поговорить о нашем учителе. Неделю назад я дважды послушал этот урок, а сегодня слушаю, как будто впервые. И Рав говорит, что это называется хороший учитель, который знает, как подойти к ученику. То есть насколько твой хисерон меняется, ты постигаешь новую глубину, еще вещи, которые не слышал. В этом особенность нашего учителя. Уникальность.
2: Да, было о темпе развития, решимо, как человек может за кругооборот, за одну минуту может достичь либо за минуту, либо за целый кругооборот, зависит от его усилия, от того, что связь с Творцом. Мы видим, что, как Рав сказал, приходит 21 век, и видим, насколько желание грубое, и вот это грубое желание может постичь высокий духовный уровень.
3: Был также очень хороший отрывок, где Рав объясняет разницу между материальными и духовными наслаждениями. Нужно еще раз послушать, но Рав сказал, что в материальном мы ошибаемся, связывая наслаждение с облачением. В духовном мы связываем, раскрываем дающего наслаждение, источник наслаждения. Это не совсем слова Рав, это мой итог. Но на самом деле мы должны постепенно начать видеть более прозрачной реальности, видеть, кто находится за ней, а не все эти облачения и игры, с которыми, которые Творец играет с нами.
2: Я хочу сказать еще Ариэлю, что когда он слышал два раза урок, он слушал это сам, а сейчас он видел это вместе со всеми нами, и в этом разница, это взаимовключение. Кроме этого, действительно, урок. Тут бесконечные находки. Твое ощущение от того, что зависит от тебя, что ты чувствуешь относительно этого, то, что, как Рав говорил перед операцией, что он не боялся, а более просто лег на операционный стол, быстрее хотел, чтобы ему могли. И то, что желание учеников определяет то, как учитель будет их обучать, когда Рабаш хотел дать больше, чем он дал. Но не было клей, не было учеников, которые были к этому готовы. Вся наша учеба — это процесс самопознания.
3: Не знаю, что еще можно добавить. Я тоже уловил те же примеры, что Нох привел об ускорении времени, и то, что Хаим сказал, состояние определяет.
2: В общем, отношение к учебе, что нужно давать согласно желанию ученика. Если им хорошо, то, может быть, не, не вмешиваться, главное, чтобы продвигались.
3: Мы слышали также о центре наслаждений, что это желание получить добро и наслаждение, когда все, что есть перед нами, включает в себя искры от света, к которому мы стремимся.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы прошли такой урок, и в десятке мы пытались сейчас его подытожить, все наши впечатления, и все сказали, нужно еще и еще переслушивать этот урок, там вообще бесконечное духовное богатство в этом уроке Рава. Сейчас мы зайдем еще на один урок Рава, учение 10 сферот. А прежде поговорим, почему мы изучаем ТС. Мы слышали много об окружающем свете на этой части урока. Давайте немножко напомним себе об этом.
1: Да, сказал Раф на первой части такое предложение. Окружающий свет, который светит точки, движет ей и делает из нее кли, пока не становится кли в 10 сферот. И сейчас, когда мы подходим к изучению учения 10 сферот, вспомним, ради чего мы учимся, что мы хотим извлечь из этой учебы, что хотим, чтобы свет с нами сделал. И главное, вместе мы сделаем это вместе.
0: Урок номер 4. Мы сейчас в него входим. Это урок по второму пункту. Ари, ТАС, первая часть. Входим в урок. Мы читаем учение 10 сферот, первая часть. Первый пункт, третья страница, второй пункт. Причина творения была раскрыть имена и названия. И когда поднялась она в простом своем желании сотворить миры и создать создание, чтобы вывести на свет совершенство его действий, имен и названий, что и было причиной сотворения миров. 30-я сноска относится к «поднялась в простом желании». Не удивляйся, как в желании, в бесконечности, которая выше любой идеи, можно сказать, поднялась она в простом своем желании. Так как поймешь это, обратившись к выясненному выше, что обязательно в каждом создании находится желание получить наслаждение от Создателя. Но в бесконечности это простое желание в состоянии «Он» и имя Его едины. Как сказано в первом разделе «Пиркей де-Раби Элазар» и далее в словах Ари, потому что свет в бесконечности называется «Он», а желание получить в бесконечности называется «Имя Его». И оба они в состоянии простого единства, когда нет ни малейшего разделения между ними. Однако не следует уподоблять разделение единства, о которых говорится здесь, разделению и единству в понятиях материальных, когда расхождение определяется движением, отдалением места и приближением места, поскольку духовная сущность, как известно, не занимает никакого места вообще. Но знай, что разделение в духовных объектах не происходит иначе, как только в случае изменения формы. Таким образом, что если одна духовная сущность обретает себе дополнительную форму, отличающуюся от имеющейся формы, то это уже духовная сущность вышла из свойства один в два отдельных свойства, удаляющихся друг от друга, соответственно, противоположности, имеющиеся в этих двух формах. И как материальные сущности удаляются и соединяются друг с другом отдалением места или приближением места, так и духовные объекты отделяются и соединяются отличием формы или уподоблением по форме, когда изменение формы отделяет один объект от другого и уподобление формы соединяет их друг с другом, а А подобие формы соединяет друг с другом, и помни это, так как это главный ключ к науке. А теперь пойми внутренний смысл упомянутого выражения «он» и имя его едины, и также суть выражения «простое единство», на которое мы обращаем особое внимание в бесконечности. Ведь это единство — чудодейственное всемогущество Творца, ибо уже выяснилось различие между созданием и создателем, которое возникло из-за формы желания получить имеющееся в создании и отсутствующее в создателе, когда вследствие отличия формы отделилось создание от создателя. И создание приобрело собственное имя создания, а не создателя. И однако сказанное выше оставляет место для ошибки, и можно подумать, что свет бесконечности, называемый «он», не слит полностью с бесконечностью, называемый его имя, то есть с желанием получить наполнение и свет, который называется «он». Ведь все свойства, исходящие из сущности Творца Высшего Света, называемое «он», только давать, и нет в нем абсолютно ничего от желания получать. Тогда как в бесконечности, называемой его имя, есть желание получать, из-за этого она отличается от Высшего Света, в котором, как выяснено, нет ни малейшего желания получать. Известно, что различие свойств производит разделение. Поэтому сообщается в Пиркей де-Раби Элазар и Уари, далее, по тексту, что это не так, а он, имя его, находится в простом единстве настолько, что нет между ними никаких различий. И хотя, конечно же, обязательно есть между ними, между он и имя его, какое-то отличие свойств, тем не менее, оно совершенно не действует там. И хотя мы не понимаем этого, тем не менее, это несомненно так. Об этом сказано, что совершенно никакая мысль не постигает бесконечность, поскольку это понятие выше нашего разума.
1: Но несмотря, что это выше нашего разума, мы должны будем дать небольшое объяснение. Конечно же, не как Бальсулам входит вглубь, но чтобы было понятно для начинающих, свет создает желание получать. Сущее из ничего. И желание получать находится под воздействием света. Когда оно находится под воздействием света, называется, что слито со светом. Хотя оба они отличаются, крайне противоположны. Но слияние не согласно природе, природе света и кли, света и желания, потому что свет и желание никогда не меняется. Один получает, другой отдает. Но если в самом желании получать не пробуждается никакое собственное желание, и оно полностью отменено в свете абсолютно во всем, потому что таким образом он выходит как из ничего, что если даже что-то хочет, это потому что свет хочет, чтобы он пожелал это. Он наполняется и рад, и наслаждается тем, что свет наполняет его и радует его. И хочет, чтобы наполнился и порадовался. То есть в желании получать нет никакого «я», самостоятельности, ощущение, что это «я». И поэтому это состояние называется бесконечностью. Он находится под властью абсолютной света. Тогда как? Потом, с помощью особых действий света, желание получать приходит к состоянию, когда в нем пробуждается собственное желание, добавка желания, которое называется стремлением, украшением, пробуждением. И добавка этого желания — это уже насчет творения. И согласно этому мы вообще об этой добавке мы говорим, указывая на нее, что это творение. И об этой добавке мы говорим стыд и исправления, которые ему нужны, а не о том, что свет создал клей. Здесь иди к мастеру, создавшему меня, что я виноват, что ты меня создал так или иначе. Об этом вообще не говорится. Поэтому не говорится ни о каких свойствах и желаниях, в которых мы рождаемся или получаем воспитание с рождения или от окружения, пока не пробудится в человеке точка в сердце, и он сам не начнет добавлять к свойствам и желаниям, которые есть у него, в своем ощущении, в своем желании, он хочет постичь что-то вне основного желания. Это то, что он входит в группу, он берет книги. Он хочет, чтобы свет пришел к нему и принес ему различные добавки. Он хочет подняться из своего состояния. Он не знает, откуда и как, дают ему только точку. Все остальное, согласно его усилиям и свету, который воздействует на него, все остальное за счет человека. И само желание новое, которое добавится к предыдущему желанию, животному, материальному, который вообще не принимается в расчет, желание к духовному, к свету, к Творцу, к отдаче,

0: здесь что-то новое. То есть, когда он возвращается из состояния первого через второе состояние, мацав бет, к третьему состоянию, мацав гимель, тоже бесконечно, энсов, первый энсов, бесконечность. И вторая бесконечность. Нет, все же таки сделаем его третьей бесконечностью. Так есть здесь он. Это Наранхай. И имя его Шмо. Это его устремление, добавка желания. Добавка желания. Тосефет рацион. Меаневра со стороны творения.
1: За некрашу мигалещим оток душим.
0: Это называется, что он раскрывает святые имена. Здесь нет имени. Да, так и написано. И нет у него имени и никакой границы. Нельзя его назвать никаким именем. Простой высший свет. А здесь есть Наранхай. Наранхай — это имена света, да? Имена Творца. И все это в его кли. Он чувствует эти имена, он чувствует это отношение вследствие того, что он выстроил эти желания. Так Творец, он становится здесь как один, потому что это оно, само творение, это его желание, это его исправление. Это не то, чтобы он взял что-то извне. Он изобрел для себя эти имена.
1: Так,
0: постижение в духовном — это то, что я строю себя и постигаю на себе, на собственной плоти эти явления. Их я называю разными именами, их называю именем Творца, потому что я нахожусь буквально в том же свойстве отдачи. Есть здесь вещи, когда нельзя даже разделить между Творцом и Творением в таком виде. Не здесь. Нельзя сказать, что одно в другом находится или наполняется одно другим, но это буквально одно, потому что творение, которое постигает желание и впечатлением желания называется света, светом, постигает свет желания, это он, и это творец, это кли и свет, это одно целое. Нельзя здесь разделить между нами, ними. Нельзя даже сказать, что свет наполняет кли. Да, ну это... Да.
2: Может ли творение, после того, когда он приходит к подобию свойств Творцом, может сам захотеть сотворить что-то дополнительное?
0: То, что творение сейчас усваивает для себя новые желания, это называется, что он создает миры и участвует в творении. Это называется, что творение становится партнером Творца в действии творения, в действии начала творения. Да.
3: Кен, аз шаману ахшав шиур, умнам.
2: Мы послушали урок, может быть, немножко короткий, 15 минут, но это немало. Мы начали второй пункт Ари через 30-ю сноску Бальсулама. Там мы слышали о том, как в первом состоянии желание и свет находятся в простом единстве, слышали о законе подобия свойств, потом Рав продолжил это выяснять. Мы приглашаем всех помочь нам еще углубить этот урок, почувствовать друг друга, хисарон, притяжение света, возвращающего к источнику, через наши вопросы. Поэтому мы приглашаем всех и в мире, и в зале. Поднимайте руки, ставьте вопросительные знаки. Я вижу, что уже у нас есть женщина.

0: Кармиэля, пожалуйста.
1: Доброе утро всем. У меня вопрос в отношении относительно абсолютного света. Я хочу узнать, что такое абсолютный свет, потому что я понимаю, что желание должно начинаться отсюда, то есть вся работа начинается отсюда, чтобы желание получило этот абсолютный свет. Можно это объяснить? Да, что такое абсолютный свет, по всей видимости, вы имеете в виду первое состояние. Когда мы говорим о простом высшем свете, у которого нет никакого имени, потому что кто дает имя свету? Только Кли во время его постижения, как Рав сказал, что духовное постижение постигает на себе явление, а в первом состоянии еще нет постижения, и свет находится в абсолютном покое, нет там имени, которое можно дать в этом состоянии.
0: Да, в общем, в первом состоянии, первое состояние бесконечности, это называется простое единство, желание и свет находятся в простом единстве, и Рав объяснил нам, что это значит, что желание находится в полном владении света. Нет у него ничего своего, оно даже не ощущает само себя, и тем более тот свет, который его наполняет. И мы это называем, что свет и клей находятся в простом единстве. Так что мы не должны быть в простом единстве со светом, не наша цель прийти к слиянию с Творцом. Конечно, да, но мы приходим к этому слиянию с Творцом уже не в состоянии простого единства, когда свет управляет клей, а мы предваряем это нашим хиссароном, поэтому мы спускаемся из первого состояния бесконечности, проходим через второе состояние, состояние исправлений, и достигаем состояния бесконечности обратно снизу вверх, это называется третье состояние, там уже есть предварение кли свету. И тогда свет, желание уже не просто полностью управляется светом, а оно работает ради отдачи.
1: Так, извините, у меня еще один вопрос. Отсюда получается, что это состояние зародыша, убар? Это состояние убар? Или я здесь ошибаюсь и что-то не понимаю? Да, можно так сказать. Вчера мы видели урок, тоже видели тоже чертеж, что и сегодня, тоже три состояния в кругах, и в первом состоянии Рав сказал, что это как зародыш в чреве матери. Можно так его назвать. Спасибо за вопрос. Еще вопросы, товарищи, пожалуйста, здесь, в учебном зале, есть кто-то, кто хочет задать вопрос.
2: Друзья, дякую. Что значит быть у простой едности со светлом для нас?
0: Что значит для нас быть в простом единстве со светом? Давайте вернемся к чертежу, более или менее. Покажите. Мы не возвращаемся к этому простому единству, которое существует в первом состоянии. Это состояние бесконечности, оно называется первое состояние. Творец создает кли, созданное из ничего, создает желание, наполняет его, и он находится внутри него, и они в простом единстве. Что это значит? Между ними нет никаких разделений, находится как одно целое. Почему? Потому что так мы слышали, что Аарон напомнил нам, это как зародыш в материнской утробе, нет осознания, нет ощущений, нет ничего. Есть свет, наполняющий кли, а кли, оно даже не проявляется. То есть это как свет свечи в свете факела. Это состояние называется, хотя простое единство, но просто здесь нет осознания какого-то самоопределения кли, творения. Мы спускаемся с этого состояния, падаем по 125 пяти ступеням, и потом проходим исправление, развитие творения. Это состояние можно назвать вторым состоянием. И начинаем карабкаться обратно в состояние бесконечности. Но теперь мы его называем уже третье состояние, потому что здесь мы раскрываем уже бесконечность Эйн-Сов из нашей работы, снизу вверх, в осознании. Это называется, что свет раскрывается в полной мере в Наранхай, во всех келим творения. Все келим творения, кедр, хухма, бина, зарампин, малхут, наполняются светом нефешот, нешама, хая, хида. И это уже называется раскрытие имен Творца. Потому что здесь, вместо того, чтобы он и имя его едины, в первом состоянии, здесь уже в третьем состоянии свет раскрывается буквально в кли, и раскрытие света в кли называется имя. Кли может уже назвать вот этим имя. Поэтому и сказано, что вся Тора — это имена Творца, то есть это исправленные формы желания получать, которые раскрывают в себе свет. Поэтому называется, что он называет его именем, то есть вся Тора — это раскрытие света в желании. Мы хотим достичь единства, да, но уже не простого, а полного осознанного слияния, как хочет Творец, чтобы мы его постигли. Дуди.
1: Я не понял из этого отрывка, что значит «возникло в его простом желании». Получается, что есть время, не сейчас у него возникло в желании, а до этого еще не возникло. О чем это говорит? Да, ну, согласно объяснению, которое мы слышали от Рава, когда мы говорим о простом желании, это единственное слово, которое мы можем сказать о первом состоянии. Его простое желание, оттуда начинается творение в первом состоянии, когда мы постигаем, что нет никакого имени, которым можно назвать это состояние, кроме этого простого объединения, как спросил товарищ из Киева. Нет света и кли, нет кли, который что-то различает, даже может определить это состояние и дать его имя. Между прочим, вчера на уроке спросили, кто же все же постигает состояние. Рав объяснил, каббалист постигает тот, кто приходит к постижению полному, по всей видимости. Я так пытаюсь угадать. Кто-то постигает третье состояние, может и предваряющее его состояние первое может постичь. Но если бы мы не постигали третьего состояния, мы бы не постигли первого состояния, где нет различия между Творцом и Творением. И сейчас Раф объяснил, откуда начинается творение. После того, как есть простое желание, в первом состоянии есть еще свечение, которое создает дополнительное желание. Раф это назвал украшением, стремлением. Это творение. В первом состоянии даже нет творения, поэтому нельзя его назвать, кроме как простое желание, простое, чтобы начать с этого весь процесс.
0: Да, может быть, еще о том, как это звучит. Может быть, Дуди, мы слышим, что возникло в его простом желании, нам там на простом иврите кажется, что так ему вдруг захотелось. Разговор не об этом. Возникло в его простом желании, это значит, что это желание, наполненное светом в простом единстве. То, что мы читаем, это в 30-й сноске Бааля Сулама, он объясняет нам, что имеется он и имя его едины. И, может быть, тот, кто привык к обычному вот этому повседневному ивриту, так ему кажется это, да, но здесь нет ничего повседневного, конечно же. Исраэль, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Были там слова Рава, он сказал, что творение является партнером Творца во всем процессе. Прежде всего, что означает партнер? И партнер — это состояние осознания или, может быть, без осознания тоже партнер? Ну смотри, мы читали сегодня второй пункт. Смотри, что написано, то, что пишет Бааль Сулам. Причина творения — раскрыть имена и названия. И здесь мы понимаем уже конечную цель — раскрыть все эти состояния от первого, второго и к третьему. Это причина. Еще раз спроси об этом. Что ты спрашиваешь?
0: Что значит, что творение — партнер Творца в этом процессе?
1: Отлично, если мы выполняем этот процесс, проходим этот процесс нашего развития от первого состояния, по сути дела. Не слишком много мы постигаем оттуда, но второе, когда есть нисхождение миров, есть на самом деле творение, и мы строим в себе стремление к третьему состоянию, полное единство, наранхай, когда мы постигаем все света в нашем исправленном желании, мы на самом деле становимся партнерами, как он говорит, он и имя его единое, он — это его желание, то есть раскрыть свои имена творением. Есть на самом деле партнер, который позволяет ему выполнить эту цель, дойти до нее.
0: Рав объяснил, что дают точку, а все остальное уже возложено на него. А на прошлом уроке, на первой части урока, да, в конце он говорил, что он объясняет это как единственное, что можно сделать, это только ускорить развитие. И у человека нету, скажем, право-лево. Так что же все-таки это такое? Что значит все остальное, то, о чем говорил Рав, сейчас вот в этой части урока, да? И мы слышали от Рава так. Когда в человеке пробуждается точка в сердце, ему дают ее свыше. Это пробуждается в нем, это мы учим просто как пробуждение решимот. На определенном этапе пробуждается точка и начинается душа с этой точки, называется нефешдек душа. Отсюда и далее Рав подчеркнул нам, что все, что человек добавляет, это уже как бы его счет. И как он добавляет, когда он приспосабливает, так он использовал такое слово, еще желание относительно цели. И у нас есть поэтому окружение, мы друг с другом. Мне нужны еще такие с точкой в сердце, которых Творец так вырвал из общей реальности, и сейчас мы друг от друга начнем впечатляться от желаний друг друга и будем усиливать это желание. Это уже наша как бы заслуга. Вот здесь было на этом акцент. Йоав.
1: Творение — это первое сокращение? Творение — это первое сокращение? Кто-то уже вне бесконечного света, он имя его, когда начинает создавать создание этого сотворяет творение. Ты, может быть, хочешь сказать, что творение с первого сокращения?
0: Творение — это само первое сокращение?
1: Первое сокращение — это часть процесса творения. Сейчас мы говорим в простом виде, я хочу объяснить тебе. Было четыре стадии прямого света, в результате этого была Малхут бесконечности, то есть состояние, когда кли, у которого есть уже самостоятельное желание, потому что все стадии до этого не считаются кли, это что-то приходящее сверху, потому что есть желание высшего, и тогда есть кли, которое наполнилось светом. Почему на этом весь процесс не закончился, ведь он это хотел, создал кли, наполнил, все в порядке. По всей видимости, не все в порядке, он не пришел к совершенству. Давайте подумаем, что он хотел дать кли, наполнение или еще что-то? Так только наполнение не дает совершенства. Есть притча Бальсулама, я не помню, где есть богатый товарищ, встречающий бедного, и говорит, проси все, я могу тебе дать все. Начинает давать ему, в конце он говорит, на самом деле ты дал мне все, но я хочу стать как ты, я хочу, чтобы у меня была возможность отдавать. Тогда богатый говорит, это единственное, что я тебе не могу дать, а Творец может дать. Это совершенство, когда ты станешь как Творец. Если ты хочешь стать как Творец, ты понимаешь, что просто получение не дает тебе совершенства, и тогда начинается весь процесс. Ты — первое сокращение, он понимает, что не может прийти к совершенству, противоположным свету, делает первое сокращение, это, по сути дела, решение кли, выводит свет, и начинается весь процесс, о котором мы говорим, пока не достигает третьего состояния наполнения, совершенства. Ты отдаешь, Творец отдаешь, вы наполняете друг друга, и так приходят к совершенству.
0: Я понял все, что ты сказал, но вот понятие самотворения, потому что бар — это как бы вне. И когда начинает уже что-то происходить, уже после того, что произошло, когда свет пришел, началось какое-то творение. Или это изначально творение от самуто, когда вот это творение начинается? Творение — это желание получать. Все. Это то, что находится вне желания отдавать. Вне ступени Творца. Это называется творение. Это то, что возникло, и ничего кроме этого не возникло. Первое сокращение, ты прав в этом инстинкте, что это очень особое действие, потому что это впервые некая реакция кли, которая возникла не напрямую сверху вниз. Четыре стадии прямого света, свет создает Шорош Алиф Бет Гимал Далит, и вот эта реакция, четвертая стадии, которая испытывает стыд и говорит, опа, я не хочу больше получать таким образом, это уже какое-то действие, которое мы можем различить там начало творения независимого. Да, но пока что это еще очень далеко. Есть еще целый процесс, мы изучали его в введении в науки Каббала, это относительные понятия, что такое творение. Но создано только желание получать, не более.
1: Ну, скажем, что это на самом деле первое действие самостоятельное творение. Да, первое сокращение — это первое самостоятельное действие творения.
0: Но ведь это действие Творца, это еще не действие творения.
1: Первое сокращение — это действие творения.
0: Нет, Творца.
1: Действие, которое делает творение, говорит, что я не хочу получать, потому что чувствую отличие по форме. То есть ощущение стыда просто гасит наслаждение и говорит, я не могу этого вытерпеть, я не получаю наслаждение. Это действие творения.
2: Чили, Спейн, вакаша. Women Chile, вакаша.
3: А, gracias, amigo. Continuando con la con lo recién expuesto, si el Ein Sof se dice que él y su nombre son uno, ¿cómo llega la criatura a
0: su propia conciencia y trabajo говорится, что он и имя его едины, то как творение приходит из своего осознания и работы, как он постигает это единство? Творение, прежде всего, должно отделиться от этого единства. И пример, который мы слышали от Рав много, вот это единство — это как семя в матке или как зародыш в матке. Он пока еще не осознает себя, ни себя, ни вот эту матку, которая его окружает и заботится о нем. Он не знает, что ему нужно, чтобы познать Творца. Прежде всего, нужно отделиться от него, нужно родиться, нужно выйти наружу, как и в нашем мире. Ребенок, который рождается, он тоже все еще ребенок. Возьмет время, пока он вырастет и станет сам родителем, и тогда он, может быть, поймет, что значит быть родителем. Поэтому мы выпали из этого простого единства, то, что называется зародыш в материнской утробе. Потом мы находим себя во множестве разных развитий, миры, разбиения, рождения души и прочее. Мы обнаруживаем себя здесь, в этом мире, ничего не знаем о Творце, не чувствуем его, он скрыт от нас, вообще ничего не знаем даже о самих себе, постепенно мы развиваемся, и так далее, и так далее, и так далее, пока мы не попадаем сюда, в науку Каббала, точка в сердце пробуждается, и тогда мы начинаем работать. И что мы начинаем делать? То, что мы слышали от Рава, добавлять. Творец дал маленькую точку, сейчас мы должны добавить. Все, что мы добавим к этой точке, еще желание получать, вернее, еще желание быть как Творец, подняться к нему, к этому единству, это уже как бы наша работа. И как мы это будем делать? Друг от друга, поэтому Творец привел нас вместе друг с другом, и в этом вся наша работа.
3: Спасибо. Gracias, amigos. Entonces, el proceso de igualarnos en forma al Creador es una acción de la
1: luz. Итак, процесс подобия свойств Творцу — это действие света или кли? Или это совместное действие? Отличный вопрос. Хорошо. На самом деле, весь процесс — это процесс кли или света, или совместное. Может быть, это связано с тем, что спросил Исраэль, где совместное действие Творца и Творения. На самом деле, но есть кли, должно дать свое стремление, желание быть в подобии свойств, но само оно не может это, потому что это против природы творения, тогда оно обращается к свету с этим стремлением, и свет постепенно, поэтапно продвигает его к подобию свойств.
0: Последний вопрос. Давайте краткий Хайфа 3.
1: Да, как мы можем добавить, он один, имя его единое, это он, хат, это 13 гематрий и желание, и рацион тоже, и лихаим.
0: Итак, переходим к сообщениям, дорогие друзья. Сегодня, как и каждый вторник, в 19.30 и до 21 по Израилю будем изучать статьи Рабаша. Урок переводится на все языки, и все товарищи нашего сообщества приглашаются. Дополнительное сообщение, дорогие друзья. Есть конгресс МАК Исраэль, русскоговорящий, ура! 7 августа 8.30 будем изучать наш общий дом, наши проекты, будем беседовать о сути нашей связи, это является основой распространения. Мы приглашаем учеников выпуска «Весна 26» и «Осень 25». Ну и все, кто заинтересованы так прочувствовать нашу жизнь, нашего сообщества, подробности на сайте МАК Исраэль. А закончим песней.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 30 июля 2002 года. Урок основывается на статье «Клипа предшествует плоду». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 339 страница. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 52 минуты. Пожалуйста.
0: Иньян клипа шекадма лапри.
1: Клипа предшествует плоду. Зоар в главе Балак говорит: и если сказать, что Творец пожелал дать первородство Израилю, но ведь это незаконно. Исав олицетворял собой клипу и ситра ахра. Известно, что клипа предшествует сердцевине, и поэтому он явился на свет первым. И поскольку вышла клипа и ушла, появилась сердцевина. Крайняя плоть Эсав находится снаружи, поэтому и вышел первым. И заветное, самое дорогое, то есть Яаков, появился уже вслед за ним. Поэтому опережение Эсавом не считается первородством. Клипа и крайняя плоть он. Нет в нем ничего ценного, и нельзя его сравнивать с дорогим, с сердцевиной. И захотел он выйти первым по той же причине, ведь клипа, оболочка, предшествует плоду. И следует понять, зачем Зоар объясняет нам это? Этот вопрос объяснил Раши в начале главы Берешит. Сказал Раби Ицхак: Тору надо было начать со слов «с этого месяца вам», так как это первая заповедь, заповеданная Израилю. И в чем смысл, что Тора начата со слов «в начале»? И объясняет, поскольку силу действий своих поведал народу своему, дав им в наследие землю семи народов. И что если народы мира обвиняют Израиль, говоря: «Грабители, вы завоевали земли чужих народов», чтобы ответили им: «Вся земля — собственность Творца. Он создал ее и дал тому, кто прям в его глазах. И по своему желанию сначала дал этим народам, и по своему желанию затем забрал у них и дал нам».
2: Если так, то и с первородством то же самое. Вначале отдал его Исаву, затем забрал у Исава и дал Якову. И неправильно сказать, что первородство и земля не то же самое, поскольку землю можно продать и можно подарить, а первородство — свершившийся факт. Родившийся первым называется первенцем, и изменить ничего нельзя. Но мы видим, что первородство тоже можно продать и можно взять от одного и передать другому. Иначе как Иаков мог бы купить первородство у Исава, как написано: «И продал свое первородство Иакову». Отсюда видно, что первородство, подобно земле, разрешено передавать. Если так, что подразумевается, когда говорится, что ввиду того, что клипа предшествует плоду, не считается это первородством, то, что родился первым?
1: И чтобы понять это, первым делом надо выяснить, что означает понятие клипа, сердцевина, крайняя плоть, то, что называется Эйсав, и что такое брит, которым называют Яаков. Но сначала объясним, в чем заключается цель творения. А затем сможем выяснить, что главное, а что второстепенное. Чтобы знать, что значит плод, и клипа, кожура, дословно, которая обязательно предшествует ему. В чем необходимость этого? То есть, что иначе быть не может. Цель творения, как известно, дать творение все добро. Поэтому создал Творец сущее из ничего, Ешмеаин, творение, которое может получить все добро и наслаждение, которое он хочет ему дать. И творение это называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением и не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это значит, что просто о свете мы не говорим, а только о свете, который облачается в кли.
2: Но этот сосуд, называемый желанием получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое подобие по свойствам. Сделано это для того, чтобы творение не испытывало чувство стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого-то что-то получить. Как объяснили мудрецы, высказывание «позор, унижение человеку», что когда должен человек что-либо принять от людей, меняется он в лице. И поэтому произошло исправление, называемое сокращение и скрытие, после которого творение не может получать никакого наслаждения, если нет у него намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различать здесь следующее. Главное — это кли, называемое желание получить добро и наслаждение, и если его нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла, как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Что означает, по причине сокращения произошло ограничение не получать ради получения, а только ради отдачи.
1: И порядок, как разъясняется в первой части учения 10 сферот, таков, что вначале сокращение было добровольным, то есть еще не было запрета на получение. Потом возник запрет на получение, но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние. То есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипот. После разбиения келим, произошедшего в мире Никудим, родились клипот, но в них еще не было структуры, и клипот назывались тогда только Вав и Никуда, но еще не было там понятия миров, и только после прегрешения Адам Ришона с нарушением запрета есть плоды, когда одеяния упали в клипот, образовалась у клипот структура из четырех миров. По примеру, святости. И называются они четыре нечистых мира Абиа. И об этом написано в предисловии книги Зоар. И знай, что наша работа в течение 70 лет делится на четыре части. Первая часть — постичь наше безграничное желание получить во всей мере его испорочности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абиа. Поскольку если не будет у нас этого испорченного желания, не будет что исправлять. Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в теле со дня появления на свет, но должно произойти образование сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находился под их властью и получал от их свечения, которое бы все время растило его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. И если не может справиться с ними при помощи Торы и заповедей, превратить желание получить в отдачу, тогда желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
2: Второе. С 13 лет и далее получает силу, точку в сердце. И это тайна обратной стороны чистой души, облаченной в желание получать, возникающее в момент рождения, но начинающее появляться только после 13 лет. И тогда начинает входить под воздействие системы чистых миров в меру его занятий Торой и заповедями. И основная цель этого периода — достичь духовного желания. Духовного желания получить и развивать его. И поэтому вторая ступень после 13 лет относится уже к духовному. И это, как сказанная, чистая служанка, прислуживающая своей господе. Госпоже, называемая Шхина, душа, поскольку служанка приводит его к отдаче и удостаивается присутствия Шхины. И конечная стадия этой ступени, когда возгорится до такой степени страстная любовь его к Творцу, что не дает мне заснуть. Из сказанного можно понять, что такое «гдуша» и что такое «клипа». «Гдуша» объясняется из выражения «посвященное Творцу», означающее, что не принадлежит нам, то есть не принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовное, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит в духовное достояние.
1: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот до 13 лет, как сказано выше в предисловии книги Зор, когда чувствует уже, что у него есть собственная власть, поскольку клипа, называемая желанием получать для себя, называется изменением свойств, которое отделяет его от Творца. И это понятие клип-получения, которое человек обретает, находясь под властью клипот до 13 лет, дает ему возможность почувствовать себя хозяином во власти, где он может делать все, что пожелает, потому что он не чувствует никакой иной власти, кроме своей собственной. И поэтому, когда говорят ему по истечении 13 лет, что пришло время, когда ты должен отменить свою собственную власть и сказать, что нет никакой иной власти, кроме Творца, тогда он начинает думать и размышлять, для чего должен отменять свою власть и говорить, что только Творец хозяин, а я раб его, и у меня нет ничего своего. Но, как сказали мудрецы, все, что обрел раб, обрел его хозяин. То есть я должен служить Творцу, доставляя ему наслаждение.
2: Тогда тело человека, называемое желание получить, предъявляет свои претензии. Прежде всего, я должен верить, что есть у Творца связь с творениями, а затем я должен видеть, что стоит верить в то, что Творец — хозяин. Но почему я должен отменить свою собственность и беспокоиться только о доставлении радости Творцу? Что мне с этого? И человек уже верит, что есть у Творца связь с творениями, то есть верит, что все его желание — делать добро творение. Он видит при этом, как Творец не более чем обслуживает его, то есть Творец — раб, а человек — хозяин и господин в доме. И на Творца возложено служить ему как раб своему господину. Но когда говорят человеку, что ему следует знать, что на самом деле Творец хозяин, а мы — творение, и ни на что в мире не влияем, и принимаем ли мы его правление или не принимаем, как неверующие, ничего не поможет, поскольку Творец делает все по своему желанию, а творение поневоле должны выполнять его указания. Как сказано мудрецами, и взыскивают человека, желает он того или нет.
1: Получается, что если даже человек не согласен с тем, что говорят ему, но то, что он не хочет верить, это не меняет действительность, не меняет реальность. То есть Творец является хозяином и делает то, что он хочет. Но человек не способен видеть истину, и потому люди не хотят верить. Однако если человек, не дай Бог, не верит в это, он не может принять себя быть рабом Творца, то есть верить, что Творец — Господин, а мы — Его рабы. И это только верующим дано. Однако, если вера не является истиной, то есть люди, которые верят, что Он — Творец, и Он создал мир с целью делать добро творением. И верят также, что Творец заповедал нам через Моше Рабейну выполнять Тору и заповеди, которые даны нам. Но верить могут только через свою выгоду. То есть, что Он наградит нас за то, что мы прилагаем усилия в выполнении Торы.

0: и заповеди.
1: И
0: им есть на что положиться, поскольку сказали наши мудрецы, если ты много занимался изучением Торы, тебе дают большую награду, и верен, давший тебе работу, выплати награды за нее. И знай, что праведники получат награду в будущем мире.
2: Мы видим, что тут есть вера в Творца и в Тору Его, и строго выполняют как легкие, так и трудные заповеди, но все измеряется выгодной, выгодой для получения награды, и называется это ради себя, лолишма. Но надо помнить, сказано мудрецами, что из лолишма приходят к лишма. Если так, то и это уже определяется как духовное. Но когда говорят человеку, что настало время, и ты должен отменить личную собственность и сказать, что нет в мире никакого достояния, и ты больше, чем раб, прислуживающий Творцу не ради награды, то тогда тело восстает против этого, и начинается основная работа, поскольку это против нашей природы. Поэтому надо верить выше знания и сказать телу, что ты должен знать, что не способна работать ради доставления радости Творцу, ничего взамен не получая. Природа наша дана нам как необходимость. Ведь все творение, как известно, это только желание получать и ощущение недостатка и стремление получить наслаждение. И это называется желание творения, созданным из ничего. И мы называемся творениями именно по величине желания получать. И его можно назвать творение. И желание это находится на всех ступенях духовных миров. Но в духовном это желание получить исправлено намерением ради отдачи. Получается, что главное — это желание получить. А разница между святым и нечистым и между жизнью и смертью только в намерении.
0: И объясняется это так. Получение ради отдачи называется святостью, поскольку оно является подобием свойств, а подобие свойств называется слиянием, как сказали мудрецы, и слиться в нем. И сказано, достигни свойства, насколько он милосерден, будь и ты милосерден. И благодаря этому человек сливается с дающим жизнь. Получается, что дается ему жизнь свыше. Но если он не может выполнять действие, если он не может облучить намерение ради отдачи, то он находится в незавпадении по свойствам, в отличие от своих по свойствам с Творцом, поскольку он дающий, а творения хотят только получать, и поэтому они отдаляются от источника жизни. И у них нет ничего, кроме смерти. И это называется клипа. Хотя она исходит из сути творения, но если нет там желания получать, вообще не о чем говорить. Но вместе с тем, если оно не исправлено на отдачу, то называется клипой, ситра ахара, ангелом смерти и так далее.
2: Мы видим, согласно установленному порядку исправления, что сначала должно быть желание и стремление получить наслаждение, и вслед за этим необходимо узнать, что запрещено получать с эгоистическим намерением. И хотя есть сильное желание получить наслаждение, обязаны все-таки преодолеть его так, чтобы захотеть получать наслаждение только при условии, что можно исправить намерение, то есть получать теперь лишь потому, что Творец желает этого, И человек хочет получить наслаждение, доставив тем самым удовольствие Творцу. Находим, что личную заинтересованность он уже отменил, то есть ничего не хочет получать ради себя. Но поскольку Творец желает, чтобы он получил, он говорит: «Сейчас я хочу насладиться и получить удовольствие, потому что таково желание Творца, и я хочу выполнить его». Поэтому получает теперь добро и наслаждение.
0: Но чтобы человек достиг этой ступени, называемой желанием только доставить радость Творцу, должна начаться настоящая работа, где есть две особенности, которые надо выделить. Первое. Это действие, когда трудно человеку отказаться от наслаждения, неважно от какого. Скажем, к примеру, наслаждение отдыхом. Когда человек должен производить материальную работу, чтобы получить материальную награду, и человек идет, допустим, работать на стройку или на завод, конечно, ему трудно отказаться от наслаждения покоем. Но поскольку у него будут большие страдания, если ему нечего будет есть, то он отказывается от удовольствия находиться в покое и принимает на себя усилия, поскольку с помощью их он постигнет большее наслаждение. И чем же оно больше? Тем, что этим он выигрывает две вещи. Во-первых, он избегает страданий от того, что нечего ему будет есть, и избегает стыда от того, что нечего ему будет одеть.
2: Во-вторых, он насладится пищей, получит удовольствие от почета, и поэтому, хотя он и отказывается от отдыха, ощущение страданий от отсутствия покоя он не чувствует. Когда же он отказывается от сна, он ощущает страдания, кроме того, что не получает наслаждения от сна. И когда работает, кроме того, что отказывает себе удовольствие отдохнуть, он еще страдает от необходимости находиться все время в движении. В то время, когда человек выполняет физическую работу, он страдает, но эти страдания несравнимы с теми, которые испытывает от голода, или когда должен находиться среди людей, отмечающих какое-нибудь радостное событие, брит мила или свадьбу, а ему нечего надеть. Поэтому легче отказаться от отдыха и предпочесть труд и усилия. И все поступают таким образом, отказываются от покоя и идут работать. Это подтверждает то, что страдания, лишения тяжелее остальных. И то же самое происходит, когда говорят человеку: «Откажись от отдыха и начни работать в Торе и заповедях». Тогда он тотчас спрашивает, как принято у людей: «Если я откажусь от покоя, в чем мой выигрыш, я хочу увидеть выгоду для себя».
0: На это Рамбам отвечает: награда твоя как в этом мире, так и в будущем мире, и спасен будешь от всех бедствий и от всего дурного. Тогда он может поверить в то, что говорят ему, и выполнять Тору и заповеди как действие во имя высшей цели. То есть его намерение в том, что, выполняя Тору и заповеди, заповеданные нам Творцом через Моше Рабейну, прилагая большие усилия, отказываясь от множества наслаждений, запрещенных нам Торой.

0: которые дают маленькую зарплату, и работы на большого хозяина, который является хозяином всего мира. Но спрашивается, почему же в таком случае не все спешат работать на хозяина всего мира? Ответ прост. Поскольку не видят награду тут же на месте, а должны верить в эту награду, что получат ее после завершения работы. Но не все способны верить в награду. И поскольку сомневаются в награде и должны верить, что в конце концов получат награду, нет большого количества желающих такое. И поскольку в нашем мире принято работать с уверенностью, получить заработанное, а не в сомнении, то есть большая разница в желаниях работать в материальном и в духовном. Но следует знать, что вся разница заключается в том, что в духовном награда вручается не сразу на месте, а нужно верить. И в этом все различие.
1: Но мы видим, что приходят люди и хотят заниматься Торой и заповедями, несмотря на то, что до прихода были неверующими. Приходят и говорят, что хотят стать верующими. И когда спрашивают у них, в чем причина их решения изменить свой жизненный путь, отвечают, что не видят смысла в своей жизни. То есть в эгоистической жизни, поскольку им нечего получить для удовлетворения эгоистических желаний, нечем питать свое самолюбие, поэтому хотят выполнять Тору и заповеди. Они слышали, что есть наслаждение в Торе и заповедях, и таким образом можно будет наполнить свое желание получить. Значит, пока видит возможность наполнять свои эгоистические потребности материальными наслаждениями, им не нужно менять свой путь. Но если слышит, что есть вера и есть правящий миром, и он создал мир не просто так, а с определенной целью, и цель — это насладить свои творения, и когда человек слышит это, и он к тому же не получает удовлетворения от материальных наслаждений, поскольку не находит в них смысла жизни, и чтобы ради них стоило жить и страдать, а страдает каждый. Когда слышит, что есть место, где что-то светит в жизни, когда может выйти из мира материальных наслаждений, несмотря на то, что, как уже говорилось, в них не надо верить. А в духовном надо верить. А он-то как раз сомневается, что конец всему делу, венец. То есть завершение всего, он получит награду. Но поскольку материально лишено наслаждений для него, он может перейти к духовному и выполнять Тору и заповеди.
0: Но когда человек охвачен материальными страстями и находит в них удовлетворение, пусть даже и временное, а затем видит, что в итоге не получил удовлетворения, тогда он в состоянии младенца, попавшего в руки идолопоклонников, и у него нет сил вырваться из-под их власти. Однако, даже после того, как такие люди приняли на себя бремя,

0: выполнение Торы и заповедей, иногда пробуждается в них страсть, пробуждаются в них материальные страсти, и тогда тяжело им продолжать работу. Но нужно знать, что то, что пробудились в них материальные страсти, то есть они начали чувствовать в них вкус, которого ранее не ощущали. Это люди, которые получили религиозное воспитание, и они выполняют Тору и заповеди. В то время, когда они начинают производить работу на отдачу, пробуждается в них вкус к материальному больше, чем в то время, когда они начали работать на отдачу. И об этом сказали наши мудрецы, сказал Раби Ицхак, со дня разрушения храма удовольствие от плотских наслаждений осталось только у грешников. Объяснение. Со дня разрушения храма, то есть с того момента, когда духовное сердце человека уподобилось, разрушилось, пропало удовольствие от совокупления, поскольку это удовольствие включает в себя все остальные наслаждения. И оно осталось только у грешников, у совершающих преступления. И это удивительно. Почему дано совершающим грех чувствовать большее удовольствие в материальных наслаждениях, чем те, которые не грешат, не совершают преступления, как будто им положена награда за совершение преступления, что они чувствуют больше удовольствия, чем остальные?
1: И чтобы это понять, надо посмотреть, как это происходит в нашем мире. Если, например, работодатель может устроить так, что человек будет работать у него за малую плату, он не заплатит ему больше. Поэтому каждый старается взять работника, чтобы делал у него все, что от него требуется за минимальную плату. Но никогда хозяин не заплатит больше, чем требует сам работник. И в духовной работе, когда злое начало приходит к человеку и говорит: «Нарушь заповедь Торы», то человек спрашивает: «А что ты мне дашь за это?» Ему говорит злое начало: «За это, что послушаешься голоса моего, дам я тебе, ну, например, скажем, 200 грамм наслаждения». И человек говорит: «За 200 грамм наслаждений я не могу нарушить заповедь Творца». Тогда злое начало обязано добавить ему еще 100 грамм, пока человек уже не сможет отказаться от такого наслаждения и вынужден будет подчиниться злому началу. И отсюда мы видим, какую цену дает человек за грех, настолько трудно ему нарушить заповедь. И поскольку трудно совершить это действие, приступить к заповеди Творца, существует правило, что за трудную работу больше платят. Поэтому в меру того, насколько трудно человеку нарушить злое начало, вынуждено дать ему большее вознаграждение, то есть больше наслаждения за нарушение. Но когда нетрудно ему нарушить заповедь Творца, злое начало не обязано давать ему большое наслаждение. И выходит, что неверующие, которые вообще не занимаются Торой и заповедями, не чувствуют, что приступают что-то запретное, как сказали мудрецы, нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Поэтому злому началу не надо давать ощутить вкус нарушения, поскольку ему нарушить что-либо не тяжело, и незачем оплачивать ему нарушение заповедей. Эгоизм должен постоянно находит желающих работать на него, и таким образом не должен вознаграждать их большим наслаждением.
0: В то время как те люди, которые не хотят делать преступление, и в час действия, когда человек чувствует, что он собирается совершить преступление, ему трудно это сделать. И поэтому злое начало вынуждено давать ему почувствовать большой вкус в прегрешении, иначе не послушают его голоса и не будут выполнять его указания. И поэтому он обязан платить ему большим наслаждением.
2: И
0: этим можно объяснить слова. С момента, как храм был разрушен, то есть с момента, когда святость не находится в сердце человека, то исчез вкус в наслаждениях, называемых совокуплением, и передан совершающим преступление, что означает, что все время, когда человек чувствует, что совершает преступление, он чувствует вкус, но нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Это значит, что злое начало не дает ему наслаждения, поскольку он и так работает на него без всякого вознаграждения, поскольку не чувствует тяжести нарушения. И есть огромная ошибка у религиозных, где есть те, которые думают, что у светских есть большее ощущение в материальных наслаждениях. Ведь они выполняют все, что требует их злое начало, без всякого вознаграждения, потому что вся их жизненная сила в том, что они против религии. И нет у них наслаждений, как думают религиозные, потому что злое начало не дает вознаграждения даром.
1: Неудивительно, что человек, начав работу по отдаче, чувствует, что и желание материальных удовольствий увеличилось. Не потому, что упав в эгоистические желания, а наоборот, сейчас он не желает получать ради собственного удовольствия и хочет только отдавать. И поэтому злое начало, когда приходит помешать ему, дает ему больше вкус в обычных наслаждениях, чтобы слушался его и не мог ему противиться. Вместе с тем, прежде чем начал работать на Творца, когда был еще погружен в земные страсти, не чувствовал такого стремления к ним, поскольку еще не было в них заключено большого наслаждения. Теперь, если он не почувствует большого наслаждения, нечего его злому началу делать, и, конечно же, он не будет слушаться его. Получается, что чем больше отдаляется человек от себялюбия, тем больше вкус чувствует в эгоистических желаниях, иначе не послушается их голоса.
0: Вытекает из сказанного, что человек не должен пугаться, если в середине работы он почувствовал стремление к материальным наслаждениям. Ведь и прежде у него, его желания не имели никакого сравнения с этим. И теперь, когда он каждый раз должен исправлять свое клиполучение, то чем больше наслаждения, это значит, что его желание больше. И когда он исправляет желание, то есть преодолевает его, то каждый раз он выявляет желание, называемое кли, тем, что извлекает его из клипот и присоединяет к духовному. И поэтому дают ему каждый раз все большее стремление к наслаждению. Но каждый раз он должен молиться, чтобы дали ему свыше силы противостоять этому желанию к наслаждениям, называемому желанием. И это называется исправление желания корня его души. И исправление их, то, что он должен исправить, исправление их, начинается с килим, то есть с желания получить материальное. И в конце концов приходит к тому, что исправляет килим, то есть желание получения вещей духовных.
1: И на каждое такое желание он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу преодолеть и исправить его, как сказано мудрецами, пришедшему очиститься помогают. И разъясним то, о чем спрашивали. Первое. Взор спрашивается о том, что первородство отдано Яакову, но разве Исав не родился первым? И объясняется, что Исав — это клипа, поэтому вышел вначале, а затем уже вышел Яаков, потому что клипа или кожура, она предшествует плоду. И спрашивали, есть уже объяснение Раши в начале главы Берешит, где написано «силу действий своих передал народу Творца». Если скажут другие народы «грабители вы», то ответят им «вся земля надел Творца». Он создал ее и дал тому, кто пригоден, кто нравится ему. И по его желанию забрана у них и передана нам. Почему же тогда взор? Есть еще одно объяснение. Второе. Необходимо, чтобы клипа или кожура предшествовала плоду. И объяснили просто, ведь Творец создал мир, и творение — это только желание. Известно, что свет не называется творением, а называется созданным из существующего. Поэтому нельзя сказать, что прежде чем появилось, что исправлять, должно было быть создано исправление. Объяснение. Прежде создал кли, называемое желание получать, затем сделано исправление на него, называемое сокращение и скрытие. И лишь тогда были получены творениями. Свойство народов мира получать для себя, что является неисправленным желанием, называемым клипа.
0: Если так, то иначе быть не может, поскольку невозможно исправить то, что еще не родилось. Выходит, что то, что они говорят, «Он сотворил», это означает, что Он сотворил мир в принятом порядке. Сначала появляется хиссарон, недостаток, нехватка, а затем лишь можно его исправить. И поэтому, в соответствии с законом корня и ветви, вначале должен выйти получающий ради получения, то есть свойство, противоположное Творцу. То есть изменение отличия по форме, называемое народами мира, как написано в книге Зоар. Все, что делается народами мира, делается только ради себя. И об этом сказано, что клипа предшествует плоду. То есть клипой называется то, что нельзя употреблять в пищу, поскольку наслаждения не входят в получающие келим после исправления сокращением. Но затем, когда приходит такое исправление, которое называется намерением ради отдачи, и это свойство Якова, то это называется плод, поскольку желание получить, есть у него сейчас исправление намерением ради отдачи Творцу, и есть возможность есть плоды, потому что тут есть понятие совпадения по свойствам между кли и светом, и тогда кли удостаивается плодов. А о Ситра Ахра говорит Зоар, что что Богиной оскопится и станет бесплодным. И сказано, что Яков называется союзом, заветом, брит. И значит, будут едины, как написано, знак заключения союза между мной и сынами Израиля, знак навеки. Выходит...
1: Слиха.
0: Выходит, что то самое объяснение, которое сказал Рабби Ицхак, что это объяснение, что клипа предшествует плоду, и по закону корней и ветви выходит, что вначале нужно сотворить клипу, то есть желание получения ради, получить ради получения. И только затем вышло исправление, называемое Израиль и Яков. И об этом, то, что сказано, что взято у них и отдано нам, это для исправления, потому что таков порядок. И перейдем к уроку.
2: Рану Маамар. Иньян клипаши кадмали при Керах Гимель Шлаве Асулам.
0: Мы прочитали статью «Клипа предшествует плоду», том 3 Шлаве Асулам, 192-я страница, глава Балак. Что значит, что клипа предшествует плоду? Мы находимся в точке противоположной цели творения, хуже и дальше, которые от Творца нет. И из этой точки мы должны выяснить эту точку и действительно почувствовать, где мы находимся. Ведь пока что у нас нет осознания. Действительно почувствовать, где находимся, это начинается от Махсома и выше. Но наша работа все-таки начинается с осознания зла в нашем текущем состоянии. И когда человек начинает работать над этим, неважно, получил ли он религиозное воспитание, или он светский, неважно, умный ли он, образованный, или не настолько образованный, не настолько умный, более развитый, менее развитый, чувственно, душевно, интеллектуально, через какое-то время на него начинает воздействовать окружающий свет, и тогда человек начинает чувствовать себя относительно этого окружающего света, то есть он начинает чувствовать желание получать в себе, которое противоположно окружающему свету в каждом свойстве и желании. И тогда у него действительно возникает раздвоение. С одной стороны, он ощущает божественность немного. Свечение окружающего света. Он не чувствует его. Он чувствует какой-то результат. Чем может быть духовное, насколько он представляет себя? Конечно, это еще очень далеко от истинного духовного. Истинно духовное в миллиарды раз больше, чем он может себе представить. Но все-таки он что-то ощущает. И вместе с этим ощущением он чувствует, кто он и что он, и насколько противоположен. И каждый раз разрыв между ощущением духовного и ощущением себя растет. А человек думает только из ощущения, поскольку мы существа ощущения. Наш разум нам нужен лишь для того, чтобы расшифровывать ощущения. Наш разум построен так, чтобы лучше использовать чувства, лучше наполнять желание получать. Желание получать — это творение, а разум — это вспомогательная система. Как наполнить желание получения? Желание получать. Поэтому человек, который хочет, который чувствует себя плохо, разум тут почти не помогает. Верно, что нужно сказать себе «нет», то, что я чувствую, это потому что я сейчас действительно вижу истину, а прежде я не видел истины. Но все эти премудрости не особо действуют. Чувства властвуют. И действительно, только большой, долгий опыт человек должен накопить, чтобы прийти к выводу, что действительно не будет он чувственно реагировать на падения, а будет их принимать только в такой полезной форме и работать с падениями, понимая, что действительно, насколько он продвигается к тому, чтобы быть рабом Творца, он видит в этом зло в себе. Он больше видит себя слабым. И действительно, эти вещи, даже когда начал изучать Каббалу, он был настолько пылким к духовному, буквально все ничего не стоило, кроме духовного. В конце концов, что я думал, к чему пришел? Каждый начинающий приходит ко мне и говорит, наконец-то, этого я желал всю жизнь. Начинает учиться, а через полгода по нему видно, что не этого он хотел всю жизнь, что есть еще что-то, чего он хотел. И теперь ему это ясно. Почему? Потому что действительно желание получения, желание получать растет, его открывает. Человек начинает показывать различные соблазны и тянут его в разные стороны такими животными наслаждениями, которые ему показывают. И действительно, во всех этих животных наслаждениях он начинает получать намного больше наслаждений, чем получал прежде. Ну, в определенные периоды, не во время подъема, а во время падения. И это потому, что хотят увеличить в нем точку в сердце, чтобы она расширилась до 10 сферот. Поэтому таков путь. Мы изучаем, что света двигают кли, свет строит кли, рождает кли. И здесь окружающий свет, который светит точке, он двигает ей и создает из нее кли, пока действительно она станет кли из 10 сферот. А работа человека — быть наблюдателем, смотреть на то, что свет делает с ним, и согласиться с этой работой, правильно почувствовать ее и установить правильное отношение к тому, что называется грехом, что называется заповедью, и не пугаться такого ощущения, что он все время отдаляется. И понемногу он также получает другие, иные определения, что такое грех, что такое преступление, что называется ради отдачи Творцу. Он не настолько относится к прегрешениям животного уровня, а относится к тому, что приводит его к связи с Творцом. Поэтому он радуется тому, что в нем поднимаются неисправленные килим, и он в этом видит, что действительно каждый раз удостаивается исправить или хотя бы осознать более крупный килим. Это признак того, что он стал сильнее, он стал больше. То есть каждый раз, когда человек получает падение, он в сущности должен поблагодарить за то, что удостоился того, что Творец дает ему, открывает ему еще одно неисправленное кли, еще одно неисправленное кли из его души. И, видимо, он действительно прежде работал и как будто заслуживает этого. Как бы Бааль Сулам пишет там в письмах, что если неисправность скрыта, то нет надежды. Если человеку еще не раскрылось кли, то кто знает, когда оно раскроется? В то время как если кли раскрылось, то это признак того, что в этом кругообороте, то есть уже в этом состоянии, в котором он находится, до следующих подъема и падения, он уже исправит его. Поэтому нужно радоваться раскрывающимся грешникам и стараться быстро посредством учебы установить, что это эти грешники, что это недостатки, отдаляющие нас от цели, и тогда относиться к ним в форме, которая будет полезна ему для цели. Есть вопросы?
1: Почему Рамбам пишет, награда твоя будет как в этом мире, так и в будущем мире, а не пишет только в будущем мире?
0: А награда в этом мире или в будущем мире? Награда — это... Мы учим, что нет ничего, кроме цветов и келим. Так награда в этом мире называется, что сейчас я исправляю килим, а будущий мир — то, что я готовлю их к наполнению после того, как прохожу махсу. Сказано, что нет награды за заповедь в этом мире. Что это значит? Есть награда за заповедь, которую получают здесь, на месте. Есть награда за заповедь, которую получают, когда проходят под духовным ступенем, есть награда за заповедь, которую получают после конца исправления. Зависит от того, что считать наградой. Награда за истинную заповедь можно получить только в истинном кли, в желании получать, а оно исправляется как левая эвен только после конца исправления. Здесь, в этом мире, наша награда только прийти к тому, что написано, что не дает мне уснуть, больна любовью я, желанию к Творцу ради получения. О лишма еще не говорится, только ло лишма, но к самому большому ло лишма, из которого я перепрыгиваю через махсом и получаю самое маленькое лишма. А после махсома награда — это первая ступень после махсома. Сама ступень называется наградой и наказанием. Тогда человек, согласно своему ощущению, выясняет свою кли, и в каждом действии, которое совершает ради отдачи, сразу получает результат, называемый наградой. Тогда как сейчас мы еще не можем установить, что это так. И каждый раз награды и наказания — это вещи, которые меняются согласно пониманию человека. На самом деле он всегда получает награду. Но эта награда иногда кажется ему наказанием, а иногда она представляется ему наградой. И кто знает, что верно, это или обратное. Но это вещи, которые меняются. Для нас сейчас, в нашем состоянии до махсома, нужно только верить, что все, что мы получаем, это награда. Потому что действительно, если человек учится и устраивает свой распорядок дня так, чтобы в конечном счете все крутится вокруг движения к цели творения, Тогда все, что встречается ему на пути, в сущности, должно помочь цели. У него есть уже личный расчет с Творцом, не общий расчет, как у всего человечества. И все. В чем разница? Разница в том, что все человечество получает всевозможные состояния в общей форме. Весь народ, или всевозможные группы, или всевозможные вещи. Не человек лично, а массы.
2: Так,
0: больше поднимаются, больше опускаются различные состояния у них. Ты видишь снаружи, как они впечатляются от чего-то, переходят к другому и так далее. В то время как у нас появляется впечатление, то есть подъемы и падения, или какое-то отношение уже в мере того, насколько это отношение направлено к Творцу. И тогда оно выходит из общего определения масс, а становится личной вещью. Не общее управление, а личное управление. Личная связь с Творцом. И тогда и подъемы, и падения личные для человека. Все они согласны тому, как привести его к цели. Уже из этого человек должен чувствовать, что он действительно находится в правильных состояниях. Не важно, что это за состояния будут.
1: Почему вообще на этапе подготовки то, что мы должны делать, это в сущности расти только желание к духовному, которое является таким как бы теоретическим желанием, не желанием ради отдачи?
0: Мы в конечном счете это коробка с 5 отверстиями. Через 5 отверстий входит информация и входит в центр наслаждения, в наши кли, духовные кли. То, что мы можем раскрыть внутри себя, внутри нашего разума, электричество, химические действия, в конечном счете. Но где само наслаждение? Мы знаем, что если надавливаем на это, даем немножко потенциала на какую-то область, то человек наслаждается. Не только человек, обезьяна, неважно. Но что называется наслаждением? Как из химических реакций, всевозможных, электрических, как это превращается в ощущение? Этого мы не знаем. Это уже находится во второй половине творения, в желании получать. А переход между одним и другим наука не может постичь. То есть она может видеть только переход. Вот до этого места, как, допустим, есть какая-то перегородка, а за перегородкой находится желание. А с самим желанием ты не можешь работать в чистой форме. С самим желанием. Это уже относится к духовному. Духовность клипы или святости не важно, но духовное. То есть не к облачениям, а уже к духовной категории. Кроме 5 отверстий, через которые ты получаешь какое-то воздействие и расшифровываешь его как наслаждение или страдание, есть еще одно отверстие, называемое 6-м чувством или точкой в сердце. И через него тоже приходит ко мне, к человеку, какая-то информация, только информация, не облаченная во внешнее облачение. Я не получаю ее через еду, или там через что-то, или даже через электричество, когда вместо еды я могу коснуться какой-то точки в мозгу, и тогда я начну думать, что сейчас я ем стейк. Есть такое. Но в духовном, с окружающим светом такого нет. Свет действует в форме, когда он уже обнажен, когда у него есть собственное облачение, но его облачение — это также духовное облачение. И он тоже приходит в центр наслаждений. И тогда я нахожусь как получающий два вида наслаждений. Наслаждение, называемое наслаждениями этого мира, из этого мира, и наслаждение, называемое из духовного мира. И тогда я должен предпочесть одно другому. Если я посредством всевозможных действий, упражнений, тренировок, скажем, прихожу к состоянию, когда я жду только наслаждение, которое придет через шестое чувство, а наслаждение, которое я получу через пять органов чувств, не настолько привлекают меня. Хотя, как мы сейчас читали в статье, мне все время увеличивают наслаждение через пять органов чувств еще как. И какие именно наслаждения? Самые животные наслаждения. Наслаждение осязания. У тебя есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Животные наслаждения, секс, он говорит, это в общем, это наслаждение от осязания. Самое-самое животное и как будто бы самое близкое.
1: Если я предпочитаю это абстрактное духовное наслаждение всем животным наслаждениям, которые увеличивают мне в миллиард раз по сравнению с тем, что есть у обычного человека, и неважно, религиозный я или светский, если я нахожусь в этой работе и выхожу из уровня неживого, да, так что я был светским на неживом уровне или религиозным на неживом уровне, это не важно. Тогда, если я пришел к состоянию, когда хочу только Ормакив, это признак, что у меня есть сильное желание к нему. Неисправленное, верно, не ради отдачи, но желание только к нему. Это называется «больна любовью я», что не дает покоя мне, не дает, не могу спать. И если я прихожу к этому, я готов со своим кли максимально, насколько мог, подготовить его до максимума. Теперь, чего мне не хватает к этому кли? Не хватает только экрана. Экран я никогда не могу сделать сам, это делает свет. Если есть у меня такое хорошее, такое большое желание получать, то есть ради получения, мне дают экран, и я становлюсь маленьким духовным кли. Потому что в общем, самое большое мое желание получать к окружающему свету, который может быть ниже Максома, это Ахураим, это обратная сторона первой ступени над Максомом. Ахураим, который спускается в этот мир, там все еще есть работа ради отдачи, выше знания, но все-таки это то, что я сказал, пока что более понятно. Не то чтобы нам не дают видеть больше. Мы можем видеть всех килим, которые исправляем. Наше восприятие, я могу видеть гораздо больше, чем способен. Но это неверно, понимаешь? Нет фокусов. Все эти фокусники, это как Копперфильд и другие, видишь, это большая наука, искусство, как они это делают, разные технологии, но нет чего-то действительно волшебного. Нет такого. Человек видит согласно своим исправлениям. Я хочу перепрыгнуть отсюда на другую планету. Да, ты можешь захотеть, если бы ты действительно хотел, и это желание было бы действительным, настоящим, когда ты был бы готов к этому, ты должен был бы получить исправление. Для этого и сделал бы, но ты только говоришь об этом, ты не хочешь. Это только разговоры. Поэтому нужно разделять. Духовное — это называется желание. Желание, которое действительно находится в сердце. И согласно этому желанию человек работает и получает. Не то, что ему это кажется. И поэтому у нас всегда есть какое-то отчаяние, какие-то такие мысли, мы думаем. Короче говоря, есть то, что человек предполагает, и то, что есть на самом деле. Это потому что мы не понимаем своего сердца. Если бы мы видели точно свое желание, у нас не было бы никакого разочарования, мы бы знали, где мы находимся и что положено. Было бы все ясно. Вся наша учеба — это в сущности процесс самопознания. И когда я прихожу к этому, тогда я чувствую свое кли и действительно то, что есть внутри него, и затем в этом кли я начинаю раскрывать только одну возможность, только Творца. Только это может раскрыться в моем кли, насколько я не ощущаю кли. Вместо Творца я чувствую разные другие явления, разные такие образы, иллюзии. Но когда я вхожу в духовное, я не чувствую их. Я ощущаю, согласно своим исправлениям, что Творец наполняет мою кли, мою душу. И тогда весь этот мир я начинаю видеть как мир иллюзий.
3: Но все-таки непонятно, если наслаждение входит в то же место центра наслаждения, если так ясно, что материальное наслаждение — это Творец дал 1 грамм наслаждения, духовное наслаждение — это как тонна наслаждения по сравнению с этим. Все различия в силе или есть принципиальное различие?
1: Центр наслаждения один. Но разница в том, насколько он объемный. Очень просто. Неважно, чем наслаждаться. Понимаешь, все входит в этот центр, в это ощущение наслаждения. Если говорится о наслаждении ради получения, но если говорится о наслаждении с намерением ради отдачи, это тоже ощущается в том же центре наслаждений, только в связи с дающим наслаждением. Это называется отраженный свет.
3: Какая мне разница?
1: Какая тебе разница? Очень простая. Творец создал только одно кли, желание получать. Он не создал кли, который будет в этом мире, и другое кли в другом мире и так далее. Кли одно. Насколько ты ощущаешь в этом кли, при каких условиях, только это меняется. Если ты чувствуешь только как сейчас, это называется, что ты находишься в этом мире на какой-то ступени, в этом мире тоже есть определенная лестница. Если ты достигнешь духовного состояния, тогда ты будешь ощущать также и этот мир, и вместе с ним будешь ощущать духовный мир. В чем разница? Центр наслаждения тот же, но в нем, как сейчас, ты можешь впечатляться от нескольких видов наслаждений. Также и там ты будешь впечатляться несколькими видами наслаждений. Будешь впечатляться также и от духовного, и от материального. То есть это разные облачения на тот же источник. Источник света, облачения, которые облачаются на свет, вот эти земные наслаждения, да, они делают наш мир иллюзорным. Что значит иллюзорное наслаждение? Внутри этого мира оно не иллюзия, но облачение — это иллюзия, потому что нам кажется, что мы получаем наслаждение от облачения, а не от света, который находится внутри облачения. Это называется иллюзия или воображение. Мне кажется, что ты даешь мне наслаждение от того, что я смотрю на тебя, на это твое красивое лицо, я наслаждаюсь. Это не так. В тебе есть какая-то искра Творца, да, от которой я, конечно, наслаждаюсь. Поэтому я наслаждаюсь от этого, а не от той оболочки. Понял? И то, что я связываю, проблема во мне. Если я связываю свое наслаждение с искрой, которая находится в тебе, то это правильно, это нормально, я связан с духовным. Но если я связываю это с твоей красивой физиономией, тогда я связан с облачением, с животным уровнем и материальным. И это называется иллюзия. Иллюзия — это называется ошибка в источнике наслаждения. Вот и все. Нет здесь ничего иллюзорного. Иллюзорным называется как бы духовная ошибка. Я ошибся в источнике наслаждения. Не то, что этот мир, он иллюзия, каббалист. Ощущает духовный мир, и что он перестает ощущать этот мир. Он живет в этом мире, пять органов чувств ощущает, он ощущает их очень хорошо, поверь мне. Есть, пить, все остальное, ничего не исчезает. Только через это он связывает себя с источником наслаждения, который есть только в Творце. А все эти облачения посередине... Не мешают ему. Они не путают его. Не сбивают его. Он уже видит сквозь них.
3: На странице 194, во втором абзаце, он говорит о работах, о нашей работе в течение 70 лет.
1: То, что он говорит здесь на странице 194, деление на четыре части нашей работы, это он берет из предисловия книги Зоар. Да, стоит нам обратиться туда и проверить.
3: То здесь он только два приводит.
1: Да, он говорит здесь только о двух, а там говорит обо всех четырех и больше объясняет, чем здесь. Он говорит где-то в предисловии книги Зоар, об этом можно говорить в общей сложности, там, в пункте 29. Да, можно об этом много говорить. В общем, он хочет сказать, что мы приходим к состоянию, когда хотим духовное больше материального, и только его хотим. Далее мы входим в него. И это желание можно получить только из работы с окружающим светом. Свет дает нам очарование святости, а ускорение в работе только посредством группы, совместной учебы и так далее.
3: Я не уверен, что я полностью понял, что такое грех и грешники.
1: Как?
3: Что значит грех и что такое грешники?
1: Понятие грех — это значит, что человек использует желание получать ради получения.
2: Им нотним ло. Им ля адам нотним.
1: А если ему дают, если человеку дают какое-то наслаждение, и он не может преодолеть его, это может быть наслаждение того, что приносит мне что-то, являющимся там прегрешением. И я иду на это, сказано, что совершил прегрешение и повторил, то есть сделал второй раз, стало как дозволено. То есть он уже спускается на эту ступень, когда этот грех на ступени находится там. Это может быть и не относительно наслаждения, а может быть, то есть не относительно заповедей там запретительных или предписывающих. Допустим, ты находишься в состоянии, когда ты каждый день накладываешь тфилин, но тебе посылают такую лень, такое падение, такое безвкусие, что ты не можешь накладывать тфилин. Ну, ты не сделал это первый один день, второй день тоже, и ты уже спускаешься на ступень, где находишься. Дело даже не в тфилине, а находишься под наслаждением от отдыха. Ты отдыхаешь от того, что не выполняешь эту работу. То есть, что я хочу сказать, это может быть также и относительно животных наслаждений, скажем, этого мира. Это может быть также относительно уже не наслаждения, а относительно от лени. То есть и относительно действия, что ты сделаешь и что-то выгодаешь, и также относительно не делай и из работы. То есть, ну, от лени. Хороших вещей. Либо ты убавляешь, снижаешь в хороших действиях, либо совершаешь плохие действия. И то, и другое опускает человек, если он не преодолевает. Первый раз, может быть, ты сделал, и как бы прегрешил, но это не называется прегрешением, потому что первый раз это помеха, она приходит свыше. Это как у Адама Ришона, мы должны учить там. То есть это первое вкушение и второе вкушение. То есть первый раз с тобой играют и делают с тобой все, что угодно. То, что должны сделать, делать свыше. Но второй раз уже требует от тебя подготовки и оценить состояние, чтобы ты уравновесил разум, сердце.
3: Значит, вот первый раз я обязан совершить грех, чтобы построить клей. Это распространение света и его исторжение?
1: Смотри, это не просто рассуждать об этом, потому что затем могут истолковывать это как хотят, поэтому я не хочу тут сказать два слова, а потом кто-то будет делать из этого закон. Мы изучали во второй части Тесла о внутреннем созерцании, что есть возможно и есть с намерением. И из двух у тебя есть четыре сочетания, да? Возможно и с намерением, невозможно и без намерения, невозможно и с намерением, и с намерением и невозможно. Короче, четыре этапа. И, то есть четыре возможности. И в соответствии с этим мы видим, что это не сразу, и не везде, и не в каждом, не везде у тебя есть там прегрешение, да? Но буквально грех, ты помнишь, написано, что можно воздержаться, и все равно он намеревается наслаждаться. Это происходит только в Малхут из всех вот этих четырех стадий. Поэтому здесь эти вещи непростые. Но мы не должны как-то считаться с этим, как-то примерять, я намеревался или нет. Это не для нас, находящихся под махсомом, это совершенно не наша работа. Мы должны просто стараться в том, что нам дают, понять состояние и что-то сделать. Главное — не убегать с поля боя. Процесс учебы, работы в группе, лекции всевозможные, которые ты даешь, все остальное неважно, что с тобой происходит, не обращай внимания. Главное, если ты не нарушаешь ничего из того, что ты принял на себя на своем пути там, распорядок дня. Если это все в распорядке дня, все остальное сложится. Не обращай на это внимания, есть вещи, которые нужно просто закрыть глаза, пусть они пройдут, вот и все.
3: Мы здесь говорим все время о получающих келим. А наша работа — это келим отдачи.
1: Вся статья говорит о том, как увеличить получающий келим, как нам дают свыше, что с нашими получающими келим. Изначально у нас даже к материальному нет получающими келим, не то что к духовному. Человек, который просто с улицы, он не развит даже в материальном. У него такие желания сильные. Он хочет зарабатывать, хочет быть большим, хочет быть известным, хочет там наслаждаться от еды, секса, дворцы. Сколько есть таких людей? Ну, сколько? Обычно довольствуются. Почему? Желание получать не хочет страдать. Согласно возможностям человека, желание получать не позволяет ему желать больше, чем он может достичь. Если мы так будем продолжать, то каждый раз будем опускаться все ниже и ниже, потому что желание получать, в общем, действует таким образом, что я ищу покоя. Но если бы не было развития свыше, когда хотят привести все человечество к цели, а для цели нужны бесконечные келим в своем объеме, тогда мы вообще бы не развивались. Мы бы все больше и больше входили бы в спячку, в такую неподвижность, меньше движения, понимаешь, такое затишье. Но поскольку у нас есть решимот, от всего пути, который душа прошла сверху вниз. И эти решимот находятся в нас, и они все время выходят наружу, в реализацию, пробуждаются в нас. И я каждый раз хочу, хочу, хочу, хочу. Если человек с улицы, да, находится, на него не действует особенно окружающий свет, потому что он не производит действий относительно этого, чтобы притягивать этот окружающий свет. И пока этот общий окружающий свет воздействует на него, он развивается так, знаешь, ну, все-таки как человечество развивалось до 20 века и в 20 веке, посмотри, какая разница во всем: технологии, жизнь, революции, все что угодно, две мировые войны. Подожди.

0: Еще как может быть? Это факт. 2000 лет по сравнению с 20 веком. Ты видишь, вообще ничего не стоит. То же самое у нас. Один день по сравнению там 30 лет у другого человека. Наверняка. Что обычно делает человек в течение своей жизни? Ничего. А что у тебя? Какие состояния ты проходишь относительно духовного? Ты не знаешь. Но эта жизнь может быть относительно одной минуты или даже меньше этого. И здесь вопрос простой: как еще больше ускорить это? Потому что мы не понимаем, насколько отношение между материальным и духовным это вообще невозможно сравнить. Если ты на протяжении 30 лет будешь выполнять сильную работу, и когда твоя секунда будет как 1000 лет, тогда ты сможешь хорошо закончить эту жизнь, понимаешь? Насколько духовное бесконечно больше материального. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся в процессе и проходим это быстро, но это совершенно недостаточно. Поэтому он говорит, каждый раз нужно менять группу как единственный фактор, способный ускорить развитие. Ускорить. Это не меняет ничего, решимот находится внутри. Ты обязан пройти все состояния эти. Ты только их проходишь быстро, и в каком отношении ты их проходишь? Если ты проходишь состояние с положительным отношением, что связано с развитием, ты всегда будешь ощущать это положительно. Если ты не хочешь проходить его, а тебя заставляют посредством страданий, тогда каждое состояние ты ощущаешь негативно. Твое личное ощущение меняется в соответствии с отношением твоим. Как я приводил пример с операцией, я искал, когда уже мне сделают операцию. Я ждал этого 2 недели. Потому что не мог дышать. Буквально. Если бы я не испытывал этих страданий, мне сказали бы, тебе нужно лечь, мы тебя сейчас вскроем. Какая разница между тем и этим? Это просто удивительно, я помню. Ну, я пришел, я лег на этот операционный стол, еще прежде чем дали мне наркоз. Ну, быстрее, может быть, я проснусь и смогу дышать. Это интересное ощущение, понимаешь? И какая радость. Я не испытывал никакого страха. Только быстрее закончить это состояние. Это ускорение времени. И в таком отношении ты ощущаешь буквально наслаждение вместо страданий. Есть вещи, сколько бы я ни говорил, это не поможет. Понимаешь? У этого есть определенные законы, все зависит от развития человека. Пока вы развиты так, как развиты, это так, будете развиты иначе, значит, будет по-другому.
1: Готов.
0: Написано: воспитывай отрока согласно путям его. То есть ты должен видеть человека и согласно тому, как он может, как он хочет, в том же стиле. Так подходить к нему и так ему это преподносить. Ты можешь делать это как закон, но это не поможет. Ты лишь его отдалишь, он возненавидит то, что ты хочешь дать ему, и ничего из этого не выйдет. Очень просто. Необходимо найти такую оболочку, которая будет приятна человеку. Это называется хороший учитель, который может найти подход к ученику. И я не говорю о себе, правда. Который может найти подход к ученику и дать ему точно согласно его килим, а не то, что он хочет всунуть в ученика то, что, к чему он не готов принять. Мы видим, что все приходит согласно подобию свойств. Есть вещи, которые нестерпимы для меня, если это не против пути, просто так, всякие местные помехи там, и это не

0: не вредит никому, то я говорю, ну, да, ладно, ничего не поделаешь. И только вещи, когда один может дать какой-то плохой пример другим, ну, это другое дело. Но обычно ты не можешь сделать ничего, кроме как того, что у тебя есть.
1: А если один ученик сейчас мешает другим и тянет их согласно тому, что он думает?
0: Ну, у нас был такой пример, даже когда он ничего не говорил, но ко мне пришли люди и сказали, этот товарищ был с нами 10 лет, и сейчас он нам показывает пример, как пренебрегает, и как наплевательски относится и к учебе, и к группе, и к цели, и ко всему. Мы просто чувствуем рядом с ним, что он нас опускает. Если так, и если бы это было временно, то мы бы помогли, постарались бы помочь, как-то вытащить его. Ты знаешь, сколько я говорил с ним, и сколько я принимал раз с его дома, и говорил с его женой и так далее, но мы видели, что это не помогает. И до сих пор еще есть связь. Но у нас сейчас здесь в группе, он действительно... как сила, которая приносит вред, или как кто-то другой, который там развивал какие-то свои теории, какие-то там фантазии о Каббале, этим просто путал других. Ну и есть такие, что ну, человек спит, да, или не может, нет сил, несколько дней, может быть, он там пропустил, или есть у него такой характер, что он не может сидеть спокойно, ну, мешает немножко так как-то. Это нормальные вещи. Ничего не сделаешь.
1: Это так же в личном примере. Это не как друг, а он действительно принижает учителя на уроке и делает то, что думает.
0: Я не знаю, смотри, но, может быть, ты говоришь о наших учениках, которые... Может быть, дают какие-то внешние лекции?
1: Нет.
0: Здесь?
1: Допустим, у вас есть здесь лекция, да?
0: У меня.
1: Есть лекция.
0: Здесь или где-то еще?
1: В другом месте.
0: Ну да, у меня есть лекция в другом месте.
1: Кто-то приходит, хочет вместо твоей точки перенуть тебя на свою точку.
0: Кто-то из публики хочет помешать мне. Ну, ты знаешь, как я делаю. Если есть такой вопрос, который я могу использовать, тогда я выстраиваю на нем что-то, чтобы это было на благо аудитории. Я считаю, что аудитория, а не с отдельным человеком. Но если я не могу использовать это, и это какое-то нечто совершенно чуждое, и не могу это связать с тем, или вообще это даже может быть преднамеренное что-то, тогда я просто затыкаю его, потому что я работаю с аудиторией, а он не может мне мешать. А если он не замолчит, тогда я выведу его из зала, несомненно. Ну и что? Так я делаю. И каждый так сделает. Ученик в классе, в школе, разве не так? Тебя что? Тебя, наверное, не выгоняли никогда, и ты не знаешь. Да, мне доставалось, я помню. Как бы там ни было, необходимо считаться с аудиторией и нечего делать. Ничего не поделаешь. Чем больше человек, согласно своей роли, он чувствует себя более ограниченным. Директор завода, не владелец, директор, он ограничен больше любого просторабочего. На нем множество ограничений. Он сам буквально ходит очень по узкой тропочке. У него множество разных условий, от которых он зависит. Чернорабочий, он сегодня может выйти на работу, завтра нет. Я даже не знаю, как сказать. Премьер-министр, мы думаем, о, сейчас он делает так, завтра так, ты видишь? Каждый, кто становится премьер-министром, правый или левый, глупый или умный, неважно кто и что, он делает то же самое. Почему? Место вынуждает тебя делать так. Не то, что это он хочет. Его желание остается снаружи, когда он входит в должность. И он работает согласно тому, что есть на практике, в жизни. Это его ограничивает. В итоге желание людей, либо учеников, либо группы, определяет то, как преподаватель, учитель, рав будет к ним относиться и будет их обучать. Сколько Рэби хотел, Рабаш хотел дать своей группе, да? Ну, ничего из этого он не дал. И наоборот, если ты видишь, что какая-то группа учится хорошо, хорошо им, с их учителем, неважно, немножко так, эдак, но им хорошо, они нашли себя, оставь их, пусть будут даже немножко там что-то не совсем правильно, особенно когда можно там приходить, что-то там учиться с ними, там, потом они что-то от нас переймут и так далее. Знаешь, делать силой лучше кричи, как я, из тебя это нервы свои все успокоишь, и останется таким же, как хочет публика.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
2: Да, мы слышали много всего. Я отметил, что человек должен созерцать, смотреть на то, что Творец делает с ним, и наблюдать эту работу.
1: Да, поразительно, насколько на самом деле место определяет, ограничивает этот пример, когда ты входишь в должность, и тогда желание остается во мне, потому что место определяет, что ты будешь делать. Удивительно.
0: Мы слышали, что работа человека — это усилить свое желание к духовному, пока это не заполнит его больше, чем все материальные наслаждения, чтобы он устремился к духовному, и это приводит его к Ахураим, первой духовной ступени, и только свет может менять желание и дать ему намерение лишма.
1: Для нас сейчас, в нашем состоянии до Махсома, мы должны только верить, что все, что мы получаем, это вознаграждение.
0: Там было место, где Рав говорил о том, что мы должны решать о том, что входит в наш распорядок дня, а об остальном особенно не волноваться, все равно пройдет. Чтобы так мы определяли для себя действительно важные вещи, которые мы хотим, а все остальное оно будет проходить.
1: Я как раз хочу поговорить о нашем учителе. Неделю назад я дважды послушал этот урок, а сегодня слушаю как будто впервые. И Рав говорит, что это называется хороший учитель, который знает, как подойти к ученику. То есть насколько твой хисерон меняется, ты постигаешь новую глубину, еще вещи, которые не слышал. В этом особенность нашего учителя. Уникальность.
0: Да, было о темпе развития, решимо, как человек может за кругооборот, за одну минуту может достичь либо за минуту, либо за целый кругооборот, зависит от его усилия, от того, что связь с Творцом. Мы видим, что, как Рав сказал, приходит 21 век, и видим, насколько желание грубое, и вот это грубое желание может постичь высокий духовный уровень.
1: Был также очень хороший отрывок, где Раф объясняет разницу между материальными и духовными наслаждениями. Нужно еще раз послушать, но Раф сказал, что в материальном мы ошибаемся, связывая наслаждение с облачением. В духовном мы связываем, раскрываем дающего наслаждение, источник наслаждения. Это не совсем слова Рава, это мой итог. Но на самом деле мы должны постепенно начать видеть более прозрачной реальности, видеть, кто находится за ней, а не все эти облачения и игры, с которыми, в которые Творец играет с нами.
0: Я хочу сказать еще Ариэлю, что когда он слышал два раза урок, он слушал это сам, а сейчас он видел это вместе со всеми нами, и в этом разница, это взаимовключение. Кроме этого, действительно, урок тут бесконечный. Находки, твое ощущение от того, что зависит от тебя, что ты чувствуешь относительно этого, то, что как Рав говорил перед операцией, что он не боялся, а более просто лег на операционный стол, быстрее хотел, чтобы ему могли. И то, что желание учеников определяет то, как учитель будет их обучать, когда Рабаш хотел дать больше, чем он дал. Но не было клей, не было учеников, которые были к этому готовы. Вся наша учеба — это процесс самопознания.
1: Не знаю, что еще можно добавить. Я тоже уловил те же примеры, что Нох привел об ускорении времени, и то, что Хаим сказал, состояние определяет.
0: В общем, отношение к учебе, что нужно давать согласно желанию ученика. Если им хорошо, то, может быть, не вмешиваться. Главное, чтобы продвигались.
1: Мы слышали также о центре наслаждений, что это желание получить добро и наслаждение, когда все, что есть перед нами, включает в себя искры от света, к которому мы стремимся.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы прошли такой урок, и в десятке мы пытались сейчас его подытожить, все наши впечатления, и все сказали, нужно еще и еще переслушивать этот урок, там вообще бесконечное духовное богатство в этом уроке Рава. Сейчас мы зайдем еще на один урок Рава, учение 10 сфирот. А прежде поговорим, почему мы изучаем ТС. Мы слышали много об окружающем свете на этой части урока. Давайте немножко напомним себе об этом.
1: Да, сказал Раф на первой части такое предложение. Окружающий свет, который светит точки, движет ей и делает из нее кли, пока не становится кли в 10 сферот. И сейчас, когда мы подходим к изучению учения 10 сферот, вспомним, ради чего мы учимся, что мы хотим извлечь из этой учебы, что хотим, чтобы свет с нами сделал. И главное, вместе мы сделаем это вместе.
0: Урок номер 4. Мы сейчас в него входим. Это урок по второму пункту. Ари, ТАС, первая часть. Входим в урок. Мы читаем учение 10 сферот, первая часть. Первый пункт, третья страница, второй пункт. Причина творения была раскрыть имена и названия. И когда поднялась она в простом своем желании сотворить миры и создать создание, чтобы вывести на свет совершенство его действий, имен и названий, что и было причиной сотворения миров. 30-я сноска относится к «поднялась в простом желании». Не удивляйся, как в желании, в бесконечности, которая выше любой идеи, можно сказать, поднялась она в простом своем желании. Так как поймешь это, обратившись к выясненному выше, что обязательно в каждом создании находится желание получить наслаждение от Создателя. Но в бесконечности это простое желание в состоянии «Он» и имя Его едины. Как сказано в первом разделе Перкеде Раби Элазар и далее в словах Ари, потому что свет в бесконечности называется «Он», а желание получить в бесконечности называется имя Его. И оба они в состоянии простого единства, когда нет ни малейшего разделения между ними. Однако не следует уподоблять разделение единства, о которых говорится здесь, разделению и единству в понятиях материальных, когда расхождение определяется движением, отдалением места и приближением места, поскольку духовная сущность, как известно, не занимает никакого места вообще. Но знай, что разделение в духовных объектах не происходит иначе, как только в случае изменения формы. Таким образом, что если одна духовная сущность обретает себе дополнительную форму, отличающуюся от имеющейся формы, то это уже духовная сущность вышла из свойства один в два отдельных свойства, удаляющихся друг от друга, соответственно, противоположности, имеющиеся в этих двух формах. И как материальные сущности удаляются и соединяются друг с другом отдаление места или приближение места, так и духовные объекты отделяются и соединяются отличием формы или уподоблением по форме, когда изменение формы отделяет один объект от другого, и уподобление формы соединяет их друг с другом, а А подобие формы соединяет друг с другом, и помни это, так как это главный ключ к науке. А теперь пойми внутренний смысл упомянутого выражения «он» и имя его едины, и также суть выражения «простое единство», на которое мы обращаем особое внимание в бесконечности. Ведь это единство чудодейственное всемогущество Творца, ибо уже выяснилось различие между созданием и создателем, которое возникло из-за формы желания получить имеющееся в создании и отсутствующее в создании, когда вследствие отличия формы отделилось создание от создателя, и создание приобрело собственное имя создания, а не создателя. И однако сказанное выше оставляет место для ошибки, и можно подумать, что свет бесконечности, называемый «он», не слит полностью с бесконечностью, называемый его имя, то есть с желанием получить наполнение и свет, который называется «он». Ведь все свойства, исходящие из сущности Творца Высшего Света, называемое «он», только давать, и нет в нем абсолютно ничего от желания получать. Тогда как в бесконечности, называемой его имя, есть желание получать, из-за этого она отличается от высшего света, в котором, как выяснено, нет ни малейшего желания получать. Известно, что различие свойств производит разделение. Поэтому сообщается в Пиркей де-Раби Элазар и Уари, далее по тексту, что это не так, а он, имя его, находится в простом единстве настолько, что нет между ними никаких различий. И хотя, конечно же, обязательно есть между ними, между он и имя его, какое-то отличие свойств, тем не менее оно совершенно не действует там, и хотя мы не понимаем этого, тем не менее это несомненно так. Об этом сказано, что совершенно никакая мысль не постигает бесконечность, поскольку это понятие выше нашего разума.
1: Но несмотря что это выше нашего разума, мы должны будем дать небольшое объяснение. Конечно же, не как Бальсулам входит вглубь, но чтобы было понятно для начинающих, свет создает желание получать. Сущее из ничего. И желание получать находится под воздействием света. Когда оно находится под воздействием света, называется, что слито со светом. Хотя оба они отличаются, крайне противоположны. Но слияние не согласно природе света и кли, света и желания, потому что свет и желание никогда не меняется. Один получает, другой отдает. Но если в самом желании получать не пробуждается никакое собственное желание, и оно полностью отменено в свете абсолютно во всем, потому что таким образом он выходит как из ничего, что если даже что-то хочет, это потому что свет хочет, чтобы он пожелал это. Он наполняется и рад, и наслаждается тем, что свет наполняет его и радует его. И хочет, чтобы наполнился и порадовался. То есть в желании получать нет никакого «я», самостоятельности, ощущения, что это «я». И поэтому это состояние называется бесконечностью. Он находится под властью абсолютной света. Тогда потом, с помощью особых действий света, желание получать приходит к состоянию, когда в нем пробуждается собственное желание, добавка желания, которое называется стремлением, украшением, пробуждением. И добавка этого желания — это уже насчет творения. И согласно этому мы вообще об этой добавке мы говорим, указывая на нее, что это творение. И об этой добавке мы говорим стыд и исправления, которые ему нужны, а не о том, что свет создал клей. Здесь иди к мастеру, создавшему меня, что я виноват, что ты меня создал так или иначе. Об этом вообще не говорится. Поэтому не говорится ни о каких свойствах и желаниях, в которых мы рождаемся или получаем воспитание с рождения или от окружения, пока не пробудится в человеке точка в сердце, и он сам не начнет добавлять к свойствам и желаниям, которые есть у него, в своем ощущении, в своем желании, он хочет постичь что-то вне основного желания. Это то, что он входит в группу, он берет книги, он хочет, чтобы свет пришел к нему и принес ему различные добавки, он хочет подняться из своего состояния. Он не знает, откуда и как, дают ему только точку. Все остальное, согласно его усилиям и свету, который воздействует на него, все остальное за счет человека. И само желание новое, которое добавится к предыдущему желанию, животному, материальному, который вообще не принимается в расчет, желание к духовному, к свету, к Творцу, к отдаче, когда он возьмет из всех средств, которые существуют, приспособив их, и с помощью этого уже придет к состоянию, что это стыд, а это усилие, это результат, совершенство, наполнение и так далее. То есть только в этих желаниях, которые он сам пробуждает, стремясь к Творцу, исходя из разных параметров, эгоизм, желание получать свет в нем, неважно, но его пробуждение, тогда он приобретает здесь что-то новое. То есть, когда он возвращается из состояния первого через второе состояние, мацав бет, к третьему состоянию, мацав гимель, тоже бесконечно, энсов, первый энсов, бесконечность. Нет, все же таки сделаем его третьей бесконечностью. Так есть здесь он, это Наранхай, и имя его, Шмо, это его устремление, добавка желания. Добавка желания, Тосефет Рацон, Меаневра, со стороны творения. Это называется, что он раскрывает святые имена. Здесь нет имени. Да? Да, так и написано. И нет у него имени и никакой границы. Нельзя его назвать никаким именем. Простой высший свет. А здесь есть Наранхай. Наранхай — это имена света, да? Имена Творца. И все это в его кли. Он чувствует эти имена, он чувствует это отношение вследствие того, что он выстроил эти желания. Так Творец, он становится здесь как один, потому что это оно, само творение, это его желание, это его исправление. Это не то, чтобы он взял что-то извне. Он изобрел для себя эти имена. Постижение в духовном — это то, что я строю себя и постигаю на себе, на собственной плоти эти явления. Их я называю разными именами, их называю именем Творца, потому что я нахожусь буквально в том же свойстве отдачи. Есть здесь вещи, когда нельзя даже разделить между Творцом и Творением в таком виде. Не здесь. Нельзя сказать, что одно в другом находится или наполняется одно другим, но это буквально одно, потому что творение, которое постигает желание и впечатлением желания называется светом, постигает свет желания, это он, и это творец, это кли и свет, это одно целое. Нельзя здесь разделить между ними, нельзя даже сказать, что свет наполняет кли. Да, ну это... Да.
0: Может ли творение, после того, когда он приходит к подобию свойств Творцом, может сам захотеть сотворить что-то дополнительное?
1: То, что творение сейчас усваивает для себя новые желания, это называется, что он создает миры и участвует в творении. Это называется, что творение становится партнером Творца в действии творения, в действии начала творения. Да.
2: Кен, аз шаману ахшав шиур, умнам.
0: Мы послушали урок, может быть, немножко короткий, 15 минут, но это немало. Мы начали второй пункт Ари, через 30-ю сноску Бальсулама. Там мы слышали о том, как в первом состоянии желание и свет находятся в простом единстве, слышали о законе подобия свойств, потом Рав продолжил это выяснять. Мы приглашаем всех помочь нам еще углубить этот урок, почувствовать друг друга, хисарон, притяжение света, возвращающего к источнику, через наши вопросы. Поэтому мы приглашаем всех и в мире, и в зале. Поднимайте руки, ставьте вопросительный знак. Я вижу, что уже у нас есть женщина Кармиэля. Пожалуйста.
3: Доброе утро всем. У меня вопрос в отношении относительно абсолютного света. Я хочу узнать, что такое абсолютный свет, потому что я понимаю, что желание должно начинаться отсюда, то есть вся работа начинается отсюда, чтобы желание получило этот абсолютный свет. Можно это объяснить? Да, что такое абсолютный свет? По всей видимости, вы имеете в виду первое состояние, когда мы говорим о простом, о высшем свете, у которого нет никакого имени, потому что кто дает имя свету? Только кли во время его постижения, как Рав сказал, что духовное постижение постигаю на себе явление, а в первом состоянии еще нет постижения, и свет находится в абсолютном покое, нет там имени, которое можно дать в этом состоянии.
0: Да, в общем, в первом состоянии, первое состояние бесконечности, это называется простое единство, желание и свет находятся в простом единстве, и Рав объяснил нам, что это значит, что желание находится в полном владении света. Нет у него ничего своего, оно даже не ощущает само себя, и тем более тот свет, который его наполняет. И мы это называем, что свет и кли находятся в простом единстве. Так что мы не должны быть в простом единстве со светом. Наша цель — прийти к слиянию с Творцом. Конечно, да. Но мы приходим к этому слиянию с Творцом уже не в состоянии простого единства, когда свет управляет клей, а мы предваряем это нашим хиссароном. Поэтому мы спускаемся из первого состояния бесконечности, проходим через второе состояние, состояние исправлений, и достигаем состояния бесконечности обратно снизу вверх. Это называется третье состояние. Там уже есть предварение кли свету. И тогда свет, желание уже не просто полностью управляется светом, оно работает ради отдачи.
1: Так, извиняюсь, у меня еще один вопрос. Отсюда получается, что это состояние зародыша, убар, это состояние убара, или я здесь ошибаюсь и что-то не понимаю? Да, можно так сказать. Вчера мы видели урок, тоже видели, тоже чертеж, что и сегодня, тоже три состояния в кругах, и в первом состоянии Раф сказал, что это как зародыш в чреве матери. Можно так его назвать. Спасибо за вопрос. Еще вопросы, товарищи, пожалуйста, здесь, в учебном зале, есть кто-то, кто хочет задать вопрос.
4: Друзья, дякую. Что значит быть у простой едности со светлом для нас?
0: Что значит для нас быть в простом единстве со светом? Давайте вернемся к чертежу, более или менее. Покажите. Мы не возвращаемся к этому простому единству, которое существует в первом состоянии. Это состояние бесконечности, оно называется первое состояние. Творец создает кли, созданное из ничего, создает желание, наполняет его, и он находится внутри него, и они в простом единстве. Что это значит? Между ними нет никаких разделений, находится как одно целое. Почему? Потому что так мы слышали, что Аарон напомнил нам, это как зародыш в материнской утробе, нет осознания, нет ощущений, нет ничего. Есть свет, наполняющий кли, а кли, оно даже не проявляется. То есть это как свет свечи в свете факела. Это состояние называется, хотя простое единство, но просто здесь нет осознания какого-то самоопределения кли, творения. Мы спускаемся с этого состояния, падаем по 125 ступеням, и потом проходим исправление, развитие творения. Это состояние можно назвать вторым состоянием, и начинаем карабкаться обратно в состояние бесконечности. Но теперь мы его называем уже третье состояние, потому что здесь мы раскрываем уже бесконечность, эйнсоф, из нашей работы, снизу вверх, в осознании. Это называется, что свет раскрывается в полной мере в Наранхай, во всех келим творения. Все келим творения, кедр, хухма, бина, зарабин, малхут, наполняются светом нефеш руах нешама хая ехида. И это уже называется раскрытие имен Творца. Потому что здесь, вместо того, чтобы он и имя его едины, в первом состоянии, здесь уже в третьем состоянии свет раскрывается буквально в кли, и раскрытие света в кли называется имя. Кли может уже назвать его, дать ему имя. Поэтому и сказано, что вся Тора — это имена Творца. То есть это исправленные формы желания получать, которые раскрывают в себе свет. Поэтому называется, что он называет его именем. То есть вся Тора — это раскрытие света в желании. Мы хотим достичь единства, да, но уже не простого, а полного осознанного слияния, как и хочет Творец, чтобы мы его постигли. Дуди.
1: Я не понял из этого отрывка, что значит возникло в его простом желании. Получается, что есть время, не сейчас у него возникло в желании, а до этого еще не возникло. О чем это говорит? Да, ну, согласно объяснению, которое мы слышали от Рава, когда мы говорим о простом желании, это единственное слово, которое мы можем сказать о первом состоянии. Его простое желание, оттуда начинается творение в первом состоянии, когда мы постигаем, что нет никакого имени, которым можно назвать это состояние, кроме этого простого объединения, как спросил товарищ из Киева. Нет света и кли, нет кли, который что-то различает, даже может определить это состояние, дать его имя. Между прочим, вчера на уроке спросили, кто же все же постигает состояние. Рав объяснил, каббалист постигает тот, кто приходит к постижению полному, по всей видимости. Я так пытаюсь угадать. Кто-то постигает третье состояние, может и предваряющее его состояние. Состояние первое может постичь. Но если бы мы не постигали третьего состояния, мы бы не постигли первого состояния, где нет различия между Творцом и Творением. И сейчас Раф объяснил, откуда начинается творение. После того, как есть простое желание, в первом состоянии есть еще свечение, которое создает дополнительное желание. Раф это назвал украшением, стремлением. Это творение. В первом состоянии даже не творение, поэтому нельзя его назвать, кроме как простое желание, простое, чтобы начать с этого весь процесс.
0: Да, может быть, еще о том, как это звучит, может быть, Дуди, мы слышим, что возникло в его простом желании, нам там на простом иврите кажется, что так ему вдруг захотелось, разговор не об этом. Возникло в его простом желании, это значит, что это желание, наполненное светом в простом единстве, то, что мы читаем это в 30-й сноске Баля Сулама, он объясняет нам, что имеется он и имя его едины. И, может быть, тот, кто привык к обычному вот этому повседневному ивриту, так ему кажется это, да, но здесь нет ничего повседневного, конечно же. Исраэль, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Были там слова Рава, он сказал, что творение является партнером Творца во всем процессе. Прежде всего, что означает партнер? И партнер — это состояние осознания или, может быть, без осознания тоже партнер? Ну смотри, мы читали сегодня второй пункт. Смотри, что написано, то, что пишет Баль Сулам. Причина творения — раскрыть имена и названия. И здесь мы понимаем уже конечную цель — раскрыть все эти состояния от первого, второго и к третьему. Это причина. Еще раз спроси об этом. Что ты спрашиваешь?
0: Что значит, что творение — партнер Творца в этом процессе?
1: Отлично, если мы выполняем этот процесс, проходим этот процесс нашего развития от первого состояния, по сути дела. Не слишком много мы постигаем оттуда, но второе, когда есть нисхождение миров, есть на самом деле творение, и мы строим в себе стремление к третьему состоянию, полное единство, наранхай, когда мы постигаем все света в нашем исправленном желании, мы на самом деле становимся партнерами, как он говорит, он и имя его единое, он — это его желание, то есть раскрыть свои имена творением. Есть на самом деле партнер, который позволяет ему выполнить эту цель, дойти до нее.
0: Рав объяснил, что дают точку, а все остальное уже возложено на него.

0: А на прошлом уроке, на первой части урока, да, в конце он говорил, что он объясняет это как единственное, что можно сделать, это только ускорить развитие. И у человека нету, скажем, право-лево. Так что же все-таки это такое? Что же значит все остальное, то, о чем говорил Рав, сейчас вот в этой части урока, да? И мы слышали от Рава так. Когда в человеке пробуждается точка в сердце, ему дают ее свыше. Это пробуждается в нем, это мы учим просто как пробуждение решимот. На определенном этапе пробуждается точка и начинается душа с этой точки, называется нефешдек душа. Отсюда и далее Рав подчеркнул нам, что все, что человек добавляет, это уже как бы его счет. И как он добавляет, когда он приспосабливает, так он использовал такое слово, еще желание относительно цели у нас есть. Поэтому окружение, мы друг с другом, мне нужны еще такие с точкой в сердце, которых Творец так вырвал из общей реальности, и сейчас мы друг от друга начнем впечатляться от желаний друг друга и будем усиливать это желание. Это уже наша как бы заслуга. Вот здесь было на этот акцент. Йоав.
1: Творение — это первое сокращение? Творение — это первое сокращение? Кто-то уже вне бесконечного света, он имя его, когда начинает создавать создание этого сотворения творения. Ты, может быть, хочешь сказать, что творение с первого сокращения?
0: Творение — это само первое сокращение?
1: Первое сокращение — это часть процесса творения. Сейчас мы говорим в простом виде, я хочу объяснить тебе. Было четыре стадии прямого света, в результате этого была Малхут бесконечности, то есть состояние, когда кли, у которого есть уже самостоятельное желание, потому что все стадии до этого не считаются кли, это что-то приходящее сверху, потому что есть желание высшего, и тогда есть кли, которое наполнилось светом. Почему на этом весь процесс не закончился, ведь он это хотел, создал кли, наполнил, все в порядке. По всей видимости, не все в порядке, он не пришел к совершенству. Давайте подумаем, что он хотел дать кли, наполнение или еще что-то? Так только наполнение не дает совершенства. Есть притча Бальсулама, я не помню, где есть богатый товарищ, встречающий бедного, и говорит, проси все, я могу тебе дать все. Начинает давать ему, в конце он говорит, на самом деле ты дал мне все, но я хочу стать как ты, я хочу, чтобы у меня была возможность отдавать. Тогда богатый говорит, это единственное, что я тебе не могу дать, а Творец может дать. Это совершенство, когда ты станешь как Творец. Если ты хочешь стать как Творец, ты понимаешь, что просто получение не дает тебе совершенства, и тогда начинается весь процесс. Ты, первое сокращение, он понимает, что не может прийти к совершенству, противоположным свету, делает первое сокращение, это, по сути дела, решение кли, выводит свет, и начинается весь процесс, о котором мы говорим, пока не достигает третьего состояния наполнения, совершенства. Ты отдаешь, Творец отдаешь, вы наполняете друг друга, и так приходят к совершенству.
0: Я понял все, что ты сказал, но вот понятие самотворения, потому что бар — это как бы вне, и когда начинает уже что-то происходить уже после того, что произошло, когда свет пришел, началось какое-то творение. Или это изначально творение от самуто, когда вот это творение начинается? Творение — это желание получать все. Это то, что находится вне желания отдавать, вне ступени Творца. Это называется творение. Это то, что возникло, и ничего кроме этого не возникло. Первое сокращение, ты прав в этом инстинкте, что это очень особое действие, потому что это впервые некая реакция кли, которая возникла не напрямую сверху вниз. четыре стадии прямого света, свет создает Шорош Алиф Бет Гимал Далит, и вот эта реакция четвертой стадии, которая испытывает стыд и говорит: «Опа, я не хочу больше».

0: получать таким образом, это уже какое-то действие, которое мы можем различить там начало творения независимого, да, но пока что это еще очень далеко, есть еще целый процесс, мы изучали его в введении в науки Каббала, это относительные понятия, что такое творение. Но создано только желание получать, не более.
1: Ну, скажем, что это на самом деле первое действие самостоятельное творение. Да, первое сокращение — это первое самостоятельное действие творения.
0: Но ведь это действие Творца, а это еще не действие творения.
1: Первое сокращение — это действие творения.
0: Нет, Творца.
1: Действие, которое делает творение, говорит, что я не хочу получать, потому что чувствую отличие по форме. То есть ощущение стыда просто гасит наслаждение и говорит, я не могу этого вытерпеть, я не получаю наслаждение, это действие творения.
2: Чили, Спейн, Вакаша, Women Chile, Вакаша.
3: Gracias, amigo. Continuando con la con lo recién expuesto, si el Ensof se dice que él y su nombre son uno, ¿cómo llega la criatura a
0: ver su propia conciencia y trabajo говорится, что он и имя его едины, то как творение приходит из своего осознания и работы, как он постигает это единство? Творение, прежде всего, должно отделиться от этого единства. И пример, который мы слышали от Рав много, вот это единство — это как семя в матке или как зародыш в матке. Он пока еще не осознает себя, ни себя, ни вот эту матку, которая его окружает и заботится о нем. Он не знает, что ему нужно, чтобы познать Творца. Прежде всего, нужно отделиться от него, нужно родиться, нужно выйти наружу, как и в нашем мире. Ребенок, который рождается, он тоже все еще ребенок. Возьмет время, пока он вырастет и станет сам родителем, и тогда он, может быть, поймет, что значит быть родителем. Поэтому мы выпали из этого простого единства, то, что называется зародыш материнской утробы. Потом мы находим себя во множестве разных развитий, миры, разбиения, рождения души и прочее. Мы обнаруживаем себя здесь, в этом мире, ничего не знаем о Творце, не чувствуем его, он скрыт от нас, вообще ничего не знаем даже о самих себе, постепенно мы развиваемся, и так далее, и так далее, и так далее, пока мы не попадаем сюда, в науку Каббала, точка в сердце пробуждается, и тогда мы начинаем работать. И что мы начинаем делать? То, что мы слышали от Рава, до добавлять. Творец дал маленькую точку, сейчас мы должны добавить. Все, что мы добавим к этой точке, еще желание получать, вернее, еще желание быть как Творец, подняться к нему, к этому единству, это уже как бы наша работа. И как мы это будем делать? Друг от друга, поэтому Творец привел нас вместе друг с другом, и в этом вся наша работа.
3: Gracias, amigos. Entonces, el proceso de igualarnos en forma al Creador es una acción de la luz.
1: Итак, процесс подобия свойств Творцу — это действие света или кли? Или это совместное действие? Отличный вопрос. Хорошо. На самом деле, весь процесс — это процесс кли или света, или совместное. Может быть, это связано с тем, что спросил Израиль, где совместное действие Творца и Творения. На самом деле, оно есть. Кли должно дать свое стремление, желание быть в подобии свойств, но само оно не может это, потому что это против природы творения. Тогда оно обращается к свету с этим стремлением, и свет постепенно, поэтапно продвигает его к подобию свойств.
0: Последний вопрос. Давайте краткий Хайфа 3.
1: Да, как мы можем добавить, он один, и имя его единое, это он, эхад, это 13 гематрий и желаний, и рацион тоже, и лихаим.

Весна 26 и осень 25. Ну и все, кто заинтересованы так прочувствовать нашу жизнь, нашего сообщества, подробности на сайте Мак Исраэль. А закончим песней.

0: Хаверим икарим, бехелек аришон нильмад.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 30 июля 2002 года. Урок основывается на статье «Клипа предшествует плоду». Статья находится в книге Труды Рабаша, первый том, 339 страница. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 52 минуты. Пожалуйста.
0: Иньян клипа шекадма лапри.
1: Клипа предшествует плоду.
0: Зоар
1: в главе Балак говорит: и если сказать, что Творец пожелал дать первородство Израилю, но ведь это незаконно. Исав олицетворял собой клипу и ситра ахра. Известно, что клипа предшествует сердцевине, и поэтому он явился на свет первым. И поскольку вышла клипа и ушла, появилась сердцевина. Крайняя плоть Исав находится снаружи, поэтому и вышел первым. И заветное, самое дорогое, то есть Яаков, появился уже вслед за ним. Поэтому опережение Исавом не считается первородством. Клипа и крайняя плоть он. Нет в нем ничего ценного, и нельзя его сравнивать с дорогим, с сердцевиной. И захотел он выйти первым по той же причине, ведь клипа, оболочка, предшествует плоду. И следует понять, зачем Зоар объясняет нам это? Этот вопрос объяснил Раши в начале главы Берешит. Сказал Раби Ицхак, Тору надо было начать со слов «с этого месяца вам», так как это первая заповедь, заповеданная Израилю. И в чем смысл, что Тора начата со слов «в начале»? И объясняет, поскольку силу действий своих поведал народу своему, дав им наследие землю семи народов. И что если народы мира обвиняют Израиль, говоря, грабители вы завоевали земли чужих народов, чтобы ответили им, вся земля — собственность Творца. Он создал ее и дал тому, кто прям в его глазах. И по своему желанию сначала дал этим народам, и по своему желанию затем забрал у них и дал нам.
2: Если так, то и с первородством то же самое. Вначале отдал его Исаву, затем забрал у Исава и дал Якову. И неправильно сказать, что первородство и земля не то же самое. Поскольку землю можно продать и можно подарить, а первородство — свершившийся факт, родившийся первым, называется первенцем. И изменить ничего нельзя, но мы видим, что первородство тоже можно продать.

0: взять, и можно взять от одного и передать другому. Иначе как Иаков мог бы купить первородство у Исава, как написано, и продал свое первородство Иакову. Отсюда видно, что первородство, подобно земле, разрешено передавать. Если так, что подразумевается, когда говорится, что ввиду того, что клипа предшествует плоду, не считается это первородством, то, что родился первым.
1: И что понять это? Первым делом надо выяснить, что означает понятие клипа, сердцевина, крайняя плоть, то, что называется Эйсав, и что такое брит, которым называют Яаков. Но сначала объясним, в чем заключается цель творения. А затем сможем выяснить, что главное, а что второстепенное. Чтобы знать, что значит плод и клипа, кожура дословно, которая обязательно предшествует ему. В чем необходимость этого, то есть, что иначе быть не может. Цель творения, как известно, дать творениям все добро. Поэтому создал Творец сущее из ничего, Ешмеаин, творение, которое может получить все добро и наслаждение, которое он хочет ему дать. И творение это называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением. И не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это значит, что просто о свете мы не говорим, а только о свете, который облачается в кли.
0: Но этот сосуд, называемый желанием получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое подобие по свойствам. Сделано это для того, чтобы творение не испытывало чувства стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого-то что-то получить, как объяснили мудрецы, высказывание «позор, унижение человеку», что когда должен человек что-либо принять от людей, меняется он в лице. И поэтому произошло исправление, называемое сокращение и скрытие, после которого творение не может получать никакого наслаждения, если нет у него намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различать здесь следующее. Главное — это кли, называемое желание получить добро и наслаждение, и если его нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла, как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Что означает, по причине сокращения произошло ограничение не получать ради получения, а только ради отдачи.
1: И порядок, как разъясняется в первой части учения 10 сферот, таков, что вначале сокращение было добровольным. То есть еще не было запрета на получение. Потом возник запрет на получение, но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние. То есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипоты. После разбиения келим, произошедшего в мире Никудим, родились клипот, но в них еще не было структуры, и клипот назывались тогда только Вав и Никуда, но еще не было там понятия миров, и только после прегрешения Адам Ришона с нарушением запрета есть плоды, когда одеяния упали в клипот, образовалась у клипот структура из четырех миров, по примеру, святости. И называются они четыре нечистых мира Абия. И об этом написано в предисловии книги Зоар. И знай, что наша работа в течение 70 лет делится на четыре части. Первая часть — постичь наше безграничное желание получить во всей мере его испорочности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абия. Поскольку если не будет у нас этого испорченного желания, не будет что исправлять. Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в теле со дня появления на свет, но должно произойти образование сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находился под их властью и получал от их свечения, которое бы все время растило его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. И если не может справиться с ними при помощи Торы и заповедей, превратить желание получить в отдачу, тогда желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
0: Второе. С 13 лет и далее получает силу, точку в сердце. Это тайна обратной стороны чистой души. Облаченный в желание получать, возникающее в момент рождения, но начинающее появляться только после 13 лет. И тогда начинает входить под воздействие системы чистых миров в меру его занятий Торой и заповедями. И основная цель этого периода — достичь духовного желания. Духовного желания получить и развивать его. И поэтому вторая ступень после 13 лет относится уже к духовному. И это, как сказано, чистая служанка, прислуживающая своей господе. Госпоже, называемая Шхина, душа, поскольку служанка приводит его к отдаче и удостаивается присутствия Шхины. И конечная стадия этой ступени, когда возгорится до такой степени страстная любовь его к Творцу, что не дает мне заснуть. И сказано, можно понять, что такое «гдуша» и что такое «клипа». «Гдуша» объясняется из выражения «посвященное Творцу», означающее, что не принадлежит нам, то есть не принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовное, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит в духовное достояние.
1: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот до 13 лет, как сказано выше в предисловии книги Зор. Когда чувствует уже, что у него есть собственная власть, поскольку клипа, называемая желанием получать для себя, называется изменением свойств, которое отделяет его от Творца. И это понятие клип-получения, которое человек обретает, находясь под властью клипот до 13 лет, дает ему возможность почувствовать себя хозяином во власти, где он может делать все, что пожелает, потому что он не чувствует никакой иной власти, кроме своей собственной. И поэтому, когда говорят ему по истечении 13 лет, что пришло время, когда ты должен отменить свою собственную власть и сказать, что нет никакой иной власти, кроме Творца, тогда он начинает думать и размышлять, для чего я должен отменять свою власть и говорить, что только Творец хозяин, а я раб его, и у меня нет ничего своего. Но, как сказали мудрецы, все, что обрел раб, обрел его хозяин. То есть я должен служить Творцу, доставляя ему наслаждение.
0: Тогда тело человека, называемое желание получить, предъявляет свои претензии. Прежде всего, я должен верить, что есть у Творца связь с творениями, а затем я должен видеть, что стоит верить в то, что Творец — хозяин. Но почему я должен отменить свою собственность и беспокоиться только о доставлении радости Творцу? Что мне с этого? И человек уже верит, что есть у Творца связь с творениями, то есть верит, что все его желание — делать добро творение. Он видит при этом, как Творец не более чем обслуживает его, то есть Творец — раб, а человек — хозяин и господин в доме. И на Творца возложено служить ему как раб своему господину. Когда говорят человеку, что ему следует знать, что на самом деле Творец хозяин, а мы творение, и ни на что в мире не влияем, и принимаем ли мы его правление или не принимаем, как неверующие, ничего не поможет, поскольку Творец делает все по своему желанию, а творение поневоле должны выполнять его указания. Как сказано мудрецами, и взыскивают человека, желает он того или нет.
1: Получается, что если даже человек не согласен с тем, что говорят ему, но то, что он не хочет верить, это не меняет действительность, не меняет реальность. То есть Творец является хозяином и делает то, что он хочет. Но человек не способен видеть истину, и потому люди не хотят верить. Однако если человек, не дай Бог, не верит в это, он не может принять себя быть рабом Творца, то есть верить, что Творец — Господин, а мы — Его рабы. И это только верующим дано. Однако, если вера не является истиной, то есть люди, которые верят, что Он Творец, и Он создал мир с целью делать добро творением. И верят также, что Творец заповедал нам через Моше Рабейну выполнять Тору и заповеди, которые даны нам. Но верить могут только через свою выгоду. то есть, что Он наградит нас за то, что мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей. И им есть на что положиться, поскольку сказали наши мудрецы, если ты много занимался изучением Торы, тебе дают большую награду, и верен, давший тебе работу, выплати награды за нее. И знай, что праведники получат награду в будущем мире.
0: Мы видим, что тут есть вера в Творца и в Тору Его. И строго выполняют как легкие, так и трудные заповеди, но все измеряется выгодной, выгодой для получения награды, и называется это ради себя, лолишма. Но надо помнить, сказано мудрецами, что из лолишма приходят к лишма. Если так, то и это уже определяется как духовное. Но когда говорят человеку, что настало время, и ты должен отменить личную собственность и сказать, что нет в мире никакого достояния, и ты больше, чем раб, прислуживающий Творцу не ради награды, то тогда тело восстает против этого, и начинается основная работа, поскольку это против нашей природы. Поэтому надо верить выше знания и сказать телу, что ты должен знать, что не способна работать ради доставления радости Творцу, ничего взамен не получая. Природа наша дана нам как необходимость. Ведь все творение, как известно, это только желание получать и ощущение недостатка и стремление получить наслаждение. И это называется желание творения, созданным из ничего. И мы называемся творениями именно по величине желания получать. И его можно назвать творение. И желание это находится на всех ступенях духовных миров. Но в духовном это желание получить исправлено намерением ради отдачи. Получается, что главное — это желание получить. А разница между святым и нечистым и между жизнью и смертью только в намерении.
1: И объясняется это так. Получение ради отдачи называется святостью, поскольку оно является подобием свойств, а подобие свойств называется слиянием, как сказали мудрецы, и слиться в нем. И сказано, достигни свойств его, насколько он милосерден, будь и ты милосерден. И благодаря этому человек сливается с дающим жизнь. Получается, что дается ему жизнь свыше. Но если он не может выполнять действие, если он не может облучить намерение ради отдачи, то он находится в незавпадении по свойствам, в отличие от своих по свойствам с Творцом, поскольку он дающий, а творения хотят только получать, и поэтому они отдаляются от источника жизни. И у них нет ничего, кроме смерти. И это называется клипа. Хотя она исходит из сути творения, но если нет там желания получать, вообще не о чем говорить. Но вместе с тем, если оно не исправлено на отдачу, то называется клипой, ситра ахара, ангелом смерти и так далее.
0: Мы видим, согласно установленному порядку исправления, что сначала должно быть желание и стремление получить наслаждение, и вслед за этим необходимо узнать, что запрещено получать с эгоистическим намерением. И хотя есть сильное желание получить наслаждение, обязаны все-таки преодолеть его так, чтобы захотеть получать наслаждение только при условии, что можно исправить намерение, то есть получать теперь лишь потому, что Творец желает этого, и человек хочет получить наслаждение, доставив тем самым удовольствие Творцу. Находим, что личную заинтересованность он уже отменил, то есть ничего не хочет получать ради себя. Но поскольку Творец желает, чтобы он получил, он говорит: «Сейчас я хочу насладиться и получить удовольствие, потому что таково желание Творца, и я хочу выполнить его». Поэтому получает теперь добро и наслаждение.
1: Но чтобы человек достиг этой ступени, называемой желанием только доставить радость Творцу, должна начаться настоящая работа, где есть две особенности, которые надо выделить. Первое. Это действие, когда трудно человеку отказаться от наслаждения, неважно от какого. Скажем, к примеру, наслаждение отдыхом. Когда человек должен производить материальную работу, чтобы получить материальную награду, и человек идет, допустим, работать на стройку или на завод, конечно, ему трудно отказаться от наслаждения покоем. Но поскольку у него будут большие страдания, если ему нечего будет есть, то он отказывается от удовольствия находиться в покое и принимает на себя усилия, поскольку с помощью их он постигнет большее наслаждение. И чем же оно больше? Тем, что этим он выигрывает две вещи. Во-первых, он избегает страданий от того, что нечего ему будет есть, и избегает стыда от того, что нечего ему будет одеть.
0: Во-вторых, он насладится пищей, получит удовольствие от почета, и поэтому, хотя он и отказывается от отдыха, ощущение страданий от отсутствия покоя он не чувствует. Когда же он отказывается от сна, он ощущает страдания, кроме того, что не получает наслаждения от сна. И когда работает, кроме того, что отказывает себе удовольствие отдохнуть, он еще страдает от необходимости находиться все время в движении. В то время, когда человек выполняет физическую работу, он страдает, но эти страдания несравнимы с теми, которые испытывает от голода или когда должен находиться среди людей, отмечающих какое-нибудь радостное событие, брит мила или свадьбу, а ему нечего надеть. Поэтому легче отказаться от отдыха и предпочесть труд и усилия. И все поступают таким образом, отказываются от покоя и идут работать. Это подтверждает то, что страдания, лишения тяжелее остальных. И то же самое происходит, когда говорят человеку: «Откажись от отдыха и начни работать в Торе и заповедях». Тогда он тотчас спрашивает, как принято у людей: «Если я откажусь от покоя, в чем мой выигрыш, я хочу увидеть выгоду для себя».
1: На это Рамбам отвечает: «Награда твоя как в этом мире, так и в будущем мире, и спасен будешь от всех бедствий и от всего дурного. Тогда он может поверить в то, что говорят ему, и выполнять Тору и заповеди как действие во имя высшей цели. То есть его намерение в том, что выполняет Тору и заповеди, заповеданные нам Творцом через Моше Рабейну, прилагая большие усилия, отказываясь от множества наслаждений, запрещенных нам Торой, чтобы получить награду за это. Как если бы он работал за деньги на каком-то заводе или стройке. Подобно, поскольку там мы получаем награду. Подобно этому в духовном. Мы тоже работаем на хозяина, только не хозяина одного завода, а мы верим, что он хозяин всего мира. И на него мы работаем. И мы говорим себе, откажись от работы в маленькой компании, которые дают маленькую зарплату, и работай на большого хозяина, который является хозяином всего мира. Но спрашивается, почему же в таком случае не все спешат работать на хозяина всего мира? Ответ прост. Поскольку не видят награду тут же на месте, а должны верить в эту награду, что получит ее после завершения работы. Но не все способны верить в награду. И поскольку сомневаются в награде и должны верить, что в конце концов получат награду, нет большого количества желающих такое. И поскольку в нашем мире принято работать с уверенностью, получить заработанное, а не в сомнении, то есть большая разница в желаниях работать в материальном и в духовном. Но следует знать, что вся разница заключается в том, что в духовном награда вручается не сразу на месте, а нужно верить. И в этом все различие.
0: Но мы видим, что приходят люди и хотят заниматься Торой и заповедями, несмотря на то, что до прихода были неверующими. Приходят и говорят, что хотят стать верующими. И когда спрашивают у них, в чем причина их решения изменить свой жизненный путь, отвечают, что не видят смысла в своей жизни. То есть в эгоистической жизни, поскольку им нечего получить для удовлетворения эгоистических желаний, нечем питать свое самолюбие, поэтому хотят выполнять Тору и заповеди. Они слышали, что есть наслаждение в Торе и заповедях, и таким образом можно будет наполнить свое желание получить. Значит, пока видит возможность наполнять свои эгоистические потребности материальными наслаждениями, им не нужно менять свой путь. Но если слышит, что есть вера и есть правящий миром, и он создал мир не просто так, а с определенной целью, и цель — это насладить свои творения, и когда человек слышит это, и он к тому же не получает удовлетворения от материальных наслаждений, поскольку не находит в них смысла жизни, чтобы ради них стоило жить и страдать, а страдает каждый. Когда слышит, что есть место, где что-то светит в жизни, Тогда может выйти из мира материальных наслаждений, несмотря на то, что, как уже говорилось, в них не надо верить. А в духовном надо верить. А он-то как раз сомневается, что конец всему делу, венец. То есть завершение всего, он получит награду. Но поскольку материально лишено наслаждений для него, он может перейти к духовному и выполнять Тору и заповеди.
1: Но когда человек охвачен материальными страстями и находит в них удовлетворение, пусть даже и временное, а затем видит, что в итоге не получил удовлетворения, тогда он в состоянии младенца, попавшего в руки идолопоклонников, и у него нет сил вырваться из-под их власти. Однако, даже после того, как такие люди приняли на себя бремя выполнения Торы и заповедей, иногда пробуждается в них страсть, материальные страсти, и тогда тяжело им продолжать работу. Но нужно знать, что то, что пробудились в них материальные страсти, то есть они начали чувствовать в них вкус, которого ранее не ощущали. И это люди, которые получили религиозное воспитание, и они выполняют Тору и заповеди, в то время, когда они начинают производить работу на отдачу, пробуждается в них вкус к материальному больше, чем в то время, когда они начали работать на отдачу. И об этом сказали наши мудрецы, сказал Рабби Ицхак, со дня разрушения храма удовольствие от плотских наслаждений осталось только у грешников. Объяснение. Со дня разрушения храма, то есть с того момента, когда духовное сердце человека разрушилось, пропало удовольствие от совокупления, поскольку это удовольствие включает в себя все остальные наслаждения. И оно осталось только у грешников, у совершающих преступления. И это удивительно. Почему дано совершающим грех чувствовать большее удовольствие в материальных наслаждениях, чем те, которые не грешат, не совершают преступления, как будто им положена награда за совершение преступления, что они чувствуют больше удовольствия, чем остальные?
0: И чтобы это понять, надо посмотреть, как это происходит в нашем мире. Если, например, работодатель может устроить так, что человек будет работать у него за малую плату, он не заплатит ему больше. Поэтому каждый старается взять работника, чтобы делал у него все, что от него требуется за минимальную плату. Но никогда хозяин не заплатит больше, чем требует сам работник. И в духовной работе, когда злое начало приходит к человеку и говорит: «Нарушь заповедь Торы», то человек спрашивает: «А что ты мне дашь за это?» Ему говорит злое начало: «За это, что послушаешься голоса моего, дам я тебе, ну, например, скажем, 200 грамм наслаждения». И человек говорит: «За 200 грамм наслаждений я не могу нарушить заповедь Творца». Тогда злое начало обязано добавить ему еще 100 грамм, пока человек уже не сможет отказаться от такого наслаждения и вынужден будет подчиниться злому началу. И отсюда мы видим, какую цену дает человек за грех, настолько трудно ему нарушить заповедь. И поскольку трудно совершить это действие, приступить к заповеди Творца, существует правило, что за трудную работу больше платят. Поэтому в меру того, насколько трудно человеку нарушить злое начало, вынуждено дать ему больше вознаграждения, то есть больше наслаждения за нарушение. Но когда нетрудно ему нарушить заповедь Творца, злое начало не обязано давать ему большое наслаждение. И выходит, что неверующие, которые вообще не занимаются Торой и заповедями, не чувствуют, что приступают что-то запретное, как сказали мудрецы, нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Поэтому злому началу не надо давать ощутить вкус нарушения, поскольку ему нарушить что-либо не тяжело, и незачем оплачивать ему нарушение заповедей. Эгоизм должен постоянно находит желающих работать на него, и таким образом не должен вознаграждать их большим наслаждением.
1: В то время как те люди, которые не хотят делать преступление, и в час действия, когда человек чувствует, что он собирается совершить преступление, ему трудно это сделать. И поэтому злое начало вынуждено давать ему почувствовать большой вкус в прегрешении, иначе не послушают его голоса и не будут выполнять его указания. И поэтому оно обязано платить ему большим наслаждением. И этим можно объяснить слова. С момента, как храм был разрушен, то есть с момента, когда святость не находится в сердце человека, то исчез вкус в наслаждениях, называемых совокуплением, и передан совершающим преступление, что означает, что все время, когда человек чувствует, что совершает преступление, он чувствует вкус, но нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Это значит, что злое начало не дает ему наслаждения, поскольку он и так работает на него без всякого вознаграждения, поскольку не чувствует тяжести нарушения. И есть огромная ошибка у религиозных, где есть те, которые думают, что у светских есть большее ощущение в материальных наслаждениях. Ведь они выполняют все, что требует их злое начало, без всякого вознаграждения, потому что вся их жизненная сила в том, что они против религии. И нет у них наслаждений, как думают религиозные, потому что злое начало не дает вознаграждения даром.
0: Неудивительно, что человек, начав работу по отдаче, чувствует, что и желание материальных удовольствий увеличилось. Не потому, что упав в эгоистические желания, а наоборот, сейчас он не желает получать ради собственного удовольствия и хочет только отдавать. И поэтому злое начало, когда приходит помешать ему, дает ему больше вкус в обычных наслаждениях, чтобы слушался его и не мог ему противиться. Вместе с тем, прежде чем начал работать на Творца, когда был еще погружен в земные страсти, не чувствовал такого стремления к ним, поскольку еще не было в них заключено большого наслаждения. Теперь, если он не почувствует большого наслаждения, нечего его злому началу делать, и, конечно же, он не будет слушаться его. Получается, что чем больше отдаляется человек от себялюбия, тем больше вкус чувствует в эгоистических желаниях, иначе не послушается их голоса.
1: Вытекает из сказанного, что человек не должен пугаться, если в середине работы он почувствовал стремление к материальным наслаждениям. Ведь и прежде его желания не имели никакого сравнения с этим. Но теперь, когда он каждый раз должен исправлять свое клиполучение, то чем больше наслаждение, это значит, что его желание больше. И когда он исправляет желание, то есть преодолевает его, то каждый раз он выявляет желание, называемое кли, тем, что извлекает его из клипот и присоединяет к духовному. И поэтому дают ему каждый раз все большее стремление к наслаждению. Но каждый раз он должен молиться, чтобы дали ему свыше силы противостоять этому желанию к наслаждениям, называемому желанием. И это называется исправление желания корня его души. И исправление их, то, что он должен исправить, исправление их начинается с килим, то есть с желания получить материальное. И в конце концов приходит к тому, что исправляет килим, то есть желание получения вещей духовных.
0: И на каждое такое желание он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу преодолеть и исправить его, как сказано мудрецами, пришедшему очиститься помогают. И разъясним то, о чем спрашивали. Первое. Взор спрашивается о том, что первородство отдано Яакову, но разве Исав не родился первым? И объясняется, что Исав — это клипа, поэтому вышел вначале, а затем уже вышел Яаков, потому что клипа или кожура, она предшествует плоду. И спрашивали, есть уже объяснение Раши в начале главы Берешит, где написано «силу действий своих передал народу Творца». Если скажут другие народы «грабители вы», то ответят им «вся земля надел Творца». Он создал ее и дал тому, кто пригоден, кто нравится ему. И по его желанию забрана у них и передана нам. Почему же тогда взор? Есть еще одно объяснение. Второе. Необходимо, чтобы клипа или кожура предшествовала плоду. Объяснили просто, ведь Творец создал мир, и творение — это только желание. Известно, что свет не называется творением, а называется созданным из существующего. Поэтому нельзя сказать, что прежде чем появилось, что исправлять, должно было быть создано исправление. Объяснение. Прежде создал кли, называемое желание получать, затем сделано исправление на него, называемое сокращение и скрытие. И лишь тогда были получены творениями, свойство народов мира получать для себя, что является неисправленным желанием, называемым клипа.
1: Если так, то иначе быть не может, поскольку невозможно исправить то, что еще не родилось. Выходит, что то, что они говорят, «Он сотворил», это означает, что Он сотворил мир в принятом порядке. Сначала появляется хисарон, недостаток, нехватка, а затем лишь можно его исправить. И поэтому, в соответствии с законом корней и ветви, вначале должен выйти получающий ради получения, то есть свойство, противоположное Творцу. То есть изменение отличия по форме, называемое народами мира, как написано в книге Зоар. Все, что делается народами мира, делается только ради себя. И об этом сказано, что клипа предшествует плоду. То есть клипой называется то, что нельзя употреблять в пищу, поскольку наслаждение не входит в получающие келим после исправления сокращением. Но затем, когда приходит такое исправление, которое называется намерением ради отдачи, и это свойство Якова, то это называется плод, поскольку желание получить, есть у него сейчас исправление намерением ради отдачи Творцу, и есть возможность есть плоды, потому что тут есть понятие совпадения по свойствам между кли и светом, и тогда кли удостаивается плодов. А о Ситрахра говорит Зоар, что царь оскопится, что Богиной оскопится и станет бесплодным. И сказано, что Яков называется союзом, заветом, брит. И значит, будут едины, как написано, знак заключения союза между мной и сынами Израиля, знак навеки. Выходит...
0: Слиха...
1: Выходит, что то самое объяснение, которое сказал Рабби Ицхак, что это объяснение, что клипа предшествует плоду, и по закону корней ветви выходит, что вначале нужно сотворить клипу, то есть желание получения ради, получить ради получения. И только затем вышло исправление, называемое Исраэль и Яков. И об этом, то, что сказано, что взято у них и отдано нам, это для исправления, потому что таков порядок. И перейдем к уроку.
2: Корану Маамар. Иньян клипаши кадмали при кирар гимель шлаве асулам.
1: Мы прочитали статью «Клипа предшествует плоду», том 3 шлаве асулам, 192 страница, глава Балак. Что значит, что клипа предшествует плоду? Мы находимся в точке противоположной цели творения, хуже и дальше, которые от Творца нет. И из этой точки мы должны выяснить эту точку и действительно почувствовать, где мы находимся. Ведь пока что у нас нет осознания. Действительно почувствовать, где находимся, это начинается от Махсома и выше. Но наша работа все-таки начинается с осознания зла в нашем текущем состоянии. И когда человек начинает работать над этим, неважно, получил ли он религиозное воспитание, или он светский, неважно,
0: умный ли он, образованный или не настолько образованный, не настолько умный, более развитый, менее развитый, чувственно, душевно, интеллектуально. Через какое-то время на него начинает воздействовать окружающий свет, и тогда человек начинает чувствовать себя относительно этого окружающего света, то есть он начинает чувствовать желание получать в себе, которое противоположно окружающему свету в каждом свойстве и желании. И тогда у него действительно возникает раздвоение. С одной стороны, он ощущает божественность немного. Свечение окружающего света, он не чувствует его, он чувствует какой-то результат. Чем может быть духовное, насколько он представляет себя? Конечно, это еще очень далеко от истинного духовного. Истинное духовное в миллиарды раз больше, чем он может себе представить. Но все-таки он что-то ощущает. И вместе с этим ощущением он чувствует, кто он и что он, и насколько противоположен. И каждый раз разрыв между ощущением духовного и ощущением себя растет. А человек думает только из ощущения, поскольку мы существа ощущения. Наш разум нам нужен лишь для того, чтобы расшифровывать ощущения. Наш разум построен так, чтобы лучше использовать чувства, лучше наполнять желание получать. Желание получать — это творение, а разум — это вспомогательная система. Как наполнить желание получения? Желание получать. Поэтому человек, который чувствует себя плохо, разум тут почти не помогает. Верно, что нужно сказать себе «нет», то, что я чувствую, это потому что я сейчас действительно вижу истину, а прежде я не видел истины. Но все эти премудрости не особо действуют. Чувство властвует. И действительно, только большой, долгий опыт человек должен накопить, чтобы прийти к выводу, что действительно не будет он чувственно реагировать на падения, а будет их принимать только в такой полезной форме и работать с падениями, понимая, что действительно, насколько он продвигается к тому, чтобы быть рабом Творца, он видит в этом зло в себе. Он больше видит себя слабым. И действительно, эти вещи, даже когда начал изучать Каббалу, он был настолько пылким к духовному, буквально все ничего не стоило, кроме духовного. В конце концов, что я думал, к чему пришел? Каждый начинающий приходит ко мне и говорит: «Наконец-то, этого я желал всю жизнь». Начинает учиться, а через полгода по нему видно, что не этого он хотел всю жизнь, что есть еще что-то, чего он хотел. И теперь ему это ясно. Почему? Потому что действительно желание получать растет, его открывает. Человек начинает показывать различные соблазны и тянут его в разные стороны такими животными наслаждениями, которые ему показывают. И действительно, во всех этих животных наслаждениях он начинает получает намного больше наслаждений, чем получал прежде. Ну, в определенные периоды, не во время подъема, а во время падения. И это потому, что хотят увеличить в нем точку в сердце, чтобы она расширилась до 10 сферот. Поэтому таков путь. Мы изучаем, что света двигают келим, свет строит кли, рождает кли. И здесь окружающий свет, который светит точке, он двигает ей и создает из нее кли, пока действительно она станет кли из 10 сферот. А работа человека — быть наблюдателем, смотреть на то, что свет делает с ним,
2: и
1: согласиться с этой работой, правильно почувствовать ее, и установить правильное отношение к тому, что называется грехом, что называется заповедью, и не пугаться такого ощущения, что он все время отдаляется. И понемногу он также получает и другие, иные определения, что такое грех, что такое преступление, что называется ради отдачи Творцу. Он не настолько относится к прегрешениям животного уровня, а относится к тому, что приводит его к связи с Творцом. Поэтому он радуется

0: прежде работал. И как будто заслуживает этого. Как бы Бааль Сулам пишет там в письмах, что если неисправность скрыта, то нет надежды. Если человеку еще не раскрылось кли, то кто знает, когда оно раскроется? В то время как если кли раскрылось, то это признак того, что в этом кругообороте, то есть уже в этом состоянии, в котором он находится, до следующих подъема и падения, он уже исправит его. Поэтому нужно радоваться раскрывающимся грешникам и стараться быстро посредством учебы установить, что это эти грешники, что это недостатки, отдаляющие нас от цели, и тогда относиться к ним в форме, которая будет полезна ему для цели. Есть вопросы?
1: Почему Рамбам пишет, награда твоя будет как в этом мире, так и в будущем мире, а не пишет только в будущем мире?
0: А награда в этом мире или в будущем мире? Награда — это... Мы учим, что нет ничего, кроме цветов и келим. Так награда в этом мире называется, что сейчас я исправляю келим, а будущий мир — то, что я готовлю их к наполнению после того, как прохожу махсу. Сказано, что нет награды за заповедь в этом мире. Что это значит? Есть награда за заповедь, которую получают здесь, на месте. Есть награда за заповедь, которую получают, когда проходят под духовным ступеням, есть награда за заповедь, которую получают после конца исправления. Зависит от того, что считать наградой. Награда за истинную заповедь можно получить только в истинном кли, в желании получать, а оно исправляется как левая эвен только после конца исправления. Здесь, в этом мире, наша награда только прийти к тому, что написано, что не дает мне уснуть, больна любовью я, желанию к Творцу ради получения. О лишма еще не говорится, только ло лишма, но самое, к самому большому ло лишма, из которого я перепрыгиваю через махсом и получаю самое маленькое лишма. А после махсома награда — это первая ступень после махсома. Сама ступень называется наградой и наказанием. Тогда человек, согласно своему ощущению, выясняет свою кли, и в каждом действии, которое совершает ради отдачи, сразу получает результат, называемый наградой. Тогда как сейчас мы еще не можем установить, что это так. И каждый раз награда и наказание — это вещи, которые меняются согласно пониманию человека. На самом деле он всегда получает награду. Но эта награда иногда кажется ему наказанием, а иногда она представляется ему наградой. И кто знает, что верно, это и или обратное. Но это вещи, которые меняются. Для нас сейчас, в нашем состоянии до махсома, нужно только верить, что все, что мы получаем, это награда. Потому что действительно, если человек учится и устраивает свой распорядок дня так, чтобы в конечном счете все крутится вокруг движения к цели творения, тогда все, что встречается ему на пути, в сущности, должно помочь цели. У него есть уже личный расчет с Творцом, не общий расчет, как у всего человечества. И все. В чем разница? Разница в том, что все человечество получает всевозможные состояния в общей форме. Весь народ, или всевозможные группы, или всевозможные вещи. Не человек лично, а массы. Так больше поднимаются, больше опускаются. Различные состояния у них. Ты видишь снаружи, как они впечатляются от чего-то, переходят к другому и так далее. В то время как у нас появляется впечатление, то есть подъем.

0: падение или какое-то отношение уже в мере того, насколько это отношение направлено к Творцу. И тогда оно выходит из общего определения масс, а становится личной вещью. Не общее управление, а личное управление. Личная связь с Творцом. И тогда и подъемы, и падения личные для человека. Все они согласны тому, как привести его к цели. Уже из этого человек должен чувствовать, что он действительно находится в правильных состояниях. Неважно, что это за состояния будут.
1: Почему вообще на этапе подготовки то, что мы должны делать, это в сущности расти только желание к духовному, которое является таким как бы теоретическим желанием, не желанием ради отдачи?
0: Мы в конечном счете это коробка с 5 отверстиями. Через 5 отверстий входит информация и входит в центр наслаждений, в наши кли, духовные кли. То, что мы можем раскрыть внутри себя, внутри нашего разума, электричество, химические действия, в конечном счете. Но где само наслаждение? Мы знаем, что если надавливаем на это, даем немножко потенциала на какую-то область, то человек наслаждается. Не только человек, обезьяна, неважно. Но что называется наслаждением? Как из химических реакций, всевозможных, электрических, как это превращается в ощущение? Этого мы не знаем. Это уже находится во второй половине творения, в желании получать. А переход между одним и другим наука не может постичь. То есть она может видеть только переход. Вот до этого места, как, допустим, есть какая-то перегородка, а за перегородкой находится желание. А с самим желанием ты не можешь работать в чистой форме. С самим желанием. Это уже относится к духовному.
2: Ну,
0: духовность, клипы или святости, неважно, но духовное. То есть не к облачениям, а уже к духовной категории. Кроме 5 отверстий, через которые ты получаешь какое-то воздействие и расшифровываешь его как наслаждение или страдание, есть еще одно отверстие, называемое шестым чувством или точкой в сердце. И через него тоже приходит ко мне, к человеку, какая-то информация, только информация, не облаченная во внешнее облачение. Я не получаю ее через еду или там через что-то, или даже через электричество, когда вместо еды я могу коснуться какой-то точки в мозгу, и тогда я начну думать, что сейчас я ем стейк. Есть такое. Но в духовном с окружающим светом такого нет. Свет действует в форме, когда он уже обнажен, когда у него есть собственное облачение, но его облачение — это также духовное облачение. И он тоже приходит в центр наслаждений. И тогда я нахожусь как получающий два вида наслаждений. Наслаждение, называемое наслаждениями этого мира, из этого мира, и наслаждение, называемое из духовного мира. И тогда я должен предпочесть одно другому. Если я посредством всевозможных действий, упражнений, тренировок, скажем, прихожу к состоянию, когда я жду только наслаждение, которое придет через шестое чувство, а наслаждение, которое я получу через 5 органов чувств, не настолько привлекают меня. Хотя, как мы сейчас читали в статье, мне все время увеличивают наслаждение через 5 органов чувства еще как. И какие именно наслаждения? Самые животные наслаждения. Наслаждение осязания. У тебя есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Животное наслаждение, секс, он говорит, это в общем, это наслаждение от осязания. Самое-самое животное и как будто бы самое близкое.
1: Если я предпочитаю это абстрактное духовное наслаждение всем животным наслаждениям, которые увеличивают мне в миллиард раз по сравнению с тем, что есть у обычного человека, и неважно, религиозный я или светский, если я нахожусь в этой работе и выхожу из уровня неживого, да, так что я был светским на неживом уровне или религиозным на неживом уровне, это не важно. Тогда, если я пришел к состоянию, когда хочу только Ормакив, это признак, что у меня есть сильное желание к нему. Неисправленное, верно, не ради отдачи, но желание только к нему. Это называется «больна любовью я», что не дает покоя мне, не дает, не могу спать. И если я прихожу, к этому я готов со своим кли максимально, насколько мог, подготовить его до максимума. Теперь чего мне не хватает к этому кли? Не хватает только экрана. Экран я никогда не могу сделать сам, это делает свет. Если есть у меня такое хорошее, такое большое желание получать, то есть ради получения, мне дают экран, и я становлюсь маленьким духовным кли, потому что в общем самое большое мое желание получать к окружающему свету, которое может быть ниже Максома, это Ахураем, это обратная сторона первой ступени над Максомом. Ахураем, который спускается в этот мир, там все еще есть работа ради отдачи, выше знания, но все-таки это то, что я сказал, пока что более понятно. Не то чтобы нам не дают видеть больше. Мы можем видеть всех килим, которые исправляем. Наше восприятие, я могу видеть гораздо больше, чем способен. Но это неверно, понимаешь? Нет фокусов. Все эти фокусники, это как Копперфильд и другие, видишь, это большая наука, искусство, как они это делают, разные технологии, но нет чего-то действительно волшебного. Нет такого. Человек видит согласно своим исправлениям. Я хочу перепрыгнуть отсюда на другую планету. Да, ты можешь захотеть, если бы ты действительно хотел, и это желание было бы действительным, настоящим, когда ты был бы готов к этому, ты должен был бы получить исправление. Для этого и сделал бы, но ты только говоришь об этом, ты не хочешь. Это только разговоры. Поэтому нужно разделять. Духовное — это называется желание. Желание, которое действительно находится в сердце. И согласно этому желанию человек работает и получает. Не то, что ему это кажется. И поэтому у нас всегда есть какое-то отчаяние, какие-то такие мысли, мы думаем. Короче говоря, есть то, что человек предполагает, и то, что есть на самом деле. Это потому, что мы не понимаем своего сердца. Если бы мы видели точно свое желание, у нас не было бы никакого разочарования, мы бы знали, где мы находимся и что положено. Было бы все ясно. Вся наша учеба — это в сущности процесс самопознания. И когда я прихожу к этому, тогда я чувствую свое кли, и действительно то, что есть внутри него. И затем в этом клее я начинаю раскрывать только одну возможность, только Творца. Только это может раскрыться в моем клее, насколько я не ощущаю клей. Вместо Творца я чувствую разные другие явления, разные такие образы, иллюзии. Но когда я вхожу в духовное, я не чувствую их. Я ощущаю, согласно своим исправлениям, что Творец наполняет мою клей, мою душу. И тогда весь этот мир я начинаю видеть как мир иллюзий.
2: Но все-таки непонятно, если наслаждение входит в то же место центра наслаждения, если так ясно, что материальное наслаждение — это Творец дал 1 грамм наслаждения, духовное наслаждение — это как тонна наслаждения по сравнению с этим. Все различия в силе или есть принципиальное различие?
1: Центр наслаждения один. Но разница... в том, насколько он объемный. Очень просто. Неважно, чем наслаждаться. Понимаешь, все входит в этот центр, в это ощущение наслаждения. Если говорится о наслаждении ради получения, но если говорится о наслаждении с намерением ради отдачи, это тоже ощущается в том же центре наслаждений, только в связи с дающим наслаждением. Это называется отраженный свет.
2: Какая мне разница?
1: Какая тебе разница? Очень простая. Творец создал только одно кли, желание получать. Он не создал кли, который будет в этом мире, и другой кли в другом мире и так далее. Кли одно. Насколько ты ощущаешь в этом кли, при каких условиях, только это меняется. Если ты чувствуешь только как сейчас, это называется, что то ты находишься в этом мире на какой-то ступени, в этом мире тоже есть определенная лестница. Если ты достигнешь духовного состояния, тогда ты будешь ощущать также и этот мир, и вместе с ним будешь ощущать духовный мир. В чем разница? Центр наслаждения тот же, но в нем, как сейчас, ты можешь впечатляться от нескольких видов наслаждений. Также и там ты будешь впечатляться несколькими видами наслаждений, будешь впечатляться также и от духовного, и от материального. То есть это разное облачение на тот же источник. Источник света, облачения, которые облачаются на свет, вот эти земные наслаждения, да, они делают наш мир иллюзорным. Что значит иллюзорное наслаждение? Внутри этого мира оно не иллюзия, но облачение — это иллюзия, потому что нам кажется, что мы получаем наслаждение от облачения, а не от света, который находится внутри облачения. Это называется иллюзия или воображение. Мне кажется, что ты даешь мне наслаждение от того, что я смотрю на тебя, на твое красивое лицо, я наслаждаюсь. Это не так. В тебе есть какая-то искра Творца, да, от которой я, конечно, наслаждаюсь. Поэтому я наслаждаюсь от этого, а не от той оболочки. Понял? И то, что я связываю, проблема во мне. Если я связываю свое наслаждение с искрой, которая находится в тебе, то это правильно, это нормально, я связан с духовным. Но если я связываю это с твоей красивой физиономией, тогда я связан с облачением, с животным уровнем и материальным. И это называется иллюзия. Иллюзия — это называется ошибка в источнике наслаждения. Вот и все. Нет здесь ничего иллюзорного. Иллюзорным называется как бы духовная ошибка. Я ошибся в источнике наслаждения. Не то, что этот мир, он иллюзия. Каббалист ощущает духовный мир, и что он перестает ощущать этот мир? Он живет в этом мире, 5 органов чувств ощущается, он ощущает их очень хорошо, поверь мне. Есть, пить, все остальное, ничего не исчезает. Только через это он связывает себя с источником наслаждения, который есть только в Творце. А все эти облачения посередине... не мешают ему. Они не путают его. Не сбивают его. Он уже видит сквозь них.
2: На странице 194 во втором абзаце он говорит о работах, о нашей работе в течение 70 лет.
1: То, что он говорит здесь на странице 194, деление на четыре части нашей работы, это он берет из предисловия книги Зоар. Да, стоит нам обратиться туда и проверить.
2: То здесь он только два приводит.
1: Да, он говорит здесь только о двух, а там говорит обо всех четырех и больше объясняет, чем здесь. Он говорит где-то в предисловии книги Зоар, об этом можно говорить в общей сложности, там, в пункте 29. Да, можно об этом много говорить. В общем, он хочет сказать, что мы приходим к состоянию, когда хотим духовное больше материального, и только его хотим. Далее мы входим в него. И это желание можно получить только из работы с окружающим светом. Свет дает нам очарование святости, а ускорение в работе только посредством группы, совместной учебы и так далее.
2: Я не уверен, что я полностью понял, что такое грех и грешники.
1: Как?
2: Что значит грех и что такое грешник?
1: Понятие грех — это значит, что человек использует желание получать ради получения.
0: Им нотним ло. Им ля адам нотним.
1: А если ему дают, если человеку дают какое-то наслаждение, и он не может преодолеть его, это может быть наслаждение того, что приносит мне что-то, являющимся там прегрешением. Я иду на это, сказано, что совершил прегрешение и повторил, то есть сделал второй раз, стало как дозволенное. То есть он уже спускается на эту ступень, когда этот грех на ступени находится там. Это может быть и не относительно наслаждения, а может быть, то есть не относительно заповедей там запретительных или предписывающих. Допустим, ты находишься в состоянии, когда ты каждый день накладываешь тфилин, но тебе посылают такую лень, такое падение, такое безвкусие, что ты не можешь накладывать тфилин. Ну, ты не сделал это первый, один день, второй день тоже, и ты уже спускаешься на ступень, где находишься. Дело даже не в тфилине, а находишься под наслаждением от отдыха. Ты отдыхаешь от того, что не выполняешь эту работу. То есть, что я хочу сказать, это может быть также и относительно животных наслаждений, скажем, этого мира. Это может быть также относительно уже не наслаждения, а относительно от лени. То есть и относительно действия, что ты сделаешь и что-то выиграешь, выгодаешь, и также относительно не делай и из работы. То есть, ну, от лени. Это хороших вещей. Либо ты убавляешь, снижаешь в хороших действиях, либо совершаешь плохие действия. И то, и другое опускает человек, если он не преодолевает. Первый раз, может быть, ты сделал, и как бы прегрешил, но это не называется прегрешением, потому что первый раз это помеха, она приходит свыше. Это как у Адама Ришона, мы должны учить там. То есть это первое вкушение и второе вкушение. То есть первый раз с тобой играют и делают с тобой все, что угодно. То, что должны сделать, делать свыше. Но второй раз уже требует от тебя подготовки и оценить состояние, чтобы ты уравновесил разум, сердце.
2: Значит, в этот первый раз я обязан совершить грех, чтобы построить клей. Это распространение света и его исторжение?
1: Смотри, это не просто рассуждать об этом, потому что затем могут истолковывать это как хотят, поэтому я не хочу тут сказать два слова, а потом кто-то будет делать из этого закон. Мы изучали во второй части ТСВ о внутреннем созерцании, что есть возможно и есть с намерением. И из двух у тебя есть четыре сочетания, да? Возможно и с намерением, невозможно и без намерения, невозможно и с намерением, и с намерением и невозможно. Короче, четыре этапа. И, то есть четыре возможности. И в соответствии с этим мы видим, что это не сразу, и не везде, и не в каждом, не везде у тебя есть там прегрешение, да? Но буквально грех, ты помнишь, написано, что можно воздержаться, и все равно он намеревается наслаждаться. Это происходит только в Малхут из всех вот этих четырех стадий. Поэтому здесь эти вещи непростые. Но мы не должны как-то считаться с этим, как-то проверять, я намеревался или нет. Это не для нас, находящихся под Махсомом, это совершенно не наша работа. Мы должны просто стараться в том, что нам дают, понять состояние и что-то сделать. Главное — не убегать с поля боя. Процесс учебы, работы в группе, лекции всевозможные, которые ты даешь. Все остальное не важно, что с тобой происходит, не обращай внимания. Главное, если ты не нарушаешь ничего из того, что ты принял на себя на своем пути там, распорядок дня. Если это все в распорядке дня, все остальное сложится. Не обращай на это внимания. Есть вещи, которые нужно просто закрыть глаза, пусть они пройдут, вот и все.
2: Мы здесь говорим все время о получающих келим. А наша работа — это келим отдачи.
1: Вся статья говорит о том, как увеличить получающий келим, как нам дают свыше, что с нашими получающими келим. Изначально у нас даже к материальному нет получающими келим, не то что к духовному. Человек, который просто с улицы, он не развит даже в материальном. У него такие желания сильные. Он хочет зарабатывать, хочет быть большим, хочет быть известным, хочет там наслаждаться от еды, секса, дворцы. Сколько есть таких людей? Ну, сколько? Обычно довольствуются. Почему? Желание получать не хочет страдать. Согласно возможностям человека, желание получать не позволяет ему желать больше, чем он может достичь. Если мы так будем продолжать, то каждый раз будем опускаться все ниже и ниже, потому что желание получать, в общем, действует таким образом, что я ищу покоя. Но если бы не было развития свыше, когда хотят привести все человечество к цели, а для цели нужны бесконечные келим в своем объеме, тогда мы вообще бы не развивались. Мы бы все больше и больше входили бы в спячку, в такую неподвижность, меньше движения, понимаешь, такое затишье. Но поскольку у нас есть решимот от всего пути, который душа прошла сверху вниз, и эти решимот находятся в нас, и они все время выходят наружу, в реализацию, пробуждаются в нас, и я каждый раз хочу, хочу, хочу, хочу. Если человек с улицы, да, находится, на него не действует особенно окружающий свет, потому что он не производит действия относительно этого, чтобы притягивать этот окружающий свет. И пока этот общий окружающий свет воздействует на него, он развивается так, знаешь, ну, все-таки как человечество развивалось до 20 века и в 20 веке. Посмотри, какая разница во всем: технологии, жизнь, революции, все что угодно, две мировые войны. Подожди, что будет еще сейчас, в 21 веке. Лучше, чтобы мы не были этому свидетелями. Это все, потому что есть решимот. Эти решимот вынуждают человека, но тот, кто входит на наш путь, когда ты начинаешь с большей силой притягивать к себе окружающий свет, тогда твой решимот
3: митмамшот маэр меот
1: реализуется очень быстро. Не за 20-30 лет, а может быть за день-два, и даже меньше. Нам кажется, что этого не может быть. Еще как может быть? Это факт. 2000 лет по сравнению с 20 веком. Ты видишь, вообще ничего не стоит. То же самое у нас. Один день по сравнению там 30 лет у другого человека. Наверняка. Что обычно делает человек в течение своей жизни? Ничего. А что у тебя? Какие состояния ты проходишь относительно духовного? Ты не знаешь. Но эта жизнь может быть относительно одной минуты или даже меньше этого. И здесь вопрос простой: как еще больше ускорить это? Потому что мы не понимаем, насколько отношение между материальным и духовным это вообще невозможно сравнить. Если ты на протяжении 30 лет будешь выполнять сильную работу, и когда твоя секунда будет как 1000 лет, тогда ты сможешь хорошо закончить эту жизнь, понимаешь? Насколько духовное бесконечно больше материального. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся в процессе и проходим это быстро, но это совершенно недостаточно. Поэтому он говорит, каждый раз нужно менять группу как единственный фактор, способный ускорить развитие. Ускорить! Это не меняет ничего, решимот находится внутри. Ты обязан пройти все состояния эти. Ты только их проходишь быстро. И в каком отношении ты их проходишь? Если ты проходишь состояние с положительным отношением, что связано с развитием, ты всегда будешь ощущать это положительно. Если ты не хочешь проходить его, а тебя заставляют посредством страданий, тогда каждое состояние ты ощущаешь негативно. Твое личное ощущение меняется в соответствии с отношением твоим. Как я привел пример с операцией, я искал, когда уже мне сделают операцию. Я ждал этого 2 недели. Потому что не мог дышать. Буквально. Если бы я не испытывал этих страданий, мне сказали бы, тебе нужно лечь, мы тебя сейчас вскроем. Какая разница между тем и этим? Это просто удивительно, я помню. Ну, я пришел, я лег на этот операционный стол, еще прежде чем дали мне наркоз. Ну, быстрее, может быть, я проснусь и смогу дышать. Это интересное ощущение, понимаешь? И какая радость. Я не испытывал никакого страха. Только быстрее закончить это состояние. Это ускорение времени. И в таком отношении ты ощущаешь буквально наслаждение вместо страданий. Есть вещи, сколько бы я ни говорил, это не поможет. Понимаешь? У этого есть определенные законы, все зависит от развития человека. Пока вы развиты так, как развиты, это так, будете развиты иначе, значит, будет по-другому.
3: Готов.
1: Написано: воспитывай отрока согласно путям его. То есть ты должен видеть человека, и согласно тому, как он может, как он хочет, в том же стиле, так подходить к нему и так ему это преподносить. Ты можешь делать это как закон, но это не поможет. Ты лишь его отдалишь, он возненавидит то, что ты хочешь дать ему, и ничего из этого не выйдет. Очень просто. Необходимо найти такую оболочку, которая будет приятна человеку. Это называется хороший учитель, который может найти подход к ученику. И я не говорю о себе, нет, ну правда. Который может найти подход к ученику и дать ему точно согласно его килим, а не то, что он хочет всунуть в ученика то, что, к чему он не готов принять. Мы видим, что все приходит согласно подобию свойств. Есть вещи, которые нестерпимы для меня, если это не против пути, ну, просто так, всякие местные помехи там, и это не вредит никому, то я говорю, ну, ладно, ничего не поделаешь. И только вещи, когда один может дать какой-то плохой пример другим, ну, это другое дело. Но обычно ты не можешь сделать ничего, кроме как того, что у тебя есть.
2: А если один ученик сейчас мешает другим и тянет их согласно тому, что он думает?
1: Ну, у нас был такой пример, даже когда он ничего не говорил, но ко мне пришли люди и сказали, этот товарищ был с нами 10 лет, и сейчас он нам показывает пример, как пренебрегает, и как наплевательски относится и к учебе, и к группе, и к цели, и ко всему. Мы просто чувствуем рядом с ним, что он нас опускает. Если так, и если бы это было временно, то мы бы помогли, постарались бы помочь, как-то вытащить его. Ты знаешь, сколько я говорил с ним, и сколько я принимал раз с его дома, и говорил с его женой и так далее, но мы видели, что это не помогает. И до сих пор еще есть связь. Но у нас сейчас здесь в группе, он действительно как сила, которая приносит вред, или как кто-то другой, который там развивал какие-то свои теории, какие-то там фантазии о Каббале, этим просто путал других. Ну и есть такие, что ну, человек спит, да, или не может, нет сил, несколько дней, может быть, он там пропустил, или есть у него такой характер, что он не может сидеть спокойно, ну, мешает немножко так как-то. Это нормальные вещи. Ничего не сделаешь.
2: Это так же в личном примере. Это не как друг, а он действительно принижает учителя на уроке и делает то, что думает.
1: Я не знаю, смотри, ну, может быть, ты говоришь о наших учениках, которые, может быть, дают какие-то внешние лекции?
2: Нет.
1: Здесь?
2: Допустим, у вас есть здесь лекция, да?
1: У меня.
2: Есть лекция.
1: Здесь или где-то еще?
2: В другом месте.
1: Ну да, у меня есть лекция в другом месте.
2: Кто-то приходит, хочет вместо точки перевернуть тебя на свою точку.
1: Кто-то из публики хочет помешать мне. Ну, ты знаешь, как я делаю. Если есть такой вопрос, которым я могу который я могу использовать, тогда я выстраиваю на нем что-то, чтобы это было на благо аудитории. Я считаю, что аудитория, а не с отдельным человеком. Но если я не могу использовать это, и это какая-то нечто совершенно чуждое, и не могу это связать с темой, или вообще это даже может быть преднамеренное что-то, тогда я просто затыкаю его, потому что я работаю с аудиторией, а он не может мне мешать. А если он не замолчит, тогда я выведу его из зала, несомненно. Ну и что? Так я делаю. И каждый так сделает. Ученик в классе, в школе, разве не так? Тебя что? Тебя, наверное, не выгоняли никогда, и ты не знаешь. Не знаю. Мне доставалось, я помню. Как бы там ни было, необходимо считаться с аудиторией и нечего делать. Ничего не поделаешь. Чем больше человек, согласно своей роли, он чувствует себя более ограниченным. Директор завода, не владелец, директор, он ограничен больше любого просторабочего. На нем множество ограничений. Он сам буквально ходит очень по узкой тропочке. У него множество разных условий, от которых он зависит. А чернорабочий, он сегодня может выйти на работу, завтра нет. Я даже не знаю, как сказать. Премьер-министр, мы думаем, о, сейчас он делает так, завтра так, ты видишь? Каждый, кто становится премьер-министром, правый или левый, глупый или умный, неважно кто и что, он делает то же самое. Почему? Место вынуждает тебя делать так. Не то, что это он хочет. Его желание остается снаружи, когда он входит в должность. И он работает согласно тому, что есть на практике, в жизни. Это его ограничивает. В итоге желание людей, либо учеников, либо группы определяет то, как преподаватель, учитель, рав будет к ним относиться и будет их обучать. Сколько Рэби хотел, Рабаш хотел дать своей группе, да? Ну, ничего из этого он не дал. И наоборот. Если ты видишь, что какая-то группа учится хорошо. Хорошо им, с их учителем, неважно. Немножко так, эдак, но им хорошо, они нашли себя. Оставь их, пусть буду даже немножко там что-то не совсем правильно, особенно когда можно там приходить, что-то там учиться с ними, там, потом они что-то от нас переймут и так далее. Знаешь, делать силой лучше кричи, как я, из тебя это нервы свои все успокоишь, и останется таким же, как хочет публика.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем из этого для реализации в десятке.
1: Да, мы слышали много всего. Я отметил, что человек должен созерцать, смотреть на то, что Творец делает с ним, и наблюдать эту работу.
2: Да, поразительно, насколько на самом деле это место определяет, ограничивает. Этот пример, когда ты входишь в должность, и тогда желание остается вовне, потому что место определяет, что ты будешь делать. Удивительно.
1: Мы слышали, что работа человека — это усилить свое желание к духовному, пока это не заполнит его больше, чем все материальные наслаждения, чтобы он устремился к духовному, и это приводит его к Ахураим, первой духовной ступени, и только свет может менять желание и дать ему намерение лишма.
2: Для нас сейчас, в нашем состоянии до Махсома, мы должны только верить, что все, что мы получаем, это вознаграждение.
1: Там было место, где Рав говорил о том, что мы должны решать о том, что входит в наш распорядок дня, а об остальном особенно не волноваться, все равно пройдет. Чтобы так мы определяли все действительно важные вещи, которые мы хотим, а все остальное оно будет проходить. Я как раз хочу поговорить о нашем учителе. Неделю назад я дважды послушал этот урок, а сегодня слушаю как будто впервые. И Рав говорит, что это называется хороший учитель, который знает, как подойти к ученику, то есть насколько твой хисерон меняется, ты постигаешь новую глубину, еще вещи, которые не слышал. В этом особенность нашего учителя. Уникальность.
0: Да, было о темпе развития, решимо, как человек может за кругооборот, за одну минуту может достичь либо за минуту, либо за целый кругооборот, зависит от его усилия, от того, что связь с Творцом. Мы видим, что, как Рав сказал, приходит 21 век, и видим, насколько желание грубое, и вот это грубое желание может постичь высокий духовный уровень.
1: Был также очень хороший отрывок, где Рав объясняет разницу между материальными и духовными наслаждениями. Нужно еще раз послушать, но Рав сказал, что в материальном мы ошибаемся, связывая наслаждение с облачением. В духовном мы связываем, раскрываем дающего наслаждение, источник наслаждения. Это не совсем слова Рав, это мой итог, но на самом деле мы должны постепенно начать видеть более прозрачной реальности, видеть, кто находится за ней, а не все эти облачения и игры, с которыми, которые Творец играет с нами.
0: Я хотел сказать еще Ариэлю, что когда он слышал два раза урок, он слушал это сам, а сейчас он видел это вместе со всеми нами, и в этом разница, это взаимовключение. Кроме этого, действительно, урок. Тут бесконечные находки. Твое ощущение от того, что зависит от тебя, что ты чувствуешь относительно этого, то, что, как Рав говорил перед операцией, что он не боялся, а более просто лег на операционный стол, быстрее хотел, чтобы ему могли. И то, что желание учеников определяет то, как учитель будет их обучать, когда Рабаш хотел дать больше, чем он дал, но не было клей. Не было учеников, которые были к этому готовы. Вся наша учеба — это процесс самопознания.
1: Не знаю, что еще можно добавить. Я тоже уловил те же примеры, что Нох привел об ускорении времени, и то, что Хаим сказал, состояние определяет.
0: В общем, отношение к учебе, что нужно давать согласно желанию ученика. Если им хорошо, то, может быть, не вмешиваться. Главное, чтобы продвигались.
1: Мы слышали также о центре наслаждений, что это желание получить добро и наслаждение, когда все, что есть перед нами, включает в себя искры от света, к которому мы стремимся.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы прошли такой урок, и в десятке мы пытались сейчас его подытожить, все наши впечатления, и все сказали, нужно еще и еще переслушивать этот урок, там вообще бесконечное духовное богатство в этом уроке Рава. Сейчас мы зайдем еще на один урок Рава, учение 10 сферот. А прежде поговорим, почему мы изучаем ТС. Мы слышали много об окружающем свете на этой части урока. Давайте немножко напомним себе об этом.
1: Да, сказал Раф на первой части такое предложение. Окружающий свет, который светит точки, движет ей и делает из нее кли, пока не становится кли в 10 сферот. И сейчас, когда мы подходим к изучению учения 10 сферот, вспомним, ради чего мы учимся, что мы хотим извлечь из этой учебы, что хотим, чтобы свет с нами сделал. И главное, вместе мы сделаем это вместе.
0: Урок номер 4. Мы сейчас в него входим. Это урок по второму пункту. Ари, ТАС, первая часть. Входим в урок. Мы читаем учение 10 сферот, первая часть. Первый пункт, третья страница, второй пункт. Причина творения была раскрыть имена и названия. И когда поднялась она в простом своем желании сотворить миры и создать создание, чтобы вывести на свет совершенство его действий, имен и названий, что и было причиной сотворения миров. 30-я сноска относится к «поднялась в простом желании». Не удивляйся, как в желании, в бесконечности, которая выше любой идеи, можно сказать, поднялась она в простом своем желании. Так как поймешь это, обратившись к выясненному выше, что обязательно в каждом создании находится желание получить наслаждение от Создателя. Но в бесконечности это простое желание в состоянии «Он» и имя Его едины. Как сказано в первом разделе Перкеде Раби Элазар и далее в словах Ари, потому что свет в бесконечности называется «Он», а желание получить в бесконечности называется «Имя Его». И оба они в состоянии простого единства, когда нет ни малейшего разделения между ними. Однако не следует уподоблять разделение единства, о которых говорится здесь, разделению и единству в понятиях материальных, когда расхождение определяется движением, отдалением места и приближением места, поскольку духовная сущность, как известно, не занимает никакого места вообще. Но знай, что разделение в духовных объектах не происходит иначе, как только в случае изменения формы. Таким образом, что если одна духовная сущность обретает себе дополнительную форму, отличающуюся от имеющейся формы, то это уже духовная сущность вышла из свойства один в два отдельных свойства, удаляющихся друг от друга, соответственно, противоположности, имеющиеся в этих двух формах. И как материальные сущности удаляются и соединяются друг с другом отдаление места или приближение места, так и духовные объекты отделяются и соединяются отличием формы или уподоблением по форме, когда изменение формы отделяет один объект от другого, и уподобление формы соединяет их друг с другом, а подобие формы соединяет друг с другом, и помни это, так как это главный ключ к науке. А теперь пойми внутренний смысл упомянутого выражения «Он и имя Его едины», и также суть выражения «простое единство», на которое мы обращаем особое внимание в бесконечности. Ведь это единство — чудодейственное всемогущество Творца, ибо уже выяснилось различие между созданием и создателем, которое возникло из-за формы желания получить имеющееся в создании и отсутствующее в создании, когда вследствие отличия формы отделилось создание от Создателя. И создание приобрело собственное имя Создание, а не Создатель. И однако сказанное выше оставляет место для ошибки, и можно подумать, что свет бесконечности, называемый «Он», не слит полностью с бесконечностью, называемый Его имя, то есть с желанием получить наполнение свет, который называется Он. Ведь все свойства, исходящие из сущности Творца Высшего Света, называемое Он, только давать, и нет в нем абсолютно ничего от желания получать. Тогда как в бесконечности, называемой Его имя, есть желание получать, из-за этого она отличается от Высшего Света, в котором, как выяснено, нет ни малейшего желания получать. Известно, что различие свойств производит разделение. Поэтому сообщается в Пиркей де-Раби Элазар и Уари, далее по тексту, что это не так, а Он, имя Его, находится в простом единстве настолько, что нет между ними никаких различий. И хотя, конечно же, обязательно есть между ними, между Он и имя Его, какое-то отличие свойств, тем не менее оно совершенно не действует там, и хотя мы не понимаем этого, тем не менее это несомненно так. Об этом сказано, что совершенно никакая мысль не постигает бесконечность, поскольку это понятие выше нашего разума.
1: Но несмотря что это выше нашего разума, мы должны будем дать небольшое объяснение. Конечно же, не как Бальсулам входит вглубь, но чтобы было понятно для начинающих, свет создает желание получать, сущее из ничего. И желание получать находится под воздействием света. Когда оно находится под воздействием света, называется, что слито со светом. Хотя оба они отличаются.

0: всего. И хочет, чтобы наполнился и порадовался. То есть желание получать нет никакого «я», самостоятельности, ощущение, что это «я». И поэтому это состояние называется бесконечностью. Он находится под властью абсолютной света. Тогда как? Потом, с помощью особых действий света, желание получать приходит к состоянию, когда в нем пробуждается собственное желание, добавка желания, которое называется стремлением, украшением, пробуждением. И добавка этого желания — это уже насчет творения. И согласно этому мы вообще об этой добавке мы говорим, указывая на нее, что это творение. И об этой добавке мы говорим стыд и исправления, которые ему нужны, а не о том, что свет создал клей. Здесь иди к мастеру, создавшему меня, что я виноват, что ты меня создал так или иначе. Об этом вообще не говорится. Поэтому не говорится ни о каких свойствах и желаниях, в которых мы рождаемся или получаем воспитание с рождения или от окружения, пока не пробудится в человеке точка в сердце, и он сам не начнет добавлять к свойствам и желаниям, которые есть у него, в своем ощущении, в своем желании, он хочет постичь что-то вне основного желания. Это то, что он входит в группу, он берет книги. Он хочет, чтобы свет пришел к нему и принес ему различные добавки. Он хочет подняться из своего состояния. Он не знает, откуда и как, дают ему только точку. Все остальное согласно его усилиям и свету, который воздействует на него. Все остальное за счет человека. И само желание новое, которое добавится к предыдущему желанию, животному, материальному, который вообще не принимается в расчет, желание к духовному, к свету, к Творцу, к отдаче, когда он возьмет из всех средств, которые существуют, приспособив их. И с помощью этого уже придет к состоянию, что это стыд, а это усилие, это результат, совершенство, наполнение и так далее. То есть только в этих желаниях, которые он сам пробуждает, стремясь к Творцу, исходя из разных параметров, эгоизм, желание получать свет в нем, неважно, но его пробуждение, тогда он приобретает здесь что-то новое. То есть, когда он возвращается из состояния первого через второе состояние, мацав бет, к третьему состоянию, мацав гимель, тоже бесконечно, энсов, первый энцов — бесконечность. И вторая бесконечность. Нет, все же таки сделаем его третьей бесконечностью. Так есть здесь он. Это Наранхай. И имя его — Шмо. Это его устремление, добавка желания. Добавка желания. Тосефет рацион. Мяневра. Со стороны творения.
1: За некрашу мигалеши моток душим.
0: Это называется, что он раскрывает святые имена. Здесь нет имени. Да?
1: Как готов?

0: Да, так и написано. И нет у него имени и никакой границы. Нельзя его назвать никаким именем. Простой высший свет. А здесь есть Наранхай. Наранхай — это имена света, да, имена Творца. И все это в его кли. Он чувствует эти имена, он чувствует это отношение вследствие того, что он выстроил эти желания. Так Творец, он становится здесь как один, потому что это оно, само творение, это его желание, это его исправление. Это не то, чтобы он взял что-то извне. Он изобрел для себя эти имена.
1: Так,
0: постижение в духовном — это то, что я строю себя и постигаю на себе, на собственной плоти эти явления. Их я называю разными именами, их называю именем Творца, потому что я нахожусь буквально в том же свойстве отдачи. Есть здесь вещи, когда нельзя даже разделить между Творцом и Творением в таком виде. Не здесь. Нельзя сказать, что одно в другом находится или наполняется одно другим, но это буквально одно, потому что творение, которое постигает желание и впечатлением желания называется света, светом, постигает свет желания, это он, и это творец, это кли и свет, это одно целое. Нельзя здесь разделить между нами и ними. Нельзя даже сказать, что свет наполняет кли. Да, ну это... Да.
2: Может ли творение, после того, когда он приходит к подобию свойств Творцом, может сам захотеть сотворить что-то дополнительное?
0: То, что творение сейчас усваивает для себя новые желания, это называется, что он создает миры и участвует в творении. Это называется, что творение становится партнером Творца в действии творения, в действии начала творения. Да.
3: Кен, шаману хшавшиур нам.
2: Мы послушали урок, может быть, немножко короткий, 15 минут, но это немало. Мы начали второй пункт Ари через 30-ю сноску Бальсулама. Там мы слышали о том, как в первом состоянии желание и свет находятся в простом единстве. Слышали о законе подобия свойств, потом Рав продолжил это выяснять. Мы приглашаем всех помочь нам еще углубить этот урок, почувствовать друг друга, хисарон, притяжение света, возвращающего к источнику, через наши вопросы. Поэтому мы приглашаем всех и в мире, и в зале. Поднимайте руки, ставьте вопросительный знак. Я вижу, что уже у нас есть женщина Кармиэля. Пожалуйста.
0: Доброе утро всем. У меня вопрос в отношении относительно абсолютного света. Я хочу узнать, что такое абсолютный свет, потому что я понимаю, что желание должно начинаться отсюда, то есть вся работа начинается отсюда, чтобы желание получило этот абсолютный свет. Можно это объяснить? Да, что такое абсолютный свет? По всей видимости, вы имеете в виду первое состояние, когда мы говорим о простом высшем свете, у которого нет никакого имени, потому что кто дает имя свету? Только кли во время его постижения, как Рав сказал, что духовное постижение постигает на себе явление, а в первом состоянии еще нет постижения, и свет находится в абсолютном покое, нет там имени, которое можно дать в этом состоянии.
2: Да, в общем, в первом состоянии, первое состояние бесконечности, это называется простое единство, желание и свет находятся в простом единстве, и Рав объяснил нам, что это значит, что желание находится в полном владении света. Нет у него ничего своего, оно даже не ощущает само себя, и тем более тот свет, который его наполняет. И мы это называем, что свет и клей находятся в простом единстве. Так что мы не должны быть в простом единстве со светом, не наша цель прийти к слиянию с Творцом. Конечно, да. Но мы приходим к этому слиянию с Творцом уже не в состоянии простого единства, когда свет управляет клей, а мы предваряем это нашим хиссароном, поэтому мы спускаемся из первого состояния бесконечности, проходим через второе состояние, состояние исправлений, и достигаем состояния бесконечности обратно снизу вверх, это называется третье состояние, там уже есть предварение кли свету. И тогда свет, желание уже не просто полностью управляется светом, оно работает ради отдачи.
0: Так, извините, у меня еще один вопрос. Отсюда получается, что это состояние зародыша, убар? Это состояние убара? Или я здесь ошибаюсь и что-то не понимаю? Да, можно так сказать. Вчера мы видели урок, тоже видели тоже чертеж, что и сегодня, тоже три состояния в кругах. И в первом состоянии Рав сказал, что это как зародыш в чреве матери. Можно так его назвать. Спасибо за вопрос. Еще вопросы, товарищи, пожалуйста, здесь, в учебном зале, есть кто-то, кто хочет задать вопрос.
1: Друзья, дякую. Что значит быть у простой едности со светлом для нас?
2: Что значит для нас быть в простом единстве со светом? Давайте вернемся к чертежу, более или менее. Покажите. Мы не возвращаемся к этому простому единству, которое существует в первом состоянии. Это состояние бесконечности, оно называется первое состояние. Творец создает кли, созданное из ничего, создает желание, наполняет его, и он находится внутри него, и они в простом единстве. Что это значит? Между ними нет никаких разделений, находится как одно целое. Почему? Потому что так мы слышали, что Аарон напомнил нам, это как зародыш в материнской утробе, нет осознания, нет ощущений, нет ничего. Есть свет, наполняющий кли, а кли, оно даже не проявляется. То есть это как свет свечи в свете факела. Это состояние называется, хотя простое единство, но просто здесь нет осознания какого-то самоопределения кли, творения. Мы спускаемся с этого состояния, падаем по 125 ступеням, и потом проходим исправление, развитие творения. Это состояние можно назвать вторым состоянием, и начинаем карабкаться обратно в состояние бесконечности. Но теперь мы его называем уже третье состояние, потому что здесь мы раскрываем уже бесконечность, энсоф, из нашей работы, снизу вверх, в осознании. Это называется, что свет раскрывается в полной мере в Наранхай, во всех келим творения. Все келим творения, кедр, хухма, бина, зарабин, малхут, наполняются светом нефешу. И это уже называется раскрытие имен Творца. Потому что здесь, вместо того, чтобы он и имя его едины, в первом состоянии, здесь уже в третьем состоянии свет раскрывается буквально в кли, и раскрытие света в кли называется имя. Кли может уже назвать вот этому имя. Поэтому и сказано, что вся Тора — это имена Творца, то есть это исправленные формы желания получать, которые раскрывают все себе свет. Поэтому называется, что он называет его именем. То есть вся Тора — это раскрытие света в желании. Мы хотим достичь единства, да, но уже не простого, а полного осознанного слияния как и хочет Творец, чтобы мы его постигли. Дуди.
0: Я не понял из этого отрывка, что значит «возникло в его простом желании». Получается, что есть время, не сейчас у него возникло желание, а до этого еще не возникло. О чем это говорит? Да, ну, согласно объяснению, которое мы слышали от Рава, когда мы говорим о простом желании, это единственное слово, которое мы можем сказать о первом состоянии. Его простое желание, оттуда начинается творение в первом состоянии, когда мы постигаем, что нет никакого имени, которым можно назвать это состояние, кроме этого простого объединения, как спросил товарищ из Киева. Нет света и кли, нет кли, который что-то различает, даже может определить это состояние и дать его имя. Между прочим, вчера на уроке спросили, кто же все же постигает состояние. Рав объяснил, каббалист постигает тот, кто приходит к постижению полному, по всей видимости. Я так пытаюсь угадать. Кто-то постигает третье состояние, может и предварить, предваряющее его состояние. Состояние первое может постичь. Но если бы мы не постигали третьего состояния, мы бы не постигли первого состояния, где нет различия между Творцом и творением. И сейчас Раф объяснил, откуда начинается творение. После того, как есть простое желание, в первом состоянии есть еще свечение, которое создает дополнительное желание. Раф это назвал украшением, стремлением. Это творение. В первом состоянии даже не творение, поэтому нельзя его назвать, кроме как простое желание, простое, чтобы начать с этого весь процесс.
2: Да, может быть, еще о том, как это звучит, может быть, Дуди, мы слышим, что возникло в его простом желании, нам там на простом иврите кажется, что так ему вдруг захотелось, разговор не об этом. Возникло в его простом желании, это значит, что это желание, наполненное светом в простом единстве, то, что мы читаем это в 30-й сноске Баля Сулама, он объясняет нам, что имеется он и имя его едины. И, может быть, тот, кто привык к обычному вот этому повседневному ивриту, так ему кажется это, да, но здесь нет ничего повседневного, конечно же. Исраэль, пожалуйста. Да, спасибо. Были там слова Рава, он сказал, что творение является партнером Творца во всем процессе. Прежде всего, что означает партнер? И партнер — это состояние осознания или, может быть, без осознания тоже партнер? Ну смотри, мы читали сегодня второй пункт. Смотри, что написано, то, что пишет Баль Сулам. Причина творения — раскрыть имена и названия. И здесь мы понимаем уже конечную цель — раскрыть все эти состояния от первого, второго и к третьему. Это причина. Еще раз спроси об этом. Что ты спрашиваешь? Что значит, что творение — партнер Творца в этом процессе?
0: Отлично, если мы выполняем этот процесс, проходим этот процесс нашего развития от первого состояния, по сути дела. Не слишком много мы постигаем оттуда, но второе, когда есть нисхождение миров, есть на самом деле творение, и мы строим в себе стремление к третьему состоянию, полное единство, наранхай, когда мы постигаем все света в нашем исправленном желании, мы на самом деле становимся партнерами, как он говорит, он и имя его единое, он — это его желание, то есть раскрыть свои имена творением. Есть на самом деле партнер, который позволяет ему выполнить эту цель, дойти до нее.
2: Рав объяснил, что дают точку, а все остальное уже возложено на него. А на прошлом уроке, на первой части урока, да, в конце он говорил, что он объясняет это как Единственное, что можно сделать, это только ускорить развитие. И у человека нету, скажем, право-лево. Так что же все-таки это такое? Что значит все остальное, то, о чем говорил Рав, сейчас вот в этой части урока, да? И мы слышали от Рава так. Когда в человеке пробуждается точка в сердце, ему дают ее свыше. Это пробуждается в нем, это мы учим просто как пробуждение решимот. На определенном этапе пробуждается точка и начинается душа с этой точки, называется «нефешдек душа». Отсюда и далее Рав подчеркнул нам, что все, что человек добавляет, это уже как бы его счет. И как он добавляет, когда он приспосабливает, так он использовал такое слово, еще желание относительно цели. У нас есть поэтому окружение, мы друг с другом. Мне нужны еще такие с точкой в сердце, которых Творец так вырвал из общей реальности, и сейчас мы друг от друга начнем впечатляться от желаний друг друга и будем усиливать это желание. Это уже наша как бы заслуга. Вот здесь было на этот акцент. Йоав.
0: Творение — это первое сокращение? Творение — это первое сокращение? Кто-то уже вне бесконечного света, он имя его, когда начинает создавать создание этого сотворения творения. Ты, может быть, хочешь сказать, что творение с первого сокращения?
2: Творение — это само первое сокращение?
0: Первое сокращение — это часть процесса творения. Сейчас мы говорим в простом виде, я хочу объяснить себе. Было четыре стадии прямого света, в результате этого была Малхут бесконечности, то есть состояние, когда кли, у которого есть уже самостоятельное желание, потому что все стадии до этого не считаются кли, это что-то приходящее сверху, потому что есть желание высшего, и тогда есть кли, которое наполнилось светом. Почему на этом весь процесс не закончился, ведь он это хотел, создал кли, наполнил, все в порядке. По всей видимости, не все в порядке, он не пришел к совершенству. Давайте подумаем, что он хотел дать кли, наполнение или еще что-то? Так только наполнение не дает совершенства. Есть притча Бальсулама, я не помню, где есть богатый товарищ, встречающий бедного, и говорит, проси все, я могу тебе дать все, начинает давать ему, а в конце он говорит, на самом деле ты дал мне все, но я хочу стать как ты, я хочу, чтобы у меня была возможность отдавать. Тогда богатый говорит, это единственное, что я тебе не могу дать, а Творец может дать. Это совершенство, когда ты станешь как Творец. Если ты хочешь стать как Творец, ты понимаешь, что просто получение не дает тебе совершенства, и тогда начинается весь процесс. Ты, первое сокращение, он понимает, что не может прийти к совершенству, противоположным свету, делает первое сокращение, это, по сути дела, решение кли, выводит свет, и начинается весь процесс, о котором мы говорим, пока не достигает третьего состояния наполнения, совершенства. Ты отдаешь, Творец отдаешь, вы наполняете друг друга, и так приходит к совершенству.
2: Я понял все, что ты сказал, но вот понятие самотворения, потому что бар — это как бы вне, и когда начинает уже что-то происходить уже после того, что произошло, когда свет пришел, началось какое-то творение. Или это изначально творение от самуто, когда вот это творение начинается? Творение — это желание получать все. Это то, что находится вне желания отдавать, вне ступени Творца. Это называется творение. Это то, что возникло, и ничего кроме этого не возникло. Первое сокращение, ты прав в этом инстинкте, что это очень особое действие, потому что это впервые некая реакция кли, которая возникла не напрямую сверху вниз. Четыре стадии прямого света, свет создает шорош алиф бет гимал далит, и вот эта реакция, четвертая стадия, которая испытывает стыд и говорит, опа, я не хочу больше получать таким образом, это уже какое-то действие, которое мы можем различить там начало творения независимого. Да, но пока что это еще очень далеко. Есть еще целый процесс, мы изучали его в введении в науки Каббала. Это относительные понятия, что такое творение. Но создано только желание получать, не более.
0: Ну, скажем, что это на самом деле первое действие самостоятельное творение. Да, первое сокращение — это первое самостоятельное действие творения.
2: Но ведь это действие Творца, а это еще не действие творения.
0: Первое сокращение — это действие творения.
2: Нет, Творца.
0: Действие, которое делает творение, говорит, что я не хочу получать, потому что чувствую отличие по форме. То есть ощущение стыда просто гасит наслаждение и говорит, я не могу этого вытерпеть, я не получаю наслаждение, это действие творения.
3: Чили, Спейн, Вакаша, Women Chile, Вакаша.
4: Gracias, amigo. Continuando con la con lo recién expuesto, si en el Sof se dice que él y su nombre son uno, ¿cómo llega la criatura a
2: su propia conciencia? В мире бесконечности говорится, что он и имя его едины, то как творение приходит из своего осознания и работы, как он постигает это единство? Творение, прежде всего, должно отделиться от этого единства. И пример, который мы слышали от Рав много, вот это единство — это как семя в матке или как зародыш в матке. Он пока еще не осознает себя, ни себя, ни вот эту матку, которая его окружает и заботится о нем. Он не знает, что ему нужно, чтобы познать Творца. Прежде всего, нужно отделиться от него, нужно родиться, нужно выйти наружу, как и в нашем мире. Ребенок, который рождается, он тоже все еще ребенок. Возьмет время, пока он вырастет и станет сам родителем, и тогда он, может быть, поймет, что значит быть родителем. Поэтому мы выпали из этого простого единства, то, что называется зародыш материнской утробы. Потом мы находим себя во множестве разных развитий, миры, разбиения, рождения души и прочее. Мы обнаруживаем себя здесь, в этом мире, ничего не знаем о Творце, не чувствуем его, он скрыт от нас, вообще ничего не знаем даже о самих себе, постепенно мы развиваемся, и так далее, и так далее, и так далее, пока мы не попадаем сюда, в науку Каббала, точка в сердце пробуждается, и тогда мы начинаем работать. И что мы начинаем делать? То, что мы слышали от Рава, добавлять. Творец дал маленькую точку, сейчас мы должны добавить. Все, что мы добавим к этой точке, еще желание получать, вернее, еще желание быть как Творец, подняться к нему, к этому единству, это уже как бы наша работа. И как мы это будем делать? Друг от друга. Поэтому Творец привел нас вместе друг с другом, и в этом вся наша работа.
4: Gracias, amigos. Entonces, el proceso de igualarnos en forma al Creador es una acción de la luz.
0: Итак, процесс подобия свойств Творцу — это действие света или кли? Или это совместное действие? Отличный вопрос. Хорошо. На самом деле, весь процесс — это процесс кли или света, или совместное. Может быть, это связано с тем, что спросил Исраэль, где совместное действие Творца и Творения. На самом деле, ну, есть кли, должно дать свое стремление, желание быть в подобии свойств, но само оно не может это, потому что это против природы творения. Тогда оно обращается к свету с этим стремлением, и свет постепенно, поэтапно продвигает его к подобию свойств.
2: Последний вопрос. Давайте краткий Хайфа 3.
0: Да, как мы можем добавить, он один, и имя его единое — это он, эхат — это 13 гематрий и желаний, и рацион тоже, и лихаим.
2: Итак, переходим к сообщениям, дорогие друзья. Сегодня, как и каждый вторник, в 19.30 и до 21 по Израилю будем изучать статьи Рабаша. Урок переводится на все языки, и все товарищи нашего сообщества приглашаются. Дополнительное сообщение, дорогие друзья. Есть конгресс МАК Исраэль, русскоговорящий, ура! 7 августа, 8.30, будем изучать наш общий дом, наши проекты, будем беседовать о сути нашей связи, это является основой распространения. Мы приглашаем учеников выпуска «Весна 26» и «Осень 25». Ну и все, кто заинтересованы так прочувствовать нашу жизнь, нашего сообщества, подробности на сайте МАК Исраэль. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 30 июля 2002 года. Урок основывается на статье «Клипа предшествует плоду». Статья находится в книге Труды Рабаша, первый том, 339 страница. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 52 минуты. Пожалуйста.
1: Иньян клипа шекадма лапри.
0: Клипа предшествует плоду.
1: Зоар
0: в главе Балак говорит:
1: «И
0: если сказать, что Творец пожелал дать первородство Израилю, но ведь это незаконно. Исав олицетворял собой клипу и ситра ахра. Известно, что клипа предшествует сердцевине, и поэтому он явился на свет первым. И поскольку вышла клипа и ушла, появилась сердцевина. Крайняя плоть Эсав находится снаружи, поэтому и вышел первым. И заветное, самое дорогое, то есть Яаков, появился уже вслед за ним. Поэтому опережение Эйсавом не считается первородством. Клипа и крайняя плоть он. Нет в нем ничего ценного, и нельзя его сравнивать с дорогим, с сердцевиной. И захотел он выйти первым по той же причине, ведь клипа, оболочка, предшествует плоду. И следует понять, зачем Зоар объясняет нам это? Этот вопрос объяснил Раши в начале главы Берешит. Сказал Рабби Ицхак: Тору надо было начать со слов «с этого месяца вам», так как это первая заповедь, заповеданная Израилю. И в чем смысл, что Тора начата со слов «в начале»? И объясняет, поскольку силу действий свой поведал народу своему, дав им в наследие землю семи народов. И что если народы мира обвиняют Израиль, говоря: «Грабители, вы завоевали земли чужих народов», чтобы ответили им: «Вся земля — собственность Творца. Он создал ее и дал тому, кто прям в его глазах. И по своему желанию сначала дал этим народам, и по своему желанию затем забрал у них и дал нам».
2: Если так, то и с первородством то же самое. Вначале отдал его Исаву, затем забрал у Исава и дал Якову. И неправильно сказать, что первородство и земля не то же самое, поскольку землю можно продать и можно подарить, а первородство — свершившийся факт. Родившийся первым называется первенцем, и изменить ничего нельзя. Но мы видим, что первородство тоже можно продать и можно взять от одного и передать другому. Иначе как Иаков мог бы купить первородство у Исава, как написано: «И продал свое первородство Иакову». Отсюда видно, что первородство, подобно земле, разрешено передавать. Если так, что подразумевается, когда говорится, что ввиду того, что клипа предшествует плоду, не считается это первородством, то, что родился первым?
0: И чтобы понять это, первым делом надо выяснить, что означает понятие клипа, сердцевина, крайняя плоть, то, что называется Эйсав, и что такое брит, которым называют Яаков. Но сначала объясним, в чем заключается цель творения. А затем сможем выяснить, что главное, а что второстепенное. Чтобы знать, что значит плод, и клипа, кожура, дословно, которая обязательно предшествует ему. В чем необходимость этого? То есть, что иначе быть не может. Цель творения, как известно, дать творение все добро. Поэтому создал Творец сущее из ничего, Ешмеаин, творение, которое может получить все добро и наслаждение, которое он хочет ему дать. И творение это называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением. И не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это значит, что просто о свете мы не говорим, а только о свете, который облачается в кли.
2: Но этот сосуд, называемый желанием получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое подобие по свойствам. Сделано это для того, чтобы творение не испытывало чувство стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого-то что-то получить, как объяснили мудрецы, высказывание «позор, унижение человеку», что когда должен человек что-либо принять от людей, меняется он в лице. И поэтому произошло исправление, называемое сокращение и скрытие, после которого творение не может получать никакого наслаждения, если нет у него намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различать здесь следующее. Главное — это кли, называемое желание получить добро и наслаждение, и если его нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы и клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла. Как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Что означает, по причине сокращения произошло ограничение не получать ради получения, а только ради отдачи.
0: И порядок, как разъясняется в первой части учения десяти сферот, таков, что вначале сокращение было добровольным, то есть еще не было запрета на получение. Потом возник запрет на получение, но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние. То есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипот. После разбиения келим, произошедшего в мире Никудим, родились клипот, но в них еще не было структуры, и клипот назывались тогда только Вав и Никуда, но еще не было там понятия миров, и только после прегрешения Адам Ришона с нарушением запрета есть плоды, когда одеяния упали в клипот, образовалась у клипот структура из четырех миров. По примеру, святости. И называются они четыре нечистых мира Абия. И об этом написано в предисловии книги Зоар. «И знай, что наша работа в течение 70 лет делится на четыре части. Первая часть — постичь наше безграничное желание получить во всей мере его испорченности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абия. Поскольку если не будет у нас этого испорченного желания, не будет что исправлять. Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в теле со дня появления на свет, но должно произойти образование сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находился под их властью и получал от их свечения, которое бы все время растило его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. И если не может справиться с ними при помощи Торы и заповедей, превратить желание получить в отдачу, тогда желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
2: Второе. С 13 лет и далее получает силу, точку в сердце. Это тайна обратной стороны чистой души. Облаченный в желание получать, возникающее в момент рождения, но начинающее появляться только после 13 лет. И тогда начинает входить под воздействие системы чистых миров в меру его занятий Торой и заповедями. И основная цель этого периода — достичь духовного желания получить и развивать его. И поэтому вторая ступень после 13 лет относится уже к духовному. И это, как сказано, чистая служанка, прислуживающая своей господе. Госпоже, называемая Шхина, душа, поскольку служанка приводит его к отдаче и удостаивается присутствия Шхины. И конечная стадия этой ступени, когда возгорится до такой степени страстная любовь его к Творцу, что не дает мне заснуть. И сказанного можно понять, что такое «гдуша» и что такое «клипа». «Гдуша» объясняется из выражения «посвященное Творцу», означающее, что не принадлежит нам, то есть не принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовное, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит в духовное достояние.
0: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот до 13 лет, как сказано выше в предисловии книги Зор, когда чувствует уже, что у него есть собственная власть, поскольку клипа, называемая желанием получать для себя, называется изменением свойств, которое отделяет его от Творца. И это понятие «клип-получение», которое человек обретает, находясь под властью клипот до 13 лет, дает ему возможность почувствовать себя хозяином во власти, где он может делать все, что пожелает, потому что он не чувствует никакой иной власти, кроме своей собственной. И поэтому, когда говорят ему по истечении 13 лет, что пришло время, когда ты должен отменить свою собственную власть и сказать, что нет никакой иной власти, кроме Творца, тогда он начинает думать и размышлять, для чего должен отменять свою власть и говорить, что только Творец хозяин, а я раб его, и у меня нет ничего своего, но, как сказали мудрецы, все, что обрел раб, обрел его хозяин. То есть я должен служить Творцу, доставляя ему наслаждение.
2: Тогда тело человека, называемое желание получить, предъявляет свои претензии. Прежде всего, я должен верить, что есть у Творца связь с творениями, а затем я должен видеть, что стоит верить в то, что Творец — хозяин. Но почему я должен отменить свою собственность и беспокоиться только о доставлении радости Творцу? Что мне с этого? И человек уже верит, что есть у Творца связь с творениями, то есть верит, что все его желание — делать добро творение. Он видит при этом, как Творец не более чем обслуживает его, то есть Творец — раб, а человек — хозяин и господин в доме. И на Творца возложено служить ему как раб своему господину. Но когда говорят человеку, что ему следует знать, что на самом деле Творец хозяин, а мы творение, и ни на что в мире не влияем, и принимаем ли мы его правление или не принимаем, как неверующие, ничего не поможет, поскольку Творец делает все по своему желанию, а творение поневоле должны выполнять его указания. Как сказано мудрецами, и взыскивают человека, желает он того или нет.
0: Получается, что если даже человек не согласен с тем, что говорят ему, но то, что он не хочет верить, это не меняет действительность, меняет реальность. То есть Творец является хозяином и делает то, что он хочет. Но человек не способен видеть истину, и потому люди не хотят верить. Однако если человек, не дай Бог, не верит в это, он не может принять себя быть рабом Творца, то есть верить, что Творец — Господин, а мы — Его рабы. И это только верующим дано. Однако, если вера не является истиной, то есть люди, которые верят, что Он Творец, и Он создал мир с целью делать добро творением. И верят также, что Творец заповедал нам через Моше Рабейну выполнять Тору и заповеди, которые даны нам. Но верить могут только через свою выгоду. То есть, что Он наградит нас за то, что мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей. И им есть на что положиться, поскольку сказали наши мудрецы, если ты много занимался изучением Торы, тебе дают большую награду, и верен, давший тебе работу, выплати награды за нее. И знай, что праведники получат награду в будущем мире.
2: Мы видим, что тут есть вера в Творца и в Тору Его. И строго выполняют как легкие, так и трудные заповеди, но все измеряется выгодной, выгодой для получения награды, и называется это ради себя, лолишма. Но надо помнить, сказано мудрецами, что из лолишма приходят к лишма. Если так, то и это уже определяется как духовное. Но когда говорят человеку, что настало время, и ты должен отменить личную собственность и сказать, что нет в мире никакого достояния, и ты больше, чем раб, прислуживающий Творцу не ради награды, то тогда тело восстает против этого, и начинается основная работа, поскольку это против нашей природы. Поэтому надо верить выше знания и сказать телу, что ты должен знать, что не способна работать ради доставления радости Творцу, ничего взамен не получая. Природа наша дана нам как необходимость. Ведь все творение, как известно, это только желание получать и ощущение недостатка и стремление получить наслаждение. И это называется желание творения, созданным из ничего. И мы называемся творениями именно по величине желания получать. И его можно назвать творение. И желание это находится на всех ступенях духовных миров. Но в духовном это желание получить исправлено намерением ради отдачи. Получается, что главное — это желание получить. А разница между святым и нечистым и между жизнью и смертью только в намерении.
0: И объясняется это так. Получение ради отдачи называется святостью, поскольку оно является подобием свойств, а подобие свойств называется слиянием, как сказали мудрецы, и слиться в нем. И сказано, достигни свойств его, насколько он милосерден, будь и ты милосерден. И благодаря этому человек сливается с дающим жизнь. Получается, что дается ему жизнь свыше. Но если он не может выполнять действие, если он не может облачить намерение ради отдачи, то он находится в незавпадении по свойствам, в отличие от своих, по свойствам с Творцом, поскольку тот дающий, а творения хотят только получать, и поэтому они отдаляются от источника жизни. И у них нет ничего, кроме смерти. И это называется клипа. Хотя она исходит из сути творения, но если нет там желания получать, вообще не о чем говорить. Но вместе с тем, если оно не исправлено на отдачу, то называется клипой, ситра ахара, ангелом смерти и так далее.
2: Мы видим, согласно установленному порядку исправления, что сначала должно быть желание и стремление получить наслаждение, и вслед за этим необходимо узнать, что запрещено получать с эгоистическим намерением. И хотя есть сильное желание получить наслаждение, обязаны все-таки преодолеть его так, чтобы захотеть получать наслаждение только при условии, что можно исправить намерение, то есть получать теперь лишь потому, что Творец желает этого, и человек хочет получить наслаждение, доставив тем самым удовольствие Творцу. Находим, что личную заинтересованность он уже отменил, то есть ничего не хочет получать ради себя. Но поскольку Творец желает, чтобы он получил, он говорит, сейчас я хочу насладиться и получить удовольствие, потому что таково желание Творца, и я хочу выполнить его. Поэтому получает теперь добро и наслаждение.
0: Но чтобы человек достиг этой ступени, называемой желанием только доставить радость Творцу, должна начаться настоящая работа, где есть две особенности, которые надо выделить. Первое. Это действие, когда трудно человеку отказаться от наслаждения, неважно от какого. Скажем, к примеру, наслаждение отдыхом. Когда человек должен производить материальную работу, чтобы получить материальную награду, и человек идет, допустим, работать на стройку или на завод, конечно, ему трудно отказаться от наслаждения покоем. Но поскольку у него будут большие страдания, если ему нечего будет есть, то он отказывается от удовольствия находиться в покое и принимает на себя усилия, поскольку с помощью их он постигнет большее наслаждение. И чем же оно больше? Тем, что этим он выигрывает две вещи. Во-первых, он избегает страданий от того, что нечего ему будет есть, и избегает стыда от того, что нечего ему будет одеть.
2: Во-вторых, он насладится пищей, получит удовольствие от почета, и поэтому, хотя он и отказывается от отдыха, ощущение страданий от отсутствия покоя он не чувствует. Когда же он отказывается от сна, он ощущает страдания, кроме того, что не получает наслаждения от сна. И когда работает, кроме того, что отказывает себе удовольствие отдохнуть, он еще страдает от необходимости находиться все время в движении. В то время, когда человек выполняет физическую работу, он страдает, но эти страдания несравнимы с теми, которые испытывает от голода или когда должен находиться среди людей, отмечающих какое-нибудь радостное событие, брит мила или свадьбу, а ему нечего надеть. Поэтому легче отказаться от отдыха и предпочесть труд и усилия. И все поступают таким образом, отказываются от покоя и идут работать. Это подтверждает то, что страдания, лишения тяжелее остальных. И то же самое происходит, когда говорят человеку: «Откажись от отдыха и начни работать в Торе и заповедях». Тогда он тотчас спрашивает, как принято у людей: «Если я откажусь от покоя, в чем мой выигрыш, я хочу увидеть выгоду для себя».
0: На это Рамбам отвечает: награда твоя как в этом мире, так и в будущем мире, и спасен будешь от всех бедствий и от всего дурного. Тогда он может поверить в то, что говорят ему, и выполнять Тору и заповеди как действие во имя высшей цели. То есть его намерение в

0: Только не хозяина одного завода, а мы верим, что он хозяин всего мира. И на него мы работаем. И мы говорим себе, откажись от работы в маленькой компании, которые дают маленькую зарплату, и работай на большого хозяина, который является хозяином всего мира. Но спрашивается, почему же в таком случае не все спешат работать на хозяина всего мира? Ответ прост. Поскольку не видят награду тут же на месте, а должны верить в эту награду, что получат ее после завершения работы. Но не все способны верить в награду. И поскольку сомневаются в награде и должны верить, что в конце концов получат награду, нет большого количества желающих такое. И поскольку в нашем мире принято работать с уверенностью, получить заработанное, а не в сомнении, то есть большая разница в желаниях работать в материальном и в духовном. Но следует знать, что вся разница заключается в том, что в духовном награда вручается не сразу на месте, а нужно верить. И в этом все различие.
1: Но мы видим, что приходят люди и хотят заниматься Торой и заповедями, несмотря на то, что до прихода были неверующими. Приходят и говорят, что хотят стать верующими. И когда спрашивают у них, в чем причина их решения изменить свой жизненный путь, отвечают, что не видят смысла в своей жизни. То есть в эгоистической жизни, поскольку им нечего получить для удовлетворения эгоистических желаний, нечем питать свое самолюбие, поэтому хотят выполнять Тору и заповеди. Они слышали, что есть наслаждение в Торе и заповедях, и таким образом можно будет наполнить свое желание получить. Значит, пока видит возможность наполнять свои эгоистические потребности материальными наслаждениями, им не нужно менять свой путь. Но если слышит, что есть вера и есть правящий миром, и он создал мир не просто так, а с определенной целью, и цель — это насладить свои творения, и когда человек слышит это, и он к тому же не получает удовлетворения от материальных наслаждений, поскольку не находит в них смысла жизни, чтобы ради них стоило жить и страдать, а страдает каждый. Когда слышит, что есть место, где что-то светит в жизни, когда может выйти из мира материальных наслаждений, несмотря на то, что, как уже говорилось, в них не надо верить. А в духовном надо верить. А он-то как раз сомневается, что конец всему делу, венец. То есть завершение всего, он получит награду. Но поскольку материально лишено наслаждений для него, он может перейти к духовному и выполнять Тору и заповеди.
0: Но когда человек охвачен материальными страстями и находит в них удовлетворение, пусть даже и временное, а затем видит, что в итоге не получил удовлетворения.

0: тогда он в состоянии младенца, попавшего в руки идолопоклонников, и у него нет сил вырваться из-под их власти. Однако, даже после того, как такие люди приняли на себя бремя выполнения Торы и заповедей, иногда пробуждается в них страсть, пробуждаются в них материальные страсти, и тогда тяжело им продолжать работу. Но нужно знать, что то, что пробудились в них материальные страсти, то есть они начали чувствовать в них вкус, которого ранее не ощущали. Это люди, которые получили религиозное воспитание, и они выполняют Тору и заповеди, в то время, когда они начинают производить работу на отдачу, пробуждается в них вкус к материальному больше, чем в то время, когда они начали работать на отдачу. И об этом сказали наши мудрецы, сказал Рабби Ицхак, со дня разрушения храма удовольствие от плотских наслаждений осталось только у грешников. Объяснение. Со дня разрушения храма, то есть с того момента, когда духовное сердце человека уподобилось, разрушилось, пропало удовольствие от совокупления, поскольку это удовольствие включает в себя все остальные наслаждения. И оно осталось только у грешников, у совершающих преступления. И это удивительно. Почему дано совершающим грех чувствовать большее удовольствие в материальных наслаждениях, чем те, которые не грешат, не совершают преступления, как будто им положена награда за совершение преступления, что они чувствуют больше удовольствия, чем остальные?
1: И чтобы это понять, надо посмотреть, как это происходит в нашем мире. Если, например, работодатель может устроить так, что человек будет работать у него за малую плату, он не заплатит ему больше. Поэтому каждый старается взять работника, чтобы делал у него все, что от него требуется за минимальную плату. Но никогда хозяин не заплатит больше, чем требует сам работник. И в духовной работе, когда злое начало приходит к человеку и говорит: «Нарушь заповедь Торы», то человек спрашивает: «А что ты мне дашь за это?» Ему говорит злое начало: «За это, что послушаешься голоса моего, дам я тебе, ну, например, скажем, 200 грамм наслаждения». И человек говорит: «За 200 грамм наслаждений я не могу нарушить заповедь Творца». Тогда злое начало обязано добавить ему еще 100 грамм, пока человек уже не сможет отказаться от такого наслаждения и вынужден будет подчиниться злому началу. И отсюда мы видим, какую цену дает человек за грех, настолько трудно ему нарушить заповедь. И поскольку трудно совершить это действие, приступить к заповеди Творца, существует правило, что за трудную работу больше платят. Поэтому в меру того, насколько трудно человеку нарушить злое начало, вынуждено дать ему больше вознаграждения, то есть больше наслаждения за нарушение. Но когда нетрудно ему нарушить заповедь Творца, злое начало не обязано давать ему большое наслаждение. И выходит, что неверующие, которые вообще не занимаются Торой и заповедями, не чувствуют, что приступают что-то запретное, как сказали мудрецы: «Нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему». Поэтому злому началу не надо давать ощутить вкус нарушения, поскольку ему нарушить что-либо не тяжело, и незачем оплачивать ему нарушение заповедей. Эгоизм должен постоянно находит желающих работать на него, и таким образом не должен вознаграждать их большим наслаждением.
0: В то время как те люди, которые не хотят делать преступление, и в час действия, когда человек чувствует, что он собирается совершить преступление, ему трудно это сделать. И поэтому злое начало вынуждено давать ему почувствовать большой вкус в прегрешении, иначе не послушают его голоса и не будут выполнять его указания. И поэтому он обязан платить ему большим наслаждением.
2: И
0: этим можно объяснить слова. С момента, как храм был разрушен, то есть с момента, когда святость не находится в сердце человека, то исчез вкус в наслаждениях, называемых совокуплением, и передан совершающим преступление, что означает, что все время, когда человек чувствует, что совершает преступление, он чувствует вкус, но нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Это значит, что злое начало не дает ему наслаждения, поскольку он и так работает на него без всякого вознаграждения, поскольку не чувствует тяжести нарушения. И есть огромная ошибка у религиозных, где есть те, которые думают, что у светских есть большее ощущение в материальных наслаждениях. Ведь они выполняют все, что требует их злое начало, без всякого вознаграждения, потому что вся их жизненная сила в том, что они против религии. И нет у них наслаждений, как думают религиозные, потому что злое начало не дает вознаграждения даром.
1: Неудивительно, что человек, начав работу по отдаче, чувствует, что и желание материальных удовольствий увеличилось. Не потому, что упав в эгоистические желания, а наоборот, сейчас он не желает получать ради собственного удовольствия и хочет только отдавать. И поэтому злое начало, когда приходит помешать ему, дает ему больше вкус в обычных наслаждениях, чтобы слушался его и не мог ему противиться. Вместе с тем, прежде чем начал работать на Творца, когда был еще погружен в земные страсти, не чувствовал такого стремления к ним, поскольку еще не было в них заключено большого наслаждения. Теперь, если он не почувствует большого наслаждения, нечего его злому началу делать, и, конечно же, он не будет слушаться его. Получается, что чем больше отдаляется человек от себялюбия, тем больше вкус чувствует в эгоистических желаниях, иначе не послушается их голоса.
0: Вытекает из сказанного, что человек не должен пугаться, если в середине работы он почувствовал стремление к материальным наслаждениям. Ведь и прежде него, его желания не имели никакого сравнения с этим. Но теперь, когда он каждый раз должен исправлять свое клиполучение, то чем больше наслаждения, это значит, что его желание больше. И когда он исправляет желание, то есть преодолевает его, то каждый раз он выявляет желание, называемое кли, тем, что извлекает его из клипот и присоединяет к духовному. И поэтому дают ему каждый раз все большее стремление к наслаждению. Но каждый раз он должен молиться, чтобы дали ему свыше силы противостоять этому желанию к наслаждениям, называемому желанием. И это называется исправление желания корня его души. И исправление их, то, что он должен исправить, исправление их начинается с килим, то есть с желания получить материальное. И в конце концов приходит к тому, что исправляет килим, то есть желание получения вещей духовных.
1: И на каждое такое желание он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу преодолеть и исправить его, как сказано мудрецами, пришедшему очиститься помогают. И разъясним то, о чем спрашивали. Первое. Взор спрашивается о том, что первородство отдано Яакову, но разве Исав не родился первым? И объясняется, что Исав — это клипа, поэтому вышел вначале, а затем уже вышел Яаков, потому что клипа или кожура, она предшествует плоду. И спрашивали, есть уже объяснение Раши в начале главы Берешит, где написано «силу действий своих передал народу Творца». Если скажут другие народы «грабители вы», то ответят им «вся земля надел Творца». Он создал ее и дал тому, кто пригоден, кто нравится ему. И по его желанию забрана у них и передана нам. Почему же тогда взор? Есть еще одно объяснение. Второе. Необходимо, чтобы клипа или кожура предшествовала плоду. Объяснили просто, ведь Творец создал мир, и творение — это только желание. Известно, что свет не называется творением, а называется созданным из существующего. Поэтому нельзя сказать, что прежде чем появилось, что исправлять, должно было быть создано исправление. Объяснение. Прежде создал кли, называемое желание получать, затем сделано исправление на него, называемое сокращение и скрытие. И лишь тогда были получены творениями. Свойство народов мира получать для себя, что является неисправленным желанием, называемым клипа.
0: Если так, то иначе быть не может, поскольку невозможно исправить то, что еще не родилось. Выходит, что то, что они говорят, «Он сотворил», это означает, что «Он сотворил мир в принятом порядке». Сначала появляется хиссарон, недостаток, нехватка, а затем лишь можно его исправить. И поэтому, в соответствии с законом корня и ветви, вначале должен выйти получающий ради получения, то есть свойство, противоположное Творцу. То есть изменение отличия по форме, называемое народами мира, как написано в книге Зоар. Все, что делается народами мира, делается только ради себя. И об этом сказано, что клипа предшествует плоду. То есть клипой называется то, что нельзя употреблять в пищу, поскольку наслаждение не входит в получающие келим после исправления сокращением. Но затем, когда приходит такое исправление, которое называется намерением ради отдачи, и это свойство Якова, то это называется плод, поскольку желание получить, есть у него сейчас исправление намерением ради отдачи Творцу, и есть возможность есть плоды, потому что тут есть понятие совпадения по свойствам между кли и светом, и тогда кли удостаивается плодов. А о Ситра Ахра говорит Зоар, что что Богиной оскопится и станет бесплодным. И сказано, что Яков называется союзом, заветом, брит. И значит, будут едины, как написано, знак заключения союза между мной и сынами Израиля, знак навеки. Выходит...
1: Слиха.
0: Выходит, что то самое объяснение, которое сказал Рабби Ицхак, что это объяснение, что клипа предшествует плоду, и по закону корней и ветви выходит, что вначале нужно сотворить клипу, то есть желание получения ради, получить ради получения. И только затем вышло исправление, называемое Исраэль и Яков. И об этом, то, что сказано, что взято у них и отдано нам, это для исправления, потому что таков порядок. И перейдем к уроку.
2: Рану Маамар. Иньян клипаши кадмали при Керар Гимель Шлаве Асулам.
0: Мы прочитали статью «Клипа предшествует плоду», том 3 Шлаве Асулам, 192-я страница, глава Балак. Что значит, что клипа предшествует плоду? Мы находимся в точке противоположной цели творения. Хуже и дальше, которые от Творца нет. И из этой точки мы должны выяснить эту точку и действительно почувствовать, где мы находимся. Ведь пока что у нас нет осознания. Действительно почувствовать, где находимся, это начинается от Махсома и выше. Но наша работа все-таки начинается с осознания зла в нашем текущем состоянии. И когда человек начинает работать над этим, неважно, получил ли он религиозное воспитание, или он светский, неважно, умный ли он, образованный, или не настолько образованный, не настолько умный, более развитый, менее развитый, чувственно, душевно, интеллектуально, через какое-то время на него начинает воздействовать окружающий свет, и тогда человек начинает чувствовать себя относительно этого окружающего света, то есть он начинает чувствовать желание получать в себе, которое противоположно окружающему свету в каждом свойстве и желании. И тогда у него действительно возникает раздвоение. С одной стороны, он ощущает божественность немного. Свечение окружающего света, он не чувствует его. Он чувствует какой-то результат. Чем может быть духовное, насколько он представляет себя? Конечно, это еще очень далеко от истинного духовного. Истинно духовное в миллиарды раз больше, чем он может себе представить. Но все-таки он что-то ощущает. И вместе с этим ощущением он чувствует, кто он и что он, и насколько противоположен. И каждый раз разрыв между ощущением духовного и ощущением себя растет. А человек думает только из ощущения, поскольку мы существа ощущения. Наш разум нам нужен лишь для того, чтобы расшифровывать ощущения. Наш разум построен так, чтобы лучше использовать чувства, лучше наполнять желание получать. Желание получать — это творение, а разум — это вспомогательная система. Как наполнить желание получения? Желание получать. Поэтому человек, который хочет, который чувствует себя плохо, разум тут почти не помогает. Верно, что нужно сказать себе «нет», то, что я чувствую, это потому что я сейчас действительно вижу истину, а прежде я не видел истины. Но все эти премудрости не особо действуют. Чувства властвуют. И действительно, только большой, долгий опыт человек должен накопить, чтобы прийти к выводу, что действительно не будет он чувственно реагировать на падения, а будет их принимать только в такой полезной форме и работать с падениями, понимая, что действительно, насколько он продвигается к тому, чтобы быть рабом Творца, он видит в этом зло в себе. Он больше видит себя слабым. И действительно, эти вещи, даже когда начал изучать Каббалу, он был настолько пылким к духовному, буквально все ничего не стоило, кроме духовного. В конце концов, что я думал, к чему пришел? Каждый начинающий приходит ко мне и говорит, наконец-то, этого я желал всю жизнь. Начинает учиться, а через полгода по нему видно, что не этого он хотел всю жизнь, что есть еще что-то, чего он хотел. И теперь ему это ясно. Почему? Потому что действительно желание получения, желание получать растет, его открывает. Человек начинает показывать различные соблазны и тянут его в разные стороны такими животными наслаждениями, которые ему показывают. И действительно, во всех этих животных наслаждениях он начинает получать намного больше наслаждения, чем получал прежде. Ну, в определенные периоды, не во время подъема, а во время падения. И это потому, что хотят увеличить в нем точку в сердце, чтобы она расширилась до 10 сферот. Поэтому таков путь. Мы изучаем, что света двигают кли, свет строит кли, рождает кли. И здесь окружающий свет, который светит точке, он двигает ей и создает из нее кли, пока действительно она станет кли из 10 сферот. А работа человека — быть наблюдателем, смотреть на то, что свет делает с ним, и согласиться с этой работой, правильно почувствовать ее и установить правильное отношение к тому, что называется грехом, что называется заповедью, и не пугаться такого ощущения, что он все время отдаляется. И понемногу он также получает другие, иные определения, что такое грех, что такое преступление, что называется ради отдачи Творцу. Он не настолько относится к прегрешениям животного уровня, а относится к тому, что приводит его к связи с Творцом. Поэтому он радуется, тому, что в нем поднимаются неисправленные килим, и он в этом видит, что действительно каждый раз удостаивается исправить или хотя бы осознать более крупный килим. Это признак того, что он стал сильнее, он стал больше. То есть каждый раз, когда человек получает падение, он в сущности должен поблагодарить за то, что удостоился того, что Творец дает ему, открывает ему еще одно неисправленное кли, еще одно неисправленное кли из его души. И, видимо, он действительно прежде работал и как будто заслуживает этого. Как Бааль Сулам пишет там в письмах, что если неисправность скрыта, то нет надежды. Если человеку еще не раскрылось кли, то кто знает, когда оно раскроется? В то время как если кли раскрылось, то это признак того, что в этом кругообороте, то есть уже в этом состоянии, в котором он находится, до следующих подъема и падения, он уже исправит его. Поэтому нужно радоваться раскрывающимся грешникам и стараться быстро посредством учебы установить, что это эти грешники, что это недостатки, отдаляющие нас от цели, и тогда относиться к ним в форме, которая будет полезна ему для цели. Есть вопросы?
1: Почему Рамбам пишет, награда твоя будет как в этом мире, так и в будущем мире, а не пишет только в будущем мире?
0: А награда в этом мире или в будущем мире? Награда — это... Мы учим, что нет ничего, кроме цветов и келим. Так награда в этом мире называется, что сейчас я исправляю килим, а будущий мир — то, что я готовлю их к наполнению после того, как прохожу махсу. Сказано, что нет награды за заповедь в этом мире. Что это значит? Есть награда за заповедь, которую получают здесь, на месте. Есть награда за заповедь, которую получают, когда проходят под духовным ступеням, есть награда за заповедь, которую получают после конца исправления. Зависит от того, что считать наградой. Награда за истинную заповедь можно получить только в истинном кли, в желании получать, а оно исправляется как левый эйвен только после конца исправления. Здесь, в этом мире, наша награда только прийти к тому, что написано, что не дает мне уснуть, больна любовью я, желанию к Творцу ради получения. О лишма еще не говорится, только ло лишма, но к самому большому ло лишма, из которого я перепрыгиваю через махсом и получаю самое маленькое лишма. А после махсома награда — это первая ступень после махсома. Сама ступень называется наградой и наказанием. Тогда человек, согласно своему ощущению, выясняет свою кли, и в каждом действии, которое совершает ради отдачи, сразу получает результат, называемый наградой. Тогда как сейчас мы еще не можем установить, что это так. И каждый раз награды и наказания — это вещи, которые меняются согласно пониманию человека. На самом деле он всегда получает награду. Но эта награда иногда кажется ему наказанием, а иногда она представляется ему наградой. И кто знает, что верно, это или обратное. Но это вещи, которые меняются. Для нас сейчас, в нашем состоянии до махсома, нужно только верить, что все, что мы получаем, это награда. Потому что действительно, если человек учится и устраивает свой распорядок дня так, чтобы в конечном счете все крутится вокруг движения к цели творения, Тогда все, что встречается ему на пути, в сущности, должно помочь цели. У него есть уже личный расчет с Творцом, не общий расчет, как у всего человечества. И все. В чем разница? Разница в том, что все человечество получает всевозможные состояния в общей форме. Весь народ, или всевозможные группы, или всевозможные вещи. Не человек лично, а массы.
2: Так,
0: больше поднимаются, больше опускаются. Различные состояния у них. Ты видишь снаружи, как они впечатляются от чего-то, переходят к другому и так далее. В то время как у нас появляется впечатление, то есть подъемы и падения, или какое-то отношение уже в мере того, насколько это отношение направлено к Творцу. И тогда оно выходит из общего определения масс, а становится личной вещью. Не общее управление, а личное управление. Личная связь с Творцом. И тогда и подъемы, и падения личные для человека. Все они согласны тому, как привести его к цели. Уже из этого человек должен чувствовать, что он действительно находится в правильных состояниях. Не важно, что это за состояния будут.
1: Почему вообще на этапе подготовки то, что мы должны делать, это в сущности расти только желание к духовному, которое является таким как бы теоретическим желанием, не желанием ради отдачи?
0: Мы в конечном счете это коробка с 5 отверстиями. Через 5 отверстий входит информация и входит в центр наслаждения, в наши кли. Духовные кли. То, что мы можем раскрыть внутри себя, внутри нашего разума, электричество, химические действия, в конечном счете. Но где само наслаждение? Мы знаем, что если надавливаем на это, даем немножко потенциала на какую-то область, то человек наслаждается. Не только человек, обезьяна, неважно. Но что называется наслаждением? Как из химических реакций всевозможных, электрических, как это превращается в ощущение? Этого мы не знаем. Это уже находится во второй половине творения, в желании получать. А переход между одним и другим наука не может постичь. То есть она может видеть только переход. Вот до этого места, как, допустим, есть какая-то перегородка, а за перегородкой находится желание. А с самим желанием ты не можешь работать в чистой форме. С самим желанием. Это уже относится к духовному. Духовность клипы или святости не важно, но духовное. То есть не к облачениям, а уже к духовной категории. Кроме 5 отверстий, через которые ты получаешь какое-то воздействие и расшифровываешь его как наслаждение или страдание, есть еще одно отверстие, называемое шестым чувством или точкой в сердце. И через него тоже приходит ко мне, к человеку, какая-то информация, только информация, не облаченная во внешнее облачение. Я не получаю ее через еду, или там через что-то, или даже через электричество, когда вместо еды я могу коснуться какой-то точки в мозгу, и тогда я начну думать, что сейчас я ем стейк. Есть такое. Но в духовном, с окружающим светом такого нет. Свет действует в форме, когда он уже обнажен, когда у него есть собственное облачение, но его облачение — это также духовное облачение. И он тоже приходит в центр наслаждений. И тогда я нахожусь как получающий два вида наслаждений. Наслаждение, называемое наслаждениями этого мира, из этого мира, и наслаждение, называемое из духовного мира. И тогда я должен предпочесть одно другому. Если я посредством всевозможных действий, упражнений, тренировок, скажем, прихожу к состоянию, когда я жду только наслаждение, которое придет через шестое чувство, а наслаждение, которое я получу через пять органов чувств, не настолько привлекают меня. Хотя, как мы сейчас читали в статье, мне все время увеличивают наслаждение через пять органов чувств еще как. И какие именно наслаждения? Самые животные наслаждения. Наслаждение осязания. У тебя есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Животные наслаждения, секс, он говорит, это в общем, это наслаждение от осязания. Самое-самое животное и как будто бы самое близкое.
1: Если я предпочитаю это абстрактное духовное наслаждение всем животным наслаждениям, которые увеличивают мне в миллиард раз по сравнению с тем, что есть у обычного человека, и неважно, религиозный я или светский, если я нахожусь в этой работе и выхожу из уровня неживого, да, так что я был светским на неживом уровне или религиозным на неживом уровне, это не важно. Тогда, если я пришел к состоянию, когда хочу только Ормакив, это признак, что у меня есть сильное желание к нему. Неисправленное, верно, не ради отдачи, но желание только к нему. Это называется «больна любовью я», что не дает покоя мне, не дает, не могу спать. И если я прихожу к этому, я готов со своим кли максимально, насколько мог, подготовить воду Максома. Теперь чего мне не хватает к этому кли? Не хватает только экрана. Экран я никогда не могу сделать сам, это делает свет. Если есть у меня такое хорошее, такое большое желание получать, то есть ради получения, мне дают экран, и я становлюсь маленьким духовным кли. Потому что в общем, самое большое мое желание получать к окружающему свету, который может быть ниже Максома, это Ахураим, это обратная сторона первой ступени над Максомом. Ахураим, который спускается в этот мир, там все еще есть работа ради отдачи, выше знания, но все-таки это то, что я сказал, пока что более понятно. Не то чтобы нам не дают видеть больше. Мы можем видеть всех килим, которые исправляем. Наше восприятие, я могу видеть гораздо больше, чем способен. Но это неверно, понимаешь? Нету фокусов. Все эти фокусники, это как Куперфильд и другие, видишь, это большая наука, искусство, как они это делают, разные технологии, но нет чего-то действительно волшебного. Нет такого. Человек видит согласно своим исправлениям. Я хочу перепрыгнуть отсюда на другую планету. Да, ты можешь захотеть, если бы ты действительно хотел, и это желание было бы действительным, настоящим, когда ты был бы готов к этому, ты должен был бы получить исправление. Для этого и сделал бы, но ты только говоришь об этом, ты не хочешь. Это только разговоры. Поэтому нужно разделять. Духовное — это называется желание. Желание, которое действительно находится в сердце. И согласно этому желанию человек работает и получает. Не то, что ему это кажется. И поэтому у нас всегда есть какое-то отчаяние, какие-то такие мысли, мы думаем. Короче говоря, есть то, что человек предполагает, и то, что есть на самом деле. Это потому что мы не понимаем своего сердца. Если бы мы видели точно свое желание, у нас не было бы никакого разочарования, мы бы знали, где мы находимся и что положено. Было бы все ясно. Вся наша учеба — это в сущности процесс самопознания. И когда я прихожу к этому, тогда я чувствую свое кли и действительно то, что есть внутри него, и затем в этом кли я начинаю раскрывать только одну возможность, только Творца. Только это может раскрыться в моем кли, насколько я не ощущаю кли. Вместо Творца я чувствую разные другие явления, разные такие образы, иллюзии. Но когда я вхожу в духовное, я не чувствую их. Я ощущаю, согласно своим исправлениям, что Творец наполняет мою кли, мою душу. И тогда весь этот мир я начинаю видеть как мир иллюзий.
3: Но все-таки непонятно, если наслаждение входит в то же место центра наслаждения, если так ясно, что материальное наслаждение — это Творец дал 1 грамм наслаждения, духовное наслаждение — это как тонна наслаждения по сравнению с этим. Все различия в силе или есть принципиальное различие?
1: Центр наслаждения один. Но разница в том, насколько он объемный. Очень просто. Неважно, чем наслаждаться. Понимаешь, все входит в этот центр, в это ощущение наслаждения. Если говорится о наслаждении ради получения, но если говорится о наслаждении с намерением ради отдачи, это тоже ощущается в том же центре наслаждений, только в связи с дающим наслаждением. Это называется отраженный свет.
3: Какая мне разница?
1: Какая тебе разница? Очень простая. Творец создал только одно кли, желание получать. Он не создал кли, которое будет в этом мире, и другое кли в другом мире и так далее. Кли одно. Насколько ты ощущаешь в этом кли, при каких условиях, только это меняется. Если ты чувствуешь только как сейчас, это называется, что ты находишься в этом мире на какой-то ступени, в этом мире тоже есть определенная лестница. Если ты достигнешь духовного состояния, тогда ты будешь ощущать также и этот мир, и вместе с ним будешь ощущать духовный мир. В чем разница? Центр наслаждения тот же, но в нем, как сейчас, ты можешь впечатляться от нескольких видов наслаждений. Также и там ты будешь впечатляться несколькими видами наслаждений. Будешь впечатляться также и от духовного, и от материального. То есть это разные облачения на тот же источник. Источник света, облачения, которые облачаются на свет, вот эти земные наслаждения, да, они делают наш мир иллюзорным. Что значит иллюзорное наслаждение? Внутри этого мира оно не иллюзия, но облачение — это иллюзия, потому что нам кажется, что мы получаем наслаждение от облачения, а не от света, который находится внутри облачения. Это называется иллюзия или воображение. Мне кажется, что ты даешь мне наслаждение от того, что я смотрю на тебя, на твое красивое лицо, я наслаждаюсь. Это не так. В тебе есть какая-то искра Творца, да, от которой я, конечно, наслаждаюсь. Поэтому я наслаждаюсь от этого, а не от той оболочки. Понял? И то, что я связываю, проблема во мне. Если я связываю свое наслаждение с искрой, которая находится в тебе, то это правильно, это нормально, я связан с духовным. Но если я связываю это с твоей красивой физиономией, тогда я связан с облачением, с животным уровнем и материальным. И это называется иллюзия. Иллюзия — это называется ошибка в источнике наслаждения. Вот и все. Нет здесь ничего иллюзорного. Иллюзорным называется как бы духовная ошибка. Я ошибся в источнике наслаждения. Не то, что этот мир, он иллюзия, каббалист. Ощущает духовный мир, и что он перестает ощущать этот мир. Он живет в этом мире, 5 органов чувств ощущает, он ощущает их очень хорошо, поверь мне. Есть, пить, все остальное, ничего не исчезает. Только через это он связывает себя с источником наслаждения, который есть только в Творце. А все эти облачения посередине... Не мешают ему. Они не путают его. Не сбивают его. Он уже видит сквозь них.
3: На странице 194, во втором абзаце, он говорит о работах, о нашей работе в течение 70 лет.
1: То, что он говорит здесь, на странице 194, деление на 4 части нашей работы, это он берет из предисловия книги Зоар. Да, стоит нам обратиться туда и проверить.
3: То здесь он только 2 приводит.
1: Да, он говорит здесь только о 2, а там говорит обо всех 4 и больше объясняет, чем здесь. Он говорит где-то в предисловии книги Зоар, об этом можно говорить в общей сложности, там, в пункте 29. Да, можно об этом много говорить. В общем, он хочет сказать, что мы приходим к состоянию, когда хотим духовное больше материального, и только его хотим. Далее мы входим в него. И это желание можно получить только из работы с окружающим светом. Свет дает нам очарование святости, а ускорение в работе только посредством группы, совместной учебы и так далее.
3: Я не уверен, что я полностью понял, что такое грех и грешники.
1: Как?
3: Что значит грех и что такое грешники?
1: Понятие грех — это значит, что человек использует желание получать ради получения.
2: Им нотним ло. Им ля адам нотним.
1: А если ему дают, если человеку дают какое-то наслаждение, и он не может преодолеть его, это может быть наслаждение того, что приносит мне что-то, являющимся там прегрешением. И я иду на это, сказано, что совершил прегрешение и повторил, то есть сделал второй раз, стало как дозволено. То есть он уже спускается на эту ступень, когда этот грех на ступени находится там. Это может быть и не относительно наслаждения, а может быть, то есть не относительно заповедей там запретительных или предписывающих. Допустим, ты находишься в состоянии, когда ты каждый день накладываешь тфилин, но тебе посылают такую лень, такое падение, такое безвкусие, что ты не можешь накладывать тфилин. Ну, ты не сделал это первый один день, второй день тоже, и ты уже спускаешься на ступень, где находишься. Дело даже не в тфилине, а находишься под наслаждением от отдыха. Ты отдыхаешь от того, что не выполняешь эту работу. То есть, что я хочу сказать, это может быть также и относительно животных наслаждений, скажем, этого мира. Это может быть также относительно уже не наслаждения, а относительно от лени. То есть и относительно действия, что ты сделаешь и что-то выиграешь, выгодаешь, и также относительно не делай и заработай. То есть, ну, от лени. Хороших вещей. Либо ты убавляешь, снижаешь в хороших действиях, либо совершаешь плохие действия. И то, и другое опускает человек, если он не преодолевает. Первый раз, может быть, ты сделал, и как бы прегрешил, но это не называется прегрешением, потому что первый раз это помеха, она приходит свыше. Это как у Адама Ришона, мы должны учить там. То есть это первое вкушение и второе вкушение. То есть первый раз с тобой играют и делают с тобой все, что угодно. То, что должны сделать, делать свыше. Но второй раз уже требует от тебя подготовки и оценить состояние, чтобы ты уравновесил разум, сердце.
3: Значит, вот первый раз я обязан совершить грех, чтобы построить клей. Это распространение света и его исторжение?
1: Смотри, это не просто рассуждать об этом, потому что затем могут истолковывать это как хотят, поэтому я не хочу тут сказать два слова, а потом кто-то будет делать из этого закон. Мы изучали во второй части ТСВ о внутреннем созерцании, что есть возможно и есть с намерением. И из двух у тебя есть четыре сочетания, да? Возможно и с намерением, невозможно и без намерения, невозможно и с намерением, и с намерением и невозможно. Короче, четыре этапа. И, то есть четыре возможности.

0: Шалом лекулам. Шалом, Дуди.
1: Приветствуем всех. Здравствуй, Дуди.
2: Привет.
1: Мы начинаем наш дневной урок. И сегодня очень особенный и праздничный урок. С нами сегодня наши стажеры. И сегодня это последний день. Последний день первого потока. Поэтому прежде всего мы очень волнуемся, мы приветствуем всех в студии. И будет, конечно, экстра внимание, если появятся вопросы на тему урока или на любые другие.
2: Они нас подготовили, что будут очень сложные вопросы. Они будут задавать вопросы не только на тему урока, и мы, как в семье, у нас все открыто. Да. Итак, что мы учили сегодня утром? Давайте вспомним. Мы говорим о статье из статей Рабаша в книге на 339 странице «Клипа предшествует плоду». То есть мы уже понимаем, что тут есть плод, то есть какой-то результат, и есть клипа, которая предшествует ему, то есть это намерение ради себя. И тут опять же возникает вопрос, почему клипа предшествует плоду? Это очень длинная статья, 50 минут чтения. Чтец сказал, что когда у нас 50 минут чтения, вдруг такой шорох по залу прошел, мы привыкли к 30 минутам в среднем чтения, но в нашей десятке мы почувствовали, какая у нас все-таки заслуга. Что еще может человек делать в этом мире? Пока мы уже сидим вместе, наконец-то, соединяемся, читаем вместе первоисточники, это должно вот так, мы должны радоваться. Как мы удостоились читать текст каббалиста, который написал вот для нас, ради нас? Кто в этом мире читает эти тексты, эти слова и ищет сердце каббалиста между строк? А у нас есть такая заслуга. Мы бы могли посвятить ближайший час чтению всей статьи и дать Рабашу нас вести, но мы все-таки хотим включиться в вопросы и вас, и поэтому будем читать отдельные отрывки из статьи и будем отвечать на вопросы. Вы можете ставить знаки вопроса, либо писать ваши вопросы в чате, и мы будем вместе в этом. Прежде чем мы начнем первый отрывок, давайте скажем, что мы начнем как бы с середины. А что происходит до этого? Рабаш там объясняет в первой части, почему именно эгоистическое желание раскрывается первым, почему клипа раскрывается первой, как кожура, которая держит плод до того, как он созрел, так и в духовной работе мы бережем это намерение ради отдачи. Это не какая-то испорченность, а это просто порядок мироздания. И Рабаш нам это объясняет, что сначала Творец создал желание получать, а потом дает нам возможность прийти и исправить это желание ради отдачи. В тех отрывках, которые мы будем сейчас читать, мы посмотрим, что такое клипа, что такое святость, и как желание получать проходит исправление, и почему именно во время работы в человека могут раскрыться еще более сильные желания. Давайте начнем.
1: Итак, первый отрывок. И сказанного можно понять, что такое чистая душа и нечистая клипа. Душа объясняется из выражения, посвященное Творцу, означающее, что не принадлежит нам, то есть не

0: принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовного, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит в духовное достояние.
1: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот 13 лет, как сказано выше в предисловии к книге Зоар, когда чувствует уже, что есть у него своя собственность, поскольку клипа называется желанием получать для себя. И это изменение свойств отделяет его от Творца. Желание получать приобретенное им в течение 13 лет нахождение под властью клипот дает ему ощутить себя хозяином, во власти которого делать все, что пожелает, потому что не чувствует никакой собственности, кроме своей личной. Рабаш объясняет нам, что святость от слова святости, отделенной ради Творца. И поэтому все, что я отношу вовне себя относительно Творца, это называется святость. Относительно Творца, естественно, я не могу работать напрямую. А поэтому мои товарищи в десятке, мои ближние, они и есть. Да, я с ними работаю. Также он объясняет, что все начинается с развития желания получать ради получения, которое все больше и больше растет, пока оно отделяет нас от высшей силы. То есть это отличие по свойствам. То есть мы полностью противоположны форме Творца. Творец — это форма отдачи, наша форма — форма получения. И из нашего свободного выбора у нас есть возможность начинать меняться и соответствовать постепенно по форме Творцу, форме отдачи. Давайте
0: послушаем клип, где как раз Рав говорит о клипе. Что значит клипа предваряет кли? Мы находимся в точке противоположной цели творения. И нет хуже, нет более удаленной точки от Творца. И из этой точки мы должны прояснить, и должны по-настоящему почувствовать, где мы находимся. Ведь мы тем временем находимся в бессознательном состоянии. Почувствовать, где мы по-настоящему находимся, это начинается только от Махсома и выше. И наша работа все-таки начинается с осознания зла в нашем нынешнем состоянии. Когда человек начинает над этим работать, то неважно, он получил религиозное воспитание или он рос в светской среде, он умный, он образован, может, и не очень образованный, не очень умен. Он развит чуть больше или чуть меньше, эмоционально, душевно, разумом. Через какое-то время начинает действовать на него окружающий свет, Ормакив, и тогда человек чувствует себя по отношению к окружающему свету, то есть он чувствует свое желание получать как противоположное окружающему свету по всем свойствам и желаниям. И тогда в нем есть раздвоение. С одной стороны, он чувствует немножко Творца через свечение окружающих светов. Чувствует не напрямую его, а некоторый результат, что такое может быть духовное, как он себе это представляет. Разумеется, это еще все очень далеко от настоящего духовного. Истинное духовное в миллиарды раз больше, чем он может себе представить. Но, тем не менее, что-то чувствует. И вместе с этим ощущением он чувствует, кто он, что он и насколько он противоположен. И всякий раз отличие, разница между ощущением духовности и самого себя растет. И человек не думает, кроме как исходя из ощущения. Мы чувственные элементы, существа. Разум нужен только для того, чтобы развивать ощущения. Разум дан нам для того, чтобы как можно лучше использовать чувства и наполнить желание получать. Желание получать — это творение. А разум — это вспомогательная система, как наполнить желание получать. И поэтому человек, который чувствует себя плохо или чувствует зло, то разум тут практически не помогает. Да, можно сказать себе, это то, что я чувствую, это потому, что я на самом деле вижу сейчас истину, а раньше ее не видел. Но все эти мудрости, они не сильно работают, потому что чувства все равно управляют. Рой, как мы слышали сейчас, трава, мы далеки от того, чтобы почувствовать, что такое настоящее духовное, а если бы почувствовали, так это было бы в миллиарды раз больше, чем то, что мы чувствуем сейчас, то, как ощущаем его сегодня. Тем не менее, в чем-то мы ощущаем, мы где-то как в тумане нащупываем, что такое духовное постижение через те килим, которые мы приобретаем. И в клипе, который сейчас слышали, можно было услышать от Рава, насколько этот процесс, который человек проходит через осознание зла, это начало исправления. Он начинает раскрывать постепенно свое эго, и, исходя из него, он может понять, что вот эти места я должен исправить для того, чтобы развиваться и двигаться на духовном пути. И эти места — это места, где он может потребовать на них свет, может прийти и потребовать исправления. Потому что везде, где раскрывается эго и где раскрывается тьма, это как раз место, на которое человек может прийти и распознать отличие между ним и Творцом. И к этому месту потребовать от Творца изменить свою природу, чтобы природа стала духовной вместо эгоистической ради себя. И исходя из этих точек, мы можем увидеть то, как наше продвижение, оно определяется раз за разом, как распознающее, что человек должен исправить свое сердце. Исправив сердце, может исправить желание, тогда может продвигаться.
1: Мы вас призываем уже начинать задавать вопросы. Уже Татьяна. Да, секундочку. Наши стажеры уже напряжены, хотят задавать вопрос. Татьяна из Woman Mag 112 спрашивает, почему возможность радоваться о раскрытии клипы начинается еще до рождения убара, зародыша, если его еще нету? Откуда идет, откуда, из какого исправленного корня идет это ощущение радости? Почему мы радуемся о том, что раскрывается клипа? Действительно, почему мы радуемся, когда есть клипа? О чем мы радуемся? И о том, что мы понимаем, что у нас раскрылся новый материал для работы, новое желание получать, которое раскрылось. И это знак нашего продвижения, потому что продвижение только через раскрытие зла. Работа начинается с вечера, с тьмы, сказано. И был вечер, и было утро, день первый. То есть это состояние, оно начинается с вечера, с тьмы, а потом мы переходим к утру. И это все один день. Сначала мы начинаемся с клипы, с зла, которое раскрывается, а потом начинаем себя исправлять. И поэтому Бааль Сулам пишет в своих письмах, что «я рад тем злодеям, или злым состояниям, которые раскрываются. Если сейчас мне раскрывается, насколько я обратен по свойствам Творцу, это прекрасно, потому что я понимаю, насколько я противоположен. Нужно только поменять эту ситуацию. А если я вообще не знаю, что что-то раскрылось, то я вообще не нахожусь на поле боя, я нахожусь только в себе». И поэтому мы рады, что клипа раскрывается, мы не хотим в нее погружаться, а использовать ее, чтобы исправить себя.

0: про то, что увеличивается желание наслаждаться в материальном мире. И я
1: это понимаю на своем примере, да, что ты в два ночи просыпаешься и... И мне понятно, да, что в два ночи просыпаешься, и ты наслаждаешься от сна, очень сильное наслаждение, и, например, тяжело поехать на урок, да? А вопрос такой, что мы знаем, когда несколько тысяч лет назад, во времена первого второго храма, весь народ находился в духовном постижении. А потом, когда Авьют вырос, то они упали с этого духовного постижения, то есть они находились в духовном мире, в духовном постижении, Авьют вырос, они стали, как бы, перестали чувствовать духовный мир. И вопрос такой, почему, когда весь народ упал с духовного уровня в материальный уровень, да, с мира бесконечности на уровень нашего мира, который ограничен, почему они не захотели подняться обратно и не приложили к этому все свои усилия, чтобы подняться наверх?
2: Итак, этот процесс первого храма, то есть ощущение вот этого дома, одного общего кли, в котором находится раскрытие Творца, это называется храм, мы не говорим о каменном доме. Вот это ощущение, оно обязательно давалось свыше. Это процесс развития, а потом... произошло разбиение, то есть выросло Авьют, это нас разделило. Первый храм был разрушен, мы вышли в изгнание, вернулись, построили второй храм, и опять он был разрушен, потому что снова желание получать выросло, беспричинная ненависть, и это и есть причина того, что произошло, и мы вышли в изгнание на 2000 лет. Что это за изгнание? Это наше включение во всю систему, то есть те особенные части, которые называются Исраэль, в которых есть точка в сердце, и они направлены прямо к Творцу вместе с народами мира, то есть это те части, в которых нет точки в сердце, они начали в течение 2000 лет проходить взаимовключение. Перемешание между собой. И сказано, что Израиль вышли в изгнание только для того, чтобы присоединить к себе души всех народов. То есть это как я сейчас беру стакан воды, добавляю туда какой-то экстракт и начинаю вот перемешивать. Так нас перемешивали 2000 лет, всех нас. И результат такой, что каждый в человечестве у него есть и сердце, и точка в сердце. И в тех, кто называется Израиль, они могут чувствовать народы мира, и народы мира могут чувствовать в себе Израиль. И то, что нам сказали каббалисты еще с периода Арии, уже пришло время, есть уже та возможность вернуться и начинать обратно соединяться, прежде всего соединить те части, которые называются Израиль, это Рош, и потом тянуть за собой все тело, точно так же, как в родах. Сначала идет голова, потом все тело. Если Израиль соединяются между собой, в результате их объединения через них проходит свет. Это называется свет народам, всей системе. И тогда вся система исправляется. Израиль ничем не более особенный, чем народы мира. Это один процесс. Так вопрос, почему же они не вернулись в то состояние? Они ведь должны вернуться гораздо более высокому состоянию. Это третий храм, к состоянию Гмар-Тикун. И мы все части этого процесса. Тут нет кого-то одного особенного. Наоборот, Израиль, то есть мы, те, у кого есть точки в сердце, у нас есть очень важное...

0: миссия обслуживать человечество. Это как глава десятки, как мы сейчас делаем. Это всех обслуживать, как родитель. Он не то, что тянет все на себя, а он заботится о всех. Если он тянет все на себя, он начинает получать от всего мира. И мы видим сейчас антисемитизм, все, что происходит.
1: Мы говорили, что проявляется зло, и нужно его раскрыть. Как мы исправляем зло? Весь процесс раскрытия зла и исправления зла происходит прежде всего так, что тебе не нужно себя заставлять раскрывать зло. По мере того, что ты правильно работаешь на духовном пути и выполняешь то, что рекомендуют каббалисты, ты сам увидишь, что естественным образом будет раскрываться зло, потому что везде, где зло раскрывается, это как раз то место, куда ты можешь прийти и совершить исправление. Так как мы работаем так, что мы хотим развиваться? С одной стороны, мы вкладываем усилия в те условия, которые описали нам каббалисты. У нас есть десятка, есть наша учеба, есть учитель, рав — группа книги. И все эти усилия, все эти средства, по мере вкладывания в них, задействуют те самые окружающие света, которые могут исправить душу этап за этапом. И по мере того, что действует окружающий свет, он раскрывает нам все больше слоев из желания. Наше желание такое, что человек должен прийти и раскрыть в нем всю бесконечность, желание, которое покрывает все творение. Но раскрывает ему это постепенно, по мере возможности справляться, вытерпеть то исправление, которое должен пройти. Как раскрывают те желания, вот как ты говоришь, сейчас вижу зло, то есть вижу какую-то неисправленность, что-то, что до этого момента видел полностью исправленным, и сейчас видишь противоположным, будто все порушилось. И ты видишь, что... То есть ты видишь все, кроме Творца в этой картине. И поэтому человеку раскрываются по мере его возможности воспользоваться окружающими условиями ради исправления. Ты мог бы взять сейчас десятку и воспользоваться и вместе с десяткой, источниками и учебой, всем тем, что слышал от рава. Он может обратиться к Творцу, приходи, исправляй ту раскрывшуюся неисправленность, которая есть. Кстати, то, что вы сделали сейчас, просто остановились в середине жизни, приехали сюда делать стаж. Этим вы подвели к тому, что окружающие света начали действовать на вас, потому что это точно действие по исправлению. В ответ на это раскроется еще желание, но вы набрались очень сил, и теперь будет сил справиться со всем, что раскроется.
0: Да, пожалуйста.
2: Да, я хочу продолжить эту мысль. Мы попались сюда, и здесь внутри есть... Я не знаю, как это назвать, среда, атмосфера. Но вот эти силы, которые мы попали внутри, они влияли на нас. Если поначалу нам рассказывали, как дежурить, куда заходить, не заходить, какие правила, это было пару дней. Но дальше мы каким-то образом самоорганизовались. Уже не нужно было говорить, что нужно идти на дежурство, что нужно где-то что-то помочь. Мы были под влиянием этой среды, этих сил, которые здесь уже созданы. То, что вы нам показали, то, что читает мой разум, ваших детей, которые уже воспитываются в этой среде. Это наше будущее, будущее человечества. И я уверена, что мы там никогда не сможем даже приблизиться в понимание, что-то подобное сделать. Там я виртуальщик. Единственная молитва сегодня, в последний день, чем я могу вам помочь?
0: Прежде всего, это очень волнительные такие слова. Я слышу, что Соня переводит. Я советую вырезать этот отрывок и послать всем, потому что подруга очень хорошо описала вот этот процесс, как окружение влияет на человека, как оно формирует его, и даже вот так очень быстро. Это место, оно особенное не просто так. Тут есть люди очень особенные, которых выбрал Творец, люди, у которых есть точка в сердце, которые находятся здесь и действуют здесь. И это место также, оно очень важное здесь, в земле Израиля. Тут есть люди, у которых есть точка в сердце, которые стремятся раскрыть Творца, они собираются здесь каждый день. И все, что здесь происходит вокруг этого здания, это как увеличить важность Творца, имя Творца во всем мире. Может быть, сначала мы начинаем с каких-то там физических действий, но это как игры для ребенка. Мы можем заниматься там кухней, распространением, делать какие-то физические действия, но под этим всем есть сила, сила желания. Мы начинаем включаться в это. Мы начинаем перенимать мысли друг друга, как пишет Рабаш. И то, что ты описываешь, вдруг мне не нужно говорить, что делать. Я начинаю чувствовать величие цели, что здесь происходит, и уже хочу сама это делать. И все, что остается для меня, когда я выезжаю отсюда, это трепет в том, как я продолжаю это, как я поддерживаю этот процесс. Я думаю, что поддержка — это прежде всего в желании, чтобы это все время продолжалось, развивалось, и твоя молитва, она и объединяет всех, и приводит всех к объединению, участвовать вместе в уроках, потому что там мы увеличиваем наше желание участвовать в распространении, так мы можем распространить и привести больше людей. Вот как Творец хочет, чтобы мы действовали вне себя, потому что человечество — это самое главное, а мы только цинор, только передаточное звено для человечества. И из этого большого желания я уверен, что Творец поможет и направит каждому, каждого выстроить правильное окружение в правильное время. И так это будет по всему миру, чтобы все человечество осветилось светом Творца.
1: Может, добавлю еще предложение. Кроме того, что есть Гдуша, святость, это место особое, очень дорого нам всем, и приложила большие усилия, остановилась, приехала на какое-то время, приняла решение отменить себя и войти под воздействие окружения. И за счет того, что ты хотела, чтобы место на тебя подействовало, оно на тебя подействовало. Потому что тут можно находиться каждый день, и это пролетит мимо, как ветер, не подействовав. Но если ты прилагаешь усилия ценить это место, ценить то, что Творец тебе дает, эту возможность, и ты относишься к этому как к возможности, тогда превращаешь любой момент в духовный. Это становится вечным моментом, который останется на всю жизнь и будет давать очень много сил в будущем.
0: Есть очень особенный отрывок из слов Рава, клип номер 6. Мы сейчас это увидим. Это последняя часть клипа. Я бы хотел, чтобы мы обратили на это внимание. Там он описывает, что человек делает в своей жизни. То есть, обычный человек, да, не такой, который изучает науку Каббала. Ничего, ничего. Ну что, он живет свою жизнь, живет, умирает в конечном итоге, и все заканчивается. А тут мы не понимаем вот эту связь между духовным и материальным. Мы можем превратить каждый момент в существенный. Я сижу на уроке и чувствую, что я прохожу целую жизнь. Я мог жить целую жизнь, 70-80 лет, и ничего. А тут за один момент на утреннем уроке я даже сам не осознаю, что со мной происходит. Мы должны ценить те моменты, когда Творец нам дает быть вместе. Давайте посмотрим клип номер 6 и вдохнем дух Рава.
1: Вся статья говорит о том, как увеличить получающие келим, и как дается это нам свыше, чтобы наша получающая кли с самого начала, ведь даже к материальному у нас нет получающих келим, не то что к материальному. Человек, который находится просто на улице, он не развит, даже в материальном, в нем есть еще столько сочных желаний, он хочет заработать, хочет быть известным, популярным, хочет наслаждаться едой, сексом, он как бы жить во дворце. Но сколько таких людей есть? Сколько? Ну, как правило, удовлетворяешься тем, что есть. Почему? Желание получать не хочет страдать. И по возможностям человека, то желание получать не дает хотеть ему больше, чем то, что он может достичь. Если мы так будем продолжать, то всякий раз мы будем падать все больше и больше, потому что желание получать, в общем, действует таким образом, что я ищу покой. Но если бы не было развития свыше, когда хотят привести все человечество к цели, и для цели нужны бесконечные келим по объему, то вообще мы бы не развивались. Мы бы все больше и больше входили бы в какой-то застой, недвижение, меньше двигаться, ну, просто такая тишина и покой. Но из-за того, что есть у нас решимот, и весь этот путь, который прошла душа сверху вниз, и эти решимот, они находятся в нас, и они все время выходят наружу к реализации, пробуждаются в нас. И тогда я все время что-то хочу, еще хочу, еще. Если человек просто с улицы, на которого не действует на него особо окружающий свет, потому что он не выполняет, соответственно, действия по привлечению окружающего света, то на него действует общий окружающий свет, так он развивается. В любом случае, человечество как-то развивалось до 20-го века, и посмотри, какое отличие в 20 веке во всем: технология, уровень жизни, революции, две мировые войны. Посмотри, что произойдет сейчас в 21 веке. Лучше как бы не быть этому свидетелями. А все из-за выхода решимот. Так они заставляют человека, но для того, кто входит на нашем пути, когда человек начинает привлекать окружающий свет с большей силой к себе, то его решимот на самом деле реализуется очень быстро. Не только 20-30 лет, может быть, за день-два, даже быстрее. Это нам кажется, что не может быть, как такое может быть, но это так. Это факт. 2000 лет по отношению к 20 веку, ты видишь, как можно сравнить? С нами то же самое. Один день по отношению, ну, не знаю, к 30 лет кого-то другого. Может быть. Что человек делает, как правило, на протяжении всей своей жизни? Ничего. Что с тобой? Что ты проходишь по отношению к духовному, ты даже не знаешь. Это как целая жизнь, относительно одной минуты, может быть, даже меньше. Так вот тут вопрос в том, как еще скиллинг ускорить. Потому что мы не понимаем, насколько отношение между материальным и духовным, оно, ну, их невозможно сравнить. Если ты на протяжении 30 лет будешь прилагать сильную работу, так что твоя секунда будет как 1000 лет, тогда ты, может, завершишь хорошо эту жизнь. Представляешь, насколько духовно это в бесконечное количество раз больше, чем материальное. Рой, так как Рав сказал, если на протяжении 30 лет ты будешь мощно работать, так что одна твоя секунда будет подобна 1000 лет, ты сможешь завершить эту жизнь хорошо. Знаешь, насколько духовно в бесконечное количество раз больше материального. Будем ценить эти мгновения. Мы видим на уроке сейчас у нас есть много вопросов, но тем не менее мы хотим дать предпочтение товарищам, которые здесь, на стаже. Сегодня последний день, пожалуйста.
3: Вітаю в студію. Дякую за можливість пройти стажування. Дякую за можливість побути за лаштунками. Каббала дає нам методику виправлення.
1: Спасибо за то, що нас дали нам можливість заглянути за куліси. Каббала дає можливість ісправитися. И говорит о том, как человек может прийти и получать наслаждение. Я бы не попала сюда, если бы не моя десятка. Женская десятка. Макс 116. И я прочувствовала это здесь очень сильно.
3: На уроке сказали, що з нами присутня молодіжна десятка 500.
1: Нам сказали, що є нова молодіжна десятка 500.
3: Такий, що просто
1: дотрепету. Я почувствовав дуже велику радість.
3: Я розумію, що моїх зусиль тут немає.
1: Я понимаю, что нет тут каких-то усилий с моей стороны. Но вообще, что это за состояние радости и трепета? И что можно сделать, чтобы в моей десятке не потерять состояние подъема и радости? Итак, раз ты упомянула 500, мы видим их как раз с нами на уроке, это очень радует вас видеть, по крайней мере, часть.
0: Может быть, мы напомним, что это за десятка?
1: Да, это молодежная десятка 500, которые соединились вместе в одну десятку. То, что называется, строим условия, для, чтобы проскочить в духовное.
0: У нас есть также Women 500. Это женская десятка молодых женщин, которые тоже присоединились, и мы будем молиться, чтобы у них были силы расти и вести нас.
1: Я вижу Шлома в этой десятке. Он тоже один из стажеров. Посмотрите, что он сейчас делает. Он сейчас переводит наш урок. Он переводит урок. И, кроме того, на протяжении стажа был с товарищами, помогал, переводил, сопровождал весь этот процесс. Дает очень много уверенности в будущем Небарух, насколько он растет. Так вот, в продолжение вопроса. Как можно взять всю радость и благодарность, то, что здесь собрала, и передать в десятку? Прежде всего, с момента, когда мы входим в десятку, и в десятке есть связь, то, что происходит естественным образом, оно передается другим. По мере работы объединения друг с другом и желания соединиться, и только это нам важно — удерживать связь. Поэтому то, что делает каждый, он делает ради исправления всех. Потому что как раз именно в последней неделе у нас удалось задать Раву вопрос, правильно ли и как надо работать. Действую ли я так, что я хочу, чтобы только моя десятка исправилась бы и занят только исправлением ее, или я тоже часть исправления? Рассказывается, что ты тоже часть исправления. Все, что ты проходишь, все состояния твои, все твои исправления, ты тоже часть общего исправления. Мы исправляем все друг за друга. И сейчас есть представитель твоей десятки. Ты приехала, прошла весь процесс, и все, что ты пережила, все, что получила, достигла, с одной стороны, для себя, для исправления своей собственной души. И вместе с тем, также ты добилось это для всей десятки. Так работает. Мы как сочетающиеся сосуды, которые связаны друг с другом.
0: Я хочу добавить, что это подготовка к региональному конгрессу. Региональный конгресс. Я надеюсь, что еще не перевели мою ошибку, поэтому на региональном конгрессе мы, часть товарищей из Патахтиквы и в мире, будут участвовать в различных региональных конгрессах, и как бы они выезжают, отдаляются от своей десятки физически. Но это не так, это не так. И в ближайшую субботу мы будем слушать особенный урок Рава. Мы выбрали этот урок из болгарского конгресса. Он описывает очень красиво процесс, когда человек, даже если физически он отдаляется от десятки, он включается в регион, включается в мировую десятку, он впитывает новые желания, и когда он возвращается к десятке, он привносит им что-то новое, они по-новому как-то выстраиваются. Это не то, что мы оставляем нашу работу в десятке, наша работа всегда в десятке. Даже если я поеду в командировку за границу, я же не оставляю свою семью, они всегда у меня в голове, они всегда со мной. Даже если я встречаю других людей, в конечном итоге, семья всегда со мной. И когда я возвращаюсь, я возвращаюсь уже с новым видением, с новым ощущением реальности, с новой связью. Поэтому не надо об этом беспокоиться. Так все происходит точно. И а не то, что каждый делает, что он хочет. Есть различные вот определенные такие, или стаж, или конгресс, или еще что-то. Вот мы получили такие законы, такие правила, и когда мы в рамках их действуем, Творец будет с нами. Еще вопросы, пожалуйста.
4: Дякую за це оточення, яке допомагає навчатися, пізнавати.
1: Спасибо за это окружение, которое помогает нам учиться. Помогает познать.
4: У навчання і виховання майбутнього покоління я побачила приклад,
1: поєднати по професії учительниці и впечатлилась тем примером, который увидела, как можно совмещать материальную жизнь и духовную, и создать будущую систему воспитания. Прежде всего, ваше намерение, как совмещать разные научные подходы для реализации и возможности предоставить человеку пробуждение точки в сердце. Речь шла о детях. И для того, чтобы увеличить объединение между нами и усилить наше сообщество. Для виртуальных групп, для виртуальных десяток это очень хороший пример. У меня есть надежда в сердце сохранить это и передать в наш регион, в мою десятку и ко всем видам объединения, в которых мы находимся в нашем большом кле. Ну, во-первых, это очень волнует вас услышать, очень эмоционально. Это очень трогательно. Прежде всего, символизирует о том, что процесс, он правильный, если висит столько эмоций в воздухе. Прежде всего, возвращаясь в свою десятку, просто поделись с ними всем, что здесь было, от самых мелочей, которые были, и как заботиться о том, чтобы было все, как бы не знаю, как все накрывают на трапезу, как все собираются и помогают друг другу, и как готовят кофе, и даже как бы переглядываются друг с другом. Есть много того, что словами передать невозможно. Все передается через отношения от сердца к сердцу, когда мы заботимся друг о друге. Так вот, это расскажи, поделись. Скоро у нас будет региональный конгресс. Я уверен, что у вас тоже будет наверняка, в Украине будет, может быть, будет несколько центров. Так и там тоже соединиться и вложить себя Только по этому параметру Творец нас проверяет, насколько человек вкладывается для того, чтобы исправить себя. Это то, что он хочет. Он считает усилия, пересчитывает усилия. Ты трудился, трудился, хорошо. Мы собираем все. И в статье было сегодня очень красивый отрывок. В нашем мире ты работаешь, и тебе понятно, что есть определенный процесс, что то, что ты получишь. Зарплату. В духовном ты трудишься, а зарплаты нет. И в этом вся прелесть. Потому что человек прилагает усилия, когда больше не ожидает награды. И вот тогда Творец приходит и дает то наполнение духовное, которое человеку нужно.
2: Так,
1: то, что называется, бери все, что здесь накопил, и передай все.
0: И ты правильно сказала о главном принципе. Это примеры. Самое главное — это примеры. Это единственное, что мы можем дать друг другу. Просто пример, пример преодоления, пример обслуживания общества. В таком мире, полностью эгоистическом, вдруг увидеть такое отношение, ты собираешь в себя все эти примеры, это выстраивает в тебе новое отношение. Да, Гавриэла, пожалуйста.
5: Шалом лекулам. Мамаш эли маспик милим лагит тода гам лахем, шатем шаним озрим лану баталиха яфезе. Тода лекулам шебау. Ани омерет...
1: Здравствуйте. Я переполнена благодарностью за то, что вы даете возможность перенять все, что вы годами взращивали. Я вижу это глазами израильтянки и вижу это как бы вживую. У меня много лет как бы формулировался вопрос. Есть товарищи и подруги, которые хотят как бы отдавать. Иногда раскрывается зло между двумя-тремя ребятами в десятке. И они не могут сами преодолеть. И бывают ситуации такие. В чем роль окружения? Что один, первый, второй, третий, десятка должна сделать для того, чтобы помочь выйти из такой тюрьмы, в которой находимся несколько, может быть, минут, дней или месяцев.
0: Прежде всего, когда раскрывается какой-то спор между товарищами или конфликт, мы на это смотрим, о, конфликт между товарищами. Нужно понимать, что это просто часть нашего процесса развития. А что же мы будем исправлять? Можно до завтра говорить о любви, объединении, но мы понимаем, что главный принцип это что свет раскрывается на фоне тьмы. Все на контрастах. Невозможно говорить о любви между товарищами, если нет ненависти между товарищами. Как ученики Раби Шимона, за секунду до раскрытия любви в них раскрылась жгучая ненависть. Это 2000 лет назад было написано в основополагающей книге науки Каббала, в книге Зоар. Это начало работы. Вот это клипа, которая предшествует плоду. Когда мы сможем исправить эти отношения, мы раскроем этот плод, плод отдачи, любви в связях между нами. Поэтому то, что это раскрывается, это уже хороший знак, что можно начинать работать. И как ты говоришь, что сила дается десятке, тут десятка должна войти в этот процесс. Тут есть несколько этапов этой работы, несколько уровней. Подумать, какие действия мы можем делать сейчас, чтобы укрепить объединение, укрепить поддержку между нами. Может быть, можно сесть и обсудить эту тему. Может, это одна из тех тем, которые можно просто сесть, как взрослые люди, и по порядку, который нам определили каббалисты, начать с хвалы и от того, чтобы согреть сердца, чтобы мы чувствовали такое тепло, что вообще никакая проблема нам не страшна, а потом уже начать разбирать эту проблему, как мы можем их решить тогда, и выйти с какими-то решениями, общим согласием. А если мы через внутреннюю молитву, взаимную поддержку у нас это не получается, или через обсуждение между нами, то есть учителя, есть координаторы и те, кто могут нам помочь подруге, понять, что можно сделать. То есть у нас все есть, нужно только это реализовать. Пожалуйста. Давайте перейдем к вопросам из мирового кли. Нет, мы вас не оставили. Чет тоже наполненный вопросом.
6: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Mahzunu geçmeden önceki çalışmada kişi kötülüğünü ifşa ederken, mahzun sonrasında aynı kötülük Yaradan'ın ifşasına nasıl hizmet eder? Teşekkürler.
1: Дорогие говорим, когда человек после махсома раскрывает в себе зло, как зло используется для раскрытия Творца? Весь процесс раскрытия зла, который происходит, происходит уже до махсома, не после раскрывается зло. Еще до махсома есть раскрытие зла. Когда мы говорим о раскрытии зла, имеется в виду раскрытие неисправленного желания. После того, как человек проходит махсом, то он уже держится за святость. И, соответственно, святости есть клипот. Есть та самая ситрахра, о которой мы читали в статье. И тогда он работает с двумя...

0: видами желаний. С одной стороны, желание отдавать. С другой стороны, клипа, ситрахра, который противостоит святости. С тем и другим нужно работать, как-то их связать. С точки зрения принципов. Принципы те же самые. Всегда раскрывается зло, и человек должен потребовать исправления, чтобы Творец пришел и исправил.
1: Woman Mag 25.
2: Витаю, дорогие выкладачи, дорогие друзья, все светователи, все стажисты. Рада всех бачити. У нас таке питання. Ми працюємо в десятці щодня. Що означає щоразу сильніше залучати світло між нами?
0: Что значит, что мы должны раскрывать все больше света между нами?
3: Он с микрофоном не работал, извините. Это и есть наша основная работа — притягивать света. Что значит притягивать? Свет находится в полном покое. Что, то есть Творец, он добр, это только свойство отдачи, он хочет только все время отдавать больше. Если мы хотим наполнить его, мы должны дать ему место раскрыться, место отдавать. Он настолько хочет отдавать, что нам иногда даже неудобно. Это и называется помехи. Нам как бы неудобно, потому что он направляет нас, как он может все больше и больше нас наполнить. И поэтому мы должны давать ему место раскрыться. Это не значит, что мы должны притягивать его, а мы должны все больше и больше быть подобными ему. Это закон подобия свойств. Соединяться с нами все больше и больше, связываться между нами все больше и больше, уступать больше товарищам, поддерживать товарищей, молиться за товарищей, хотеть все больше и больше чувствовать себя вместе, вот так вот, вот так вместе соединенными. Это внутреннее, это эмоциональное усилие. И это усилие притягивает свет, возвращающий к источнику. Это не в разуме происходит. Ой, я сейчас понимаю, что происходит. Вот я сейчас сижу на уроке, сидел на утреннем уроке, притянул свет. Нет, это количество усилия. Да, мы пришли на урок, да, мы почитали статью, да, мы делаем какие-то действия по распространению. А качество усилия, и тут Баля Сулам нас предупреждает, чтобы мы не пренебрегали этим, усилие, качество усилия — это то сердечное усилие, которое я сейчас прилагаю, насколько я хочу находиться в этом. Вот эти усилия и притягивают свет. Знаю ли я, пробудил свет или нет? Нет, если я буду это знать, я уже захожу тут на территорию вознаграждения и наказания. Ты просто должен отдавать, просто действовать, не думать, что ты получишь взамен. Просто находиться в этой вере, не ожидая ничего взамен. Еще вопросы, пожалуйста.
4: Новую молодежную десятку, и у нас на стажировке воскресенье. Которая несколько дней назад родилась. И у нас был подарок от нее, что мы встречались с товарищами в баре. Вот, и было такое трепетное ощущение, вот как будто вот родился ребенок, да, и рядом находится папа.
5: И вот папе дали этого малыша вот на руки. Вот от этой встречи. Ну, тут, конечно, не малыш, а такой накачанный такой, очень сильный малыш, да, Питактиква 100, очень такой величайший, в общем, величайшая десятка. Вот, и... да, и один из товарищей сказал, что такую фразу на нашей встрече, что вы не представляете, насколько вы, мировой клик, кто приезжает в Питактику, насколько вы нас впечатляете. Вот, а мы, наоборот, вот очень сильно впечатляемся от Питактиквы, от, да, от этого места, такое место силы, место подпитки огромное. Вот, и как это вот так сочетается, что мы от вас сильно впечатляемся, вы от нас, как-то это очень как-то, в общем, как-то вот о том, что вы от нас впечатляетесь, вот, может быть, рассказать от мира Окли, который приезжает, чуть поподробней.
6: אם אפשר אולי להסביר בצורה יותר מפורטת, יותר מכוונת, מה זה אומר שאתם מתפעלים מאיתנו?
7: אז קודם כל, מה שמיוחד בכלי העולמי ובכלל ב...
0: Ну, во-первых, то, что особенно в мировом кли, и особенно в интеракции между товарищами, то, что все, кто приходит, очень особенные и очень уникальные. И в том виде, даже с тех мест и регионов, откуда все прилетают, есть особые желания с каждого конкретного места. Вот скоро сейчас у нас будет региональный конгресс Дуди, летит в Южную Америку. Рав всегда говорил товарищам с Южной Америки, что они очень теплые и чувственные. Есть в этом какая-то прелесть, которую только они могут передать кли. И это касается всех товарищей по всему миру. У всех есть своя уникальность, своя прелесть и красота. Особое желание, которое только он может передать и восполнить что-то в кли. Когда мы собираемся, то нам нужно просто воодушевляться друг другом, быть под впечатлением. Вы передаете желание, мы тоже привозим желание. И Творец рад, потому что с двух сторон сводится очень много устремлений для раскрытия его. Когда мы делаем это вместе, то Творец просто хочет прийти и раскрыться. И поэтому как можно проще? Все, кто приезжает, не сильно раздумывая, если есть возможность прийти и находиться вместе, скоро будет конгресс региональный. Знаю множество товарищей, которые планируют куда-то поехать по всему миру. Это касается и Израиля. Мы встретимся на конгрессах, будем вкладывать связь между нами и уверен, что Творец заполнит кели.
3: Да. И какая нам разница, как мы получаем это воодушевление? Главное, что мы воодушевляемся, и нужно поблагодарить Творца за это, как я смотрю на своего ребенка и воодушевляюсь от каждого действия, которое он делает. От наших взаимных усилий мы воодушевляемся и впечатляемся. Давайте поблагодарим Творца за этот урок, когда он собрал нас вместе, чтобы включиться друг в друга и воодушевиться друг от друга. Спасибо товарищам, которые завершают сегодня две недели стажировки. Спасибо всем товарищам по всему миру, которые прислали огромное количество вопросов. Вы понимаете, да, нашу ситуацию, поэтому так получается, еще будет возможность. Спасибо Питиме, которые с нами, это дает очень большое воодушевление. Сообщение. Сегодня и каждый вторник с 7:30 до 9 мы изучаем статьи Рабаша. Этот урок переводится на все языки и предназначен для всего сообщества мирового. И второе — это собрание МАК Исраэль 7 августа в пятницу 8:30 все выпускники весны 26 и осени 25 и все, кто хотят собраться вместе, мы вас приглашаем и закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 30 июля 2002 года. Урок основывается на статье «Клипа предшествует плоду». Статья находится в книге Труды Рабаша, первый том, 339 страница. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 52 минуты. Пожалуйста.
1: Иньян клипа шекадма лапри.
0: Клипа предшествует плоду.
1: Зоар
0: в главе Балак говорит: и если сказать, что Творец пожелал дать первородство Израилю, но ведь это незаконно. Исав олицетворял собой клипу и ситра ахра. Известно, что клипа предшествует сердцевине, и поэтому он явился на свет первым. И поскольку вышла клипа и ушла, появилась сердцевина. Крайняя плоть Исав находится снаружи, поэтому и вышел первым. И заветное, самое дорогое, то есть Яаков, появился уже вслед за ним. Поэтому опережение Исавом не считается первородством. Клипа и крайняя плоть он. Нет в нем ничего ценного, и нельзя его сравнивать с дорогим, с сердцевиной. И захотел он выйти первым по той же причине, ведь клипа, оболочка, предшествует плоду. И следует понять, зачем Зоар объясняет нам это? Этот вопрос объяснил Раши в начале главы Берешит. Сказал Раби Ицхак, Тору надо было начать со слов «с этого месяца вам», так как это первая заповедь, заповеданная Израилю. И в чем смысл, что Тора начата со слов «в начале»? И объясняет, поскольку силу действий своих поведал народу своему, дав им наследие землю семи народов. И что если народы мира обвиняют Израиль, говоря, грабители, вы завоевали земли чужих народов, чтобы ответили им, вся земля — собственность Творца. Он создал ее и дал тому, кто прям в его глазах. И по своему желанию сначала дал этим народам, и по своему желанию затем забрал у них и дал нам.
2: Если так, то и с первородством то же самое. Вначале отдал его Исаву, затем забрал у Исава и

0: дал Якову. И неправильно сказать, что первородство и земля не то же самое, поскольку землю можно продать и можно подарить, а первородство — свершившийся факт. Родившийся первым называется первенцем. И изменить ничего нельзя. Но мы видим, что первородство тоже можно продать и можно взять от одного и передать другому. Иначе как Иаков мог бы купить первородство у Исава, как написано, и продал свое первородство Иакову. Отсюда видно, что первородство, подобно земле, разрешено передавать. Если так, что подразумевается, когда говорится, что ввиду того, что клипа предшествует плоду, не считается это первородством, то, что родился первым.
1: И что понять это? Первым делом надо выяснить, что означает понятие клипа, сердцевина, крайняя плоть, то, что называется Эйсав, и что такое брит, которым называют Яаков. Но сначала объясним, в чем заключается цель творения. А затем сможем выяснить, что главное, а что второстепенное. Чтобы знать, что значит плод и клипа, кожура дословно, которая обязательно предшествует ему. В чем необходимость этого, то есть, что иначе быть не может. Цель творения, как известно, дать творение все добро. Поэтому создал Творец сущее из ничего, Ешмеаин, творение, которое может получить все добро и наслаждение, которое он хочет ему дать. И творение это называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением и не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это значит, что просто о свете мы не говорим, а только о свете, который облачается в кли.
0: Но этот сосуд, называемый желанием получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое подобие по свойствам. Сделано это для того, чтобы творение не испытывало чувство стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого-то что-то получить, как объяснили мудрецы, высказывание «позор, унижение человеку», что когда должен человек что-либо принять от людей, меняется он в лице. И поэтому произошло исправление, называемое сокращение и скрытие, после которого творение не может получать никакого наслаждения, если нет у него намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различать здесь следующее. Главное — это кли, называемое желание получить добро и наслаждение, и если его нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла, как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Что означает, по причине сокращения произошло ограничение не получать ради получения, а только ради отдачи.
1: И порядок, как разъясняется в первой части учения десяти сферот, таков, что вначале сокращение было добровольным. То есть еще не было запрета на получение. Потом возник запрет на получение, но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние. То есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипот. После разбиения келим, произошедшего в мире Никудим, родились клипот. Но в них еще не было структуры. И клипот назывались тогда только Вав и Никуда. Но еще не было там понятия миров. И только после прегрешения Адам Ришона с нарушением запрета есть плоды, когда одеяния упали в клипот, образовалась у клипот структура из четырех миров, по примеру, святости. И называются они четыре нечистых мира Абиа. И об этом написано в предисловии книги Зоар. И знай, что наша работа в течение 70 лет делится на четыре части. Первая часть — постичь наше безграничное желание получить во всей мере его испорочности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абиа. Поскольку если не будет у нас этого испорченного желания, не будет что исправлять. Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в теле со дня появления на свет, но должно произойти образование сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находился под их властью и получал от их свечения, которое бы все время растило его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. И если не может справиться с ними при помощи Торы и заповедей, превратить желание получить в отдачу, тогда желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
0: Второе. С 13 лет и далее получает силу, точку в сердце. Это тайна обратной стороны чистой души, облаченный в желание получать, возникающее в момент рождения, но начинающее появляться только после 13 лет. И тогда начинает входить под воздействие системы чистых миров в меру его занятий Торой и заповедями. И основная цель этого периода — достичь духовного желания. Духовного желания получить и развивать его. И поэтому вторая ступень после 13 лет относится уже к духовному. И это, как сказанная, чистая служанка, прислуживающая своей господе. Госпоже, называемая Шхина Душа, поскольку служанка приводит его к отдаче и удостаивается присутствия Шхины. И конечная стадия этой ступени, когда возгорится до такой степени страстная любовь его к Творцу, что не дает мне заснуть. Из сказанного можно понять, что такое «гдуша» и что такое «клипа». «Гдуша» объясняется из выражения «посвященное Творцу», означающее, что не принадлежит нам, то есть не принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовное, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит в духовное достояние.
1: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот до 13 лет, как сказано выше в предисловии книги Зор, когда чувствует уже, что у него есть собственная власть, поскольку клипа, называемая желанием получать для себя, называется изменением свойств, которое отделяет его от Творца. И это понятие клип-получения, которое человек обретает, находясь под властью клипот, до 13 лет, дает ему возможность почувствовать себя хозяином во власти, где он может делать все, что пожелает, потому что он не чувствует никакой иной власти, кроме своей собственной. И поэтому, когда говорят ему по истечении 13 лет, что пришло время, когда ты должен отменить свою собственную власть и сказать, что нет никакой иной власти, кроме Творца, тогда он начинает думать и размышлять, для чего должен отменять свою власть и говорить, что только Творец хозяин, а я раб его, и у меня нет ничего своего. Но, как сказали мудрецы, все, что обрел раб, обрел его хозяин. То есть я должен служить Творцу, доставляя ему наслаждение.
0: Тогда тело человека, называемое желание получить, предъявляет свои претензии. Прежде всего, я должен верить, что есть у Творца связь с творениями, а затем я должен видеть, что стоит верить в то, что Творец — хозяин. Но почему я должен отменить свою собственность и беспокоиться только о доставлении радости Творцу? Что мне с этого? И человек уже верит, что есть у Творца связь с творениями, то есть верит, что все его желание — делать добро творение. Он видит при этом, как Творец не более чем обслуживает его, то есть Творец — раб, а человек — хозяин и господин в доме. И на Творца возложено служить ему как раб своему господину. Но когда говорят человеку, что ему следует знать, что на самом деле Творец хозяин, а мы творение, и ни на что в мире не влияем, и принимаем ли мы его правление или не принимаем, как неверующие, ничего не поможет, поскольку Творец делает все по своему желанию, а творение поневоле должны выполнять его указания. Как сказано мудрецами, и взыскивают человека, желает он того или нет.
1: Получается, что если даже человек не согласен с тем, что говорят ему, но то, что он не хочет верить, это не меняет действительность, меняет реальность. То есть Творец является хозяином и делает то, что он хочет. Но человек не способен видеть истину, и потому люди не хотят верить. Однако если человек, не дай Бог, не верит в это, он не может принять себя быть рабом Творца, то есть верить, что Творец — Господин, а мы — Его рабы. И это только верующим дано. Однако, если вера не является истиной, то есть люди, которые верят, что Он Творец, и Он создал мир с целью делать добро творением. И верят также, что Творец заповедал нам через Моше Рабейну выполнять Тору и заповеди, которые даны нам. Но верить могут только через свою выгоду. То есть, что Он наградит нас за то, что мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей. И им есть на что положиться, поскольку сказали наши мудрецы, если ты много занимался изучением Торы, тебе дают большую награду, и верен, давший тебе работу, выплати награды за нее. И знай, что праведники получат награду в будущем мире.
0: Мы видим, что тут есть вера в Творца и в Тору Его. И строго выполняют как легкие, так и трудные заповеди, но все измеряется выгодой для получения награды, и называется это «ради себя» — «лолишма». Но надо помнить, сказано мудрецами, что из «лолишма» приходят к лишма. Если так, то и это уже определяется как духовное. Но когда говорят человеку, что настало время, и ты должен отменить личную собственность и сказать, что нет в мире никакого достояния, и ты больше, чем раб, прислуживающий Творцу не ради награды, то тогда тело восстает против этого, и начинается основная работа, поскольку это против нашей природы. Поэтому надо верить выше знания и сказать телу, что ты должен знать, что не способна работать ради доставления радости Творцу, ничего взамен не получая. Природа наша дана нам как необходимость. Ведь все творение, как известно, это только желание получать и ощущение недостатка и стремление получить наслаждение. И это называется желание творения, созданным из ничего. И мы называемся творениями именно по величине желания получать. И его можно назвать творение. И желание это находится на всех ступенях духовных миров. Но в духовном это желание получить исправлено намерением ради отдачи. Получается, что главное — это желание получить. А разница между святым и нечистым и между жизнью и смертью только в намерении.
1: И объясняется это так. Получение ради отдачи называется святостью, поскольку оно является подобием свойств, а подобие свойств называется слиянием, как сказали мудрецы, и слиться в нем. И сказано, достигни свойства, насколько он милосерден, будь и ты милосерден. И благодаря этому человек сливается с дающим жизнь. Получается, что дается ему жизнь свыше. Но если он не может выполнять действие, если он не может облачить намерение ради отдачи, то он находится в незавпадении по свойствам, в отличие от своего, по свойствам с Творцом, поскольку тот дающий, а творения хотят только получать, и поэтому они отдаляются от источника жизни. И у них нет ничего, кроме смерти. И это называется клипа. Хотя она исходит из сути творения, но если нет там желания получать, вообще не о чем говорить. Но вместе с тем, если оно не исправлено на отдачу, то называется клипой, ситра ахара, ангелом смерти и так далее.
0: Мы видим, согласно установленному порядку исправления, что сначала должно быть желание и стремление получить наслаждение, и вслед за этим необходимо узнать, что запрещено получать с эгоистическим намерением. И хотя есть сильное желание получить наслаждение, обязаны все-таки преодолеть его так, чтобы захотеть получать наслаждение только при условии, что можно исправить намерение, то есть получать теперь лишь потому, что Творец желает этого, и человек хочет получить наслаждение, доставив тем самым удовольствие Творцу. Находим, что личную заинтересованность он уже отменил, то есть ничего не хочет получать ради себя. Но поскольку Творец желает, чтобы он получил, он говорит: «Сейчас я хочу насладиться и получить удовольствие, потому что таково желание Творца, и я хочу выполнить его». Поэтому получает теперь добро и наслаждение.
1: Но чтобы человек достиг этой ступени, называемой желанием только доставить радость Творцу, должна начаться настоящая работа, где есть две особенности, которые надо выделить. Первое. Это действие, когда трудно человеку отказаться от наслаждения, неважно от какого. Скажем, к примеру, наслаждение отдыхом. Когда человек должен производить материальную работу, чтобы получить материальную награду, и человек идет, допустим, работать на стройку или на завод, конечно, ему трудно отказаться от наслаждения покоем. Но поскольку у него будут большие страдания, если ему нечего будет есть, то он отказывается от удовольствия находиться в покое и принимает на себя усилия, поскольку с помощью их он постигнет большее наслаждение. И чем же оно больше? Тем, что этим он выигрывает две вещи. Во-первых, он избегает страданий от того, что нечего ему будет есть, и избегает стыда от того, что нечего ему будет одеть.
0: Во-вторых, он насладится пищей, получит удовольствие от почета, и поэтому, хотя он и отказывается от отдыха, ощущение страданий от отсутствия покоя он не чувствует. Когда же он отказывается от сна, он ощущает страдания, кроме того, что не получает наслаждения от сна. И когда работает, кроме того, что отказывает себе удовольствие отдохнуть, он еще страдает от необходимости находиться все время в движении. В то время, когда человек выполняет физическую работу, он страдает, но эти страдания несравнимы с теми, которые испытывает от голода, или когда должен находиться среди людей, отмечающих какое-нибудь радостное событие, брит-мила или свадьбу, а ему нечего надеть. Поэтому легче отказаться от отдыха и предпочесть труд и усилия. И все поступают таким образом, отказываются от покоя и идут работать. Это подтверждает то, что страдания, лишения тяжелее остальных. И то же самое происходит, когда говорят человеку: «Откажись от отдыха и начни работать в Торе и заповедях». Тогда он тотчас спрашивает, как принято у людей: «Если я откажусь от покоя, в чем мой выигрыш, я хочу увидеть выгоду для себя.
1: На это Рамбам отвечает: награда твоя как в этом мире, так и в будущем мире, и спасен будешь от всех бедствий и от всего дурного. Тогда он может поверить в то, что говорят ему, и выполнять Тору и заповеди как действие во имя высшей цели. То есть его намерение в том, что выполняет Тору и заповеди, заповеданные нам Творцом через Моше Рабейну, прилагая большие усилия, отказываясь от множества наслаждений, запрещенных нам Торой, чтобы получить награду за это. Как если бы он работал за деньги на каком-то заводе или стройке. Подобно, поскольку там мы получаем награду. Подобно этому в духовном. Мы тоже работаем на хозяина, только не хозяина одного завода, а мы верим, что он хозяин всего мира. И на него мы работаем. И мы говорим себе: откажись от работы в маленькой компании, которые дают маленькую зарплату, и работай на большого хозяина, который является хозяином всего мира. Но спрашивается, почему же в таком случае не все спешат работать на хозяина всего мира? Ответ прост. Поскольку не видят награду тут же на месте, а должны верить в эту награду, что получат ее после завершения работы. Но не все способны верить в награду. И поскольку сомневаются в награде и должны верить, что в конце концов получат награду, нет большого количества желающих такое. И поскольку в нашем мире принято работать с уверенностью, получить заработанное, а не в сомнении, то есть большая разница в желаниях работать в материальном и в духовном. Но следует знать, что вся разница заключается в том, что в духовном награда вручается не сразу на месте, а нужно верить. И в этом все различие.
0: Но мы видим, что приходят люди и хотят заниматься Торой и заповедями, несмотря на то, что до прихода были неверующими. Приходят и говорят, что хотят стать верующими. И когда спрашивают у них, в чем причина их решения изменить свой жизненный путь, отвечают, что не видят смысла в своей жизни, то есть в эгоистической жизни, поскольку им нечего получить для удовлетворения эгоистических желаний, нечем питать свое самолюбие, поэтому хотят выполнять Тору и заповеди. Они слышали, что есть наслаждение в Торе и заповедях, и таким образом можно будет наполнить свое желание получить. Значит, пока видит возможность наполнять свои эгоистические потребности материальными наслаждениями, им не нужно менять свой путь. Но если слышит, что есть вера и есть правящий миром, и он создал мир не просто так, а с определенной целью, и цель — это насладить свои творения, и когда человек слышит это, и он к тому же не получает удовлетворения от материальных наслаждений, поскольку не находит в них смысла жизни, чтобы ради них стоило жить и страдать, а страдает каждый. когда слышит, что есть место, где что-то светит в жизни, тогда может выйти из мира материальных наслаждений, несмотря на то, что, как уже говорилось, в них не надо верить. А в духовном надо верить. А он-то как раз сомневается, что конец всему делу, венец. То есть завершение всего, он получит награду. Но поскольку материально лишено наслаждений для него, он может перейти к духовному и выполнять Тору и заповеди.
1: Но когда человек охвачен материальными страстями и находит в них удовлетворение, пусть даже и временное, а затем видит, что в итоге не получил удовлетворения, тогда он в состоянии младенца, попавшего в руки идолопоклонников, и у него нет сил вырваться из-под их власти. Однако, даже после того, как такие люди приняли на себя бремя выполнения Торы и заповедей, иногда пробуждается в них страсть, пробуждаются в них материальные страсти, и тогда тяжело им продолжать работу. Но нужно знать, что то, что пробудились в них материальные страсти, то есть они начали чувствовать в них вкус, которого ранее не ощущали. Это люди, которые получили религиозное воспитание, и они выполняют Тору и заповеди, в то время, когда они начинают производить работу на отдачу, пробуждается в них вкус к материальному больше, чем в то время, когда они начали работать на отдачу. И об этом сказали наши мудрецы, сказал Рабби Ицхак, со дня разрушения храма удовольствие от плотских наслаждений осталось только у грешников. Объяснение. Со дня разрушения храма, то есть с того момента, когда духовное сердце человека уподобилось, разрушилось, пропало удовольствие от совокупления, поскольку это удовольствие включает в себя все остальные наслаждения. И оно осталось только у грешников, совершающих преступления. И это удивительно. Почему дано совершающим грех чувствовать большее удовольствие в материальных наслаждениях, чем те, которые не грешат, не совершают преступления, как будто им положена награда за совершение преступления, что они чувствуют больше удовольствия, чем остальные?
0: И чтобы это понять, надо посмотреть, как это происходит в нашем мире. Если, например, работодатель может устроить так, что человек будет работать у него за малую плату, он не заплатит ему больше. Поэтому каждый старается взять работника, чтобы делал у него все, что от него требуется за минимальную плату. Но никогда хозяин не заплатит больше, чем требует сам работник. И в духовной работе, когда злое начало приходит к человеку и говорит: «Нарушь заповедь Торы», то человек спрашивает: «А что ты мне дашь за это?» Ему говорит злое начало: «За это, что послушаешься голоса моего, дам я тебе, ну, например, скажем, 200 грамм наслаждения». И человек говорит: «За 200 грамм наслаждений я не могу нарушить заповедь Творца». Тогда злое начало обязано добавить ему еще 100 грамм, пока человек уже не сможет отказаться от такого наслаждения и вынужден будет подчиниться злому началу. И отсюда мы видим, какую цену дает человек за грех, настолько трудно ему нарушить заповедь. И поскольку трудно совершить это действие, приступить к заповеди Творца, существует правило, что за трудную работу больше платят. Поэтому в меру того, насколько трудно человеку нарушить злое начало, вынуждено дать ему больше вознаграждения, то есть больше наслаждения за нарушение. Но когда нетрудно ему нарушить заповедь Творца, злое начало не обязано давать ему большое наслаждение. И выходит, что неверующие, которые вообще не занимаются Торой и заповедями, не чувствуют, что приступают что-то запретное, как сказали мудрецы, нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Поэтому злому началу не надо давать ощутить вкус нарушения, поскольку ему нарушить что-либо не тяжело, и незачем оплачивать ему нарушение заповедей. Эгоизм должен постоянно находит желающих работать на него, и таким образом не должен вознаграждать их большим наслаждением.
1: В то время как те люди, которые не хотят делать преступление, и в час действия, когда человек чувствует, что он собирается совершить преступление, ему трудно это сделать. И поэтому злое начало вынуждено давать ему почувствовать большой вкус в прегрешении, иначе не послушают его голоса и не будут выполнять его указания. И поэтому оно обязано платить ему большим наслаждением. И этим можно объяснить слова. С момента, как храм был разрушен, то есть с момента, когда святость не находится в сердце человека, то исчез вкус в наслаждениях, называемых совокуплением, и передан совершающим преступление, что означает, что все время, когда человек чувствует, что совершает преступление, он чувствует вкус, но нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Это значит, что злое начало не дает ему наслаждения, поскольку он и так работает на него без всякого вознаграждения, поскольку не чувствует тяжести нарушения. И есть огромная ошибка у религиозных, где есть те, которые думают, что у светских есть большее ощущение в материальных наслаждениях. Ведь они выполняют все, что требует их злое начало, без всякого вознаграждения, потому что вся их жизненная сила в том, что они против религии. И нет у них наслаждений, как думают религиозные, потому что злое начало не дает вознаграждения даром.
0: Неудивительно, что человек, начав работу по отдаче, чувствует, что и желание материальных удовольствий увеличилось. Не потому, что упав в эгоистические желания, а наоборот, сейчас он не желает получать ради собственного удовольствия и хочет только отдавать. И поэтому злое начало, когда приходит помешать ему, дает ему больше вкус в обычных наслаждениях, чтобы слушался его и не мог ему противиться. Вместе с тем, прежде чем начал работать на Творца, когда был еще погружен в земные страсти, не чувствовал такого стремления к ним, поскольку еще не было в них заключено большого наслаждения. Теперь, если он не почувствует большого наслаждения, нечего его злому началу делать, и, конечно же, он не будет слушаться его. Получается, что чем больше отдаляется человек от себялюбия, тем больше вкус чувствует в эгоистических желаниях, иначе не послушается их голоса.
1: Вытекает из сказанного, что человек не должен пугаться, если в середине работы он почувствовал стремление к материальным наслаждениям. Ведь и прежде его желания не имели никакого сравнения с этим. Но теперь, когда он каждый раз должен исправлять свое клиполучение, то чем больше наслаждения, это значит, что его желание больше. И когда он исправляет желание, то есть преодолевает его, то каждый раз он выявляет желание, называемое кли, тем, что извлекает его из клипот и присоединяет к духовному. И поэтому дают ему каждый раз все большее стремление к наслаждению. Но каждый раз он должен молиться, чтобы дали ему свыше силы противостоять этому желанию к наслаждениям, называемому желанием. И это называется исправление желания корня его души. И исправление их, то, что он должен исправить, исправление их начинается с килим, то есть с желания получить материальное. И в конце концов приходит к тому, что исправляет килим, то есть желание получения вещей духовных.
0: И на каждое такое желание он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу преодолеть и исправить его, как сказано мудрецами, пришедшему очиститься помогают. И разъясним то, о чем спрашивали. Первое. Взор спрашивается о том, что первородство отдано Яакову, но разве Исав не родился первым? И объясняется, что Исав — это клипа, поэтому вышел вначале, а затем уже вышел Яаков, потому что клипа или кожура, она предшествует плоду. И спрашивали, есть уже объяснение Раши в начале главы Берешит, где написано «силу действий своих передал народу Творца. Если скажут другие народы, грабители вы, то ответят им, вся земля надел Творца. Он создал ее и дал тому, кто пригоден, кто нравится ему. И по его желанию забрана у них и передана нам. Почему же тогда взор? Есть еще одно объяснение. Второе. Необходимо, чтобы клипа или кожура предшествовала плоду. Объяснили просто, ведь Творец создал мир, и творение — это только желание. Известно, что свет не называется творением, а называется созданным из существующего. Поэтому нельзя сказать, что прежде чем появилось, что исправлять, должно было быть создано исправление. Объяснение: прежде создал кли, называемое желание получать, затем сделано исправление на него, называемое сокращение и скрытие. И лишь тогда были получены творениями, свойства народов мира получать для себя, что является неисправленным желанием, называемым клипа.
1: Если так, то иначе быть не может, поскольку невозможно исправить то, что еще не родилось. Выходит, что то, что они говорят, «Он сотворил», это означает, что Он сотворил мир в принятом порядке. Сначала появляется хиссарон, недостаток, нехватка, а затем лишь можно его исправить. И поэтому, в соответствии с законом корня и ветви, вначале должен выйти получающий ради получения, то есть свойство, противоположное Творцу. То есть изменение, отличие по форме, называемое народами мира, как написано в книге Зоар. Все, что делается народами мира, делается только ради себя. И об этом сказано, что клипа предшествует плоду. То есть клипой называется то, что нельзя употреблять в пищу, поскольку наслаждение не входит в получающие келим после исправления сокращением. Но затем, когда приходит такое исправление, которое называется намерением ради отдачи, и это свойство Якова, то это называется плод, поскольку желание получить, есть у него сейчас исправление намерением ради отдачи Творцу, и есть возможность есть плоды, потому что тут есть понятие совпадения по свойствам между кли и светом, и тогда кли удостаивается плодов. А о ситрах

0: что с богиной скопится и станет бесплодным. И сказано, что Яков называется союзом, заветом, брит. И значит, будут едины, как написано, знак заключения союза между мной и сынами Израиля, знак навеки. Выходит...
1: Слиха. Нимца.
0: Выходит, что то самое объяснение, которое сказал рабби Ицхак, что это объяснение, что клипа предшествует плоду, и по закону корней и ветви выходит, что вначале нужно сотворить клипу, то есть желание получения ради, получить ради получения. И только затем вышло исправление, называемое Израиль и Яков. И об этом, то, что сказано, что взято у них и отдано нам, это для исправления, потому что таков порядок. И перейдем к уроку.
2: Мы
0: прочитали статью «Клипа предшествует плоду», том 3 Шлаве Асулам, 192-я страница, глава Балак. Что значит, что клипа предшествует плоду? Мы находимся в точке противоположной цели творения, хуже и дальше, которой от Творца нет. И из этой точки мы должны выяснить эту точку и действительно почувствовать, где мы находимся. Ведь пока что у нас нет осознания. Действительно почувствовать, где находимся, это начинается от Махсома и выше. Но наша работа все-таки начинается с осознания зла в нашем текущем состоянии. И когда человек начинает работать над этим, неважно, получил ли он религиозное воспитание, или он светский, неважно, умный ли он, образованный, или не настолько образованный, не настолько умный, более развитый, менее развитый, чувственно, душевно, интеллектуально, через какое-то время на него начинает воздействовать окружающий свет, и тогда человек начинает чувствовать себя относительно этого окружающего света, то есть он начинает чувствовать желание получать в себе, которое противоположно окружающему свету в каждом свойстве и желании. И тогда у него действительно возникает раздвоение. С одной стороны, он ощущает божественность немного. Свечение окружающего света. Он не чувствует его. Он чувствует какой-то результат. Чем может быть духовное, насколько он представляет себя? Конечно, это еще очень далеко от истинного духовного. Истинное духовное в миллиарды раз больше, чем он может себе представить. Но все-таки он что-то ощущает. И вместе с этим ощущением он чувствует, кто он и что он, и насколько противоположен. И каждый раз разрыв между ощущением духовного и ощущением себя растет. А человек думает только из ощущения, поскольку мы существа ощущения. Наш разум нам нужен лишь для того, чтобы расшифровывать ощущения. Наш разум построен так, чтобы лучше использовать чувства, лучше наполнять желание получать. Желание получать — это творение, а разум — это вспомогательная система. Как наполнить желание получения? Желание получать. Поэтому человек, который чувствует себя плохо, разум тут почти не помогает. Верно, что нужно сказать себе «нет», то, что я чувствую, это потому что я сейчас действительно вижу истину, а прежде я не видел истины. Но все эти премудрости не особо действуют. Чувство властвует. И действительно, только большой, долгий опыт человек должен накопить, чтобы прийти к выводу, что действительно,

действительно не будет он чувственно реагировать на падения, а будет их принимать только в такой полезной форме и работать с падениями, понимая, что действительно, насколько он продвигается к тому, чтобы быть рабом Творца, он видит в этом зло в себе. Он больше видит себя слабым. И действительно, эти вещи, даже когда начал изучать Каббалу, он был настолько пылким к духовному, буквально все ничего не стоило, кроме духовного. В конце концов, что я думал, к чему пришел? Каждый начинающий приходит ко мне и говорит: наконец-то, этого я желал всю жизнь. Начинает учиться, а через полгода по нему видно, что не этого он хотел всю жизнь, что есть еще что-то, чего он хотел. И теперь ему это ясно. Почему? Потому что действительно желание получать растет, его открывает. Человек начинает показывать различные соблазны и тянут его в разные стороны такими животными наслаждениями, которые ему показывают. И действительно, во всех этих животных наслаждениях он начинает получает намного больше наслаждений, чем получал прежде. Ну, в определенные периоды, не во время подъема, а во время падения. И это потому, что хотят увеличить в нем точку в сердце, чтобы она расширилась до 10 сферот. Поэтому таков путь. Мы изучаем, что света двигают кли, свет строит кли, рождает кли. И здесь окружающий свет, который светит точке, он двигает ей и создает из нее кли, пока действительно она станет кли из 10 сферот. А работа человека — быть наблюдателем, смотреть на то, что свет делает с ним, и согласиться с этой работой, правильно почувствовать ее и установить правильное отношение к тому, что называется грехом, что называется заповедью, и не пугаться такого ощущения, что он все время отдаляется. И понемногу

0: удостаивается исправить или хотя бы осознать более крупный килим. Это признак того, что он стал сильнее, он стал больше. То есть каждый раз, когда человек получает падение, он в сущности должен поблагодарить за то, что удостоился того, что Творец дает ему, открывает ему еще одно неисправленное кли, еще одно неисправленное кли из его души. И, видимо, он действительно прежде работал и как будто заслуживает этого. Как Бааль Сулам пишет там в письмах, что если неисправность скрыта, то нет надежды. Если человеку еще не раскрылось кли, то кто знает, когда оно раскроется? В то время как если кли раскрылось, то это признак того, что в этом кругообороте, то есть уже в этом состоянии, в котором он находится, до следующих подъема и падения, он уже исправит его. Поэтому нужно радоваться раскрывающимся грешникам и стараться быстро посредством учебы установить, что это эти грешники, что это недостатки, отдаляющие нас от цели, и тогда относиться к ним в форме, которая будет полезна ему для цели. Есть вопросы?
1: Почему Рамбам пишет, награда твоя будет как в этом мире, так и в будущем мире, а не пишет только в будущем мире?
0: А награда в этом мире или в будущем мире? Награда — это... Мы учим, что нет ничего, кроме цветов и келим. Так награда в этом мире называется, что сейчас я исправляю келим, а будущий мир — то, что я готовлю их к наполнению после того, как прохожу махсу. Сказано, что нет награды за заповедь в этом мире. Что это значит? Есть награда за заповедь, которую получают здесь, на месте. Есть награда за заповедь, которую получают, когда проходят по духовным ступеням, есть награда за заповедь, которую получают после конца исправления. Зависит от того, что считать наградой. Награда за истинную заповедь можно получить только в истинном кли, в желании получать, а оно исправляется как левая эйвен только после конца исправления. Здесь, в этом мире, наша награда только прийти к тому, что написано, что не дает мне уснуть, больна любовью я, желанию к Творцу ради получения. О лишма еще не говорится, только ло лишма, но к самому большому ло лишма, из которого я перепрыгиваю через махсом и получаю самое маленькое лишма. А после махсома награда — это первая ступень после махсома. Сама ступень называется наградой и наказанием. Тогда человек, согласно своему ощущению, выясняет свою кли, и в каждом действии, которое совершает ради отдачи, сразу получает результат, называемый наградой. Тогда как сейчас мы еще не можем установить, что это так. И каждый раз награды и наказания — это вещи, которые меняются согласно пониманию человека. На самом деле он всегда получает награду. Но эта награда иногда кажется ему наказанием, а иногда она представляется ему наградой. И кто знает, что верно, это или обратное. Но это вещи, которые меняются. Для нас сейчас, в нашем состоянии до махсома, нужно только верить, что все, что мы получаем, это награда. Потому что действительно, если человек учится и устраивает свой распорядок дня так, чтобы в конечном счете все крутится вокруг движения к цели творения, тогда все, что встречается ему на пути, в сущности, должно помочь цели. У него есть уже личный расчет с Творцом, не общий расчет, как у всего человечества. И все. В чем разница? Разница в том, что все человечество получает всевозможные состояния,

0: в общей форме. Весь народ или всевозможные группы, или всевозможные вещи. Не человек лично, а массы.
1: Так
0: больше поднимаются, больше опускаются, различные состояния у них. Ты видишь снаружи, как они впечатляются от чего-то, переходят к другому и так далее. В то время как у нас появляется впечатление, то есть подъемы и падения, или какое-то отношение уже в мере того, насколько это отношение направлено к Творцу. И тогда оно выходит из общего определения масс, а становится личной вещью. Не общее управление, а личное управление. Личная связь с Творцом. И тогда и подъемы, и падения личные для человека. Все они согласны тому, как привести его к цели. Уже из этого человек должен чувствовать, что он действительно находится в правильных состояниях. Неважно, что это за состояния будут.
2: Почему вообще на этапе подготовки то, что мы должны делать, это в сущности расти только желание к духовному, которое является таким как бы теоретическим желанием, не желанием ради отдачи?
0: Мы в конечном счете это коробка с 5 отверстиями. Через 5 отверстий входит информация и входит в центр наслаждения, в наши кли, духовные кли. То, что мы можем раскрыть внутри себя, внутри нашего разума, электричество, химические действия, в конечном счете. Но где само наслаждение? Мы знаем, что если надавливаем на это, даем немножко потенциала на какую-то область, то человек наслаждается. Не только человек, обезьяна, неважно. Но что называется наслаждением? Как из химических реакций всевозможных, электрических, как это превращается в ощущение? Этого мы не знаем. Это уже находится во второй половине творения, в желании получать. А переход между одним и другим наука не может постичь. То есть она может видеть только переход. Вот до этого места, как, допустим, есть какая-то перегородка, а за перегородкой находится желание. А с самим желанием ты не можешь работать в чистой форме. С самим желанием. Это уже относится к духовному. Духовность клипы или святости не важно, но духовное. То есть не к облачениям, а уже к духовной категории. Кроме 5 отверстий, через которые ты получаешь какое-то воздействие и расшифровываешь его как наслаждение или страдание, есть еще одно отверстие, называемое шестым чувством или точкой в сердце. И через него тоже приходит ко мне, к человеку, какая-то информация, только информация, не облаченная во внешнее облачение. Я не получаю ее через еду, или там через что-то, или даже через электричество, когда вместо еды я могу коснуться какой-то точки в мозгу, и тогда я начну думать, что сейчас я ем стейк. Есть такое. Но в духовном с окружающим светом такого нет. Свет действует в форме, когда он уже обнажен, когда у него есть собственное облачение, но его облачение — это также духовное облачение. И он тоже приходит в центр наслаждений. И тогда я нахожусь как получающий два вида наслаждений. Наслаждение, называемое наслаждениями этого мира, из этого мира, и наслаждение, называемое из духовного мира. И тогда я должен предпочесть одно другому. Если я посредством всевозможных действий, упражнений, тренировок, скажем, прихожу к состоянию, когда я жду только наслаждение, которое придет через шестое чувство, а наслаждение, которое я получу через пять органов чувств, не настолько привлекают меня. Хотя, как вы сейчас читали в статье, мне все время увеличивают наслаждение через пять органов чувств, еще как. И какие именно наслаждения? Самые животные наслаждения. Наслаждение осязания. У тебя есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Животные наслаждения, секс, он говорит, это в общем, это наслаждение от осязания. Самое-самое животное и как будто бы самое близкое.
2: Если я предпочитаю это абстрактное духовное наслаждение всем животным наслаждениям, которые увеличивают мне в миллиард раз по сравнению с тем, что есть у обычного человека, и неважно, религиозный я или светский, если я нахожусь в этой работе и выхожу из уровня неживого, да, так что я был светским на неживом уровне или религиозным на неживом уровне, это не важно. Тогда, если я пришел к состоянию, когда хочу только Ормакиф, это признак, что у меня есть сильное желание к нему. Неисправленное, верно, не ради отдачи, но желание только к нему. Это называется больная любовь, я, что не дает покоя мне, не дает, не могу спать. Если я прихожу к этому, я готов со своим кли максимально, насколько мог, подготовить его до максимума. Теперь чего мне не хватает к этому кли? Не хватает только экрана. Экран я никогда не могу сделать сам, это делает свет. Если есть у меня такое хорошее, такое большое желание получать, то есть ради получения, мне дают экран, и я становлюсь маленьким духовным кли, потому что в общем, самое большое мое желание получать к окружающему свету, который может быть ниже Махсома, это Ахураим, это обратная сторона первой ступени над Махсомом. Ахураим, который спускается в этот мир, там все еще есть работа ради отдачи, выше знания, но все-таки это то, что я сказал, пока что более понятно. Не то чтобы нам не дают видеть больше, мы можем видеть всех килим, которые исправляем. Наше восприятие, я могу видеть гораздо больше, чем способен. Но это неверно, понимаешь? Нету фокусов. Все эти фокусники, это как Копперфильд и другие, видишь, это большая наука, искусство, как они это делают, разные технологии, но нет чего-то действительно волшебного. Нет такого. Человек видит согласно своим исправлениям. Я хочу перепрыгнуть отсюда на другую планету. Да, ты можешь захотеть, если бы ты действительно хотел, и это желание было бы действительным, настоящим, когда ты был бы готов к этому, ты должен был бы получить исправление. Для этого и сделал бы, но ты только говоришь об этом, ты не хочешь. Это только разговоры. Поэтому нужно разделять. Духовно это называется желание. Желание, которое действительно находится в сердце. И согласно этому желанию человек работает и получает. Не то, что ему это кажется. И поэтому у нас всегда есть какое-то отчаяние, какие-то такие мысли, мы думаем. Короче говоря, есть то, что человек предполагает, и то, что есть на самом деле. Это потому что мы не понимаем своего сердца. Если бы мы видели точно свое желание, у нас не было бы никакого разочарования, мы бы знали, где мы находимся, и что положено было бы все ясно. Вся наша учеба — это, в сущности, процесс самопознания. И когда я прихожу к этому, тогда я чувствую свое кли, и действительно то, что есть внутри него, и затем в этом кли я начинаю раскрывать только одну возможность — только Творца. Только это может раскрыться в моем кли, насколько я не ощущаю кли. Вместо Творца я чувствую разные другие явления, разные такие образы, иллюзии. Но когда я вхожу в духовное, я не чувствую их. Я ощущаю, согласно своим исправлениям, что Творец наполняет мою кли, мою душу. И тогда весь этот мир я начинаю видеть как мир иллюзий.
1: Но все-таки непонятно. Если наслаждение входит в то же место центра наслаждения, если так ясно, что материальное наслаждение — это Творец дал 1 грамм наслаждения, духовное наслаждение — это как тонна наслаждения по сравнению с этим. Все различия в силе или есть принципиальное различие?
2: Центр наслаждения один. Но разница в том, насколько он объемный. Очень просто. Неважно, чем наслаждаться. Понимаешь, все входит в этот центр, в это ощущение наслаждения. Если говорится о наслаждении ради получения, но если говорится о наслаждении с намерением ради отдачи, это тоже ощущается в том же центре наслаждений, только в связи с дающим наслаждением. Это называется отраженный свет.
1: Какая мне разница?
2: Какая тебе разница? Очень простая. Творец создал только одно кли, желание получать. Он не создал кли, которое будет в этом мире, и другое кли в другом мире и так далее. Кли одно. Насколько ты ощущаешь в этом кли, при каких условиях, только это меняется. Если ты чувствуешь только как сейчас, это называется, что ты находишься в этом мире на какой-то ступени, в этом мире тоже есть определенная лестница. Если ты достигнешь духовного состояния, тогда ты будешь ощущать также и этот мир, и вместе с ним будешь ощущать духовный мир. В чем разница? Центр наслаждения тот же, но в нем, как сейчас, ты можешь впечатляться от нескольких видов наслаждений. Также и там ты будешь впечатляться несколькими видами наслаждений, будешь впечатляться также и от духовного, и от материального. То есть это разное облачение на тот же источник света. Облачения, которые облачаются на свет, вот эти земные наслаждения, да, они делают наш мир иллюзорным. Что значит иллюзорное наслаждение внутри этого мира? Оно не иллюзия, но облачение — это иллюзия, потому что нам кажется, что мы получаем наслаждение от облачения, а не от света, который находится внутри облачения. Это называется иллюзия или воображение. Мне кажется, что ты даешь мне наслаждение от того, что я смотрю на тебя, на твое красивое лицо, я наслаждаюсь. Это не так. В тебе есть какая-то искра Творца, да, от которой я, конечно, наслаждаюсь. Поэтому я наслаждаюсь от этого, а не от той оболочки. Понял? И то, что я связываю, проблема во мне. Если я связываю свое наслаждение с искрой, которая находится в тебе, то это правильно, это нормально, я связан с духовным. Но если я связываю это с твоей красивой физиономией, тогда я связан с облачением, с животным уровнем и материальным. И это называется иллюзия. Иллюзия — это называется ошибка в источнике наслаждения. Вот и все. Нет здесь ничего иллюзорного. Иллюзорным называется как бы духовная ошибка. Я ошибся в источнике наслаждения. Не то, что этот мир, он иллюзия. Каббалист ощущает духовный мир, и что он перестает ощущать этот мир, он живет в этом мире, пять органов чувств ощущается, он ощущает их очень хорошо, поверь мне, есть, пить, все остальное, ничего не исчезает. Только через это он связывает себя с источником наслаждения, который есть только в Творце. А все эти облачения посередине... не мешают ему. Они не путают его. Не сбивают его. Он уже видит сквозь них.
1: На странице 194, во втором абзаце, он говорит о работах, о нашей работе в течение 70 лет.
2: То, что он говорит здесь, на странице 194, деление на четыре части нашей работы, это он берет из предисловия книги Зоар. Да, стоит нам обратиться туда и проверить.
1: То здесь он только два приводит.
2: Да, он говорит здесь только о двух, а там говорит обо всех четырех и больше объясняет, чем здесь. Он говорит где-то в предисловии книги Зоар, об этом можно говорить в общей сложности, там, в пункте 29. Да, можно об этом много говорить. В общем, он хочет сказать, что мы приходим к состоянию, когда хотим духовное больше материального, и только его хотим. Далее мы входим в него. И это желание можно получить только из работы с окружающим светом. Свет дает нам очарование святости, а ускорение в работе только посредством группы, совместной учебы и так далее.
1: Я не уверен, что я полностью понял, что такое грех и грешники.
2: Как?
1: Что значит грех и что такое грешник?
2: Понятие грех — это значит, что человек использует желание получать ради получения. А если ему дают, если человеку дают какое-то наслаждение, и он не может преодолеть его, это может быть наслаждение того, что приносит мне что-то, являющимся там прегрешением. Я иду на это, сказано, что совершил прегрешение и повторил, то есть сделал второй раз, стало как дозволено. То есть он уже спускается на эту ступень, когда этот грех на ступени находится там. Это может быть и не относительно наслаждения, а может быть, то есть не относительно заповедей там запретительных или предписывающих. Допустим, ты находишься в состоянии, когда ты каждый день накладываешь тфилин, но тебе посылают такую лень, такое падение, такое безвкусие, что ты не можешь накладывать тфилин. Ну, ты не сделал это первый, один день, второй день тоже, и ты уже спускаешься на ступень, где находишься. Дело даже не в тфилине, а находишься под наслаждением от отдыха. Ты отдыхаешь от того, что не выполняешь эту работу. То есть, что я хочу сказать, это может быть также и относительно животных наслаждений, скажем, этого мира. Это может быть также относительно уже не наслаждения, а относительно от лени. То есть и относительно действия, что ты сделаешь и что-то выиграешь, выгодаешь, и также относительно не делай и заработай. То есть, ну, от лени. Хороших вещей. Либо ты убавляешь, снижаешь в хороших действиях, либо совершаешь плохие действия. И то, и другое опускает человека, если он не преодолевает. Первый раз, может быть, ты сделал, и как бы прегрешил, но это не называется прегрешением, потому что первый раз это помеха, она приходит свыше. Это как у Адама Ришона, мы должны учить там. То есть это первое вкушение и второе вкушение, то есть первый раз с тобой играет.

0: Я делаю с тобой все, что угодно. То, что должны сделать, делай свыше. Но второй раз уже требует от тебя подготовки и оценить состояние, чтобы ты уравновесил разум, сердце.
1: Значит, вот первый раз я обязан совершить грех, чтобы построить клей. Это распространение света и его исторжение?
0: Смотри, это не просто рассуждать об этом, потому что затем могут истолковывать это как хотят, поэтому я не хочу тут сказать два слова, а потом кто-то будет делать из этого закон. Мы изучали во второй части ТЭС во внутреннем созерцании, что есть возможно, есть с намерением. И из двух у тебя есть четыре сочетания, да? Возможно и с намерением, невозможно и без намерения, невозможно и с намерением, и с намерением и невозможно. Короче, четыре этапа. И, то есть четыре возможности. И в соответствии с этим мы видим, что это не сразу, и не везде, и не в каждом, не везде у тебя есть там прегрешение, да? Но буквально грех, ты помнишь, написано, что можно воздержаться, и все равно он намеревается наслаждаться. Это происходит только в Малхут из всех вот этих четырех стадий. Поэтому здесь... Эти вещи непростые. Но мы не должны как-то считаться с этим, как-то примерять, я намеревался или нет. Это не для нас, находящихся под махсовом, это совершенно не наша работа. Мы должны просто стараться в том, что нам дают, понять состояние и что-то сделать. Главное — не убегать с поля боя. Процесс учебы, работы в группе, лекции всевозможные, которые ты даешь. Все остальное неважно, что с тобой происходит, не обращай внимания. Главное, если ты не нарушаешь ничего из того, что ты принял на себя на своем пути, там, распорядок дня. Если это все в распорядке дня, все остальное сложится. Не обращай на это внимания, есть вещи, которые нужно просто закрыть глаза, пусть они пройдут, вот и все.
1: Мы здесь говорим все время о получающих келим. А наша работа — это келим отдачи.
0: Вся статья говорит о том, как увеличить получающий келим, как нам дают свыше. Что с нашими получающими келим? Изначально у нас даже к материальному нет получающими келим, не то что к духовному. Человек, который... просто с улицы, он не развит даже в материальном. У него такие желания сильные, он хочет зарабатывать, хочет быть большим, хочет быть известным, хочет там наслаждаться от еды, секса, дворцы. Сколько есть таких людей? Ну, сколько? Обычно довольствуются... Почему? Желание получать не хочет страдать. Согласно возможностям человека, желание получать не позволяет ему желать больше, чем он может достичь. Если мы так будем продолжать, то каждый раз будем опускаться все ниже и ниже, потому что желание получать, в общем, действует таким образом, что я ищу покоя. Но если бы не было развития свыше, когда хотят привести все человечество к цели, а для цели нужны бесконечные келим в своем объеме, тогда мы вообще бы не развивались. Мы бы все больше и больше входили бы в спячку, в такую неподвижность, меньше движения, понимаешь, такое затишье. Но... поскольку у нас есть решимот, от всего пути, который душа прошла сверху вниз, и эти решимот находятся в нас, и они все время выходят наружу, в реализацию, пробуждаются в нас, и я каждый раз хочу, хочу, хочу, хочу. Если человек с улицы, да, находится, на него не действует особенно окружающий свет, потому что он не производит действия относительно этого, чтобы притягивать этот окружающий свет. И пока этот общий окружающий свет воздействует на него, он развивается так, знаешь, ну, все-таки как человечество развивалось до 20 века и в 20 веке. Посмотри, какая разница во всем: технологии, жизнь, революции, все что угодно, две мировые войны. Подожди, что будет еще сейчас, в 21 веке. Лучше, чтобы мы не были этому свидетелями. Это все потому, что есть решимот. Эти решимот вынуждают человека, но тот, кто входит на наш путь, когда ты начинаешь с большей силой притягивать к себе окружающий свет, тогда твой решимот
2: митмамшот маэр меот
0: реализуется очень быстро. Не за 20-30 лет, а может быть за день-два, и даже меньше. Нам кажется, что этого не может быть. Еще как может быть? Это факт. 2000 лет по сравнению с 20 веком. Ты видишь, вообще ничего не стоит. То же самое у нас. Один день по сравнению там 30 лет у другого человека. Наверняка. Что обычно делает человек в течение своей жизни? Ничего. А что у тебя? Какие состояния ты проходишь относительно духовного? Ты не знаешь. Но эта жизнь может быть относительно одной минуты или даже меньше этого. И здесь вопрос простой: как еще больше ускорить это? Потому что мы не понимаем, насколько отношение между материальным и духовным это вообще невозможно сравнить. Если ты на протяжении 30 лет будешь выполнять сильную работу, и когда твоя секунда будет как 1000 лет, тогда ты сможешь хорошо закончить эту жизнь, понимаешь? Насколько духовное бесконечно больше материального. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся в процессе и проходим это быстро, но это совершенно недостаточно. Поэтому он говорит, каждый раз нужно менять группу как единственный фактор, способный ускорить развитие. Ускорить! Это не меняет ничего, решимот находится внутри. Ты обязан пройти все состояния эти. Ты только их проходишь быстро. И в каком отношении ты их проходишь? Если ты проходишь состояние с положительным отношением, что связано с развитием, ты всегда будешь ощущать это положительно. Если ты не хочешь проходить его, а тебя заставляют посредством страданий, тогда каждое состояние ты ощущаешь негативно. Твое личное ощущение меняется в соответствии с отношением твоим. Как я привел пример с операцией, я искал, когда же мне сделают операцию. Я ждал этого 2 недели, потому что не мог дышать. Буквально. Если бы я не испытывал этих страданий, мне сказали бы, тебе нужно лечь, мы тебя сейчас вскроем. Какая разница между тем и этим? Это просто удивительно, я помню. Ну, я пришел, я лег на этот операционный стол, еще прежде чем дали мне наркоз. Ну, быстрее, может быть, я проснусь и смогу дышать. Это интересное ощущение, понимаешь? И какая радость. Я не испытывал никакого страха. Только быстрее закончить это состояние. Это ускорение времени. И в таком отношении ты ощущаешь буквально наслаждение вместо страданий. Есть вещи, сколько бы я ни говорил, это не поможет. Понимаешь? У этого есть определенные законы, все зависит от развития человека. Пока вы развиты, так как развиты, это так, будете развиты иначе, значит, будет по-другому.
2: Готов.
0: Написано: воспитывай отрока согласно путям его. То То есть ты должен видеть человека, и согласно тому, как он может, как он хочет, в том же стиле, так подходить к нему и так ему это преподносить. Ты можешь делать это как закон, но это не поможет. Ты лишь его отдалишь, он возненавидит то, что ты хочешь дать ему, и ничего из этого не выйдет. Очень просто. Необходимо найти такую оболочку, которая будет приятна человеку. Это называется хороший учитель, который может найти подход к ученику. И я не говорю о себе, нет, ну правда. Который может найти подход к ученику и дать ему точно согласно его килим, а не то, что он хочет всунуть в ученика то, что, к чему он не готов принять. Мы видим, что все приходит согласно подобию свойств. Есть вещи, которые нестерпимы для меня, если это не против пути, ну, просто так, всякие местные помехи там, и это не вредит никому, то я говорю, ну, ладно, ничего не поделаешь. И только вещи, когда один может дать какой-то плохой пример другим, ну, это другое дело. Но обычно ты не можешь сделать ничего, кроме как того, что у тебя есть.
1: А если один ученик сейчас мешает другим и тянет их согласно тому, что он думает?
0: Ну, у нас был такой пример, даже когда он ничего не говорил, но ко мне пришли люди и сказали, этот товарищ был с нами 10 лет, и сейчас он нам показывает пример, как пренебрегают, и как наплевательски относятся и к учебе, и к группе, и к цели, и ко всему. Мы просто чувствуем рядом с ним, что он нас опускает. Если так, и если бы это было временно, то мы бы помогли, постарались бы помочь, как-то вытащить его. Ты знаешь, сколько я говорил с ним, и сколько я принимал раз его дома, и говорил с его женой и так далее, но мы видели, что это не помогает. И до сих пор еще есть связь. Но у нас сейчас здесь в группе, он действительно как сила, которая приносит вред, или как кто-то другой, который там развивал какие-то свои теории, какие-то там фантазии о Каббале, этим просто путал других. Ну и есть такие, что ну человек спит, да, или не может, нет сил, несколько дней, может быть, он там пропустил, или есть у него такой характер, что он не может сидеть спокойно, ну, мешает немножко так как-то. Это нормальные вещи. Ничего не сделаешь.
1: Это так же в личном примере. Это не как друг, а он действительно принижает учителя на уроке и делает то, что думает.
0: Я не знаю, смотри, ну, может быть, ты говоришь о наших учениках, которые, может быть, дают какие-то внешние лекции?
1: Нет.
0: Здесь?
1: Допустим, у вас есть здесь лекция, да?
0: У меня.
1: Есть лекция.
0: Здесь или где-то еще?
1: В другом месте.
0: Ну да, у меня есть лекция в другом месте.
1: Кто-то приходит, хочет вместо твоей точки перенуть тебя на свою точку.
0: Кто-то из публики хочет помешать мне. Ну, ты знаешь, как я делаю. Если есть такой вопрос, который я могу использовать, тогда я выстраиваю на нем что-то, чтобы это было на благо аудитории. Я считаю, что аудитория, а не с отдельным человеком. Но если я не могу использовать это, и это какое-то нечто совершенно чуждое, и не могу это связать с тем, или вообще это даже может быть преднамеренное что-то, тогда я просто затыкаю его, потому что я работаю с аудиторией, а он не может мне мешать. А если он не замолчит, тогда я выведу его из зала, несомненно. Ну и что? Так я делаю. И каждый так сделает. Ученик в классе, в школе, разве не так? Тебя что? Тебя, наверное, не выгоняли никогда, и ты не знаешь. Мне доставалось, я помню. Как бы там ни было, необходимо считаться с аудиторией и нечего делать. Ничего не поделаешь. Чем больше человек, согласно своей роли, он чувствует себя более ограниченным. Директор завода, не владелец, директор, он ограничен больше любого просторабочего. На нем множество ограничений. Он сам буквально ходит очень по узкой тропочке. У него множество разных условий, от которых он зависит. Чернорабочий, он сегодня может выйти на работу, завтра нет. Я даже не знаю, как сказать. Премьер-министр, мы думаем, о, сейчас он делает так, завтра так, ты видишь? Каждый, кто становится премьер-министром, правый или левый, глупый или умный, неважно кто и что, он делает то же самое. Почему? Место вынуждает тебя делать так. Не то, что это он хочет. Его желание остается снаружи, когда он входит в должность. И он работает согласно тому, что есть на практике, в жизни. Это его ограничивает. В итоге желание людей, либо учеников, либо группы определяет то, как преподаватель, учитель, рав будет к ним относиться и будет их обучать. Сколько Рэби хотел, Рабаш хотел дать своей группе, да? Ну, ничего из этого он не дал. И наоборот. Если ты видишь, что какая-то группа учится хорошо. Хорошо им, с их учителем, неважно. Немножко так, эдак, но им хорошо, они нашли себя. Оставь их, пусть буду даже немножко там что-то не совсем правильно, особенно когда можно там приходить, что-то там учиться с ними, там, потом они что-то от нас переймут и так далее. Знаешь, делать силой лучше кричи, как я, из тебя это, нервы свои все успокоишь, и останется таким же, как хочет публика.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем из этого для реализации в десятке.
3: Да,
0: мы слышали много всего. Я отметил, что человек должен созерцать, смотреть на то, что Творец делает с ним, и наблюдать эту работу.
1: Да, поразительно, насколько на самом деле место определяет, ограничивает этот пример, когда ты входишь в должность, и тогда желание остается вовне, потому что место определяет, что ты будешь делать. Удивительно.
0: Мы слышали, что работа человека — это усилит свое желание к духовному, пока это не заполнит его больше, чем все материальные наслаждения, чтобы он устремился к духовному, и это приводит его к Ахураим, первой духовной ступени, и только свет может менять желание и дать ему намерение лишма.
1: Для нас сейчас, в нашем состоянии до Махсома, мы должны только верить, что все, что мы получаем, это вознаграждение.
0: Там было место, где Рав говорил о том, что мы должны решать о том, что входит в наш распорядок дня, а об остальном особенно не волноваться, все равно пройдет. Чтобы так мы определяли все действительно важные вещи, которые мы хотим, а все остальное оно будет проходить.
1: Я как раз хочу поговорить от нашего учителя. Неделю назад я дважды послушал этот урок, а сегодня слушаю как будто впервые. И Рав говорит, что это называется хороший учитель, который знает, как подойти к ученику. То есть насколько твой хисерон меняется, ты постигаешь новую глубину, еще вещи, которые не слышал. В этом особенность нашего учителя. Уникальность.
0: Да, было о темпе развития, решимо, как человек может за кругооборот, за одну минуту может достичь либо за минуту, либо за целый кругооборот, зависит от его усилия, от того, что связь с Творцом. Мы видим, что, как Рав сказал, приходит 21 век, и видим, насколько желание грубое, и вот это грубое желание может постичь высокий духовный уровень.
1: Был также очень хороший отрывок, где Рав объясняет разницу между материальными и духовными наслаждениями. Нужно еще раз послушать, но Рав сказал, что в материальном мы ошибаемся, связывая наслаждение с облачением. В духовном мы связываем, раскрываем дающего наслаждение, источник наслаждения. Это не совсем слова Рав, это мой итог. Но на самом деле мы должны постепенно начать видеть более прозрачной реальности, видеть, кто находится за ней, а не все эти облачения и игры, с которыми, которые Творец играет с нами.
0: Я хочу сказать еще Ариэлю, что когда он слышал два раза урок, он слушал это сам, а сейчас он видел это вместе со всеми нами, и в этом разница, это взаимовключение. Кроме этого, действительно, урок. Тут бесконечные находки. Твое ощущение от того, что зависит от тебя, что ты чувствуешь относительно этого, то, что, как Рав говорил перед операцией, что он не боялся, а более просто лег на операционный стол, быстрее хотел, чтобы ему могли. И то, что желание учеников определяет то, как учитель будет их обучать, когда Рабаш хотел дать больше, чем он дал, но не было клей. Не было учеников, которые были к этому готовы. Вся наша учеба — это процесс самопознания.
1: Не знаю, что еще можно добавить. Я тоже уловил те же примеры, что Нох привел об ускорении времени, и то, что Хаим сказал, состояние определяет.
0: В общем, отношение к учебе, что нужно давать согласно желанию ученика. Если им хорошо, то, может быть, не вмешиваться. Главное, чтобы продвигались.
1: Мы слышали также о центре наслаждений, что это желание получить добро и наслаждение, когда все, что есть перед нами, включает в себя искры от света, к которому мы стремимся.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы прошли такой урок, и в десятке мы пытались сейчас его подытожить, все наши впечатления, и все сказали, нужно еще и еще переслушивать этот урок, там вообще бесконечное духовное богатство в этом уроке Рава. Сейчас мы зайдем еще на один урок Рава, учение 10 сферот. А прежде поговорим, почему мы изучаем ТС. Мы слышали много об окружающем свете на этой части урока. Давайте немножко напомним себе об этом.
1: Да, сказал Раф на первой части такое предложение. Окружающий свет, который светит точки, движет ей и делает из нее кли, пока не становится кли в 10 сферот. И сейчас, когда мы подходим к изучению учения 10 сферот, вспомним, ради чего мы учимся, что мы хотим извлечь из этой учебы, что хотим, чтобы свет с нами сделал. И главное, вместе мы сделаем это вместе.
0: Урок номер 4, мы сейчас в него входим. Это урок по второму пункту, Ари, ТАС, первая часть. Входим в урок. Мы читаем учение 10 сферот, первая часть. Первый пункт, третья страница, второй пункт. Причина творения была раскрыть имена и названия. И когда поднялась она в простом своем желании сотворить миры и создать создание, чтобы вывести на свет совершенство его действий, имен и названий, что и было причиной сотворения миров. 30-я сноска относится к «поднялась в простом желании». Не удивляйся, как в желании, в бесконечности, которая выше любой идеи, можно сказать, поднялась она в простом своем желании. Так как поймешь это, обратившись к выясненному выше, что обязательно в каждом создании находится желание получить наслаждение от Создателя. Но в бесконечности это простое желание в состоянии «Он» и имя Его едины. Как сказано в первом разделе Пиркей Раби Элазар и далее в словах Ари, потому что свет в бесконечности называется «Он», а желание получить в бесконечности называется имя Его. И оба они в состоянии простого единства, когда нет ни малейшего разделения между ними. Однако не следует уподоблять разделение единства, о которых говорится здесь, разделению и единству в понятиях материальных, когда расхождение определяется движением, отдалением места и приближением места, поскольку духовная сущность, как известно, не занимает никакого места вообще. Но знай, что разделение в духовных объектах не происходит иначе, как только в случае изменения формы. Таким образом, что если одна духовная сущность обретает себе дополнительную форму, отличающуюся от имеющейся формы, то это уже духовная сущность вышла из свойства один в два отдельных свойства, удаляющихся друг от друга, соответственно, противоположности, имеющиеся в этих двух формах. И как материальные сущности удаляются и соединяются друг с другом отдаление места или приближение места, так и духовные объекты отделяются и соединяются отличием формы или уподоблением по форме, когда изменение формы отделяет один объект от другого и уподобление формы соединяет их друг с другом, а А подобие формы соединяет друг с другом, и помни это, так как это главный ключ к науке. А теперь пойми внутренний смысл упомянутого выражения «он» и имя его единое, и также суть выражения «простое единство», на которое мы обращаем особое внимание в бесконечности. Ведь это единство чудодейственное всемогущество Творца, ибо уже выяснилось различие между созданием и создателем, которое возникло из-за формы желания получить имеющееся в создании и отсутствующее в создателе, когда вследствие отличия формы отделилось создание от создателя. И создание приобрело собственное имя создания, а не создателя. И однако сказанное выше оставляет место для ошибки, и можно подумать, что свет бесконечности, называемый «он», не слит полностью с бесконечностью, называемый его имя, то есть с желанием получить наполнение, свет, который называется «он». Ведь все свойства, исходящие из сущности Творца Высшего Света, называемое «он», только давать, и нет в нем абсолютно ничего от желания получать. Тогда как в бесконечности, называемой его имя, есть желание получать, из-за этого она отличается от Высшего Света, в котором, как выяснено, нет ни малейшего желания получать. Известно, что различие свойств производит разделение. Поэтому сообщается в Пиркей де-Раби Элазар и Уари, далее по тексту, что это не так, а он, имя его, находится в простом единстве настолько, что нет между ними никаких различий. И хотя, конечно же, обязательно есть между ними, между он и имя его, какое-то отличие свойств, тем не менее, оно совершенно не действует там. И хотя мы не понимаем этого, тем не менее, это несомненно так. Об этом сказано, что совершенно никакая мысль не постигает бесконечность, поскольку это понятие выше нашего разума.
1: Но несмотря что

0: оно полностью отменено в свете абсолютно во всем, потому что таким образом он выходит как из ничего, что если даже что-то хочет, это потому что свет хочет, чтобы он пожелал это. Он наполняется и рад, и наслаждается тем, что свет наполняет его и радует его. И хочет, чтобы наполнился и порадовался. То есть желание получать нет никакого «я», самостоятельности, ощущение, что это «я». И поэтому это состояние называется бесконечностью. Он находится под властью абсолютной света. Тогда как? Потом, с помощью особых действий света, желание получать приходит к состоянию, когда в нем пробуждается собственное желание, добавка желания, которое называется стремлением, украшением, пробуждением. И добавка этого желания — это уже насчет творения. И согласно этому мы вообще об этой добавке мы говорим, указывая на нее, что это творение. И об этой добавке мы говорим стыд и исправления, которые ему нужны, а не о том, что свет создал клей. Здесь иди к мастеру, создавшему меня, что я виноват, что ты меня создал так или иначе. Об этом вообще не говорится. Поэтому не говорится ни о каких свойствах и желаниях, в которых мы рождаемся или получаем воспитание с рождения или от окружения, пока не пробудится в человеке точка в сердце, и он сам не начнет добавлять к свойствам и желаниям, которые есть у него, в своем ощущении, в своем желании, он хочет постичь что-то вне основного желания. Это то, что он входит в группу, он берет книги. Он хочет, чтобы свет пришел к нему и принес ему различные добавки. Он хочет подняться из своего состояния. Он не знает, откуда и как, дают ему только точку. Все остальное, согласно его усилиям и свету, который воздействует на него, все остальное за счет человека. И само желание новое, которое добавится к предыдущему желанию, животному, материальному, который вообще не принимается в расчет, желание к духовному, к свету, к Творцу, к отдаче, когда он возьмет из всех средств, которые существуют, приспособив их. И с помощью этого уже придет к состоянию, что это стыд, а это усилие, это результат, совершенство, наполнение и так далее. То есть только в этих желаниях, которые он сам пробуждает, стремясь к Творцу, исходя из разных параметров, эгоизм, желание получать свет в нем, неважно, но его пробуждение, тогда он приобретает здесь что-то новое. То есть, когда он возвращается из состояния первого через второе состояние, мацав бет, к третьему состоянию, мацав гимель, тоже бесконечно, энсов, первый энцов, бесконечность.
1: Гимель.
0: И вторая бесконечность. Нет, все же таки сделаем его третьей бесконечностью. Так есть здесь он. Это Наранхай. И имя его, Шмо. Это его

0: Стремление, добавка желания.
1: Тософит рацион.
0: Добавка желания. Тософит рацион. Мяневра со стороны творения.
1: За некрашу мигалещу моток души.
0: Это называется, Кан что он инчен. Раскрывает святые имена. Здесь нет имени. Да?
1: Кен, как готов?
0: Да, так и написано. И нет у него имени и никакой границы. Нельзя его назвать никаким именем. Простой высший свет. А здесь есть Наранхай. Наранхай — это имена света, да? Имена Творца. И все это в его кли. Он чувствует эти имена, он чувствует это отношение вследствие того, что он выстроил эти желания. Так Творец, он становится здесь как один, потому что это оно, само творение, это его желание, это его исправление. Это не то, чтобы он взял что-то извне. Он изобрел для себя эти имена. Постижение в духовном — это то, что я строю себя и постигаю на себе, на собственной плоти эти явления. Их я называю разными именами, их называю именем Творца, потому что я нахожусь буквально в том же свойстве отдачи. Есть здесь вещи, когда нельзя даже разделить между Творцом и Творением в таком виде. Не здесь. Нельзя сказать, что одно в другом находится или наполняется одно другим, но это буквально одно, потому что творение, которое постигает желание и впечатлением желания называется света, светом постигает свет желания, это он, и это творец, это кли и свет, это одно целое. Нельзя здесь разделить между нами и ними. Нельзя даже сказать, что свет наполняет кли. Да, ну это... Да.
2: Может ли творение, после того, когда он приходит к подобию свойств Творцом, может сам захотеть сотворить что-то дополнительное?
0: То, что творение сейчас... усваивает для себя новые желания, это называется, что он создает миры и участвует в творении. Это называется, что творение становится партнером Творца в действии творения, в действии начала творения. Да.
3: Кен, аз шаману хшавшиу умнам.
2: Мы послушали урок, может быть, немножко короткий, 15 минут, но это немало. Мы начали второй пункт Ари через 30-ю сноску Бальсулама. Там мы слышали о том, как в первом состоянии желание и свет находятся в простом единстве. Слышали о законе подобия свойств, потом Рав продолжил это выяснять. Мы приглашаем всех помочь нам еще углубить этот урок, почувствовать друг друга, хисарон, притяжение света, возвращающего к источнику, через наши вопросы. Поэтому мы приглашаем всех и в мире, и в зале. Поднимайте руки, ставьте вопросительные знаки. Я вижу, что уже у нас есть женщина Кармиэля. Пожалуйста.
0: Доброе утро всем. У меня вопрос в отношении относительно абсолютного света. Я хочу узнать, что такое абсолютный свет, потому что я понимаю, что желание должно начинаться отсюда, то есть вся работа начинается отсюда.
4: Что, чтобы желание получило этот абсолютный свет. Можно это объяснить? Да, что такое абсолютный свет? По всей видимости, вы имеете в виду первое состояние, когда мы говорим о простом высшем свете, у которого нет никакого имени, потому что кто дает имя свету? Только Кли во время его постижения, как Рав сказал, что духовное постижение постигаю на себе явление, а в первом состоянии еще нет постижения, и свет находится в абсолютном покое, нет там имени, которое можно дать в этом состоянии.
2: Да, в общем, в первом состоянии, первое состояние бесконечности, это называется простое единство, желание и свет находятся в простом единстве, и Рав объяснил нам, что это значит, что желание находится в полном владении света. Нет у него ничего своего, оно даже не ощущает само себя, и тем более тот свет, который его наполняет. И мы это называем, что свет и клей находятся в простом единстве. Так что мы не должны быть в простом единстве со светом, не наша цель прийти к слиянию с Творцом, конечно, да, но мы приходим к этому слиянию с Творцом уже не в состоянии простого единства, когда свет управляет клей, а мы предваряем это нашим хиссароном, поэтому мы спускаемся из первого состояния бесконечности, проходим через второе состояние, состояние исправлений, и достигаем состояния бесконечности обратно снизу вверх, это называется третье состояние, там уже есть предварение кли свету. И тогда свет, желание же не просто полностью управляется светом, а оно работает ради отдачи.
4: Так, извините, у меня еще один вопрос. Отсюда получается, что это состояние зародыша, убар? Это состояние убар? Или я здесь ошибаюсь и что-то не понимаю? Да, можно так сказать. Вчера мы видели урок, тоже видели тоже чертеж, что и сегодня, тоже три состояния в кругах, и в первом состоянии Рав сказал, что это как зародыш в чреве матери. Можно так его назвать. Спасибо за вопрос. Еще вопросы, товарищи, пожалуйста, здесь, в учебном зале, есть кто-то, кто хочет задать вопрос.
5: Друзья, дякую. Что значит быть у простой едности со светлом для нас?
2: Что значит для нас быть в простом единстве со светом? Давайте вернемся к чертежу, более или менее. Покажите. Мы не возвращаемся к этому простому единству, которое существует в первом состоянии. Это состояние бесконечности, оно называется первое состояние. Творец создает кли, созданное из ничего, создает желание, наполняет его, и он находится внутри него, и они в простом единстве. Что это значит? Между ними нет никаких разделений, находится как одно целое. Почему? Потому что так мы слышали, что Арон напомнил нам, это как зародыш в материнской утробе, нет осознания, нет ощущений, нет ничего. Есть свет, наполняющий кли, а кли, оно даже не проявляется. То есть это как свет свечи в свете факела. Это состояние называется, хотя простое единство, но просто здесь нет осознания какого-то самоопределения кли, творения. Мы спускаемся с этого состояния, падаем по 125 ступеням и потом проходим исправление, развитие творения. Это состояние можно назвать вторым состоянием. И начинаем карабкаться обратно в состояние бесконечности. Но теперь мы его называем уже третье состояние, потому что здесь мы раскрываем уже бесконечность, энсоф, из нашей работы, снизу вверх, в осознании. Это называется, что свет раскрывается в полной мере в Наранхай, во всех келим творения. Все келим творения, кедр, хухма, бина, зарам, бин, малхут, наполняются светом Нефешот Нешама Хаяхида. И это уже называется раскрытие имен Творца. Потому что здесь, вместо того, чтобы он и имя его едины, в первом состоянии, здесь уже в третьем состоянии свет раскрывается буквально в кли, и раскрытие света в кли называется имя. Кли может уже назвать вот этому имя. Поэтому и сказано, что вся Тора — это имена Творца, то есть это исправленные формы желания получать, которые уже скрывают в себе свет. Поэтому называется, что он называет его именем. То есть вся Тора — это раскрытие света в желании. Мы хотим достичь единства, да, но уже не простого, а полного осознанного слияния, как хочет Творец, чтобы мы его постигли. Дуди.
4: Я не понял из этого отрывка, что значит «возникло в его простом желании». Получается, что есть время, не сейчас у него возникло в желании, а до этого еще не возникло. О чем это говорит? Да, ну, согласно объяснению, которое мы слышали от Рава, когда мы говорим о простом желании, это единственное слово, которое мы можем сказать о первом состоянии. Его простое желание, оттуда начинается творение в первом состоянии, когда мы постигаем, что нет никакого имени, которым можно назвать это состояние, кроме этого простого объединения, как спросил товарищ из Киева. Нет света и кли. Нет кли, которое что-то различает, даже может определить это состояние и дать его имя. Между прочим, вчера на уроке спросили, кто же все же постигает состояние. Рав объяснил, каббалист постигает тот, кто приходит к постижению полному, по всей видимости. Я так пытаюсь угадать. Кто-то постигает третье состояние, может и предварить, предваряющее его состояние. Состояние первое может постичь. Но если бы мы не постигали третьего состояния, мы бы не постигли первого состояния, где нет различия между Творцом и Творением. И сейчас Раф объяснил, откуда начинается творение. После того, как есть простое желание, в первом состоянии есть еще свечение, которое создает дополнительное желание. Раф это назвал украшением, стремлением. Это творение. В первом состоянии даже не творение, поэтому нельзя его назвать, кроме как простое желание, простое, чтобы начать с этого весь процесс.
2: Да, может быть, еще о том, как это звучит, может быть, Дуди, мы слышим, что возникло в его простом желании, нам там на простом иврите кажется, что так ему вдруг захотелось, разговор не об этом. Возникло в его простом желании, это значит, что это желание, наполненное светом в простом единстве, то, что мы читаем это в 30-й сноске Баля Сулама, он объясняет нам, что имеется он и имя его едины. И, может быть, тот, кто привык к обычному вот этому повседневному ивриту, так ему кажется это, да, но здесь нет ничего повседневного, конечно же. Исраэль, пожалуйста.
4: Да, спасибо. Были там слова Рава, он сказал, что творение является партнером Творца во всем процессе. Прежде всего, что означает партнер? И партнер — это состояние осознания или, может быть, без осознания тоже партнер? Ну смотри, мы читали сегодня второй пункт. Смотри, что написано, то, что пишет Баль Сулам. Причина творения — раскрыть имена и названия. И здесь мы понимаем уже конечную цель — раскрыть все эти состояния от первого, второго и к третьему. Это причина. Еще раз спроси об этом. Что ты спрашиваешь?
2: Что значит, что творение — партнер Творца в этом процессе?
4: Отлично, если мы выполняем этот процесс, проходим этот процесс нашего развития от первого состояния, по сути дела. Не слишком много мы постигаем оттуда, но второе, когда есть нисхождение миров, есть на самом деле творение, и мы строим в себе стремление к третьему состоянию, полное единство на Ранхай, когда мы постигаем все света в нашем исправленном желании, мы на самом деле становимся партнерами, как он говорит, он и имя его единое. Он — это его желание, то есть раскрыть свои имена творением. Есть на самом деле партнер, который позволяет ему выполнить эту цель, дойти до нее.
6: Рав избир бемалаха кета, ше нотним ло некуда.
2: Рав объяснил, что дают точку, а все остальное уже возложено на него. А на прошлом уроке, на первой части урока, да, в конце он говорил, что он объясняет это как единственное, что можно сделать, это только ускорить развитие. И у человека нету, скажем, право-лево. Так что же все-таки это такое? Что значит все остальное, то, о чем говорил Рав, сейчас вот в этой части урока, да? И мы слышали от Рава так. Когда в человеке пробуждается точка в сердце, ему дают ее свыше. Это пробуждается в нем, это мы учим просто как пробуждение решимот. На определенном этапе пробуждается точка, и начинается душа с этой точки, называется нефешдек душа. Отсюда и далее Рав подчеркнул нам, что все, что человек добавляет, это уже как бы его счет. И как он добавляет, когда он приспосабливает, так он использовал такое слово, еще желание относительно цели у нас есть. Поэтому окружение, мы друг с другом, мне нужны еще такие с точкой в сердце, которых Творец так вырвал из общей реальности, и сейчас мы друг от друга начнем впечатляться от желаний друг друга и будем усиливать это желание. Это уже наша как бы заслуга. Вот здесь было на этот акцент. Йоав.
4: Творение — это первое сокращение? Творение — это первое сокращение? Кто-то уже вне бесконечного света, он имя его, когда начинает создавать создание этого сотворяет творение. Ты, может быть, хочешь сказать, что творение с первого сокращения?
2: Творение — это само первое сокращение?
4: Первое сокращение — это часть процесса творения. Сейчас мы говорим в простом виде, я хочу объяснить тебе. Было четыре стадии прямого света, в результате этого была Малхут бесконечности, то есть состояние, когда кли, у которого есть уже самостоятельное желание, потому что все стадии до этого не считаются кли, это что-то приходящее сверху, потому что есть желание высшего, и тогда есть кли, которое наполнилось светом. Почему на этом весь процесс не закончился, ведь он это хотел, создал кли, наполнил, все в порядке. По всей видимости, не все в порядке, он не пришел к совершенству. Давайте подумаем, что он хотел дать кли, наполнение или еще что-то? Так только наполнение не дает совершенства. Есть притча Бальсулама, я не помню, где есть богатый товарищ, встречающий бедного, и говорит, проси все, я могу тебе дать все. Начинает давать ему, в конце он говорит, на самом деле ты дал мне все, но я хочу стать как ты, я хочу, чтобы у меня была возможность отдавать. Тогда богатый говорит, это единственное, что я тебе не могу дать, а Творец может дать. Это совершенство, когда ты станешь как Творец. Если ты хочешь стать как Творец, ты понимаешь, что просто получение не дает тебе совершенства, и тогда начинается весь процесс. Ты, первое сокращение, он понимает, что не может прийти к совершенству, противоположным свету, делает первое сокращение, это, по сути дела, решение кли, выводит свет, и начинается весь процесс, о котором мы говорим, пока не достигает третьего состояния наполнения, совершенства, ты отдаешь, Творец отдаешь, вы наполняете друг друга, и так приходят к совершенству.
2: Я понял все, что ты сказал, но вот понятие самотворения, потому что бар — это как бы вне, и когда начинает уже что-то происходить уже после того, что произошло, когда свет пришел, началось какое-то творение. Или это изначально творение от самуто, когда вот это творение начинается? Творение — это желание получать. Все. Это то, что находится вне желания отдавать. Вне ступени Творца. Это называется творение. Это то, что возникло, и ничего кроме этого не возникло. Первое сокращение, ты прав в этом инстинкте, что это очень особое действие, потому что это впервые некая реакция кли, которая возникла не напрямую сверху вниз. Четыре стадии прямого света, свет создает Шорош Алиф Бет Гимал Далит, и вот эта реакция, четвертая стадия, которая испытывает стыд и говорит: «Опа, я не хочу больше получать таким образом». Это уже какое-то действие, которое мы можем различить там начало творения независимого. Да, но пока что это еще очень далеко. Есть еще целый процесс. Мы изучали его в введении в науки Каббала. Это относительные понятия, что такое творение. Но создано только желание получать, не более.
4: Ну, скажем, что это на самом деле первое действие самостоятельное творение. Да, первое сокращение — это первое самостоятельное действие творения.
2: Но ведь это действие Творца, а это еще не действие творения.
4: Первое сокращение — это действие творения.
2: Нет, Творца.
4: Действие, которое делает творение, говорит, что я не хочу получать, потому что чувствую отличие по форме. То есть ощущение стыда просто гасит наслаждение и говорит: я не могу этого вытерпеть, я не получаю наслаждение. Это действие творения.
3: Чили, Спейн, вакаша, women Чили, вакаша.
7: А, gracias, amigo. Continuando con la con lo recién expuesto, si el Ein Sof se dice que él y su nombre son uno, ¿cómo llega la criatura a su propia conciencia y trabajo a alcanzar
2: esa unidad? То как творение приходит из своего осознания и работы, как он постигает это единство? Творение прежде всего должно отделиться от этого единства. И пример, который мы слышали от Рав много, вот это единство — это как семя в матке или как зародыш в матке. Он пока еще не осознает себя, ни себя, ни вот эту матку, которая его окружает и заботится о нем. Он не знает, что ему нужно, чтобы познать Творца. Прежде всего, нужно отделиться от него, нужно родиться, нужно выйти наружу, как и в нашем мире. Ребенок, который рождается, он тоже все еще ребенок. Возьмет время, пока он вырастет и станет сам родителем, и тогда он, может быть, поймет, что значит быть родителем. Поэтому мы выпали из этого простого единства, то, что называется зародыш в материнской утробе. Потом мы находим себя во множестве разных развитий, миры, разбиения, рождения души и прочее. Мы обнаруживаем себя здесь, в этом мире, ничего не знаем о Творце, не чувствуем его. Он скрыт от нас, вообще ничего не знаем даже о самих себе, постепенно мы развиваемся, и так далее, и так далее, и так далее, пока мы не попадаем сюда, в науку Каббала, точка в сердце пробуждается, и тогда мы начинаем работать. И что мы начинаем делать? То, что мы слышали от Рава, добавлять. Творец дал маленькую точку, сейчас мы должны добавить. Все, что мы добавим к этой точке, еще желание получать, вернее, еще желание быть как Творец, подняться к нему, к этому единству, это уже как бы наша работа. И как мы это будем делать? Друг от друга. Поэтому Творец привел нас вместе друг с другом, и в этом вся наша работа.
7: Gracias, amigos. Entonces, el proceso de igualarnos en forma al Creador es una acción de la luz.
4: Итак, процесс подобия свойств Творцу — это действие света или кли? Или это совместное действие? Отличный вопрос. Хорошо. На самом деле весь процесс — это процесс кли или света, или совместное. Может быть, это связано с тем, что спросил Израиль, где совместное действие Творца и Творения. На самом деле, ну, есть кли, должно дать свое стремление, желание быть в подобии свойств, но само оно не может это, потому что это против природы Творения. Тогда она обращается к свету с этим стремлением, и свет постепенно, поэтапно продвигает его к подобию свойств.
2: Последний вопрос. Давайте краткий Хайфа 3.
4: Да, как мы можем добавить, он один, имя его единое, это он, эхад, это 13 гематрий и желание, и рацион тоже, и лихаим.
2: Итак, переходим к сообщениям, дорогие друзья. Сегодня, как и каждый вторник, в 19.30 и до 21 по Израилю будем изучать статьи Рабаша. Урок переводится на все языки, и все товарищи нашего сообщества приглашаются. Дополнительное сообщение, дорогие друзья. Есть конгресс МАК Исраэль, русскоговорящий. Ура! 7 августа 8.30 будем изучать наш общий дом, наши проекты, будем беседовать о сути нашей связи, это является основой распространения. Мы приглашаем учеников выпуска «Весна 26» и «Осень 25». Ну и все, кто заинтересованы так прочувствовать нашу жизнь, нашего сообщества, подробности на сайте «Мак Исраэль». А закончим песней.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 30 июля 2002 года. Урок основывается на статье «Клипа предшествует плоду». Статья находится в книге Труды Рабаша, первый том, 339 страница. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 52 минуты. Пожалуйста.
0: Иньян клипа шекадма лапри.
1: Клипа предшествует плоду.
0: Зоар
1: в главе Балак говорит: и если сказать, что Творец пожелал дать первородство Израилю, но ведь это незаконно. Исав олицетворял собой клипу и ситра ахра. Известно, что клипа предшествует сердцевине, и поэтому он явился на свет первым. И поскольку вышла клипа и ушла, появилась сердцевина. Крайняя плоть Эсав находится снаружи, поэтому и вышел первым. И заветное, самое дорогое, то есть Яаков, появился уже вслед за ним. Поэтому опережение Эсавом не считается первородством. Клипа и крайняя плоть он. Нет в нем ничего ценного, и нельзя его сравнивать с дорогим, с сердцевиной. И захотел он выйти первым по той же причине, ведь клипа, оболочка, предшествует плоду. И следует понять, зачем Зоар объясняет нам это? Этот вопрос объяснил Раши в начале главы Берешит. Сказал Раби Ицхак: Тору надо было начать со слов «с этого месяца вам», так как это первая заповедь, заповеданная Израилю. И в чем смысл, что Тора начата со слов «в начале»? И объясняет, поскольку силу действий свой поведал народу своему, дав им наследие землю семи народов. И что если народы мира обвиняют Израиль, говоря: «Грабители, вы завоевали земли чужих народов», чтобы ответили им: «Вся земля — собственность Творца. Он создал ее и дал тому, кто прям в его глазах. И по своему желанию сначала дал этим народам, и по своему желанию затем забрал у них и дал нам».
2: Если так, то и с первородством то же самое. Вначале отдал его Исаву, затем забрал у Исава и дал Якову. И неправильно сказать, что первородство и земля не то же самое, поскольку землю можно продать и можно подарить, а первородство — свершившийся факт. Родившийся первым называется первенцем, и изменить ничего нельзя. Но мы видим, что первородство тоже можно продать и можно взять от одного и передать другому. Иначе как Иаков мог бы купить первородство у Исава, как написано: «И продал свое первородство Яакову». Отсюда видно, что первородство, подобно земле, разрешено передавать. Если так, что подразумевается, когда говорится, что ввиду того, что клипа предшествует плоду, не считается это первородством, то, что родился первым.
1: И чтобы понять это, первым делом надо выяснить, что означает понятие клипа, сердцевина, крайняя плоть, то, что называется Эйсав, и что такое брит, которым называют Яаков. Но сначала объясним, в чем заключается цель творения. А затем сможем выяснить, что главное, а что второстепенное. Чтобы знать, что значит плод, и клипа, кожура, дословно, которая обязательно предшествует ему. В чем необходимость этого? То есть, что иначе быть не может. Цель творения, как известно, дать творение все добро. Поэтому создал Творец сущее из ничего, Ешмеаин, творение, которое может получить все добро и наслаждение, которое он хочет ему дать. И творение это называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением. И не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это значит, что просто о свете мы не говорим, а только о свете, который облачается в кли.
2: Но этот сосуд, называемый желанием получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое подобие по свойствам. Сделано это для того, чтобы творение не испытывало чувство стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого-то что-то получить, как объяснили мудрецы, высказывание «позор, унижение человеку», что когда должен человек что-либо принять от людей, меняется он в лице. И поэтому произошло исправление, называемое сокращение и скрытие, после которого творение не может получать никакого наслаждения, если нет у него намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различать здесь следующее. Главное — это кли, называемое желание получить добро и наслаждение, и если его нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы и клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла, как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Что означает, по причине сокращения произошло ограничение не получать ради получения, а только ради отдачи.
1: И порядок, как разъясняется в первой части учения 10 сферот, таков, что вначале сокращение было добровольным, то есть еще не было запрета на получение. Потом возник запрет на получение, но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние. То есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипот. После разбиения келим, произошедшего в мире Никудим, родились клипот, но в них еще не было структуры, и клипот назывались тогда только Вав и Никуда, но еще не было там понятия миров, и только после прегрешения Адам Ришона с нарушением запрета есть плоды, когда одеяния упали в клипот, образовалась у клипот структура из четырех миров, по примеру, святости. И называются они четыре нечистых мира Абия. И об этом написано в предисловии книги Зоар. «И знай, что наша работа в течение 70 лет делится на четыре части. Первая часть — постичь наше безграничное желание получить во всей мере его испорченности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абия. Поскольку если не будет у нас этого испорченного желания, не будет что исправлять. Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в теле со дня появления на свет, но должно произойти образование сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находился под их властью и получал от их свечения, которое бы все время растило его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. И если не может справиться с ними при помощи Торы и заповедей, превратить желание получить в отдачу, тогда желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
2: Второе. С 13 лет и далее получает силу, точку в сердце. И это тайна обратной стороны чистой души. Облаченный в желание получать, возникающее в момент рождения, но начинающее появляться только после 13 лет. И тогда начинает входить под воздействие системы чистых миров в меру его занятий Торой и заповедями. И основная цель этого периода — достичь духовного желания. Духовного желания получить и развивать его. И поэтому вторая ступень после 13 лет относится уже к духовному. И это, как сказано, чистая служанка, прислуживающая своей господе, госпоже, называемая Шхина, душа, поскольку служанка приводит его к отдаче и удостаивается присутствия Шхины. И конечная стадия этой ступени, когда возгорится до такой степени страстная любовь его к Творцу, что не дает мне заснуть. Из сказанного можно понять, что такое «гдуша» и что такое «клипа». «Гдуша» объясняется из выражения «посвященное Творцу», означающее, что не принадлежит нам, то есть не принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовное, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит в духовное достояние.
1: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот до 13 лет, как сказано выше в предисловии книги Зор, когда чувствует уже, что у него есть собственная власть, поскольку клипа, называемая желанием получать для себя, называется изменением свойств, которое отделяет его от Творца. И это понятие клип-получения, которое человек обретает, находясь под властью клипот, до 13 лет, дает ему возможность почувствовать себя хозяином во власти, где он может делать все, что пожелает, потому что он не чувствует никакой иной власти, кроме своей собственной. И поэтому, когда говорят ему по истечении 13 лет, что пришло время, когда ты должен отменить свою собственную власть и сказать, что нет никакой иной власти, кроме Творца, тогда он начинает думать и размышлять, для чего я должен отменять свою власть и говорить, что только Творец хозяин, а я раб его, и у меня нет ничего своего. Но, как сказали мудрецы, все, что обрел раб, обрел его хозяин. То есть я должен служить Творцу, доставляя ему наслаждение.
2: Тогда тело человека, называемое желание получить, предъявляет свои претензии. Прежде всего, я должен верить, что есть у Творца связь с творениями, а затем я должен видеть, что стоит верить в то, что Творец — хозяин. Но почему я должен отменить свою собственность и беспокоиться только о доставлении радости Творцу? Что мне с этого? И человек уже верит, что есть у Творца связь с творениями, то есть верит, что все его желание — делать добро творение. Он видит при этом, как Творец не более чем обслуживает его, то есть Творец — раб, а человек — хозяин и господин в доме. И на Творца возложено служить ему как раб своему господину. Но когда говорят человеку, что ему следует знать, что на самом деле Творец хозяин, а мы творение, и ни на что в мире не влияем, и принимаем ли мы его правление или не принимаем, как неверующие, ничего не поможет, поскольку Творец делает все по своему желанию, а творение поневоле должны выполнять его указания. Как сказано мудрецами, и взыскивают человека, желает он того или нет.
1: Получается, что если даже человек не согласен с тем, что говорят ему, но то, что он не хочет верить, это не меняет действительность, меняет реальность. То есть Творец является хозяином и делает то, что он хочет. Но человек не способен видеть истину, и потому люди не хотят верить. Однако если человек, не дай Бог, не верит в это, он не может принять себя быть рабом Творца, то есть верить, что Творец — Господин, а мы — Его рабы. И это только верующим дано. Однако, если вера не является истиной, то есть люди, которые верят, что Он Творец, и Он создал мир с целью делать добро творением. И верят также, что Творец заповедал нам через Моше Рабейну выполнять Тору и заповеди, которые даны нам. Но верить могут только через свою выгоду, то есть что Он наградит нас за то, что мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей. И им есть на что положиться, поскольку сказали наши мудрецы, если ты много занимался изучением Торы, тебе дают большую награду, и верен, давший тебе работу, выплати награды за нее. И знай, что праведники получат награду в будущем мире.
2: Мы видим, что тут есть вера в Творца и в Тору Его. И строго выполняют как легкие, так и трудные заповеди, но все измеряется выгодной, выгодой для получения награды, и называется это ради себя, лолишма. Но надо помнить, сказано мудрецами, что из лолишма приходят к лишма. Если так, то и это уже определяется как духовное. Но когда говорят человеку, что настало время, и ты должен отменить личную собственность и сказать, что нет в мире никакого достояния, и ты больше, чем раб, прислуживающий Творцу не ради награды, то тогда тело восстает против этого, и начинается основная работа, поскольку это против нашей природы. Поэтому надо верить выше знания и сказать телу, что ты должен знать, что не способна работать ради доставления радости Творцу, ничего взамен не получая. Природа наша дана нам как необходимость. Ведь все творение, как известно, это только желание получать и ощущение недостатка и стремление получить наслаждение. И это называется желание творения, созданным из ничего. И мы называемся творениями именно по величине желания получать. И его можно назвать творение. И желание это находится на всех ступенях духовных миров. Но в духовном это желание получить исправлено намерением ради отдачи. Получается, что главное — это желание получить. А разница между святым и нечистым и между жизнью и смертью только в намерении.
1: И объясняется это так. Получение ради отдачи называется святостью, поскольку оно является подобием свойств, а подобие свойств называется слиянием, как сказали мудрецы, и слиться в нем. И сказано, достигни свойств его, насколько он милосерден, будь и ты милосерден. И благодаря этому человек сливается с дающим жизнь. Получается, что дается ему жизнь свыше. Но если он не может выполнять действие, если он не может облучить намерение ради отдачи, то он находится в незавпадении по свойствам, в отличие от по свойствам с Творцом, поскольку он дающий, а творения хотят только получать, и поэтому они отдаляются от источника жизни. И у них нет ничего, кроме смерти. И это называется клипа. Хотя она исходит из сути творения, но если нет там желания получать, вообще не о чем говорить. Но вместе с тем, если оно не исправлено на отдачу, то называется клипой, ситра ахара, ангелом смерти и так далее.
2: Мы видим, согласно установленному порядку исправления, что сначала должно быть желание и стремление получить наслаждение, и вслед за этим необходимо узнать, что запрещено получать с эгоистическим намерением. И хотя есть сильное желание получить наслаждение, обязаны все-таки преодолеть его так, чтобы захотеть получать наслаждение только при условии, что можно исправить намерение, то есть получать теперь лишь потому, что Творец желает этого, и человек хочет получить наслаждение, доставив тем самым удовольствие Творцу. Находим, что личную заинтересованность он уже отменил, то есть ничего не хочет получать ради себя. Но поскольку Творец желает, чтобы он получил, он говорит, сейчас я хочу насладиться и получить удовольствие, потому что таково желание Творца, и я хочу выполнить его. Поэтому получает теперь добро и наслаждение.
1: Но чтобы человек достиг этой ступени, называемой желанием только доставить радость Творцу, должна начаться настоящая работа, где есть две особенности, которые надо выделить. Первое. Это действие, когда трудно человеку отказаться от наслаждения, неважно от какого. Скажем, к примеру, наслаждение отдыхом. Когда человек должен производить материальную работу, чтобы получить материальную награду, и человек идет, допустим, работать на стройку или на завод, конечно, ему трудно отказаться от наслаждения покоем. Но поскольку у него будут большие страдания, если ему нечего будет есть, то он отказывается от удовольствия находиться в покое и принимает на себя усилия, поскольку с помощью их он постигнет большее наслаждение. И чем же оно больше? Тем, что этим он выигрывает две вещи. Во-первых, он избегает страданий от того, что нечего ему будет есть, и избегает стыда от того, что нечего ему будет одеть.
2: Во-вторых, он насладится пищей, получит удовольствие от почета, и поэтому, хотя он и отказывается от отдыха, ощущение страданий от отсутствия покоя он не чувствует. Когда же он отказывается от сна, он ощущает страдания, кроме того, что не получает наслаждения от сна. И когда работает, кроме того, что отказывает себе удовольствие отдохнуть, он еще страдает от необходимости находиться все время в движении. В то время, когда человек выполняет физическую работу, он страдает, но эти страдания несравнимы с теми, которые испытывает от голода или когда должен находиться среди людей, отмечающих какое-нибудь радостное событие, брит мила или свадьбу, а ему нечего надеть. Поэтому легче отказаться от отдыха и предпочесть труд и усилия. И все поступают таким образом, отказываются от покоя и идут работать. Это подтверждает то, что страдания, лишения тяжелее остальных. И то же самое происходит, когда говорят человеку: «Откажись от отдыха и начни работать в Торе и заповедях». Тогда он тотчас спрашивает, как принято у людей: «Если я откажусь от покоя, в чем мой выигрыш, я хочу увидеть выгоду для себя».
1: На это Рамбам отвечает.

0: Как если бы он работал за деньги на каком-то заводе или стройке. Подобно, поскольку там мы получаем награду. Подобно этому в духовном. Мы тоже работаем на хозяина, только не хозяина одного завода, а мы верим, что он хозяин всего мира. И на него мы работаем. И мы говорим себе, откажись от работы в маленькой компании, которые дают маленькую зарплату, и работай на большого хозяина, который является хозяином всего мира. Но спрашивается, почему же в таком случае не все спешат работать на хозяина всего мира? Ответ прост. Поскольку не видят награду тут же на месте, а должны верить в эту награду, что получат ее после завершения работы. Но не все способны верить в награду. И поскольку сомневаются в награде и должны верить, что в конце концов получат награду, нет большого количества желающих такое. И поскольку в нашем мире принято работать с уверенностью, получить заработанное, а не в сомнении, то есть большая разница в желаниях работать в материальном и в духовном. Но следует знать, что вся разница заключается в том, что в духовном награда вручается не сразу на месте, а нужно верить. И в этом все различие.
1: Но мы видим, что приходят люди и хотят заниматься Торой и заповедями, несмотря на то, что до прихода были неверующими. Приходят и говорят, что хотят стать верующими. И когда спрашивают у них, в чем причина их решения изменить свой жизненный путь, отвечают, что не видят смысла в своей жизни. То есть в эгоистической жизни, поскольку им нечего получить для удовлетворения эгоистических желаний, нечем питать свое самолюбие, поэтому хотят выполнять Тору и заповеди. Они слышали, что есть наслаждение в Торе и заповедях, и таким образом можно будет наполнить свое желание получить. Значит, пока видит возможность наполнять свои эгоистические потребности материальными наслаждениями, им не нужно менять свой путь. Но если слышит, что есть вера и есть правящий миром, и он создал мир не просто так, а с определенной целью, и цель — это насладить свои творения, и когда человек слышит это, и он к тому же не получает удовлетворения от материальных наслаждений, поскольку не находит в них смысла жизни, чтобы ради них стоило жить и страдать, а страдает каждый. Когда слышит, что есть место, где что-то светит в жизни, тогда может выйти из мира материальных наслаждений, несмотря на то, что, как уже говорилось, в них не надо верить. А в духовном надо верить. А он-то как раз сомневается, что конец всему делу, венец. То есть завершение всего, он получит награду. Но поскольку материально лишено наслаждений для него, он может перейти к духовному и выполнять Тору.

0: и заповеди.
1: Но когда человек охвачен материальными страстями и находит в них удовлетворение, пусть даже и временное, а затем видит, что в итоге не получил удовлетворения, тогда он в состоянии младенца, попавшего в руки идолопоклонников, и у него нет сил вырваться из-под их власти. Однако, даже после того, как такие люди приняли на себя бремя выполнения Торы и заповедей, иногда пробуждается в них материальные страсти, и тогда тяжело им продолжать работу. Но нужно знать, что то, что пробудились в них материальные страсти, то есть они начали чувствовать в них вкус, которого ранее не ощущали. Это люди, которые получили религиозное воспитание, и они выполняют Тору и заповеди, в то время, когда они начинают производить работу на отдачу, пробуждается в них вкус к материальному больше, чем в то время, когда они начали работать на отдачу. И об этом сказали наши мудрецы, сказал Рабби Ицхак, со дня разрушения храма удовольствие от плотских наслаждений осталось только у грешников. Объяснение. Со дня разрушения храма, то есть с того момента, когда духовное сердце человека разрушилось, пропало удовольствие от совокупления, поскольку это удовольствие включает в себя все остальные наслаждения. И оно осталось только у грешников, совершающих преступления. И это удивительно. Почему дано совершающим грех чувствовать большее удовольствие в материальных наслаждениях, чем те, которые не грешат, не совершают преступления, как будто им положена награда за совершение преступления, что они чувствуют больше удовольствия, чем остальные?
2: И чтобы это понять, надо посмотреть, как это происходит в нашем мире. Если, например, работодатель может устроить так, что человек будет работать у него за малую плату, он не заплатит ему больше. Поэтому каждый старается взять работника, чтобы делал у него все, что от него требуется за минимальную плату. Но никогда хозяин не заплатит больше, чем требует сам работник. И в духовной работе, когда злое начало приходит к человеку и говорит: «Нарушь заповедь Торы», то человек спрашивает: «А что ты мне дашь за это?» Ему говорит злое начало: «За это, что послушаешься голоса моего, дам я тебе, ну, например, скажем, 200 грамм наслаждения». И человек говорит: «За 200 грамм наслаждений я не могу нарушить заповедь Творца». Тогда злое начало обязано добавить ему еще 100 грамм, пока человек уже не сможет отказаться от такого наслаждения и вынужден будет подчиниться злому началу. И отсюда мы видим, какую цену дает человек за грех, настолько трудно ему нарушить заповедь. И поскольку трудно совершить это действие, приступить к заповеди Творца, существует правило, что за трудную работу больше платят. Поэтому в меру того, насколько трудно человеку нарушить злое начало, вынуждено дать ему больше вознаграждения, то есть больше наслаждения за нарушение. Но когда нетрудно ему нарушить заповедь Творца, злое начало не обязано давать ему большое наслаждение. И выходит, что неверующие, которые вообще не занимаются Торой и заповедями, не чувствуют, что приступают что-то запретное, как сказали мудрецы, нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Поэтому злому началу не надо давать ощутить вкус нарушения, поскольку ему нарушить что-либо не тяжело, и незачем оплачивать ему нарушение заповедей. Эгоизм должен постоянно находит желающих работать на него, и таким образом не должен вознаграждать их большим наслаждением.
0: В то время как те люди, которые не хотят делать преступление, и в час действия, когда человек чувствует, что он собирается совершить преступление, ему трудно это сделать. И поэтому злое начало вынуждено давать ему почувствовать большой вкус в прегрешении, иначе не послушают его голоса и не будут выполнять его указания. И поэтому оно обязано платить ему большим наслаждением. И этим можно объяснить слова. С момента, как храм был разрушен, то есть с момента, когда святость не находится в сердце человека, то исчез вкус в наслаждениях, называемых совокуплением, и передан совершающим преступление, что означает, что все время, когда человек чувствует, что совершает преступление, он чувствует вкус, но нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Это значит, что злое начало не дает ему наслаждения, поскольку он и так работает на него без всякого вознаграждения, поскольку не чувствует тяжести нарушения. И есть огромная ошибка у религиозных, где есть те, которые думают, что у светских есть большее ощущение в материальных наслаждениях. Ведь они выполняют все, что требует их злое начало, без всякого вознаграждения, потому что вся их жизненная сила в том, что они против религии. И нет у них наслаждений, как думают религиозные, потому что злое начало не дает вознаграждения дара.
2: Неудивительно, что человек, начав работу по отдаче, чувствует, что и желание материальных удовольствий увеличилось. Не потому, что упав в эгоистические желания, а наоборот, сейчас он не желает получать ради собственного удовольствия и хочет только отдавать. И поэтому злое начало, когда приходит помешать ему, дает ему больше вкус в обычных наслаждениях, чтобы слушался его и не мог ему противиться. Вместе с тем, прежде чем начал работать на Творца, когда был еще погружен в земные страсти, не чувствовал такого стремления к ним, поскольку еще не было в них заключено большого наслаждения. Теперь, если он не почувствует большого наслаждения, нечего его злому началу делать, и, конечно же, он не будет слушаться его. Получается, что чем больше отдаляется человек от себялюбия, тем больше вкус чувствует в эгоистических желаниях, иначе не послушается их голоса.
0: Вытекает
1: из сказанного, что человек не должен пугаться, если в середине работы он почувствовал стремление к материальным наслаждениям. Ведь и прежде его желания не имели никакого сравнения с этим. Но теперь, когда он каждый раз должен исправлять свое клиполучение, то чем больше наслаждения, это значит, что его желание больше. И когда он исправляет желание, то есть преодолевает его, то каждый раз он выявляет желание, называемое кли, тем, что извлекает его из клипот и присоединяет к духовному. И поэтому дают ему каждый раз все большее стремление к наслаждениям. Но каждый раз он должен молиться, чтобы дали ему свыше силы противостоять этому желанию к наслаждениям, называемому желанием. И это называется исправление желания корня его души. И исправление их, то, что он должен исправить, исправление их, начинается с килим, то есть с желания получить материальное. И в конце концов приходит к тому, что исправляет килим, то есть желание получения вещей духовных.
2: И на каждое такое желание он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу преодолеть и исправить его, как сказано мудрецами, пришедшему очиститься помогают. И разъясним то, о чем спрашивали. Первое. Взор спрашивается о том, что первородство отдано Яакову, но разве Исав не родился первым? И объясняется, что Исав — это клипа, поэтому вышел вначале, а затем уже вышел Яаков, потому что клипа или кожура, она предшествует плоду. И спрашивали, есть уже объяснение Раши в начале главы Берешит, где написано «силу действий своих передал народу Творца». Если скажут другие народы «грабители вы», то ответят им «вся земля надел Творца». Он создал ее и дал тому, кто пригоден, кто нравится ему. И по его желанию забрана у них и передана нам. Почему же тогда взор? Есть еще одно объяснение. Второе. Необходимо, чтобы клипа или кожура предшествовала плоду. Объяснили просто, ведь Творец создал мир, и творение — это только желание. Известно, что свет не называется творением, а называется созданным из существующего. Поэтому нельзя сказать, что прежде чем появилось, что исправлять, должно было быть создано исправление. Объяснение. Прежде создал кли, называемое желание получать, затем сделано исправление на него, называемое сокращение и скрытие. И лишь тогда были получены творениями. Свойство народов мира получать для себя, что является неисправленным желанием, называемым клипа.
1: Если так, то иначе быть не может, поскольку невозможно исправить то, что еще не родилось. Выходит, что то, что они говорят Он сотворил, это означает, что Он сотворил мир в принятом порядке. Сначала появляется хисарон, недостаток, нехватка, а затем лишь можно его исправить. И поэтому, в соответствии с законом корней и ветви, вначале должен выйти получающий ради получения, то есть свойство, противоположное Творцу. То есть изменение, отличие по форме, называемое народами мира, как написано в книге Зоар. Все, что делается народами мира, делается только ради себя. И об этом сказано, что клипа предшествует плоду. То есть клипой называется то, что нельзя употреблять в пищу, поскольку наслаждение не входит в получающие келим после исправления сокращения. Но затем, когда приходит такое исправление, которое называется намерением ради отдачи, и это свойство Якова, то это называется плод, поскольку желание получить, есть у него сейчас исправление намерением ради отдачи Творцу, и есть возможность есть плоды, потому что тут есть понятие совпадения по свойствам между кли и светом, и тогда кли удостаивается плодов. А о Ситра Ахра говорит Зоар, что царь оскопится, Богиной оскопится и станет бесплодным. И сказано, что Яков называется союзом, заветом, брит. И значит, будут едины, как написано, знак заключения союза между мной и сынами Израиля, знак навеки. Выходит...
0: Слиха.
1: Выходит, что то самое объяснение, которое сказал Рабби Ицхак, что это объяснение, что клипа предшествует плоду, и по закону корней ветви выходит, что вначале нужно сотворить клипу, то есть желание получения ради, получить ради получения. И только затем вышло исправление, называемое Израиль и Яков. И об этом, то, что сказано, что взято у них и отдано нам, это для исправления, потому что таков порядок. И перейдем к уроку.
3: Корану Маамар.
1: Мы прочитали статью «Клипа предшествует плоду», том 3 Шлаве Асулам, 192-я страница, глава Балак. Что значит, что клипа предшествует плоду? Мы находимся в точке противоположной цели творения, хуже и дальше, которые от Творца нет. И из этой точки мы должны выяснить эту точку и действительно почувствовать, где мы находимся. Ведь пока что у нас нет осознания. Действительно почувствовать, где находимся, это начинается от Махсома и выше. Но наша работа все-таки начинается с осознания зла в нашем текущем состоянии. И когда человек начинает работать над этим, неважно, получил ли он религиозное воспитание, или он светский, неважно, умный ли он, образованный, или не настолько образованный, не настолько умный, более развитый, менее развитый, чувственно, душевно, интеллектуально, через какое-то время на него начинает воздействовать окружающий свет, и тогда человек начинает чувствовать себя относительно этого окружающего света, то есть он начинает чувствовать желание получать в себе, которое противоположно окружающему свету в каждом свойстве и желании. И тогда у него действительно возникает раздвоение. С одной стороны, он ощущает божественность немного. Свечение окружающего света, он не чувствует его, он чувствует какой-то результат. чем может быть духовное, как, насколько он представляет себя. Конечно, это еще очень далеко от истинного духовного. Истинное духовное в миллиарды раз больше, чем он может себе представить. Но все-таки он что-то ощущает. И вместе с этим ощущением он чувствует, кто он и что он, и насколько противоположен. И каждый раз разрыв между ощущением духовного и ощущением себя растет. А человек думает только из ощущения, поскольку мы существа ощущения. Наш разум нам нужен лишь для того, чтобы расшифровывать ощущения. Наш разум построен так, чтобы лучше использовать чувства, лучше наполнять желание получать. Желание получать — это творение, а разум — это вспомогательная система. Как наполнить желание получения? Желание получать. Поэтому человек, который чувствует себя плохо, разум тут почти не помогает. Верно, что нужно сказать себе «нет», то, что я чувствую, это потому что я сейчас действительно вижу истину, а прежде я не видел истины. Но все эти премудрости не особо действуют. Чувства властвуют. И действительно, только большой, долгий опыт человек должен накопить, чтобы прийти к выводу, что действительно не будет он чувственно реагировать на падения, а будет их принимать только в такой полезной форме и работать с падениями, понимая, что действительно, насколько он продвигается к тому, чтобы быть рабом Творца, он видит в этом зло в себе. Он больше видит себя слабым. И действительно, эти вещи, даже когда начал изучать Каббалу, он был настолько пылким к духовному, буквально все ничего не стоило, кроме духовного. В конце концов, что я думал, к чему пришел? Каждый начинающий приходит ко мне и говорит: наконец-то, этого я желал всю жизнь. Начинает учиться, а через полгода по нему видно, что не этого он хотел всю жизнь, что есть еще что-то, чего он хотел. И теперь ему это ясно. Почему? Потому что действительно желание получать растет, его открывает. Человек начинает показывать различные соблазны и тянут его в разные стороны такими животными наслаждениями, которые ему показывают. И действительно, во всех этих животных наслаждениях он начинает получает намного больше наслаждений, чем получал прежде. Ну, в определенные периоды, не во время подъема, а во время падения. И это потому, что хотят увеличить в нем точку в сердце, чтобы она расширилась до 10 сферот. Поэтому таков путь. Мы изучаем, что цвета двигают кли, свет строит кли, рождает кли. И здесь окружающий свет, который светит точке, он двигает ей и создает из нее кли, пока действительно она станет кли из 10 сферот. А работа человека — быть наблюдателем, смотреть на то, что свет делает с ним, и согласиться с этой работой, правильно почувствовать ее и установить правильное отношение к тому, что называется грехом, что называется заповедью, и не пугаться такого ощущения, что он все время отдаляется. И понемногу он также получает и другие, иные определения, что такое грех, что такое преступление, что называется ради отдачи Творцу. Он не настолько относится к прегрешениям животного уровня, а относится к тому, что приводит его
3: к
1: связи с Творцом. Поэтому он радуется тому, что в нем поднимаются неисправленные келим, и он в этом видит, что действительно каждый раз удостаивается исправить или хотя бы осознать более крупные келим. Это признак того, что он стал сильнее, он стал больше. То есть каждый раз, когда человек получает падение, он в сущности должен поблагодарить за то, что удостоился того, что Творец дает ему, открывает ему еще одно неисправленное кли, еще одно неисправленное кли из его души. И, видимо, он действительно прежде работал и как будто заслуживает этого. Как Бааль Сулам пишет там в письмах, что если неисправность скрыта, то нет надежды. Если человеку еще не раскрылось кли, то кто знает, когда оно раскроется? В то время как если кли раскрылось, то это признак того, что в этом кругообороте, то есть уже в этом состоянии, в котором он находится, до следующих подъема и падения, он уже исправит его. Поэтому нужно радоваться раскрывающимся грешникам и стараться быстро посредством учебы установить, что это эти грешники, что это недостатки, отдаляющие нас от цели, и тогда относиться к ним в форме, которая будет полезна ему для цели. Есть вопросы?
2: Почему Рамбам пишет, награда твоя будет как в этом мире, так и в будущем мире, а не пишет только в будущем мире?
1: А награда в этом мире или в будущем мире? Награда — это... Мы учим, что нет ничего, кроме цветов и келим. Так награда в этом мире называется, что сейчас я исправляю келим, а будущий мир — то, что я готовлю их к наполнению после того, как прохожу махсу. Сказано, что нет награды за заповедь в этом мире. Что это значит? Есть награда за заповедь, которую получают здесь, на месте. Есть награда за заповедь, которую получают, когда проходят под духовными ступенями, есть награда за заповедь, которую получают после конца исправления. Зависит от того, что считать наградой. Награда за истинную заповедь можно получить только в истинном кли, в желании получать, а оно исправляется как левая эвен только после конца исправления. Здесь, в этом мире, наша награда только прийти к тому, что написано, что не дает мне уснуть, больна любовью я, желанию к Творцу ради получения. О лишма еще не говорится, только ло лишма, но к самому большому ло лишма, из которого я перепрыгиваю через махсом и получаю самое маленькое лишма. А после махсома награда — это первая ступень после махсома. Сама ступень называется наградой и наказанием. Тогда человек, согласно своему ощущению, выясняет свою кли, и в каждом действии, которое совершает ради отдачи, сразу получает результат, называемый наградой. Тогда как сейчас мы еще не можем установить, что это так. И каждый раз награда и наказание — это вещи, которые меняются согласно пониманию человека. На самом деле он всегда получает награду. Но эта награда иногда кажется ему наказанием, а иногда она представляется ему наградой. И кто знает, что верно, это или обратное.
3: Но
1: это вещи, которые меняются. Для нас сейчас, в нашем состоянии до Махсома, нужно только верить, что все, что мы получаем, это награда. Потому что действительно, если человек учится и устраивает свой распорядок дня так, чтобы в конечном счете все крутится вокруг движения к цели творения, тогда все, что встречается ему на пути, в сущности, должно помочь цели. У него есть уже личный расчет с Творцом, не общий расчет, как у всего человечества. И все. В чем разница? Разница в том, что все человечество получает всевозможные состояния в общей форме. Весь народ или всевозможные группы, или всевозможные вещи. Не человек лично, а массы.
0: Так
1: больше поднимаются, больше опускаются. Различные состояния у них. Ты видишь снаружи, как они впечатляются от чего-то, переходят к другому и так далее. В то время как у нас появляется впечатление, то есть подъемы и падения, или какое-то отношение уже в мере того, насколько это отношение направлено к Творцу. И тогда оно выходит из общего определения масс, а становится личной вещью. Не общее управление, а личное управление. Личная связь с Творцом. И тогда и подъемы, и падения личные для человека. Все они согласны тому, как привести его к цели. Уже из этого человек должен чувствовать, что он действительно находится в правильных состояниях. Неважно, что это за состояния будут.
2: Почему вообще на этапе подготовки то, что мы должны делать, это в сущности расти только желание к духовному, которое является таким как бы теоретическим желанием, не желанием ради отдачи?
1: Мы в конечном счете это коробка с 5 отверстиями. Через 5 отверстий входит информация. И входит в центр наслаждений, в наши кли, духовные кли. То, что мы можем раскрыть внутри себя, внутри нашего разума, электричество, химические действия, в конечном счете. Но где само наслаждение? Мы знаем, что если надавливаем на это, даем немножко потенциала на какую-то область, то человек наслаждается. Не только человек, обезьяна, неважно. Но что называется наслаждением? Как из химических реакций, всевозможных, электрических, как это превращается в ощущение? Этого мы не знаем. Это уже находится во второй половине творения, в желании получать. А переход между одним и другим наука не может достичь. То есть она может видеть только переход. Вот до этого места, как, допустим, есть какая-то перегородка, а за перегородкой находится желание. А с самим желанием ты не можешь работать в чистой форме. С самим желанием. Это уже относится к духовному. Духовность, клипы или святости, неважно, но духовное. То есть не к облачениям, а уже к духовной категории. Кроме 5 отверстий, через которые ты получаешь какое-то воздействие и расшифровываешь его как наслаждение или страдание, есть еще одно отверстие, называемое 6-м чувством или точкой в сердце. И через него тоже приходит ко мне, к человеку, какая-то информация, только информация, не облаченная во внешнее облачение.
0: Я не ломи кабель из-за дырах.
1: Я не получаю ее через еду, или там через что-то, или даже через электричество, когда вместо еды я могу коснуться какой-то точки в мозгу, и тогда я начну думать, что сейчас я ем стейк. Есть такое. Но в духовном с окружающим светом такого нет. Свет действует в форме, когда он уже обнажен, когда у него есть собственное облачение, но его облачение — это также духовное облачение. И он тоже приходит в центр наслаждений. И тогда я нахожусь
3: как
1: получающий два вида наслаждения.

0: Наслаждение, называемое наслаждениями этого мира, из этого мира, и наслаждение, называемое из духовного мира. И тогда я должен предпочесть одно другому. Если я посредством всевозможных действий, упражнений, тренировок, скажем, прихожу к состоянию, когда я жду только наслаждение, которое придет через шестое чувство, а наслаждение, которое я получу через пять органов чувств, не настолько привлекают меня. Хотя, как мы сейчас читали в статье, мне все время увеличивают наслаждение через пять органов чувств, еще как. И какие именно наслаждения? Самые животные наслаждения. Наслаждение осязания. У тебя есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Животное наслаждение, секс, он говорит, это в общем, это наслаждение от осязания. Самое-самое животное и как будто бы самое близкое.
1: Если я предпочитаю это абстрактное духовное наслаждение всем животным наслаждениям, которые увеличивают мне в миллиард раз по сравнению с тем, что есть у обычного человека, и неважно, религиозный я или светский, если я нахожусь в этой работе и выхожу из уровня неживого, да, так что я был светским на неживом уровне или религиозным на неживом уровне, это не важно. Тогда, если я пришел к состоянию, когда хочу только Ормакив, это признак, что у меня есть сильное желание к нему. Неисправленное, верно, не ради отдачи, но желание только к нему. Это называется «больна любовью я», что не дает покоя мне, не дает, не могу спать. И если я прихожу к этому, я готов со своим кли максимально, насколько мог, подготовить его до максимума. Теперь чего мне не хватает к этому кли? Не хватает только экрана. Экран я никогда не могу сделать сам, это делает свет. Если есть у меня такое хорошее, такое большое желание получать, то есть ради получения, мне дают экран, и я становлюсь маленьким духовным кли, потому что в общем самое большое мое желание получать к окружающему свету, которое может быть ниже Максома, это Ахураем, это обратная сторона первой ступени над Максомом. Ахураем, который спускается в этот мир, там все еще есть работа ради отдачи, выше знания, но все-таки это то, что я сказал, пока что более понятно. Не то чтобы нам не дают видеть больше. Мы можем видеть всех килим, которые исправляем. Наше восприятие, я могу видеть гораздо больше, чем способен. Но это неверно, понимаешь? Нет фокусов. Все эти фокусники, это как Копперфильд и другие, видишь, это большая наука, искусство, как они это делают, разные технологии, но нет чего-то действительно волшебного. Нет такого. Человек видит согласно своим исправлениям. Я хочу перепрыгнуть отсюда на другую планету. Да, ты можешь захотеть, если бы ты действительно хотел, и это желание было бы действительным, настоящим, когда ты был бы готов к этому, ты должен был бы получить исправление. Для этого и сделал бы, но ты только говоришь об этом, ты не хочешь. Это только разговоры. Поэтому нужно разделять. Духовное — это называется желание. Желание, которое действительно находится в сердце. И согласно этому желанию человек работает и получает. Не то, что ему это кажется. И поэтому у нас всегда есть какое-то отчаяние, какие-то такие мыслим и думаем. Короче говоря, есть то, что человек предполагает, и то, что есть на самом деле. Это потому, что мы не понимаем своего сердца. Если бы мы видели точно свое желание, у нас не было бы никакого разочарования, мы бы знали, где мы находимся и что положено. Было бы все ясно. Вся наша учеба — это в сущности процесс самопознания. И когда я прихожу к этому, тогда я чувствую свое кли и действительно то, что есть внутри него. И затем в этом кли я начинаю раскрывать только одну возможность — только Творца. Только это может раскрыться в моем кли, насколько я не ощущаю кли. Вместо Творца я чувствую разные другие явления, разные такие образы, иллюзии. Но когда я вхожу в духовное, я не чувствую их. Я ощущаю, согласно своим исправлениям, что Творец наполняет мою кли, мою душу. И тогда весь этот мир я начинаю видеть как мир иллюзий.
2: Но все-таки непонятно, если наслаждение входит в то же место центра наслаждения, если так ясно, что материальное наслаждение — это Творец дал 1 грамм наслаждения, а духовное наслаждение — это как тонна наслаждения по сравнению с этим. Все различия в силе или есть принципиальное различие?
1: Центр наслаждения один. Но разница в том, насколько он объемный. Очень просто. Неважно, чем наслаждаться. Понимаешь, все входит в этот центр, в это ощущение наслаждения. Если говорится о наслаждении ради получения, но если говорится о наслаждении с намерением ради отдачи, это тоже ощущается в том же центре наслаждений, только в связи с дающим наслаждением. Это называется отраженный свет.
2: Какая мне разница?
1: Какая тебе разница? Очень простая. Творец создал только одно кли, желание получать. Он не создал кли, которое будет в этом мире, и другое кли в другом мире, и так далее. Кли одно. Насколько ты ощущаешь в этом кли, при каких условиях, только это меняется. Если ты чувствуешь только как сейчас, это называется, что ты находишься в этом мире на какой-то ступени, в этом мире тоже есть определенная лестница. Если ты достигнешь духовного состояния, тогда ты будешь ощущать также и этот мир, и вместе с ним будешь ощущать духовный мир. В чем разница? Центр наслаждения тот же, но в нем, как сейчас, ты можешь впечатляться от нескольких видов наслаждений. Также и там ты будешь впечатляться несколькими видами наслаждений, будешь впечатляться также и от духовного, и от материального. То есть это разное облачение на тот же источник. Источник света, облачения, которые облачаются на свет, вот эти земные наслаждения, да, они делают наш мир иллюзорным. Что значит иллюзорное наслаждение? Внутри этого мира оно не иллюзия, но облачение — это иллюзия, потому что нам кажется, что мы получаем наслаждение от облачения, а не от света, который находится внутри облачения. Это называется иллюзия или воображение. Мне кажется, что ты даешь мне наслаждение от того, что я смотрю на тебя, на твое красивое лицо, я наслаждаюсь. Это не так. В тебе есть какая-то искра Творца, да, от которой я, конечно, наслаждаюсь. Поэтому я наслаждаюсь от этого, а не от той оболочки. Понял? И то, что я связываю, проблема во мне. Если я связываю свое наслаждение с искрой, которая находится в тебе, то это правильно, это нормально, я связан с духовным. Но если я связываю это с твоей красивой физиономией, тогда я связан с облачением, с животным уровнем и материальным. И это называется иллюзия. Иллюзия — это называется ошибка в источнике наслаждения. Вот и все. Нет здесь ничего иллюзорного. Иллюзорным называется как бы духовная ошибка. Я ошибся в источнике наслаждения. Не то, что этот мир, он иллюзия. Каббалист ощущает духовный мир, и что он перестает ощущать этот мир? Он живет в этом мире, пять органов чувств ощущает, он ощущает их очень хорошо, поверь мне. Есть, пить, все остальное, ничего не исчезает. Только через это он связывает себя с источником наслаждения, который есть только в Творце. А все эти облачения посередине... Не мешают ему. Они не путают его. Не сбивают его. Он уже видит сквозь них.
2: На странице 194, во втором абзаце, он говорит о работах, о нашей работе в течение 70 лет.
1: То, что он говорит здесь, на странице 194, деление на четыре части нашей работы, это он берет из предисловия книги Зоар. Да, стоит нам обратиться туда и проверить.
2: То здесь он только два приводит.
1: Да, он говорит здесь только о двух, а там говорит обо всех четырех и больше объясняет, чем здесь. Он говорит где-то в предисловии книги Зоар, об этом можно говорить в общей сложности, там, в пункте 29. Да, можно об этом много говорить. В общем, он хочет сказать, что мы приходим к состоянию, когда хотим духовное больше материального, и только его хотим. Далее мы входим в него. И это желание можно получить только из работы с окружающим светом. Свет дает нам очарование святости, а ускорение в работе только посредством группы, совместной учебы и так далее.
2: Я не уверен, что я полностью понял, что такое грех и грешники.
1: Как?
2: Что значит грех и что такое грешник?
1: Понятие грех — это значит, что человек использует желание получать ради получения.
0: Им нотним ло. Им ля адам нотним.
1: А если ему дают, если человеку дают какое-то наслаждение, и он не может преодолеть его, это может быть наслаждение того, что приносит мне что-то, являющимся там прегрешением. Я иду на это, сказано, что совершил прегрешение и повторил, то есть сделал второй раз, стало как дозволенное. То есть он уже спускается на эту ступень, когда этот грех на ступени находится там. Это может быть и не относительно наслаждения, а может быть то есть не относительно заповедей там запретительных или предписывающих. Допустим, ты находишься в состоянии, когда ты каждый день накладываешь тфилин, но тебе посылают такую лень, такое падение, такое безвкусие, что ты не можешь накладывать тфилин. Ну, ты не сделал это первый, один день, второй день тоже, и ты уже спускаешься на ступень, где находишься. Дело даже не в тфилине, а находишься под наслаждением от отдыха. Ты отдыхаешь от того, что не выполняешь эту работу. То есть, что я хочу сказать, это может быть также и относительно животных наслаждений, скажем, этого мира. Это может быть также относительно уже не наслаждения, а относительно от лени. То есть это сильнодействие, что ты сделаешь и что-то выиграешь, выгодаешь. И также относительно не делай и из работы. То есть, ну, от лени. Хороших вещей. Либо ты убавляешь, снижаешь в хороших действиях, либо совершаешь плохие действия. И то, и другое. Опускает человека, если он не преодолевает. Первый раз, может быть, ты сделал, и как бы прегрешил, но это не называется прегрешением, потому что первый раз это помеха, она приходит свыше. Это как у Адама Ришона, мы должны учить там. То есть это первое вкушение и второе вкушение. То есть первый раз с тобой играют и делают с тобой все, что угодно. То, что должны сделать, делать свыше. Но второй раз уже требует от тебя подготовки и оценить состояние, чтобы ты уравновесил разум, сердце.
2: Значит, в этот первый раз я обязан совершить грех, чтобы построить клей. Это распространение света и его исторжение?
1: Смотри, это не просто рассуждать об этом, потому что затем могут истолковывать это как хотят, поэтому я не хочу тут сказать два слова, а потом кто-то будет делать из этого закон. Мы изучали во второй части ТСВ о внутреннем созерцании, что есть возможно и есть с намерением. И из двух у тебя есть четыре сочетания, да? Возможно и с намерением, невозможно и без намерения, невозможно и с намерением, и с намерением и невозможно. Короче, четыре этапа. И, то есть четыре возможности. И в соответствии с этим мы видим, что это не сразу, и не везде, и не в каждом, не везде у тебя есть там прегрешение, да? Но буквально грех, ты помнишь, написано, что можно воздержаться, и все равно он намеревается наслаждаться. Это происходит только в Малхут из всех вот этих четырех стадий. Поэтому здесь эти вещи непростые. Но мы не должны как-то считаться с этим, как-то проверять, я намеревался или нет. Это не для нас, находящихся под Махсомом, это совершенно не наша работа. Мы должны просто стараться в том, что нам дают, понять состояние и что-то сделать. Главное — не убегать с поля боя. Процесс учебы, работы в группе, лекции всевозможные, которые ты даешь. Все остальное неважно, что с тобой происходит, не обращай внимания. Главное, если ты не нарушаешь ничего из того, что ты принял на себя на своем пути там, распорядок дня. Если это все в распорядке дня, все остальное сложится. Не обращай на это внимания. Есть вещи, которые нужно просто закрыть глаза, пусть они пройдут, вот и все.
2: Мы здесь говорим все время о получающих келим. А наша работа — это келим отдачи.
1: Вся статья говорит о том, как увеличить получающий келим, как нам дают свыше, что с нашими получающими келим. Изначально у нас даже к материальному нет получающими келим, не то что к духовному. Человек, который просто с улицы, он не развит даже в материальном. У него такие желания сильные. Он хочет зарабатывать, хочет быть большим, хочет быть известным, хочет там наслаждаться от еды, секса, дворцы. Сколько есть таких людей? Ну, сколько? Обычно довольствуются. Почему? Желание получать не хочет страдать. Согласно возможностям человека, желание получать не позволяет ему желать больше, чем он может достичь. Если мы так будем продолжать, то каждый раз будем опускаться все ниже и ниже, потому что желание получать, в общем, действует таким образом, что я ищу покоя. Но если бы не было развития свыше, когда хотят привести все человечество к цели, а для цели нужны бесконечные килим в своем объеме, тогда мы вообще бы не развивались. Мы бы все больше и больше входили бы в спячку, в такую неподвижность, меньше движения, понимаешь, такое затишье. Но поскольку у нас есть решимот, от всего пути, который душа прошла сверху вниз, и эти решимот находятся в нас, и они все время выходят

0: Мы не были этому свидетелями. Это все потому, что есть решимот. Эти решимот вынуждают человека, но тот, кто входит на наш путь, когда ты начинаешь с большей силой притягивать к себе окружающий свет, тогда твой решимот
1: митмамшот маэр меот.
0: Реализуется очень быстро. Не за 20-30 лет, а может быть за день-два, и даже меньше. Нам кажется, что этого не может быть. Еще как может быть? Это факт. 2000 лет по сравнению с 20 веком. Ты видишь, вообще ничего не стоит. То же самое у нас. Один день по сравнению там 30 лет у другого человека. Наверняка. Что обычно делает человек в течение своей жизни? Ничего. А что у тебя? Какие состояния ты проходишь относительно духовного? Ты не знаешь. Но эта жизнь может быть относительно одной минуты или даже меньше этого. И здесь вопрос простой, как еще больше ускорить это? Потому что мы не понимаем, насколько отношение между материальным и духовным это вообще невозможно сравнить. Если ты на протяжении 30 лет будешь выполнять сильную работу, и когда твоя секунда будет как 1000 лет, тогда ты сможешь хорошо закончить эту жизнь, понимаешь? Насколько духовное бесконечно больше материального. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся в процессе и проходим это быстро, но это совершенно недостаточно. Поэтому он говорит, каждый раз нужно менять группу как единственный фактор, способный ускорить развитие. Ускорить! Это не меняет ничего, решимот находится внутри. Ты обязан пройти все состояния эти. Ты только их проходишь быстро. И в каком отношении ты их проходишь? Если ты проходишь состояние с положительным отношением, что связано с развитием, ты всегда будешь ощущать это положительно. Если ты не хочешь проходить его, а тебя заставляют посредством страданий, тогда каждое состояние ты ощущаешь негативно. Твое личное ощущение меняется в соответствии с отношением твоим. Как я привел пример с операцией, я искал, когда уже мне сделают операцию. Я ждал этого 2 недели, потому что не мог дышать. Буквально. Если бы я не испытывал этих страданий, мне сказали бы, тебе нужно лечь, мы тебя сейчас вскроем. Какая разница между тем и этим? Это просто удивительно, я помню. Я пришел, я лег на этот операционный стол, еще прежде чем дали мне наркоз. Быстрее, может быть, я проснусь и смогу дышать. Это интересное ощущение, понимаешь? И какая радость. Я не испытывал никакого страха. Только быстрее закончить это состояние. Это ускорение времени. И в таком отношении ты ощущаешь буквально наслаждение вместо страданий. Есть вещи, сколько бы я ни говорил, это не поможет. Понимаешь? У этого есть определенные законы, все зависит от развития человека. Пока вы развиты, так как развиты, это так, будете развиты иначе, значит, будет по-другому.
1: Катув.
0: Написано,
1: «Тиханех это нар аль пидарко».
0: Воспитывай отрока согласно путям его. То есть ты должен видеть человека и согласно тому, как он может, как он хочет, в том же стиле. Так подходить к нему и так ему это преподносить. Ты можешь делать это как закон, но это не поможет. Ты лишь его отдалишь, он возненавидит то, что ты хочешь дать ему, и ничего из этого не выйдет. Очень просто. Необходимо найти такую оболочку, которая будет

0: приятный человек. Это называется хороший учитель, который может найти подход к ученику. И я не говорю о себе, не, ну правда. Который может найти подход к ученику и дать ему точно согласно его килиму, а не то, что он хочет всунуть в ученика то, что, к чему он не готов принять. Мы видим, что все приходит согласно подобию свойств. Есть вещи, которые нестерпимы для меня, если это не против пути, ну, просто так, всякие местные помехи там, и это не вредит никому, то я говорю, ну, ладно, ничего не поделаешь. И только вещи, когда один может дать какой-то плохой пример другим, ну, это другое дело. Но обычно ты не можешь сделать ничего, кроме как того, что у тебя есть.
1: А если один ученик сейчас мешает другим и тянет их согласно тому, что он думает?
0: Ну, у нас был такой пример, даже когда он ничего не говорил, но ко мне пришли люди и сказали, этот товарищ был с нами 10 лет, и сейчас он нам показывает пример, как пренебрегает, и как наплевательски относится и к учебе, и к группе, и к цели, и ко всему. Мы просто чувствуем рядом с ним, что он нас опускает. Если так, и если бы это было временно, то мы бы помогли, постарались бы помочь, как-то вытащить его. Ты знаешь, сколько я говорил с ним, и сколько я принимал раз с его дома, и говорил с его женой и так далее, но мы видели, что это не помогает. И до сих пор еще есть связь. Но у нас сейчас здесь в группе, он действительно как сила, которая приносит вред, или как кто-то другой, который там развивал какие-то свои теории, какие-то там фантазии о Каббале, этим просто путал других. Ну и есть такие, что ну человек спит, да, или не может, нет сил, несколько дней, может быть, он там пропустил, или есть у него такой характер, что он не может сидеть спокойно, ну, мешает немножко так как-то. Это нормальные вещи. Ничего не сделаешь.
1: Это так же в личном примере. Это не как друг, а он действительно принижает учителя на уроке и делает то, что думает.
0: Я не знаю, смотри, ну, может быть, ты говоришь о наших учениках, которые, может быть, дают какие-то внешние лекции?
1: Нет.
0: Здесь?
1: Допустим, у вас есть здесь лекция, да?
0: У меня.
1: Есть лекция.
0: Здесь или где-то еще?
1: В другом месте.
0: Ну да, у меня есть лекция в другом месте.
1: Кто-то приходит, хочет вместо твоей точки перенуть тебя на свою точку.
0: Кто-то из публики хочет помешать мне. Ну, ты знаешь, как я делаю. Если есть такой вопрос, которым я могу использовать, тогда я выстраиваю на нем что-то, чтобы это было на благо аудитории. Я считаю, что аудитория, а не с отдельным человеком. Но если я не могу использовать это, и это какая-то нечто совершенно чуждое, и не могу это связать с темой, или вообще это даже может быть преднамеренное что-то, тогда я просто затыкаю его, потому что я работаю с аудиторией, а он не может мне мешать, а если он не замолчит, тогда я выведу его из зала, несомненно. Ну и что? Так я делаю. И каждый так сделает. Ученик в классе, в школе, разве не так? Тебя что? Тебя, наверное, не выгоняли никогда, и ты не знаешь. Да, мне доставалось, я помню. Как бы там ни было, необходимо считаться с аудиторией и нечего делать. Ничего не поделаешь. Чем больше человек, согласно своей роли, он чувствует себя более ограниченным. Директор завода, не владелец, директор, он ограничен больше любого просторабочего. На нем множество ограничений. Он сам буквально ходит очень по узкой тропочке. У него множество разных условий, от которых он зависит. Чернорабочий, он сегодня может выйти на работу, завтра нет. Я даже не знаю, как сказать. Премьер-министр, мы думаем, о, сейчас он делает так, завтра так, ты видишь? Каждый, кто становится премьер-министром, правый или левый, глупый или умный, неважно, кто и что, он делает то же самое. Почему? Место вынуждает тебя делать так. Не то, что это он хочет. Его желание остается снаружи, когда он входит в должность. И он работает согласно тому, что есть на практике, в жизни. Это его ограничивает. В итоге желание людей, либо учеников, либо группы определяет то, как преподаватель, учитель, рав будет к ним относиться и будет их обучать. Сколько Рэби хотел, Рабаш хотел дать своей группе, да? Ну, ничего из этого он не дал. И наоборот. Если ты видишь, что какая-то группа учится хорошо, хорошо им, с их учителем, неважно, немножко так, эдак, но им хорошо, они нашли себя, оставь их, пусть буду даже немножко там что-то не совсем правильно, особенно когда можно там приходить, что-то там учиться с ними, там, потом они что-то от нас переймут и так далее. Знаешь, делать силой лучше кричи, как я, из тебя это нервы свои все успокоишь и останется таким же, как хочет публика.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
0: Да, мы слышали много всего. Я отметил, что человек должен созерцать, смотреть на то, что Творец делает с ним, и наблюдать эту работу.
1: Да, поразительно, насколько на самом деле это место определяет, ограничивает этот пример, когда ты входишь в должность, и тогда желание остается во мне, потому что место определяет, что ты будешь делать. Удивительно.
0: Мы слышали, что работа человека — это усилить свое желание к духовному, пока это не заполнит его больше, чем все материальные наслаждения, чтобы он устремился к духовному, и это приводит его к Ахураим, первой духовной ступени, и только свет может менять желание и дать ему намерение лишма.
1: Для нас сейчас, в нашем состоянии до Махсома, мы должны только верить, что все, что мы получаем, это вознаграждение.
0: Там было место, где Рав говорил о том, что мы должны решать о том, что входит в наш распорядок дня, а об остальном особенно не волноваться, все равно пройдет. Чтобы так мы определяли все действительно важные вещи, которые мы хотим, а все остальное оно будет проходить.
1: Я как раз хочу поговорить о нашем учителе. Неделю назад я дважды послушал этот урок, а сегодня слушаю как будто впервые. И Рав говорит, что это называется хороший учитель, который знает, как подойти к ученику. То есть насколько твой хисерон меняется, ты постигаешь новую глубину, еще вещи, которые не слышал. В этом особенность нашего учителя. Уникальность.
0: Да, было о темпе развития, решимо, как человек может за кругооборот, за одну минуту может достичь либо за минуту, либо за целый кругооборот, зависит от его усилия, от того, что связь с Творцом. Мы видим, что, как раз сказал, приходит 21 век, и видим, насколько желание грубое, и вот это грубое желание может постичь высокий духовный уровень.
1: Был также очень хороший отрывок, где Раф объясняет разницу между материальными и духовными наслаждениями. Нужно еще раз послушать, но Раф сказал, что в материальном мы ошибаемся, связывая наслаждение с облачением. В духовном мы связываем, раскрываем дающего наслаждение, источник наслаждения. Это не совсем слова Рафа. Это мой итог. Но на самом деле мы должны постепенно начать видеть более прозрачной реальности, видеть, кто находится за ней, а не все эти облачения и игры, с которыми, которые Творец играет с нами.
0: Я хотел сказать еще Ариэлю, что когда он слышал два раза урок, он слушал это сам, а сейчас он видел это вместе со всеми нами, и в этом разница, это взаимовключение. Кроме этого, действительно, урок. Тут бесконечные находки. Твое ощущение от того, что зависит от тебя, что ты чувствуешь относительно этого, то, что, как Рав говорил перед операцией, что он не боялся, а более просто лег на операционный стол, быстрее хотел, чтобы ему помогли. И то, что желание учеников определяет то, как учитель будет их обучать, когда Рабаш хотел дать больше, чем он дал, но не было клей, не было учеников, которые были к этому готовы. Вся наша учеба — это процесс самопознания.
1: Не знаю, что еще можно добавить. Я тоже уловил те же примеры, что Нох привел об ускорении времени, и то, что Хаим сказал, состояние определяет.
0: В общем, отношение к учебе, что нужно давать согласно желанию ученика. Если им хорошо, то, может быть, не вмешиваться. Главное, чтобы продвигались.
1: Мы слышали также о центре наслаждений, что это желание получить добро и наслаждение, когда все, что есть перед нами, включает в себя искры от света, к которому мы стремимся.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы прошли такой урок, и в десятке мы пытались сейчас его подытожить, все наши впечатления, и все сказали, нужно еще и еще переслушивать этот урок, там вообще бесконечное духовное богатство в этом уроке Рава. Сейчас мы зайдем еще на один урок Рава, учение 10 сферот. А прежде поговорим, почему мы изучаем ТС. Мы слышали много об окружающем свете на этой части урока. Давайте немножко напомним себе об этом.
1: Да, сказал Раф на первой части такое предложение. Окружающий свет, который светит точки, движет ей и делает из нее кли, пока не становится кли в 10 сферот. И сейчас, когда мы подходим к изучению учения 10 сферот, вспомним, ради чего мы учимся, что мы хотим извлечь из этой учебы, что хотим, чтобы свет с нами сделал. И главное, вместе мы сделаем это вместе.
0: Урок номер 4. Мы сейчас в него входим. Это урок по второму пункту. Ари, ТАС, первая часть. Входим в урок. Мы читаем учение 10 сферот, первая часть. Первый пункт, третья страница, второй пункт. Причина творения была раскрыть имена и названия. И когда поднялась она в простом своем желании сотворить миры и создать создание, чтобы вывести на свет совершенство его действий, имен и названий, что и было причиной сотворения миров. 30-я сноска относится к «поднялась в простом желании». Не удивляйся, как в желании, в бесконечности, которая выше любой идеи, можно сказать, поднялась она в простом своем желании. Так как поймешь это, обратившись к выясненному выше, что обязательно в каждом создании находится желание получить наслаждение от Создателя. Но в бесконечности это простое желание в состоянии «Он» и имя Его едины. Как сказано в первом разделе Пиркей Раби Элазар и далее в словах Ари, потому что свет в бесконечности называется «Он», а желание получить в бесконечности называется имя Его. И оба они в состоянии простого единства, когда нет ни малейшего разделения между ними. Однако не следует уподоблять разделение единства, о которых говорится здесь, разделению и единству в понятиях материальных, когда расхождение определяется движением, отдалением места и приближением места, поскольку духовная сущность, как известно, не занимает никакого места вообще. Но знай, что разделение в духовных объектах не происходит иначе, как только в случае изменения формы. Таким образом, что если одна духовная сущность обретает себе дополнительную форму, отличающуюся от имеющейся формы, то это уже духовная сущность вышла из свойства один в два отдельных свойства, удаляющихся друг от друга, соответственно, противоположности, имеющие

0: Приветствуем всех в эфире «Недельная глава», глава Бамидбар, очень особенная глава, которая начинается с рассказа о делении народа на колено. Моше получил послание разделить всех мужчин на колено в их движении, в их переходе. Например, Иуда должен был сесть с восточной стороны, Гад, Шимон с южной стороны, и так далее. Объясняется очень подробно и детально, каким должен быть порядок движения колен. И в особенности отмечается, что колено Леви не должен подчиняться новому порядку, он должен отвечать за скинию, за шатер завета, он должен заниматься всем, что касается шатра завета, и он должен находиться рядом с ним. В конце главы рассказывается о заповеди выкупа первенца. Моше заповедовал выкупать всех первенцев в возрасте после одного месяца, и нужно делать этот обряд выкупа первенца. Вот, например, отрывок из этой главы. Вот те заветы, которые Моше и Аарон заповедовал 12 мужьям, как одному человеку с одним сердцем. И были все мужчины из Израиля от 20 до 60 лет призваны в армию.
1: Ну, исходя из того, что ты уже сказал, можно понять тому, кто изучает науку Каббала, что говорится о движении по духовному пути. После того, как получили силы человека, большую поддержку, это называется дарование Торы и получение Торы, человек начинает продвигаться вперед, он должен проверить себя, свои душевные силы, духовные силы, как он должен работать с ними во всех состояниях. Есть состояния, которые называются остановка, привал. Тогда есть сплочение сил хасадим, это называется бездвижение, остановка. После того, как набираются сил хасадим, двигаются вперед и начинают привлекать свечение хухма в хасадим. Это называется, что продвигаются вперед к святой земле, к земле обетованной. Это земля рацион от слова желание. Эрец и рацион, получению ради Творца, и считать силы должны как маленькие, как он говорит в недельной главе о заповеди выкуп первенца, но когда двигаются по пустыне, нужно учитывать и большие силы от 20 лет и далее, то есть это большой уровень в получении ради отдачи. Об этом говорит Тора, что человек должен проверять себя, то есть поход в пустыне, и он очень особый, и сыны Иакова, все эти 12 колен так выстроены, что все двигаются в направлении востока. И здесь Юда, Рувен, Дан, то есть они двигаются таким особым образом, все четыре этих стороны вокруг шатра Завета, и каждый содержит три линии, и всего это 12, 4 помноженное на 3, это авая в трех линиях, и поэтому так это выстроено, согласно чистоте, закут, как мы понимаем, что исправление следует согласно закут. Сначала идет стан Иуды, потом Рувен, и в конце лишь Дан. В этих сторонах мы можем увидеть, насколько Тора, она как ораа, как инструкция, дает нам четкие шаги в продвижении в состоянии, которое изначально называется пустыня. Мы каждый раз раскрываем здесь новую страницу в желании получать, которая вышла из Египта нашей. Мы начинаем определять в нем разные формы, формы отдачи, формы святости. От легкого к более тяжелому происходит исправление. И в поступе по пустыне, в движении по пустыне, не следует забывать, что сыны Израиля в течение 40 лет в пустыне, они питались маном. Все это происходило в Орхозер, в отраженном свете, в свете отдачи. И в конце недельной главы, когда говорят о выкупе первенца, выкуп первенца — это новая ступень. После того, как после 30 дней, после месяца, ходыш, это называется хидуш, обновление, то есть новая ступень, на которой он родился, за счет высшего он уже прошел и должен начать уже следующую ступень, свою первую ступень. И тогда необходимо выкупить его. И, конечно же, это делают отец и мать, высшие, те, кто порождают его, Аба Ваима. Они должны дать ему экран, с которым он продолжает двигаться. Это называется выкуп первенца. Есть определенный расчет в этой главе, что левиты вместо всех этих выкупов, там есть разница в числе левитов, и это, может быть, мы коснемся этого в процессе. Что еще? Что там было еще в недельной главе? То, что я говорил.
0: Подсчет сынов Израиля от 20 до 60 лет. Может быть, мы зачитаем первый абзац, который говорит из книги Зоар, главы Бамидбар, который говорит о духовном корне Израиля и какой смысл подсчета Израиля, и что такое шатер завета. Подсчет и расчет. Все, кто не существовал мир, пока Яаков не породил потомство, и у каждого вступил войско в Израиль.
1: Мир — это называется душа каждого. Человек — это маленький мир, и говорится только о его душе, как она строится в нем и состояние, как все мы подобны животным, и как мы начинаем движение с точки в сердце, согласно духовному кли, согласно его мира отдачи, его подобию Творцу, мы ощущаем в этом кли такое явление, которое называется будущий мир, духовный мир, новый мир. И, конечно, пока Яков, пока он малый, это маленький начало средней линии, пока он не расставляет своих сыновей, 12 сыновей в начале и не достигает 70, буквально полного уровня, то мы пока не можем еще говорить о строении души. Да.
0: И не было завершено, пока не была завершена Тора, не построен ковчег. И тогда были завершены миры и совершились и выше, и низшие.
1: Тогда в этом исправлении, когда есть 70 душ, в этой душе человека, когда он начинает видеть свой мир, начинает видеть связь с Творцом и входит в первое духовное состояние.
0: И поскольку были получены
1: шатер, это Зерампин и Малхут. Зерампин называется Тора, а шатер Малхут, и мы заботимся о связи между ними, насколько мы выстраиваем этот шатер, желания, которые могут соединиться вместе ради отдачи, связь между душами нашими, разбитыми и разделенными, и мы можем соединить их, и из этого мы строим Малхут Мира Ацилут и шатер, и в меру связи между нами, над каким уровнем связи мы, как мы соединяемся, мы входим в Зерампин Мира Ацилут, который называется Тора. Есть связь между Торой и Шатром Завета, и Тора светит в Шатре Завета, или это свет светит в раскрытии своем. И так человек это выстраивает, но в общем это душа человека, и в душе мы раскрываем все эти явления. Пожалуйста.
0: Поскольку были уже получены Тора и восстановлен шатер Зарампин и Малхут, хотел Творец сосчитать войско Торы, сколько войска Торы в Зарампине и сколько войска в шатре в Малхут. И хотел сосчитать Исраэль, и это войско Зарампина и Малхут. Все, что должно установиться на своем месте, связать ветвь вверху и корень внизу,
1: между Малхут и Зарампин,
0: внизу и ветвь внизу и корень вверху, не останавливается, пока не упоминается вслух и не сосчитывается.
1: Это место экрана, пока это не достигает практической работы, реализации ступени, когда есть зивук между ними, вместе зивуга между Малхут и Зарампином.
0: Но здесь хотел Творец сосчитать войско Торы и войско шатра для того, чтобы связать Израиль со своим корнем вверху, Зарампин и Малхут, которые называются Тора и Мешкан, шатер. И все были как один и не разделяются одно от другого. Все как вверху, где корни Тора и шатер находятся в зивуге и не разделяются один от другого и идут вместе.
1: Мы видим из всех этих слов, насколько мы говорим и в учении Десяти Сферот, и в статьях, и в письмах, что все это одно и то же, все говорится только. Иногда лишь у нас есть, меняется стиль, но все говорится об исправлении Малхут относительно Зарампина, пока не достигают меры подобия, меры связи между ними. Да.
0: Следующий абзац называется из главы Бамидбар, который называется «Знамена», и рассказывает о том, что такое переход по пустыне.
1: Знамена — это очень особая вещь. Мы встречали нечто подобное в Египте. Почему это называется, что Творец перешагивал Пейсах, он Пасах, он перешагивал через дома Израиля, а на дома египтян сокрушал их ударами. Пока понятно, кто готов к выходу, а кто получает исправление, которое называется ударами. Вся земля Египта, все те желания, которые не могут присоединиться к выходу, к подъему над эгоизмом, и быть как сыны Израиля в бегстве из Египта в пустыню, горе Синай, но в желании подняться над этим, то те желания получают удары, и понятно, что их нельзя использовать, а египтян, а Израиль можно. И вот это перешагивание называется Песах. Вот здесь вот этот пропуски, вот эти, все одни и те же принципы в процессе, который мы проходим, потому что это желание получать, который каждый раз исправляется, и здесь это работает в виде знамен. Знамя — это тоже имеет тот же корень, как и Пейсах, тоже пропускание, поэтому знамена — это очень важная вещь, потому что с их помощью мы продвигаемся. Как и в Египте, у нас было перешагивание над порогами, поэтому это дало силы, прояснило, и стало понятным, какие силы должны быть для выхода. И эти силы смогли собраться вместе в единую силу, достаточную силу для бегства из Египта. И сейчас эти силы соединяются другим образом, согласно порядку. То есть это направление на восток. И Иуда, и Рувен, и Ефраим, и Дан, и каждый из трех, 12 частей, выстроены, но каждый при своем знамени, при своем... Эти символы очень важны, потому что здесь выяснение в пустыне, это тоже некая тьма, как в Египте, только немного другим образом, но все-таки это новая ступень, иная, и здесь есть понятие выяснения, с какими желаниями продвигаться вперед, с какими нет, какие желания нужно пропустить, а с какими двигаться. И вообще статья знамена, вот это открытие, вот этого выход со знаменами, это очень важно. И в общем, в реализации человека в этом продвижении в пустыне это принципиальное, основополагающее, это анализ.
0: Пункт 36. Переходы в пустыне совершались с целью раскрытия свечения Хохма, ибо не раскрывается свечение Хохма иначе, как только во времена перехода, представляющего собой поочередное раскрытие линий, одна за другой.
1: То есть прежде говорится о правом, о левом и о среднем, потому что невозможно работать иначе, чем в силе отдачи, это Ур-Хасадим, правая линия, когда его обретают в полной мере, откуда знают, что это в полной мере, пока не поднимаются над эгоизмом, таким образом, что удовлетворяются хафец хесед, меры радости, как мы изучаем, и это является проверкой того, что хотят в этом быть, удовлетворяются этим состоянием хафец хесед, который не желает больше ничего, и тогда это происходит в пробуждении свыше, или левой линии, когда человек из этого хафец хесед даже не может выйти, настолько он слит с отдачей, прикреплен к отдаче, и тогда пробуждают его уколом, ужаливают его, как говорится в этой притче из Зоар, когда змея ужаливает лань, и тогда начинается работа с левой линии, в том, чтобы присоединить ее к правой, в том, чтобы подчинить ее правой линии. Всегда это в наклоне к правой линии. Откуда мы можем знать, насколько пробуждать левую линию, чтобы она была не более того, чем мы способны работать, то есть продвигаться. И есть у нас такая мера, пока мы можем работать с Малхут, которая включена в Бину, и с нашим Ахавом, чтобы он стал Ахав де Алия, снизу вверх. Это является проверкой, поэтому есть свечение Хохма, но оно распространяется снизу вверх и раскрывается от хазе и ниже, ступени не от хазе и выше. То есть мы всегда сохраняем контроль над хасадим, хасадим над свечением хухма. И так человек формирует себя, свое внутреннее строение в этих четырех станах, которые вокруг шатра Завета. Это такое строение. Шатер Завета — это место Зивуга, происходит внутри, вокруг него левиты, и в продвижении Иуда находится во главе, он выстраивает кли души своей, и там раскрываются эти силы, три линии, и получающие их — это Малхут души. Пожалуйста.
0: А когда они завершали свои переходы, то останавливались на отдых и не проявляли свечение Хохма. Ибо раскрытие свечения Хохма — это подъем. И вместе с ее раскрытием рассеиваются все клипот, ибо свечение Хохма изгоняет их.
1: И действительно, мы, когда мы читаем книгу Мидбар, мы увидим, насколько они сидели много времени в каждом месте, пока они там вставали, переходили, снова осаживались, и вся эта география, вся эта история, мы можем понять, почему, откуда оно. Говорится о желании продвижения по пустыне Синай. Это наше желание, которое еще по сути своей называется пустыня. И вся эта форма, это как пустыня Синай, и продвигаются особым образом, особым устройством всех этих колен во внутреннем своем строении, это желание человека, так они выстраиваются для того, чтобы властвовать над желанием, которое называется Сина, ненависть пока еще не исправлена. И это должно осесть на каждом месте, прежде чем обрести новую ступень в управлении над желанием пустыни Синай. И вот это поселение, эти лагеря, эти станы, в которых были сыны Израиля, как бы отдыхали там, это очень тяжелая работа в том, чтобы собрать силы правой линии, силы Хесед, и с ее помощью начинают раскрывать левую линию и приводить это к средней линии, это уже продвижение. Соответственно, этому мы, если мы углубимся в эти главы недельные, то перед нами будет, и мы увидим, почему вдруг с ними происходят разные явления, в плохом и в хорошем смысле, как бы, и мы сможем понять уже, в каком процессе они продвигаются. Постепенно человек начинает узнавать свою внутреннюю карту, свое внутреннее строение, как внутри себя он продвигается к осознанию, к их познанию своей души и в ее исправлении. Да.
0: Но когда заканчивается переход, это уже свечение Хасадим. И так как переходы совершались в пустыне, в местонахождении внешних, то необходима особая предосторожность, чтобы те не присасывались к ним.
1: Потому что пока еще эти желания внешние, они пока еще не могут быть в ради отдачи, а только в ради получения. Там, где скорпионы, змеи, то место, где не может быть урожая, а только еда с небес, ман.
0: Сейчас переходим к отрывку, который находится в Псалмах, в 43-м пункте. Его обычно произносят во время чтения молитвы Шма. Человек, как человек представляет свой духовный путь, описывая книги Зоар. Пункт 43. «Таково оно дерево, Малхут. Когда люди вручают ему первую душу на хранение, то все души обитателей мира забирает оно, и все ощущают вкус смерти, ибо это древо смерти».
1: Потому что берет для себя, как будто бы хочет высосать весь этот сок со всеми силами из Зейрампина, но, да?
0: Если Малхут обособлена от Зейрампина, древо жизни,
1: поэтому называется древо смерти,
0: то она древо смерти.
1: Все? То есть снова мы говорим о соединении Малхут, которое собирает все души, разбитые души. Это мы. Над Парсой. Парса — это некая граница во мне, где я решаю, что я должен находиться в отдаче. Так человек пусть найдет в себе такую психологическую линию. Я должен находиться над этим. Это хорошо, это не истина, это не та настоящая парца, о которой говорится, но все-таки как-то представлять себе, что я готов оставить все и передать себя, находиться к отдаче. И таким образом мы включаемся в Малхут Мира Ацилут, Малхут де Ацилут. В том мире, в котором мы включаемся в нее, мы передаем этой Малхут, мы передаем ей желание отдачи нашей. Когда мы хотим находиться в отдаче, но нам не достает сил, мы не способны. Мы даже не хотим находиться в отдаче, но мы хотим, несмотря на то, что мы не хотим. Это называется наше настоящее желание, да? И в соответствии с этим Малхут начинает получать от Зарампина, это можно нарисовать его рядом с ней. Можно обозначить Зарампин. От Зарампина вначале начинает получать силы. Если Малхут просит у Зарампина, требует от него силы отдачи, он дает ей это, и тогда оба они растут. Он растет тем, что он дает, потому что у него весь рост происходит от того, что он получает от Бины. И тогда Зарампин растет, соответственно, тому, как Малхут требует от него, и растет, и вместе они называются древом жизни. Тогда как если нет зивуга между ними, древо жизни. Но когда нет зивуга между ними, а Малхут находится в отрыве от Зарампина, она все хочет только для себя привлечь, потому что это требует разбитые души от нее. Тогда Зарампин отворачивается от нее обратно, не по направлению к ней. Она остается сама относительно себя. Оба они называются древом жизни в соединении, потому что древо — это Малхут. Но поскольку получает от Зарампина. А так, в этом случае, она становится древом смерти. И поэтому в нашем выборе, в нашей работе это обратить древо смерти, Малхут, которое находится в состоянии смерти, сделать из этого древа жизни, и тогда души, они как... Они являются результатом, плодами. Плодами этого древа жизни. И праведники — это плоды древа жизни. Да. Орен, что?
0: Мы изучаем главу Бамидбар, и мы прочитали отрывок из Зора, где сказано о том, что пустыня — это опасное место, где есть власть внешних, и нужна особая предосторожность. Вопрос. Что это за состояние пустыня? Какие опасности нас там подстерегают? И какие предосторожности я должен там проявлять?
1: Чем больше человек продвигается, он становится более тонким в своих внутренних определениях и бур, и ника, мухину уже есть больше силы, силы более сложные, более в сложном соединении между собой. Тогда его выяснение становится более тонким, буквально как пинцетом, с большей точностью. И поэтому это называется более опасное состояние, потому что он видит это, он... Ребенок что-то видит? Нет, не видит. Он может что-то сломать, что-то уронить. Они... Дети говорят справедливо, это само сломалось, само разбилось, потому что он заранее не видит, что это может разбиться, он не видит причину и следствие. И... Для него это удивительно, не то, что он хочет говорить, не то, что он не обманывает, у него нет связи между причиной и следствием. Потом, когда возникает связь, это уже называется мера осторожности, согласно связи между тем, что я способен выполнить, сделать между добром и злом, неважно, чем далее человек продвигается, становится более осторожным, более испуганным, более деликатным, более тонким, более чувствительным, имея множество сил, но и также много разума, много видения вперед. Со всем, что есть перед ним, он становится очень и очень таким напряженным, потому что видит множество разных вещей, за которые он вдруг начинает быть ответственным. Ведь он становится связанным со всеми остальными душами. Он начинает видеть, заботиться, они зависят от меня. Понимаешь, какая разница между парнем и отцом семьи? Парень встает утром, не хочу идти на работу. А отец уже должен заботиться о многих вещах. Чем далее продвигаемся, есть все больше проблем относительно Египта. Движение в пустыне — это движение намного более... Мы ведь проходим те же самые этапы. Заканчивается Египет. Мы производим апгрейд буквально на более высокой ступени, мы продолжаем выяснять далее все эти вещи и исправлять потом еще на более высокой ступени в земле Израиля. И далее, после земли Израиля, это последний этап, когда есть разбиение посередине, это происходит во всем мире, так как мы сейчас находимся в этом состоянии. Процесс один и тот же, но мы в состояниях первом, втором и третьем становимся все более и более понимающими, чувствующими связь. Система раскрывается, и состояние становится более опасным. Да.
0: А что будет меня охранять в пустыне?
1: Только свет свыше. Это вопрос вопросов, на это нет иного ответа. Только свет может уберечь, только свет может выяснить, соответственно, подготовки человека, но у нас нет иной силы. Это понятно. Осторожность и защита может быть только с помощью этого. Чем более продвигаются, тем более становятся зависимы от света. Как человек, который развивается, человек в нашем мире, это самое нежное животное. Нам нужна одежда, нам нужно особое питание. Мы не можем просто так взять что-то из земли. Попробуй поесть какие-то отбросы или какой-то мусор. Смотри, какие дома нам нужны. Чем далее продвигаемся, ты видишь, жизнь вынуждает нас так продвигаться. Не то, что мне хочется делать что-то, нет. Все это вместе, мое внутреннее продвижение, мой эгоизм, который растет, который продвигается таким образом, он подталкивает меня на его исправление, на его восполнение. Всякие мобили.

0: амуницию, которые там были на полке. Сколько человек создает для того, чтобы выйти в природу? Такая естественная вещь. Это деревья, это небо, это земля. Посмотри, сколько ему нужно, сколько средств, сколько амуниции, сколько он должен взять с собой вещей. Это тонны разного оборудования. Понимаешь? Чем далее продвигаемся, то жизнь становится более опасной. Да. Да, Эли.
1: Вы говорили о том, что человек по мере продвижения, он становится отцом семьи, чувствует ответственность. Как можно до того, как он чувствует это, предвосхитить это ощущение?
0: Невозможно. Дети делают из человека родителя. Молодая пара, пока у них нет детей, это еще не семья. Семья — это средняя линия, это что-то между ними. Две линии — это ничто. Парень и девушка — это пока еще ничего. Поэтому так это, без потомства это не семья. Должен быть результат и выкуп, когда выше дает силы, экран и продолжение. И тогда, когда они держат, удерживают себя и продолжают, это называется душа, душа состоявшаяся.
1: Но все же, может быть, есть какой-то совет, как можно побудить Высшего к тому, чтобы нас взрастил? Потому что есть люди по всему миру, которые сейчас мы видели на съезде в США. Есть пробуждение в США?
0: Да.
1: Прежде чем мы это почувствуем, мы должны что-то дать человеку, иначе будет очень тяжело.
0: Что значит трудно? Ты должен обнаружить хиссарон для чьей помощи Высшего, для того, чтобы объединиться. Высший не дает помощь ни в чем, только для создания кли. Создание кли с помощью высшей силы, с помощью света, но должен быть хиссарон снизу. Желание, хотя бы хиссарон. Сила исправления свыше, но мы должны дать высшему хиссарон, что мы хотим, чтобы ты соединил, наши хиссаронот, наши желания в единый, в общий. Дай, чтобы у каждого был правильный хиссарон к равуту, к поручительству. Пойдем назад. И так далее. Забота о том, чтобы у моих товарищей тоже были вот эти хиссаронот, и они бы перешли ко мне, и ты с такими циркуляциями, чтобы они вращались и переходили от одного к другому, эти хиссаронот, эти желания, забота в сердце человека увеличит меня, и так мы будем продвигаться, и будет у нас о чем просить. И так каждый раз, до конца исправления, все исправления не только в соединении между нами, все в более и большем объединении. И поэтому просьба только одна, нет иной молитвы. Молитва за объединение, потому что это было местом разбиения. Внутри соединения ты раскрываешь силу, исправляющую соединение, это называется света, возвращающего к источнику, Тора. Внутри света, возвращающего к источнику, в Торе, который соединяет, буквально склеивает место разбиения, ты раскрываешь в этом исправлении Творца. Это называется, что ты приносишь ему свое желание, которое называется Исраэль и Шаркель, и он исправляет эти желания, и Творец наполняет их. И в общем, это происходит внутри души. У нас нет другого места, у нас нет ничего другого, кроме того, что там Ацмуто, корень того, что, о котором мы ничего не знаем. И это то, что мы и учим, и только. И те исправления, которые мы проходим от неосознанного, от неизвестного, пока мы не начинаем понимать, и находимся в Египте, но все эти ступени, даже во зле, относительно разбиения, относительно цели. Если просто так человек плачет, что ему плохо, то это ничего. Поэтому нам нужно распространять науку Каббала, чтобы они знали, от чего плакать, почем плакать. Это тоже большое дело. Это уже грешники, которые раскрываются, и ты уже определяешь, что это зло, потому

0: что я не достигаю отдачи и так далее. Но мы продолжим еще немного.
1: Есть отрывок из Торы, который говорит, что такое выкуп первенца. И говорил Бог к Моше: «Вот я взял левитов из среды сынов Израиля, вместо всех первенцев, открывающих утробу из сынов Израиля, чтобы моими были левиты. Ибо всякий первенец мой, когда поразил всех первенцев в стране Египта, освятил я себе всех первенцев Израиля, от человека до скота, принадлежат они мне, я Бог».
0: Да, относительно левитов. То, что они находятся отдельно, они также не были в грехе. Мы поговорим об этом. Это целая глава посвящена этому. Прежде всего, это дополняет Аарона, потому что ведь Надав и Авиу, они согрешили. Ну, как бы согрешили? Они продолжили гар, мы учили это недавно. И поэтому левиты приходят восполнить. У него было четверо, как бы, сыновей, и две этих силы, двое сыновей отменились, приходят левиты со своим стадом, то есть с уровнем животным, все присоединяется к работе в шатре, они совершают работу в шатре Завета, и должны покрыть и раскрыть его, и устроить его, и все подготовить к движению. Все эти силы нашей души, которые действуют внутренне, подъеме со ступени на ступень, можно сказать так: силы, которые связывают Малхут и Бину между собой, они называются левиты. У меня нет слов. Может быть, почитаем при случае в других местах, у меня появится определение. И то, что он должен сейчас дополнить деньгами 5 шекелей, то есть кесов, кесуфа, покрытия, это количество левитов и при выкупе первенца. Мы будем изучать это как-нибудь. Это силы души нашей, которые человек постепенно выясняет. И хоть они связаны с Малхут, находятся в Малхут, но связаны с Биной. И поэтому он говорит: «Мне они принадлежат, я Бог». Такие силы Малхут, которые могут быть посредником между Биной и Малхут. Да.
1: Совсем непонятно, что такое левиты, потому что левиты — это левая линия, почему они не в левой линии, почему есть эта скиния, что это за работа, которую они делают. Мы говорили, что это свойство хеседа, которое на каждом уровне покрывает все желания. Но что такое, что за функция, которая называется левиты, которая отделяется от всех остальных колен? Левая линия, что с ней происходит?
0: Да, но ведь Бина тоже левая линия, и Малхут тоже левая линия. Левая линия — это вся природа. Левая линия — это не то, что что-то присоединяется, и правую ты строишь тоже над левой, поэтому с одной стороны, откуда приходят коины, они тоже относятся к леви. Да.
1: Но это не колено, которое сейчас идут с восточной стороны или с северной стороны. Это нечто иное совершенно. Это какое-то другое создание.
0: Почему? Да. Есть понятие начала ступени. Может быть, из этого ты поймешь. Мне трудно объяснить. Я признаюсь. Здесь мы должны читать об этом, и у нас появятся слова. Есть понятие начала ступени между одной ступенью и другой. Начало ступени — это когда Ахав Высшего связывается с Гальгальтейнаем Нижнего, и между ними возникает новая сила, я бы сказал, новое семя, нечто, что обновляется, то, чего не было прежде, как решимо. Новое начало вот это называется Леви. Поэтому он говорит, Творец говорит, я беру их как старших сыновей, как первенцев, вместо всех выкупов, которые ты должен был как бы дать мне, я беру этих первенцев, этих левитов, и все, что относится к ним, принадлежит мне. То есть это новая ступень каждый раз. И в продвижении из них потом возникают сыны Израиля, то есть из всех этих групп, четырех групп, которые продвигаются, но левиты, даже из этого строения ты можешь понять, что есть шатер завета, вокруг него левиты, вокруг левитов есть уже Иуда, Рувен, Эфраим и Дан в направлении востока. Так это выстраивается, да.
1: Можно сказать, что это как части Малхут Бины, как Одем Даима, то, что мы говорим. Вот это не относится к нижнему, это Хисарон Высшего.
0: И да, и нет. Поскольку это новая ступень. Если ты говоришь «малхут» и «бина» — это как бы миры. Если ты говоришь о том, что это внутри души, которая растет, это душа, это души. Из решимо — это первое, что входит в контакт с Творцом. Из нашей души — это Коэн, Леви и потом Исраэль. Также и правая, левая и средняя линия. Но это левая основа. Это без этой левой линии нету контакта. Почему это называется святой работой, самой важной в Шатре Завета? Как это может быть без левой линии? С помощью чего ты приблизишься к Творцу? Вся работа в Шатре Завета — это место контакта, место связи. Как же без Авиюта? Коэны и Леви, они не такие симпатичные, согласно своему характеру, так говорят. Коэн, он такой, такой полон гнева. Да. Да, Орен. А, Левита, ты видишь их характер, они упрямые все такие.
1: Вопрос по другой теме. Мы изучаем сейчас главу Бамидбар, но она связана с праздником Шавот. В чем смысл такой привязки между главой Бамидбар и праздником Шавот?
0: Праздник Шавот — это все, это получение силы свыше, и с помощью этого мы вместо смертельного яда и древа смерти мы достигаем связи с Творцом, и потом мы реализуем это движение в пустыне, в наших желаниях, которые мы должны исправить, и удостаиваемся, самое главное, после всех этих вещей свободы от ангела смерти. Это называется получение Торы. Вся концентрация Торы — это в десяти заветах. Это высечено на скрижалях. На скрижалях, то есть на желании, когда ты из желания создаешь форму десяти заповедей, и тогда все желание, оно становится подобным Творцом, живому. Этим ты спасаешь себя от смерти. Быть в самих этих скрижалях, в камне, на то, что написано на скрижале. Я Творец. Так как мы изучаем о буквах, что человек своим желанием, он создает форму отдачи, как Творец, и этим он поднимается из уровня смерти, отрыва от Творца, к тому, что называется живым, состояние жизни, древо жизни, свобода от ангела смерти. Если ты можешь высечь на своем сердце, написано на стенках сердца, вот эти 10 заветов, которые представляют всю Тору, мы изучаем это также в предисловии книги Зор, то, как эти 13 исправлений Дикна, Юдгимл, и все эти 613 заповедей, как они находятся в этих 10 заветах. 10 сферот, да.
1: Как сегодняшнее человечество 21 века, какое оно имеет отношение к пристанию горы Синай?
0: Я думаю, что мы находимся в египетских казнях. Снова, прими в расчет, что Египет — это силы и свойства от одного конца до другого. Есть такие, кто чувствует себя как фараон, есть такие, кто чувствует себя как рабы, есть посередине между ними и народ Египта, и народ Израиля, все разделены на колено, все рассеяны, разделены. Так это в каждом, и так это во всем мире. Есть такие, кто в нашем мире, если ты их спросишь, была ли мировая война, они спросят, какая война, в каком мире? Есть такие тоже. Ты спрашиваешь, он как кошка, ничего не знает. То же самое и в человеке, в каждом из нас, и так во всем мире. Поэтому относительно кого ты говоришь, что мы находимся в каком состоянии? Что значит в мире, если ты говоришь о людях, которые находятся, скажем, в первой шеренге, то они начинают чувствовать, начинают серьезно ощущать, что мы находимся вот в этих казнях, под ударами природы. Относительно них Творец не раскрывается. Есть такие, которым уже раскрывается что-то, относительно, скажем, тех, кто изучает науку Каббала, прилагают усилия, они уже начинают ощущать, что эти удары приходят от Творца. Есть такие, кто чувствует что-то удары от Творца, не знаю, но египтяне в Египте, они что, знают, что это от Творца? Ну, там жрецы, фараона. Есть уровни, есть ступени. Я думаю, что мы находимся вот в этих египетских казнях. Они не должны проявляться нам явно. И те, кто находится в тьме египетской, им тоже непонятно, что это за удары. То, что Тора рассказывает нам, не то, что это каждый так понимает и увидит в этом руку Творца, только особые люди. Но находится в состоянии хорошем, в состоянии продвижения. Я надеюсь, что мы приближаемся к раскрытию Торы, что мир — это критическая точка. Это и называется «Вы стали мне народом», что с тех пор и далее мы можем отсчитывать ступени исправления, начиная с дарования Торы. Будем надеяться, что мы находимся близко к этому, к тому, что люди начнут понимать, что без силы, без высшей силы, дающей нам свойства отдачи, мы не сможем просто выжить больше в этом мире. И будем надеяться, что это осознание, оно будет больше через распространение науки Каббала, чем через удары.
1: Где-то полгода назад вы раскрыли книгу Зор для всего мира. Каково место этого этапа в том процессе развития человечества?
0: Прежде всего, мы видим все больше и больше, от раза к разу, от недели к неделе, насколько книга Зор говорит о тех же вещах, который мы изучаем буквально. Он объясняет нам и связывает нас с Торой. Книга Зор, как сама глава, как объяснение, как толкование, комментарий на пятикнижье Торы, связывает нас со статьями, с письмами, с учением о десяти сферот, с древом жизни, все, что мы изучаем в Каббале, и связывает с текстом Торы. В сущности, это образует некий мост такой, когда ты начинаешь видеть, что говорится о душе. Неважно, говорится это словами «фараон», «Египет», «Моше», «шатер», «пустыня» и так далее, либо говорится «ютки», «вавки», в душе три линии, либо говорится о группе, либо говорится о буквально одно и то же. Вдруг это становится чем-то одним, и легче объясняется это для себя, но от других зависит от них. Но Зор, здесь видно прежде всего, что он выстраивает как бы все как единое целое. И кроме этого, ты получаешь такие внутренние силы, что ты можешь видеть, что это одно целое, что ты можешь видеть, что это душа, и в ней мы продвигаемся, ее мы раскрываем. И все зависит только от объединения. Посмотри, как и в этой главе все говорится. Даже о том, как народ Израиля выстроен, поделен на колено, на группы, на стороны. И все это для того, чтобы что? Служить другим и в итоге достичь полного кли, в котором раскроется Творец. В шатре Завета. Ну, и к нашему сожалению, на этом мы должны заканчивать. Так, всем шаббат шалом. У нас, может быть, есть еще песня? Песня. Ну, пожалуйста. Это.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 30 июля 2002 года. Урок основывается на статье «Клипа предшествует плоду». Статья находится в книге Труды Рабаша, первый том, 339 страница. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 52 минуты. Пожалуйста.
1: Иньян клипа шекадма лапри.
0: Клипа предшествует плоду.
1: Зоар
0: в главе Балак говорит: и если сказать, что Творец пожелал дать первородство Израилю, но ведь это незаконно. Исав олицетворял собой клипу и ситра ахра. Известно, что клипа предшествует сердцевине, и поэтому он явился на свет первым. И поскольку вышла клипа и ушла, появилась сердцевина. Крайняя плоть Эсав находится снаружи, поэтому и вышел первым. И заветное, самое дорогое, то есть Яаков, появился уже вслед за ним. Поэтому опережение Эсавом не считается первородством. Клипа и крайняя плоть он. Нет в нем ничего ценного, и нельзя его сравнивать с дорогим, с сердцевиной. И захотел он выйти первым по той же причине, ведь клипа, оболочка, предшествует плоду. И следует понять, зачем Зоар объясняет нам это? Этот вопрос объяснил Раши в начале главы Берешит. Сказал Раби Ицхак, Тору надо было начать со слов «с этого месяца вам», так как это первая заповедь, заповеданная Израилю. И в чем смысл, что Тора начата со слов «в начале»? И объясняет, поскольку силу действий своих поведал народу своему, дав им наследие землю семи народов. И что если народы мира обвиняют Израиль, говоря, грабители вы завоевали земли чужих народов, чтобы ответили им, вся земля — собственность Творца. Он создал ее и дал тому, кто прям в его глазах. И по своему желанию сначала дал этим народам, и по своему желанию затем забрал у них и дал нам.
2: Если так, то и с первородством то же самое. Вначале отдал его Исаву, затем забрал у Исава и дал Якову. И неправильно сказать, что первородство и земля не то же самое. Поскольку землю можно продать и можно подарить, а первородство — свершившийся факт. Родившийся первым называется первенцем. И изменить ничего нельзя. Но мы видим, что первородство тоже можно продать и можно взять от одного и передать другому. Иначе как Иаков мог бы купить первородство у Исава, как написано, и продал свое первородство Иакову. Отсюда видно, что первородство, подобно земле, разрешено передавать. Если так, что подразумевается, когда говорится, что ввиду того, что клипа предшествует плоду, не считается это первородством, то, что родился первым.
0: И чтобы понять это, первым делом надо выяснить, что означает понятие клипа, сердцевина, крайняя плоть, то, что называется Эйсав, и что такое брит, которым называют Яаков. Но сначала объясним, в чем заключается цель творения. А затем сможем выяснить, что главное, а что второстепенное. Чтобы знать, что значит плод, и клипа, кожура, дословно, которая обязательно предшествует ему. В чем необходимость этого? То есть, что иначе быть не может. Цель творения, как известно, дать творение все добро. Поэтому создал Творец сущее из ничего, Ешмеаин, творение, которое может получить все добро и наслаждение, которое он хочет ему дать. И творение это называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением. И не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это значит, что просто о свете мы не говорим, а только о свете, который облачается в кли.
2: Но этот сосуд, называемый желанием получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое подобие по свойствам. Сделано это для того, чтобы творение не испытывало чувство стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого-то что-то получить. Как объяснили мудрецы, высказывание «позор, унижение человеку», что когда должен человек что-либо принять от людей, меняется он в лице. И поэтому произошло исправление, называемое «сокращение и скрытие», после которого творение не может получать никакого наслаждения, если нет у него намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различать здесь следующее. Главное — это кли, называемое желание получить добро и наслаждение, и если его нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла, как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Что означает, по причине сокращения произошло ограничение не получать ради получения, а только ради отдачи.
0: И порядок, как разъясняется в первой части учения 10 сферот, таков, что вначале сокращение было добровольным. То есть еще не было запрета на получение. Потом возник запрет на получение, но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние. То есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипот. После разбиения келим, произошедшего в мире Никудим, родились клипот. Но в них еще не было структуры. И клипот назывались тогда только Вав и Никуда. Но еще не было там понятия миров. И только после прегрешения Адам Ришона, с нарушением запрета есть плоды, когда одеяния упали в клипот, образовалась у клипот структура из четырех миров, по примеру, святости. И называются они четыре нечистых мира Абия. И об этом написано в предисловии книги Зоар. И знай, что наша работа в течение 70 лет делится на четыре части. Первая часть — постичь наше безграничное желание получить во всей мере его испорченности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абия. Поскольку если не будет у нас этого испорченного желания, не будет что исправлять. Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в теле со дня появления на свет, но должно произойти образование сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находился под их властью и получал от их свечения, которое бы все время растило его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. И если не может справиться с ними при помощи Торы и заповедей, превратить желание получить в отдачу, тогда желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
2: Второе. С 13 лет и далее получает силу, точку в сердце. Это тайна обратной стороны чистой души, облаченной в желание получать, возникающее в момент рождения, но начинающее появляться только после 13 лет. И тогда начинает входить под воздействие системы чистых миров в меру его занятий Торой и заповедями. И основная цель этого периода — достичь духовного желания. Духовного желания получить и развивать его. И поэтому вторая ступень после 13 лет относится уже к духовному. И это, как сказанная, чистая служанка, прислуживающая своей господе. Госпоже, называемая Шхина, душа, поскольку служанка приводит его к отдаче и удостаивается присутствия Шхины. И конечная стадия этой ступени, когда возгорится до такой степени страстная любовь его к Творцу, что не дает мне заснуть. И сказано, можно понять, что такое «гдуша» и что такое «клипа». «Гдуша» объясняется из выражения «посвященное Творцу», означающее, что не принадлежит нам, то есть не принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовное, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит в духовное достояние.
0: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот до 13 лет, как сказано выше в предисловии книги Зор, когда чувствует уже, что у него есть собственная власть, поскольку клипа, называемая желанием получать для себя, называется изменением свойств, которое отделяет его от Творца. И это понятие клип-получения, которое человек обретает, находясь под властью клипот до 13 лет, дает ему возможность почувствовать себя хозяином во власти, где он может делать все, что пожелает, потому что он не чувствует никакой иной власти, кроме своей собственной. И поэтому, когда говорят ему по истечении 13 лет, что пришло время, когда ты должен отменить свою собственную власть и сказать, что нет никакой иной власти, кроме Творца, тогда он начинает думать и размышлять, для чего я должен отменять свою власть и говорить, что только Творец хозяин, а я раб его, и у меня нет ничего своего, но, как сказали мудрецы, все, что обрел раб, обрел его хозяин. То есть я должен служить Творцу, доставляя ему наслаждение.
2: Тогда тело человека, называемое желание получить, предъявляет свои претензии. Прежде всего, я должен верить, что есть у Творца связь с творениями, а затем я должен видеть, что стоит верить в то, что Творец — хозяин. Но почему я должен отменить свою собственность и беспокоиться только о доставлении радости Творцу? Что мне с этого? И человек уже верит, что есть у Творца связь с творениями, то есть верит, что все его желание — делать добро творение. Он видит при этом, как Творец не более чем обслуживает его, то есть Творец — раб, а человек — хозяин и господин в доме. И на Творца возложено служить ему как раб своему господину. Но когда говорят человеку, что ему следует знать, что на самом деле Творец хозяин, а мы творение, и ни на что в мире не влияем, и принимаем ли мы его правление или не принимаем, как неверующие, ничего не поможет, поскольку Творец делает все по своему желанию, а творение поневоле должны выполнять его указания. Как сказано мудрецами, и взыскивают человека, желает он того или нет.
0: Получается, что если даже человек не согласен с тем, что говорят ему, но то, что он не хочет верить, это не меняет действительность, не меняет реальность. То есть Творец является хозяином и делает то, что он хочет. Но человек не способен видеть истину, и потому люди не хотят верить. Однако если человек, не дай Бог, не верит в это, он не может принять себя быть рабом Творца, то есть верить, что Творец — Господин, а мы — Его рабы. И это только верующим дано. Однако, если вера не является истиной, то есть люди, которые верят, что Он — Творец, и Он создал мир с целью делать добро творением. И верят также, что Творец заповедал нам через Моше Рабейну выполнять Тору и заповеди, которые даны нам. Но верить могут только через свою выгоду. То есть, что Он наградит нас за то, что мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей. И им есть на что положиться, поскольку сказали наши мудрецы, если ты много занимался изучением Торы, тебе дают большую награду, и верен, давший тебе работу, выплати награды за нее. И знай, что праведники получат награду в будущем мире.
2: Мы видим, что тут есть вера в Творца и в Тору Его, и строго выполняют как легкие, так и трудные заповеди, но все измеряется выгодной, выгодой для получения награды, и называется это ради себя, лолишма. Но надо помнить, сказано мудрецами, что из лолишма приходят к лишма. Если так, то и это уже определяется как духовное. Но когда говорят человеку, что настало время, и ты должен отменить личную собственность и сказать, что нет в мире никакого достояния, и ты больше, чем раб, прислуживающий Творцу не ради награды, то тогда тело восстает против этого, и начинается основная работа, поскольку это против нашей природы. Поэтому надо верить выше знания и сказать телу, что ты должна знать, что не способна работать ради доставления радости Творцу, ничего взамен не получая. Природа наша дана нам как необходимость. Ведь все творение, как известно, это только желание получать и ощущение недостатка и стремление получить наслаждение. И это называется желание творения, созданным из ничего. И мы называемся творениями именно по величине желания получать. И его можно назвать творение. И желание это находится на всех ступенях духовных миров. Но в духовном это желание получить исправлено намерением ради отдачи. Получается, что главное — это желание получить. А разница между святым и нечистым и между жизнью и смертью только в намерении.
0: И объясняется это так. Получение ради отдачи называется святостью, поскольку оно является подобием свойств, а подобие свойств называется слиянием, как сказали мудрецы, и слиться в нем. И сказано, достигни свойств его, насколько он милосерден, будь ты милосерден. И благодаря этому человек сливается с дающим жизнь. Получается, что дается ему жизнь свыше. Но если он не может выполнять действие, если он не может облучить намерение ради отдачи, то он находится в незавпадении по свойствам, в отличие от своих по свойствам с Творцом, поскольку тот дающий, а творение хотят только получать, и поэтому они отдаляются от источника жизни. И у них нет ничего, кроме смерти. И это называется клипа. Хотя она исходит из сути творения, но если нет там желания получать, вообще не о чем говорить. Но вместе с тем, если оно не исправлено на отдачу, то называется клипой, ситра ахара, ангелом смерти и так далее.
2: Мы видим, согласно установленному порядку исправления, что сначала должно быть желание и стремление получить наслаждение, и вслед за этим необходимо узнать, что запрещено получать с эгоистическим намерением. И хотя есть сильное желание получить наслаждение, обязаны все-таки преодолеть его так, чтобы захотеть получать наслаждение только при условии, что можно исправить намерение, то есть получать теперь лишь потому, что Творец желает этого, и человек хочет получить наслаждение, доставив тем самым удовольствие Творцу. Находим, что личную заинтересованность он уже отменил, то есть ничего не хочет получать ради себя. Но поскольку Творец желает, чтобы он получил, он говорит, сейчас я хочу насладиться и получить удовольствие, потому что таково желание Творца, и я хочу выполнить его. Поэтому получает теперь добро и наслаждение.
0: Но чтобы человек достиг этой ступени, называемой желанием только доставить радость Творцу, должна начаться настоящая работа, где есть две особенности, которые надо выделить. Первое. Это действие, когда трудно человеку отказаться от наслаждения, неважно от какого. Скажем, к примеру, наслаждение отдыхом. Когда человек должен производить материальную работу, чтобы получить материальную награду, и человек идет, допустим, работать на стройку или на завод, конечно, ему трудно отказаться от наслаждения покоем. Но поскольку у него будут большие страдания, если ему нечего будет есть, то он отказывается от удовольствия находиться в покое и принимает на себя усилия, поскольку с помощью их он постигнет большее наслаждение. И чем же оно больше? Тем, что этим он выигрывает две вещи. Во-первых, он избегает страданий от того, что нечего ему будет есть, и избегает стыда от того, что нечего ему будет одеть.
2: Во-вторых, он насладится пищей, получит удовольствие от почета, и поэтому, хотя он и отказывается от отдыха, ощущение страдания от отсутствия покоя он не чувствует. Когда же он отказывается от сна, он ощущает страдания, кроме того, что не получает наслаждения от сна. И когда работает, кроме того, что отказывает себе удовольствие отдохнуть, он еще страдает от необходимости находиться все время в движении. В то время, когда человек выполняет физическую работу, он страдает, но эти страдания несравнимы с теми, которые испытывает от голода или когда должен находиться среди людей, отмечающих какое-нибудь радостное событие, брит мила или свадьбу, а ему нечего надеть. Поэтому легче отказаться от отдыха и предпочесть труд и усилия. И все поступают таким образом, отказываются от покоя и идут работать. Это подтверждает то, что страдания, лишения тяжелее остальных. И то же самое происходит, когда говорят человеку: «Откажись от отдыха и начни работать в Торе и заповедях». Тогда он тотчас спрашивает, как принято у людей: «Если я откажусь от покоя, в чем мой выигрыш, я хочу увидеть выгоду для себя».
0: На это Рамбам отвечает: награда твоя как в этом мире, так и в будущем мире, и спасен будешь от всех бедствий и от всего дурного. Тогда он может поверить в то, что говорят ему, и выполнять Тору и заповеди как действие во имя высшей цели. То есть его намерение в том, что, выполняя Тору и заповеди, заповеданные нам Творцом через Моше Рабейну, прилагая большие усилия, отказываясь от множества наслаждений, запрещенных нам Торой, чтобы получить награду за это. Как если бы он работал за деньги на каком-то заводе или стройке. Подобно, поскольку там мы получаем награду. Подобно этому в духовном. Мы тоже работаем на хозяина, только не хозяина одного завода, а мы верим, что он хозяин всего мира. И на него мы работаем. И мы говорим себе: откажись от работы в маленькой компании, которые дают маленькую зарплату, и работай на большого хозяина, который является хозяином всего мира. Но спрашивается, почему же в таком случае не все спешат работать на хозяина всего мира? Ответ прост, поскольку не видят награду тут же на месте, а должны верить в эту награду, что получит ее после завершения работы. Но не все способны верить в награду. И поскольку сомневаются в награде и должны верить, что в конце концов получат награду, нет большого количества желающих такое. И поскольку в нашем мире принято работать с уверенностью, получить заработанное, а не в сомнении, то есть большая разница в желаниях работать в материальном и в духовном. Но следует знать, что вся разница заключается в том, что в духовном награда вручается не сразу на месте, а нужно верить. И в этом все различие.
2: Но мы видим, что приходят люди и хотят заниматься Торой и заповедями, несмотря на то, что до прихода были неверующими. Приходят и говорят, что хотят стать верующими. И когда спрашивают у них, в чем причина их решения изменить свой жизненный путь, отвечают, что не видят смысла в своей жизни, то есть в эгоистической жизни, поскольку им нечего получить для удовлетворения эгоистических желаний, нечем питать свое самолюбие, поэтому хотят выполнять Тору и заповеди. Они слышали, что есть наслаждение в Торе и заповедях, и таким образом можно будет наполнить свое желание получить. Значит, пока видит возможность наполнять свои эгоистические потребности материальными наслаждениями, им не нужно менять свой путь. Но если слышит, что есть вера и есть правящий миром, и он создал мир не просто так, а с определенной целью, и цель эта — насладить свои творения, и когда человек слышит это, и он к тому же не получает удовлетворения от материальных наслаждений, поскольку не находит в них смысла жизни, чтобы ради них стоило жить и страдать, а страдает каждый. Когда слышит, что есть место, где что-то светит в жизни, тогда может выйти из мира материальных наслаждений, несмотря на то, что, как уже говорилось, в них не надо верить. А в духовном надо верить. А он-то как раз сомневается, что конец всему делу, венец. То есть завершение всего, он получит награду. Но поскольку материально лишено наслаждений для него, он может перейти к духовному и выполнять Тору и заповеди.
0: Но когда человек охвачен материальными страстями и находит в них удовлетворение, пусть даже и временное, а затем видит, что в итоге не получил удовлетворения, тогда он в состоянии младенца, попавшему в руки идолопоклонников, и у него нет сил вырваться из-под их власти. Однако, даже после того, как такие люди приняли на себя бремя выполнения Торы и заповедей, иногда пробуждается в них страсть, пробуждаются в них материальные страсти, и тогда тяжело им продолжать работу. Но нужно знать, что то, что пробудились в них материальные страсти, то есть они начали чувствовать в них вкус, которого ранее не ощущали. Это люди, которые получили религиозное воспитание, и они выполняют Тору и заповеди, в то время, когда они начинают производить работу на отдачу, пробуждается в них вкус к материальному больше, чем в то время, когда они начали работать на отдачу. И об этом сказали наши мудрецы, сказал Рабби Ицхак, со дня разрушения храма удовольствие от плотских наслаждений осталось только у грешников. Объяснение. Со дня разрушения храма, то есть с того момента, когда духовное сердце человека уподобилось, разрушилось, пропало удовольствие от совокупления, поскольку это удовольствие включает в себя все остальные наслаждения. И оно осталось только у грешников, у совершающих преступления. И это удивительно. Почему дано совершающим грех чувствовать большее удовольствие в материальных наслаждениях, чем те, которые не грешат, не совершают преступления, как будто им положена награда за совершение преступления, что они чувствуют больше удовольствия, чем остальные?
1: И
2: чтобы это понять, надо посмотреть, как это происходит в нашем мире. Если, например, работодатель может устроить так, что человек будет работать у него за малую плату, он не заплатит.

0: самое начало обязана добавить ему еще 100 грамм, пока человек уже не сможет отказаться от такого наслаждения и вынужден будет подчиниться злому началу. И отсюда мы видим, какую цену дает человек за грех, настолько трудно ему нарушить заповедь. И поскольку трудно совершить это действие, приступить к заповеди Творца, существует правило, что за трудную работу больше платят. Поэтому в меру того, насколько трудно человеку нарушить злое начало, вынуждено дать ему больше вознаграждения, то есть больше наслаждения за нарушение. Но когда нетрудно ему нарушить заповедь Творца, злое начало не обязано давать ему большое наслаждение. И выходит, что неверующие, которые вообще не занимаются Торой и заповедями, не чувствуют, что приступают что-то запретное, как сказали мудрецы, нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Поэтому злому началу не надо давать ощутить вкус нарушения, поскольку ему нарушить что-либо не тяжело, и незачем оплачивать ему нарушение заповедей. Эгоизм должен постоянно находит желающих работать на него, и таким образом не должен вознаграждать их большим наслаждением.
1: В то время как те люди, которые не хотят делать преступление, и в час действия, когда человек чувствует, что он собирается совершить преступление, ему трудно это сделать. И поэтому злое начало вынуждено давать ему почувствовать большой вкус в прегрешении, иначе не послушают его голоса и не будут выполнять его указания. И поэтому он обязан платить ему большим наслаждением. И этим можно объяснить слова. С момента, как храм был разрушен, то есть с момента, когда святость не находится в сердце человека, то исчез вкус в наслаждениях, называемых совокуплением, и передан совершающим преступление, что означает, что все время, когда человек чувствует, что совершает преступление, он чувствует вкус, но нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Это значит, что злое начало не дает ему наслаждения, поскольку он и так работает на него без всякого вознаграждения, поскольку не чувствует тяжести нарушения. И есть огромная ошибка у религиозных, где есть те, которые думают, что у светских есть большее ощущение в материальных наслаждениях. Ведь они выполняют все, что требует их злое начало, без всякого вознаграждения, потому что вся их жизненная сила в том, что они против религии. И нет у них наслаждений, как думают религиозные, потому что злое начало не дает вознаграждения даром.
0: Неудивительно, что человек, начав работу по отдаче, чувствует, что и желание материальных удовольствий увеличилось. Не потому, что упав в эгоистические желания, а наоборот, сейчас он не желает получать ради собственного удовольствия и хочет только отдавать. И поэтому злое начало, когда приходит помешать ему, дает ему

0: больше вкус в обычных наслаждениях, чтобы слушался его и не мог ему противиться. Вместе с тем, прежде чем начал работать на Творца, когда был еще погружен в земные страсти, не чувствовал такого стремления к ним, поскольку еще не было в них заключено большого наслаждения. Теперь, если он не почувствует большого наслаждения, нечего его злому началу делать, и, конечно же, он не будет слушаться его. Получается, что чем больше отдаляется человек от себялюбия, тем больше вкус чувствует в эгоистических желаниях, иначе не послушается их голоса.
1: Вытекает из сказанного, что человек не должен пугаться, если в середине работы он почувствовал стремление к материальным наслаждениям. Ведь и прежде его желания не имели никакого сравнения с этим. Но теперь, когда он каждый раз должен исправлять свое клиполучение, то чем больше наслаждение, это значит, что его желание больше. И когда он исправляет желание, то есть преодолевает его, то каждый раз он выявляет желание, называемое кли, тем, что извлекает его из клипот и присоединяет к духовному. И поэтому дают ему каждый раз все большее стремление к наслаждению. Но каждый раз он должен молиться, чтобы дали ему свыше силы противостоять этому желанию к наслаждениям, называемому желанием. И это называется исправление желания корня его души. И исправление их, то, что он должен исправить, исправление их начинается с килим, то есть с желания получить материальное. И в конце концов приходит к тому, что исправляет килим, то есть желание получения вещей духовных.
0: И на каждое такое желание он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу преодолеть и исправить его, как сказано мудрецами, пришедшему очиститься помогают. И разъясним то, о чем спрашивали. Первое. Взор спрашивается о том, что первородство отдано Яакову, но разве Исав не родился первым? И объясняется, что Исав — это клипа, поэтому вышел вначале, а затем уже вышел Яаков, потому что клипа или кожура, она предшествует плоду. И спрашивали, есть уже объяснение Раши в начале главы Берешит, где написано «силу действий своих передал народу Творца». Если скажут другие народы «грабители вы», то ответят им «вся земля надел Творца». Он создал ее и дал тому, кто пригоден, кто нравится ему. И по его желанию забрана у них и передана нам. Почему же тогда взор? Есть еще одно объяснение. Второе. Необходимо, чтобы клипа или кожура предшествовала плоду. Объяснили просто, ведь Творец создал мир, и творение — это только желание. Известно, что свет не называется творением, а называется созданным из существующего. Поэтому нельзя сказать, что прежде чем появилось, что исправлять, должно было быть создано исправление. Объяснение: прежде создал кли, называемое желание получать, затем сделано исправление на него, называемое сокращение и скрытие. И лишь тогда были получены творениями. Свойство народов мира получать для себя, что является неисправленным желанием, называемым клипа.
1: Если так, то иначе быть не может, поскольку невозможно исправить то, что еще не родилось. Выходит, что то, что они говорят, «Он сотворил», это означает, что Он сотворил мир в принятом порядке. Сначала появляется хиссарон, недостаток, нехватка, а затем лишь можно его исправить. И поэтому, в соответствии с законом корня и ветви, вначале должен выйти получающий ради получения, то есть свойство, противоположное Творцу. То есть изменение, отличие по форме, называемое народами мира, как написано в книге Зоар. Все, что делается народами мира, делается только ради себя. И об этом сказано, что клипа предшествует плоду. То есть клипой называется то, что нельзя употреблять в пищу, поскольку наслаждение не входит в получающие келим после исправления сокращением. Но затем, когда приходит такое исправление, которое называется намерением ради отдачи, и это свойство Якова, то это называется плод, поскольку желание получить, есть у него сейчас исправление намерением ради отдачи Творцу, и есть возможность есть плоды, потому что тут есть понятие совпадения по свойствам между кли и светом, и тогда кли удостаивается плодов. А о ситра ахра говорит Зоар, что Богиной оскопится и станет бесплодным. И сказано, что Яков называется союзом, заветом, брит. И значит, будут едины, как написано, знак заключения союза между мной и сынами Израиля, знак навеки. Выходит...
0: Слиха.
1: Выходит, что то самое объяснение, которое сказал Рабби Ицхак, что это объяснение, что клипа предшествует плоду, и по закону корней и ветви выходит, что вначале нужно сотворить клипу, то есть желание получения ради, получить ради получения. И только затем вышло исправление, называемое Исраэль и Яков. И об этом, то, что сказано, что взято у них и отдано нам, это для исправления, потому что таков порядок. И перейдем к уроку.
2: Рану Маамар. Иньян клипаши кадмали при Керар Гимель Шлаве Асулам.
1: Мы прочитали статью «Клипа предшествует плоду», том 3 Шлаве Асулам, 192 страница, глава Балак. Что значит, что клипа предшествует плоду? Мы находимся в точке противоположной цели творения, хуже и дальше, который от Творца нет. И из этой точки мы должны выяснить эту точку и действительно почувствовать, где мы находимся. Ведь пока что у нас нет осознания. Действительно почувствовать, где находимся, это начинается от Махсома и выше. Но наша работа все-таки начинается с осознания зла в нашем текущем состоянии. И когда человек начинает работать над этим, неважно, получил ли он религиозное воспитание, или он светский, неважно, умный ли он, образованный, или не настолько образованный, не настолько умный, более развитый, менее развитый, чувственно, душевно, интеллектуально, через какое-то время на него начинает воздействовать окружающий свет, и тогда человек начинает чувствовать себя относительно этого окружающего света, то есть он начинает чувствовать желание получать в себе, которое противоположно окружающему свету в каждом свойстве и желании. И тогда у него действительно возникает раздвоение. С одной стороны, он ощущает божественность немного. Свечение окружающего света, он не чувствует его, он чувствует какой-то результат. Чем может быть духовное, насколько он представляет себя? Конечно, это еще очень далеко от истинного духовного. Истинно духовное в миллиарды раз больше, чем он может себе представить. Но все-таки он что-то ощущает. И вместе с этим ощущением он чувствует, кто он и что он, и насколько противоположен. И каждый раз разрыв между ощущением духовного и ощущением себя растет. А человек думает только из ощущения, поскольку мы существа ощущения. Наш разум нам нужен лишь для того, чтобы расшифровывать ощущения. Наш разум построен так, чтобы лучше использовать чувства, лучше наполнять желание получать. Желание получать — это творение, а разум — это вспомогательная система. Как наполнить желание получения? Желание получать. Поэтому человек, который чувствует себя плохо, разум тут почти не помогает. Верно, что нужно сказать себе «нет», то, что я чувствую, это потому что я сейчас действительно вижу истину, а прежде я не видел истины. Но все эти премудрости не особо действуют. Чувства властвуют. И действительно, только большой, долгий опыт человек должен накопить, чтобы прийти к выводу, что действительно не будет он чувственно реагировать на падения, а будет их принимать только в такой полезной форме и работать с падениями, понимая, что действительно, насколько он продвигается к тому, чтобы быть рабом Творца, он видит в этом зло в себе. Он больше видит себя слабым. И действительно, эти вещи, даже когда начал изучать Каббалу, он был настолько пылким к духовному, буквально все ничего не стоило, кроме духовного. В конце концов, что я думал, к чему пришел? Каждый начинающий приходит ко мне и говорит: наконец-то, этого я желал всю жизнь. Начинает учиться, а через полгода по нему видно, что не этого он хотел всю жизнь, что есть еще что-то, чего он хотел. И теперь ему это ясно. Почему? Потому что действительно желание получать растет, его открывает. Человек начинает показывать различные соблазны и тянут его в разные стороны такими животными наслаждениями, которые ему показывают. И действительно, во всех этих животных наслаждениях он начинает получать намного больше наслаждений, чем получал прежде. Ну, в определенные периоды, не во время подъема, а во время падения. И это потому что хотят увеличить в нем точку в сердце, чтобы она расширилась до 10 сферот. Поэтому таков путь. Мы изучаем, что света двигают кли, свет строит кли, рождает кли. И здесь окружающий свет, который светит точке, он двигает ей и создает из нее кли.

0: Шалом, шалом, лекол.
1: Здравствуйте, здравствуйте, все товарищи наши дорогие. Мы очень-очень рады, что вы с нами. Мы видим, что постепенно присоединяются еще и еще товарищи. Мы очень воодушевились нашим великим товарищем Жолтом, который сейчас находится в Новой Зеландии. И только чтобы вы познакомились с Жолтом сейчас, в середине ночи, сейчас полночь там. И он встал специально, чтобы переводить урок с английского языка на венгерский. И мы очень впечатлены тобой, Жолт, мы как раз говорили об этом. И вообще не только тобой, но и всеми нашими дорогими товарищами, которые служат распространению Бней Барух в мире. Кампейн, который сейчас переводится, всем тем, кто сейчас переводит на чешский, на словацкий, на немецкий. Очень много товарищей, даже дорогие друзья. И каждый раз радостно видеть вас заново. Мы знаем о вашей работе, о вашем вкладе, о вашей преданности. Эти вещи непонятны сами собой. Но мы уверены, что Творец даст вам вашу награду.
2: Раз ты уже начал, я тоже скажу, что сейчас, несколько часов назад, мы вместе с Равом и Семеном Вераминакуром смотрели фильм о Бальсуляме. Да, новый фильм. Последние проверки делали, что все нормально, что все протекает как положено. Рав очень впечатлился. Это было очень чувственно. Мы все вместе. 27 августа, через несколько недель, это будет в четверг вечером,
1: такой будет трансляция мирового клипа.
2: Да, первичная презентация, как в фильме фестиваля. И, конечно, условия на фестивале таковы, что чтобы ты не мешала конкуренции, тебе запрещено ее самому распространять в сети.
1: Но это только временно. Чтобы это было транслировалось на фестивале, чтобы мы...
2: После как это будет показано на фестивале, тогда, конечно, мы начнем процесс распространения. Так вот, в этом фильме Бальсулам рассказывает, насколько он вложил Бальсулам в распространение, сколько он сделал. Вокруг него было всего 5-6 учеников, он все делал сам. И с другой стороны, ты видишь, что было такое ощущение, что человек делает что-то, он делает это не для своего поколения, а может быть, через несколько десятков лет. То есть ему было ясно, что те люди, которые жили с ним вместе, уже с ними нечего особо искать. Все будет актуально через 50, 60, 70 лет. И только действительно через много лет теперь понятно, что он все это делал для нас, и вообще, что мы из этого можем понять из написанных в Каббале. Мы можем брать пример с Бальсулама и так продолжать. Я даже не знаю, как вот Жолт сейчас переводит, сколько людей с другой стороны вообще слушают. Я допускаю, что есть сколько-то в лучшем случае. Не факт, может, нет. Но это не важно. Есть записи, может быть, через несколько лет кто-то слышит. Так вот это работает.
1: Да, поблагодарим также Бааль Сулама за чудесную работу, которую он сделал для всего человечества, не только для нашего поколения. Я надеюсь, что плоды Бааль Сулама еще будут проявиться в будущем, а мы очень рады видеть вас здесь, и мы продолжим сегодня нашу учебу. Глубокое изучение статей Рабаша. Мы сегодня будем продолжать изучать статью Рабаша, которая называется «Сделай себе рава и купи себе товарища Три». Это статья, которую мы будем учить. Мы начали ее на прошлой неделе, и мы продолжим ее сегодня. Мы вскоре прочитаем, объясним, и, разумеется, мы приглашаем вас посылать вопросы, спрашивать о всем, что вам захочется, о всем, что связано со статьей.

0: и другие вопросы, которые связаны с работой в десятке. Есть у нас время, урок открытый, мы постараемся ответить на все вопросы, которые у вас будут. Но прежде чем мы начнем читать, мы посмотрим клип Рава, где он дает нам указание. Это шестой клип, и в этом клипе Рав дает просто такое овервью, такую картину, как некую программу по поводу понятий «сделай себе рава», «купи себе товарища» и как надо правильно относиться к этим понятиям. Эти понятия будут сопровождать нас сегодня, хотя мы уже начали эту статью на прошлой неделе. Мы продолжим ее читать с места, где мы остановились на прошлой неделе. Но вначале посмотрим клип и посмотрим, куда нас Рав ведет очень своими очень точными указаниями о правильном отношении к понятиям «сделай себе Рава и купи себе товарища». Шестой клип, и затем начнем читать.
1: Он говорит нам здесь так, что прежде всего мы должны поставить цель. Наша цель окончательная — это раскрыть Творца. И если мы видим, согласно вот этому определению, что такое наука Каббала, это методика раскрытия Творца творением в нашем мире. Так вот, раскрыть Творца, высшую силу, которая отдает, управляет нами, следит за нами. Все исходит из него, а единственная сила, которая действует в мире. И все остальное исходит из него. Прийти к нему, раскрыть его, связаться с ним, быть таким, как он, в слиянии с ним и так далее. Это цель. Это называется «сделай себе рава». То есть, прежде всего, это самая великая вещь, главная, которая определяет все. Все остальное находится под этой целью. То есть, если это соответствует цели, я использую это в расчетах. И тогда, насколько это ближе к цели, это становится важным. А если менее связано с целью, то менее важно. Это, может, это вообще никак не связано с целью, это вообще просто отбрасываю его. И мне все равно, что с этим. И вот так вот я все начинаю сортировать в своей жизни, все свои мысли, желания, все. И как можно меньше врать себе. Потому что самым серьезным образом я хочу на самом деле быть на той самой линии, которая ведет меня к «сделай себе рава». Чтобы вот этот великий Творец и цель были все время передо мной. Это прежде всего. Согласно этому, далее я определяю и устанавливаю, что ближе всего к достижению этой цели. И тогда я вижу, согласно тому, что говорят каббалисты, что достичь Творца — его постигают не его самого. Творец называется Боуре, приди и увидь. Я его постигаю в своем кли, в своем сосуде, когда раскрывается во мне вот это свойство, которое называется Боуре, Творец. Что это за свойство? Свойство отдачи, свойство любви. Согласно чему оно раскрывается? Согласно моей готовности быть в отдаче и любви. Тогда я должен, значит, что я должен построить такое желание в себе. Вот это кли, сосуд, так ведь? То есть я сам должен создать себе такое свойство, чтобы оно властвовало надо мной, чтобы оно управляло мной, наполняло меня. Свойство отдачи, любви и отдачи. Это приводит меня теперь к более точному определению. Так что же я все-таки хочу? Какова цель? Я не очень-то, может быть, ее хочу, но тем не менее, какова цель? И вот как мы приходим к тому, что мы хотим такую цель, отдачу, любовь, чтобы это наполняло меня, и чтобы я весь был только лишь в этом свойстве. И вообще, кроме того, чтобы у меня ничего ни в сердце, ни в разуме больше не было, чтобы оно наполнило меня от всех остальных вещей, я избавился, я даже не знаю, когда они исчезли, как будто их и не было никогда. А я весь находился в отдаче любви. Относительно всего мира. А о себе я вообще не думаю, у меня даже мысли такой нет. Как будто новая программа вошла в мою голову, всю мою систему, и все. И она управляет мной. И я становлюсь другим человеком. Как я прихожу к этому? Я И таким образом я перед этой целью должен как бы вернуться опять-таки к средствам. Говорят мне, каким посредством группы. Как я это делаю? Мне говорят, ты должен здесь работать в форме, которая называется «Купи себе товарища». Как я покупаю? Может быть, и Творца можно тогда купить? Говорят, нет, Творца невозможно купить. Это результат воздействия света, который вменяет в тебе свойства. И он придает тебе посредством того, что ты покупаешь товарища, что ты готов вложить в объединение, что ты готов отдать что-то и сделать все. Вот в результате этого приходит Высший Свет, и тебе постепенно создает тебе желание к отдаче любви, и в котором ты можешь почувствовать Творца. То есть получается, купи себе товарища. Это как раз я вдруг вижу в нем прекрасную вещь. Я могу купить, вложить во что-то, отдать кому-то что-то, отдать, может быть, сделать какие-то вещи, даже не знаю что. Но есть что-то, которое, что находится в моих руках. И если я так буду относиться к товарищам, я этим притяну на себя воздействие Высшего Света, и он принесет мне Творца. То есть товарищи, они считают как трамплин на пути к Творцу, через них я притягиваю его к себе. И это называется «Купи себе товарища».
0: Товарищи — это трамплин к Творцу. И таким образом я притягиваю его ко мне. Мы начали на прошлой неделе говорить об этой особой статье, которая называется «Сделай себе рава». Сейчас мы от рава слышали, что это средство, что рав — это великий, то, что делает цель великой. Мы начинаем с построения цели как великой, а в продолжение мы приходим к средству, которое называется «Купи себе товарища», и мы вскоре увидим, что тут еще есть очень много аспектов. «Сделай себе рава» и «Купи себе товарища». Есть всего этого очень много аспектов. Мы сейчас перейдем к чтению статьи. Мы находимся примерно в первой трети статьи. На прошлой неделе мы прочитали примерно до строчки, которая начинается со слов. Поэтому, если человек в то время, когда работает над понятием «сделай себе рава», мы начнем со строчки, которая начинается со слов «поэтому», если человек в то время, когда он работает над понятием «сделай себе рава». Пожалуйста, поищите с нами. Это примерно первая треть статьи. Это параграф примерно 13 или 14 параграф, смотря как это у вас делится. И это есть в учебных материалах. Пожалуйста, откройте, мы прочитаем это вместе. Будем читать медленно, мы не спешим, у нас есть время. И мы постараемся придать словам Рабаша, сделать так, чтобы слова Рабаша помогли нам приблизиться к этим понятиям. «Сделай себе рава» и «купи себе товарища». Постараемся почувствовать, о чем Рабаш говорит, и потом, разумеется, объясним. Вы можете посылать нам вопросы, и мы будем продвигаться.
1: Да, и будем думать о том, что мы сейчас вместе в онлайне сидим вместе, 1000 человек, читаем статьи, которые написал для нас Рабаш, меняет нас, чтобы каждый попытался так подумать, что он хочет, чтобы конкретно поменялось с ним. Это очень помогает. Читаем. Согласно этому выходит,
2: квар еш бегуф маспик кухот, шие беяхульто.
1: Тогда есть у тела достаточно сил, чтобы преодолеть все препятствия, как сказано в примере. И согласно этому, поэтому согласно этому, вся работа человека в том, что в работе и заповедях, что он должен сосредоточить все свои усилия, чтобы достичь этого.
0: И это называется на языке книги Зор «поднять шхину из праха», что означает «поднять Малхут Шамаем, небесную Малхут, которая лежит во прахе. То есть, что нет более важной вещи. То есть, важную вещь не кладут на землю, но то, что не важно, это бросают на землю. А поскольку высшая Малхут, называемая Шхиной, унижена до глубины преисподней, во всех книгах сказано, что до начала всякого духовного действия нужно молиться, чтобы поднять Шхину из праха. Что поднять Шхину из праха? Что означает молиться, чтобы небесная Малхут, высшая Малхут, была важна для нас, чтобы стоило вкладывать силы ради нее, чтобы подняли ее важность.
2: И
1: отсюда поймем то, что мы говорим в молитве на Рош ха-Шана. «Итак, дай славу Творца народу твоему». И на первый взгляд это очень трудно понять. Как же можно молиться о славе? Ведь сказали мудрецы, будь насколько возможно смирен дух, смиренен духом. Как же мы молимся, чтобы Творец дал нам славу? Но следует объяснить, как сказано выше, что мы молимся, чтобы Творец дал славу Творца народу своему. Ведь у нас нет славы Творца, и град Творца унижен до глубины преисподней. И это называется Шхина во прахе. И у нас нет истинной важности понятия «сделай себе рава». Поэтому в Рош ха-Шана, который является временем приема на себя высший Малхут, мы просим у Творца, чтобы Он дал нам славу Творца народу Твоему, чтобы народ Израиля почувствовал славу Творца. И тогда мы можем исполнять Тору и заповеди в совершенстве.
0: Поэтому следует сказать, «Итак, дай славу Творца народу твоему». То есть, чтобы Он дал славу Творца народу Израиля. И это не означает, чтобы Он дал славу Израиля народу Израиля, а чтобы Творец дал славу Творца народу Израиля. Ибо лишь этого недостает нам, чтобы мы почувствовали Его важность и величие, что называется слиянием с Творцом. Ибо если у нас будет эта важность, тогда каждый сможет вкладывать силы. И нет человека в мире, который сказал бы, что у него нет сил принять свою жизнь. И поэтому он хочет остаться животным, если он чувствует, что жизнь есть очень важная вещь, так как он может насладиться жизнью.
1: Может, стоит сказать несколько слов, потом продолжим. Так вот, что я понимаю из того, что мы прочитали? Мы должны поработать над величием Рава. Рав — это тот, кто велик. Тут перевод слова Рав — это может быть творец, это может быть товарищ. Всегда, что тут нужна работа, это не приходит к нам естественным образом. Потому что естественным образом мы уважаем тех людей, которых уважает общество. Но здесь мы находимся в десятках. И люди среди нас, они простые, такие же, как мы, делают те же вещи. Поэтому нужна работа. Поэтому это называется «сделай себе рава», то есть нужно действие, чтобы сделать из товарища рава, то есть великого. Естественно, что и самому Рава, то есть учителя, тоже нужно сделать с него великого, это тоже работа. Понятно, что он мудрец, понятно, что он делает так и так, но не всегда он обучает меня вещам. Он обычно обучает меня вещам, которые против моей природы, мое эго сопротивляется, я с ними не согласен, поэтому тут надо поработать. Что называется «сделать себе Рава», то есть это выше моего разума. В своем разуме я могу не соглашаться, но выше своему разуму, если я хочу продвигаться, я должен поработать, для этого мне нужно окружение. То же самое касается Творца. Творец-то вообще, что это такое, что я вообще не ощущаю. Так что я могу сказать о том, что он велик и так далее. Когда мы говорим о Творце, мы говорим о его свойстве. Поэтому мне нужно поработать, делать какие-то действия, чтобы понять, что свойство отдачи важно мне. То есть не устами сказать, а чтобы в сердце моем это так ощущалось. То есть все эти формы работы, поэтому так вот Рош ха-Шана, как он пишет здесь, молимся, дай мне важность, дай мне славу, дай мне величие. Как будто нам не хватает славы. Там речь идет о величии Творца, мы его должны уважать. А точнее, его свойства, свойства Творца, свойства любви и отдачи должна у нас быть очень в нас уважаемой. Но естественным образом этого нет, над этим надо работать.
0: Давайте продолжим еще немного, он как раз объясняет. Тогда как если, страшно сказать, если человек не чувствует вкуса жизни, есть много людей, которые выбирают умереть. Ведь человек не способен ощущать страдания в своей жизни, ибо это противоречит цели творения. Ведь цель творения была насладить свои создания, то есть, чтобы они наслаждались жизнью. Поэтому, когда человек не видит, что ему будет хорошо сейчас или, по крайней мере, потом, он кончает собой, потому что у него нет цели жизни. Смотрите, что он говорит здесь, и это подчеркивается, это, может быть, это суть того, что мы прочитали до сих пор. Рабаш говорит нам, что из этого следует, что у нас нет нехватки ни в чем, только одной вещи нам не достает — сделать тебя равом, чтобы у нас было ощущение величия Творца. Еще раз. Давайте мы повторим это, потому что это центральный посыл статьи. Из этого следует, что у нас нет недостатка ни в чем, кроме «сделай себе рава», чтобы было ощущение величия Творца. И тогда все будут способны прийти к цели, что означает «слиться с Творцом».
1: А также следует объяснить высказывание Раби Йошуа бен Пархия, который говорит три вещи. Первое — сделай себе рава. Второе — купи себе товарища. Третье — суди каждого человека на чашу заслуг в плане любви к товарищам. И вот разум заставляет думать, что о товарищах можно говорить, когда есть два человека, у которых есть одинаковая величина уровня как в таланте, так и в добродетелях. И тогда они находят для себя общий язык и соединяются в одно целое. И тогда человек да поможет ближнему своему, подобно тому, как два человека вступают в партнерские отношения, и каждый из них вкладывает в партнерство как в деньгах, так и в силе одинаковую работу. И тогда доходы тоже разделяются между ними поровну.
0: В то же время, если один из них выше другого, то есть вкладывает больше денег или вкладывают профессионализм, или больше сил, чем другой, тогда разделение доходов тоже происходит поровну, не поровну, а это называется партнерством на треть или партнерством на четверть. Получается, что это не называется истинным, настоящим партнерством, потому что один больше по величине своего уровня, чем другой.
1: И согласно этому получается, что настоящее товарищество, когда каждый дает плату, необходимую, чтобы купить товарища, имеет место именно тогда, когда у обоих одинаковая величина уровня. Тогда оба платят одинаково, подобно материальному бизнесу, когда оба дают все поровну. Иначе не может быть настоящего партнерства. Поэтому и купи себе товарища, то есть соединение, когда каждый купит себе товарища может быть только тогда, когда оба они равны. Но с другой стороны, ситуация, когда у каждого будет чему учиться у другого, может быть только если один видит, что его товарищ выше его. А если другой выше него, он не может быть его товарищем, а может быть равом, а сам он считается учеником. Тогда есть возможность, чтобы он мог учиться у него разуму или хорошим свойствам.
0: И поэтому он сказал, сделай себе рава и купи себе товарища. То есть оба они должны присутствовать. То есть каждый будет считать другого товарища. Тогда можно говорить о покупке. То есть каждый должен заплатить, отказавшись от чего-то другого. Подобно тому, как отец отказывается от своего отдыха и работает ради своего сына и добывает деньги для сына. И все это вызвано любовью. Так что происходит здесь? Собственно, Рабаш начал статью и проакцентировал на одной центральной вещи — «сделай себе рава». До сих пор он говорил о понятии «сделай себе рава». Что значит «сделай себе рава»? Нам нужно поднять величие цели между нами. То есть, чтобы мы были способны производить работу, чтобы быть подобными Творцу, нам нужно, чтобы у нас была, чтобы цель была важна нам. И Рабаш сначала статьи это объяснил с разной точки зрения. Он объяснил, что чтобы работа была важна в наших глазах, мы должны для этого сделать множество вещей. Но если мы не видим вкус, не находим вкус, если это не важно в наших глазах, он приводит пример. Вплоть до того, что человек готов потерять свою жизнь. Что значит потерять свою жизнь? Он не находит вкус в жизни. Он не находит причины жить. Поэтому с его точки зрения предпочтительнее умереть. Это был акцент Рабаша. Он также выразил это в отрывке, который мы все время произносим. «Поднять шхину из праха». Что значит «поднять шхину из праха»? Что шхина в прахе? Свойство отдачи, оно не важно в наших глазах. Мы находимся внутри желания, которое называется получением ради получения. И Рабаш говорит, что мы должны поднять важность. Так это были все рамки, в которых Рабаш объяснил то, что он объяснил. А сейчас он перешел на вторую часть, на отношения между товарищами. И это очень интересно. Потому что Рабаш приходит и говорит, что и в отношениях между товарищами, обратите внимание, это еще некий слой, в который входит Рабаш. И в отношениях между товарищами у тебя иногда есть явление такое, которое называется «сделай себе рава», а иногда «купи себе друга». И вот здесь это вызывает сомнение. Так а что я должен делать? Товарищ должен быть великий в моих глазах. Товарищ должен быть равен мне, или товарищ должен быть меньше, чем я. Как мне относиться к товарищу? В какой форме я должен работать с ним? Мы слышали в течение многих лет, что товарищ должен быть выше, великий в моих глазах, но здесь он подчеркивает, что как бы делают с партнерства, а партнеры должны быть равны. Так если товарищ равен, как же он будет великим в моих глазах? И вот здесь он начинает это выяснять и говорит, что если товарищ уже великий в моих глазах, то он уже не товарищ, он уже рав. Это немножко путает. Так давайте посмотрим объяснение нашего великого учителя именно в этой точке. Отношения между нами и товарищами. Мы приглашаем вас начинать посылать вопросы, чтобы мы вместе выясняли эту статью. Как вы видите, любая статья Рабаша, в ней есть очень много слоев. Это не одно понятие или другое, а это понятие внутри другого понятия. Он начинает входить и объяснять. И зависит от нас, насколько мы включимся и дадим Рабашу вести нас, чтобы можно было потянуть свет, возвращающий к источнику. Это, в конце концов, то, что мы хотим сделать, проводить свет, возвращающий к источнику, чтобы приблизиться и чтобы стать подобными Рабашу и Рава. Давайте посмотрим клип номер 8, где Рав дает объяснение прекрасное, замечательное для отношений между товарищами.
1: И вот обязывает разум, что вопрос товарища относится к двум товарищам, которые равны по своим талантам и по своим свойствам. И тогда они находят между собой общий язык и объединяются в одном. И тогда человек да поможет ближнему своему. Подобно тому, как два человека вступают в партнерские отношения, и каждый из них вкладывает в партнерство, как в деньгах, так в силе, одинаковую работу. И тогда их доходы тоже разделяются между ними поровну. В то же время, если один из них выше другого, то есть вкладывают больше денег или вкладывают профессионализм или больше сил, чем другой, тогда и разделение доходов тоже происходит не поровну. И это называется партнерство на треть или партнерство на четверть. И получается, что это не называется настоящим партнерством, потому что один больше по величине своего уровня, чем другой. И получается, согласно этому, что настоящее партнерство, товарищество, когда каждый дает плату, необходимую, чтобы купить товарища, и оно имеет место тогда, когда у обоих одинаковая величина уровня, тогда оба платят одинаково, подобно материальному бизнесу, когда оба дают все поровну. Иначе не может быть настоящего партнерства. Поэтому и купи себе товарища, то есть соединение, когда каждый купит себе товарища, может быть только тогда, когда оба они равны. Не так уж и просто.
0: Если я вкладываю больше, это нехорошо. Если вкладываю меньше, тоже нехорошо. Товарищ — это тот, с кем мы равны. Просто равны. Только тогда мы можем объединиться. Только в равной степени. Но как мы можем быть равны? Никто не подобен другому. Никто не знает, сколько он дает, и сколько другой дает, и как это все измерить. Что это? Это какая-то механическая вещь, которую мы измеряем? Соединяются или соединяются, как розетка и штепсель? Так как же нам находиться равными? Мне нужно спросить его, сколько ты вкладываешь? Сколько часов, сколько сил, сколько чего, желаний? И я в точности буду знать, сколько я вкладываю. Что значит быть равными? Но условие, что наверняка только равные соединяются, оно верное. Но что значит равные? Отсюда и нас следует, что не могут, не бывают равные. Но каждый должен вложить свое сердце в тот момент, когда он вкладывает, тогда это означает, что он равен другому. Потому что иначе как ты проверишь? То есть, если я вкладываю меньше, я не могу вложить больше, чем в свое сердце, но меньше. Если я вложил меньше, значит, наверняка я уже меньше, уже есть мера. В то время как, если я вложу все из своего сердца, то мне нечего измерять. Все, нет ничего больше. Так же и второй. Это уже его проверка. Это уже его проблема. Я должен пробуждать его, должен показывать, что я действительно так делаю. И второй, если он вкладывает от всего сердца, то это называется единый человек с единым сердцем. И действительно они товарищи. То есть мы не можем измерить друг друга. Мы никогда и не занимаемся этим, не собираемся этим заниматься, и никогда не покажут нам, кто в этих, где в этих измерениях второй товарищ. Но если от всего сердца, то большой и малый становятся равными. Так смотрите, какие важные вещи говорит нам Рав. Прежде всего, он говорит нам, что только когда товарищи равны, они называются товарищами. Это первое. То есть товарищ называется равным. Второе. И это точка, которая очень часто поднимается в работе в десятке. Как мне знать, что товарищ вкладывает, как я? Верно? У меня всегда есть ощущение, что я вкладываю больше других. Я стараюсь, я прикладываю усилия, а другие вкладываются меньше. Они могут вложиться еще немножко. Но как я могу это проверить? Как я могу проверить? Откуда мне знать, что чувствует товарищ? Какие трудности он преодолевает? В каком внутреннем состоянии он находится? Я уже не говорю о внешнем состоянии. Это еще как-то можно понять. И Рав говорит, ты не можешь измерить. Ты не можешь измерить вклад своего товарища. Это очень распространенная ошибка в десятке, когда я требую от различных людей, Мне кажется, что они недостаточно вкладывают. А я требую от них: делайте больше, старайтесь больше, вы недостаточно действуете. Я предъявляю им претензии. И во многих десятках это такая бурная тема. Все время у меня есть претензии. То, что товарищи недостаточно вкладывают. Рав говорит: ты не можешь измерить, тебе не нужно измерять, и ты никогда не сможешь измерить другого. Окей, это третий уже посыл. А четвертый? Рав говорит: равный — это значит, что каждый вкладывает все, что есть в его сердце. Так сколько это? Не знаю. Невозможно измерить. Все, что есть в сердце.

0: Сделай себе раба и купи себе товарища. С психологической точки зрения, нет ли тут опасности, что создание зависимости человека от рава или от товарища, чтобы продвигаться духовным образом?
1: Да. Прежде всего, у тебя и так есть зависимость. Когда мы изучим закон поручительства, эта зависимость существует. Человек сам не может создать себе кли, поэтому очень важно, чтобы была между нами зависимость, потому что ты зависишь от них. Если они не покроют тебя своей заботой, заботой своей, то они смогут освободиться, вообще думать о других. Проверь себя, сколько ты секунд в день можешь думать о товарищах. Почему так происходит? Почему, когда кто-то из моих родственников болеет, я могу целый день думать о нем с утра до вечера? Кто-то из близких, а почему те, от которых зависит мое духовное, я не могу думать, потому что это по-другому работает. Там это естественно. А здесь это так работает, что я не могу освободиться и думать о них, потому что они не думают обо мне. Я все время озабочен какими-то своими проблемами. Поэтому ты совершенно, абсолютно зависишь от них. Ты захочешь быть, зависеть от них. Это интересно, вот что. В статье идет речь о том, что он дает такой пример, что объединение, как средство для создания кли, должны вкладывать в это поровну. Тогда только есть объединение. Это ответ тем, которые говорят, почему мы не можем работать с людьми, которые не, с внешними людьми, с моими коллегами по работе, с моими родственниками, там, теми, с кем я провожу вместе время. Так что я могу дать. И чтобы создать клей, ты должен купить и товарища, а товарищ купить тебя. Поэтому это поровну, что называется. Есть тут некий такой бизнес, да? А там ты не можешь быть с ними равен. Они же не готовы в тебя вложить. Где ты найдешь таких людей? Кто такие товарищи? Товарищи — это те, кто готовы, так же, как и ты, вложить в этот бизнес. У нас есть духовный бизнес. Что значит мой вклад? Я могу раз в неделю приходить переводить, раз в неделю приходить на урок, приехать на региональный конгресс, раз там в какое-то время быть главой десятки. Это мой вклад. И вот этим я покупаю товарищей. А они тоже готовы. И так каждый вкладывает в этот бизнес. Это наш бизнес. А какой наш конечный продукт, который мы создаем? В этом объединении мы создаем клей, в котором Творец может раскрыться.
0: Да, я думаю, что мы поняли, почему нам важно быть зависимыми друг от друга. Иначе мы не сможем продвигаться. Нас спрашивает Латисия, наша подруга из Women Испании. Почему женщина, почему Творец создал такую реальность, что его, что он там скрыт, и его раскрытие зависит от усилий творений? Это прекрасный вопрос. Почему Творец скрывает себя? Мы слышали, и мы говорили об этом много раз. Творец скрывает себя, чтобы позволить нам развиваться. Он настолько велик, что, несмотря на то, что он хочет дать нам всю свою суть, и вся его суть — это отдача, он скрывает себя, чтобы позволить нам расти. Потому что если мы не будем расти самостоятельно, свободным выбором, то мы никогда не сможем быть равными ему. А если мы не будем ему равными, то мы никогда не сможем прийти к совершенству, как он. Мы всегда будем зависеть от него, мы всегда будем под ним. А он хочет, чтобы мы были такие великие, как он, не менее того, равными ему. Поэтому он скрывает себя, чтобы позволить нам развиваться свободным образом. И если бы он не скрывал себя, то мы все время были бы зависимы от его наслаждения и не могли бы расти развиваться и быть независимыми.

0: Поэтому Творец скрывает себя, чтобы мы могли расти. Нас спрашивает Хео. Хео — наш товарищ из Латинской Америки один. Когда есть отталкивание, отторжение по отношению к молитве, как можно молиться о величии царя? Не из понятий награды и наказания.
1: Прежде всего, когда есть отторжение от молитвы, ты уже не можешь молиться, ты же не можешь себя обманывать. Не можешь врать ни себе, но себе еще ладно, ты можешь путать, но Творца-то нет, он же соединен с твоим сердцем. Если в твоем сердце есть ненависть, отторжение, это есть ситуация, так что сделать с этим? Прежде всего, понять состояние и захотеть изменить его. То, что так чувствуешь, это естественно. Но вопрос, что человек с этим делает. Если ты ничего с этим не делаешь, то ничего и не произойдет. Если ты ищешь, как выйти из этого состояния, тебе горько, что ты обвиняешь Творца, и ты не можешь обратиться к Нему. В этом-то и работа, да? Так кто тебе поможет? Надо побеспокоиться, надо оставаться в беспокойстве. Спроси товарища, что делать. Главное — не оставаться равнодушным к такому состоянию.
0: Да, ответ Хео простой. Ты не можешь молиться о величии Творца в этом состоянии, поэтому тебе нужны твои товарищи, чтобы они возвеличили тебе царя. Это называется «сделай себе рава». Мне нужны товарищи, чтобы они все время были в такой компании по отношению ко мне. Величие и важность цели, величие и важность Творца. И тогда мы делаем Творца. Вот это величие, которое мы получаем, становится свойством Творца, свойством отдачи. Мы поднимаем его из праха. Мы говорили об этом, поднять шхину из праха. Нам нужно это сделать. Это продолжение, это ответ и на вопрос Латисии, почему Творец скрывает себя. Женщины Германии спрашивают. Очень тяжело все время отменять себя перед товарищами. Каким образом можно сохранять эту самоотмену постоянным образом? И возможно ли это вообще?
1: Что касается самоотмены. Не могу сказать, постоянно или нет, но стараться всегда надо. Как стараться? Я думаю, что легче будет работать над величием товарищей, сделать из них великих. Чем больше они будут в моих глазах, тем легче мне будет отменить себя. Как вот нам себя отменить, и мы естественным образом отменяем себя. Относительно великих людей, допустим, кто-то очень богатый, которого все знают. Если я уважаю деньги, я себя отменяю перед таким сразу же. Он в моих глазах велик, или какой-то очень умный человек, или очень сильный. Согласно тем ценностям, которые есть у меня. Главное, что если есть ценность силы, то перед сильным человеком я себя отменяю. То же самое нужно сделать и перед товарищем. Если они какие-то маленькие, понятно, что мне тяжело себя отменить, если они большие, великие. Естественным образом я отменяю. Но в чем тут вопрос? Когда нас 10 человек, и я их вижу, мне немножко сложно. Поэтому мы собираемся иногда, раз в несколько месяцев, на большие конгрессы. Вот там мы стараемся показать всю нашу силу, энергию, что есть очень много товарищей. Я вижу многих, как не только по моей десятке, там я воодушевляюсь, и вот это воодушевление, с ними прихожу в свою десятку. То есть я не объединяюсь с ними, я объединяю только в десятке. Это очень важное осознание. Каждый раз нас спрашивают, зачем вы делаете региональный конгресс, там, допустим, да, в котором сейчас будут встречаться люди из разных десяток. Так вот, мы встречаемся там не для того, чтобы объединиться с ними, а чтобы взаимовключиться. И вот эти вот все новые вещи, понимание принести в свою десятку. Тогда с этими новыми понятиями я могу прийти к своей десятке и с ними объединиться. Ведь все большую часть времени в году я работаю с ними, но иногда, иногда есть такие собрания, чтобы было какое-то общее воодушевление, ощущение общего величия, силы, обмена опытом. Ведь есть очень много великих товарищей в других десятках. Может быть, есть даже и более сильная десятка, чем наша. Я хочу посмотреть, как они работают. И это я приношу в свою десятку. Поэтому это очень важно — участвовать в таких мероприятиях. Но снова, еще раз, объединение только в десятке. Почему? Почему только в десятке? Почему я с теми не могу объединиться? Потому что я не могу объединиться с таким огромным количеством людей. Это невозможно. Это не вопрос, что кто-то там нас ограничивает этими десятью. Тела не имеют значения. Важно количество. Я просто физически не могу работать с более чем 10 человек материальным. Когда я буду в духовном, я увижу все эти миллионы, миллиарды Творца, все эти души, систему связи, буду работать со всеми. Но сейчас, относительно своего физиологического ограничения, не могу, поэтому передо мной должны быть 10. И желательно, чтобы эти 10 были все время передо мной, а не то, что я их там вижу раз в какое-то время.
0: Да еще Агнес спрашивает, есть ли что-то, что мы можем сделать для себя, чтобы в этом проявлять прилежание? В конечном счете нам остается только просить об этом Творца. Тут есть две вещи, Агнес. Прежде всего, просить Творца — это всегда правильно. Но именно когда мы делаем усилия, раз за разом, и постепенно раскрываем, что нам не удается. И мы снова делаем усилия, и снова раскрываем, что нам не удается. Почему это? Почему Творец строит вещи таким образом? Потому что постепенно в нас создается хиссарон, потребность. И с этим хиссароном мы можем обратиться к Нему. И еще совет по поводу самоотмены. Чем больше я вкладываю в товарищей, так я их больше люблю. И когда я кого-то люблю, то я готов отменить себя перед ним. Мы отменяем себя. Смотрите, мы с легкостью отменяем себя перед нашими детьми, перед нашими домочадцами, потому что они важны нам. Поэтому мы уступаем им. Мать готова уступить ребенку, потому что она любит его. Почему он велик в ее глазах? Потому что она любит его. Так и у нас. Чем больше мы будем вкладывать в товарищей, тем больше будем их любить. Почему? Потому что мы не любим на самом деле ребенка. Мы на самом деле не любим и товарища. Мы не в состоянии любить ничего, кроме себя. И в этом случае мы любим наш вклад в товарищей. Так, чем больше я буду вкладывать в товарища, тем больше я буду любить товарища. Таков процесс. Окей? Таков процесс. Спасибо, Анатолий. Из МАК 14. Мы видим его на экране. Привет, Анатолий. Как можно получить силу любить товарищей больше, чем свое личное присутствие?
1: Смотри, это нечто неестественное, можно сказать, чудо. Как может такое получиться? Ну, чудо, знаешь, что такое? Это не то, что происходит согласно нашему разуму, нашим силам и способностям. Мы это понимаем. Мы не какие-то там мечтатели, которые могут себе потому что прийти к такому отношению любви. Но осознать это, прийти к осознанию — это уже продвижение. Сегодня на утреннем уроке, не знаю, был ты или нет, так вот Рав там говорил, что все, что мы проходим на таком уроке, когда мы учим относительно духовного, представь себе, есть Творец. Представь ситуацию, что есть Творец, такое состояние. И он продвигает все человечество к своей цели. Цель такая — быть поддающими, как он, допустим, такая, да? И вот представь себе, мы сейчас прочитали статью. Сколько мы прошли состояния в этот час? Согласен, не согласен. Рабашка, опытный инструктор, проводит нас через эти подъемы, падения, тут отношение такое, с этим согласен, с этим не согласен, это понимаю, это не понимаю. То есть ты проходишь самые разные осознания и понимания. А потом ты в десятке все это пробуешь. И как вот все это относительно человека, который не находится в этом процессе, что он должен пройти, Рав там говорит, за 30 лет? Что произошло за 30 лет относительно того свойства отдачи? Ноль. Он вообще не в этом. Да, он там что-то там продвигается. У него какие-то есть отношения с людьми, понятно, когда он страдает. Но за один час здесь ты можешь пройти в состоянии, такие, которые относятся к цели. Относительно внешнего мира тебе надо было там 30-40 лет, если вообще несколько кругов оборотов, чтобы пройти эти все состояния сознания. Как говорит Бааль Сулам, человек проходит все эти состояния, в его страдания, которые в нем накапливаются, они остаются в его фундаментальной части и передаются с ним, переходят с ним с поколения, из кругооборота в кругооборот. И так они накапливаются в человеке. Поэтому их уже нужно оценить. И то, что мы все еще не достигли любви, но мы думаем об этом. А есть такие, у которых есть десятка, и они стараются. И пусть даже приходят в состояние, что не могут. Это уже очень продвинутое состояние. У меня есть отношение к этому. Спроси человека на улице. Поверь мне, я даю много лекций тем, кто не учит каббалу, не такие, как вы, которые уже много лет учите. Так вот, половина из них говорят, это что, утопия? Какая любовь? Вообще нереально. А половина вторая говорит, а я уже там. Я уже там. Человек находится в такой иллюзии, он говорит, я уже люблю всех, что мне тут учить? Мне нечего учить, я уже люблю всех, все в порядке. То есть у них нету даже правильной возможности измерить. Свет не действует, и они не могут вообще распознать эти состояния. Короче говоря, мы должны благодарить, даже если мы и не там, но мы продвигаемся.
0: Я хочу собрать вместе несколько вопросов и постараться направить нашу мысль в одном направлении. Очень много заданных вопросов о том, как я могу отменить себя, как я могу отказаться от себя. Как я могу? Многоточие. Я не могу. Но в этом все и дело. Я стараюсь. Но мне не удается. Но я продолжаю стараться. И мне не удается. А я продолжаю стараться, хотя я знаю, что своими силами я не способен. Но мои усилия, слышите? Мои усилия, мое стремление притягивает силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Мы все время, и я прямо вижу это по вопросам, спрашиваем, как я своими силами исправлю себя? Я не могу. Я не могу. Привет нашим подругам из Германии. Я не могу исправить себя своими силами. Невозможно. Невозможно. Но я привык делать все своими силами. Этого не произойдет не в духовном. Единственная вещь, которая действует в духовном, это свет, возвращающий к источнику. Поэтому сейчас давайте заменим вопрос. Как я пробуждаю свет, возвращающий к источнику? Потому что именно таков правильный вопрос. Не как я себя исправлю, как я откажусь от себя, как я сделаю Творца, приму Творца более великим, чем я. Я не сделаю этого. Единственная вещь, которую я могу сделать, это притянуть свет. Потому что это делаем в окружении, для этого мне нужны товарищи, для этого есть десятка, для этого нам нужно выстраивать важность и величие цели и все остальное. И это очень важно, потому что в течение пути мы забываем об этом. Свет действует в такой форме, что мы не понимаем. Мы не понимаем, мы не можем это как-то поднять. Нет алгоритма, который может исследовать, как работает свет, возвращающий к источнику. Есть только то, что пишут каббалисты, и это выше человеческого разума, это выше человеческих сил. Это уже сила, которая исходит свыше, со ступени, которая она там не в небесах где-то, а на более высоком уровне нашего понимания и восприятия. Поэтому не забывайте о свете, возвращающем к источнику, потому что это сила, которая действует. Это то, что мы сейчас пробуждаем. Смотрите, мы начали урок, и мы видели, как товарищи присоединяются. присоединились товарищи из Германии, из Латвии, из Сербии, из Хорватии.
1: Тодд из Англии.
0: Да, наш дорогой товарищ Тодд из Англии. Да, старый товарищ. Мы много вместе прошли. Да, и вы понимаете, это сила. Это сила. Это сила, которая притягивает свет. Это не моя личная сила. Это еще точки в сердце, которые соединяются, которые вкладывали годы в путь, которые продолжают вкладывать в путь. И это все собирается вместе. Это огромная сила. И мы включаемся в это. Чем ниже я опускаю свою голову и опускаюсь в этот бассейн, я проникаюсь этим. И неважно, он учится с 99-го года, я, может быть, 2 года назад начал учиться. Кто-то из товарищей 17 лет учится. Я получаю единый подход к общей кассе. Почему? Потому что я отменяю себя и вхожу внутрь. Поэтому новый ученик может войти в равной степени.
1: Ты сказал, Роны, я хочу открыть такую простую тему. Простенькую, но заинтересующую всех. Угадай, что? Глава десятки.
0: Да, у нас как раз есть вопрос об этом.
1: Ну, давай прочитай.
0: Спрашивает Луиза из «Женщины Испании», какова разница между отменой перед подругами в десятке и отменой перед рожь десятки? И это ведет нас к следующим понятиям.
1: Да, так вот, отменить себя перед главой десятки и относительно товарищей. По большому счету нет разницы. Просто относительно главы десятки я обязан. А относительно товарищей я стараюсь.
0: Но я тоже обязан, нет?
1: Ну, обязан, да, но тяжелее. А вот относительно главы, если мы выбрали главу десятки, вот относительно рава же легче отмениться, чем... Товарищ, понятно. Почему?
0: Почему?
1: Рав великий. Много товарищей его уважают. Он знает. Но, допустим, товарищ тоже знает, как рав. Есть такие, которые знают. Ну и что? Но мы же его выбрали. Мы его сделали большим. Мы его уважаем. То есть ты находишься в обществе, в группе, где тысячи человек уважают человека, которого зовут рав Лайтман. Понятно же, тоже, когда вхожу, я там из МАК 159, там 3-4-5 лет тоже начинаю уважать рава Лайтмана. Я даже не видел его, может быть, ни разу. Почему? Потому что его все уважают. Я читал его книги. Понятно, да? А товарищ... Надо поработать над этим. Товарищ такой же, как я, он с того же семестра, как и я. Где-то, может, я вижу, что я и лучше его что-то знаю. Еще раз. Если у нас есть глава десятки, кого-то мы раз в неделю выбираем, мы выбираем, чтобы он был как рав для нас, чтобы нам было легче отменить себя перед ним. Это с нашей стороны. Со стороны этого самого главы десятки, его работа — это не как в эгоистическом мире, что он там должен управлять и властвовать. Нет, глава, он всех подталкивает к духовному, то есть всех подталкивает к достижению цели. Но и товарищи же это делают, да. Товарищи тоже делают, но он обязан. Допустим, я на этой неделе глава десятки, я восьмерки в воздухе кручу, чтобы дать воодушевление товарищам. Каждый раз снова и снова сижу с утра и думаю, что еще я могу сделать. Это я уже пробовал, это уже получилось. Чем больше времени вы находитесь вместе, это как в семье. Попробую, допустим, попробую сюрприз какой-то жене, с которой тоже 30-40 лет прожил. Не просто, да? Ну, есть те, которые находят способы сделать это. То же самое касается главы десятки. Но тут есть всегда вопрос. Мы хотим что-то передать, а есть еще много товарищей, которые даже не начали этим заниматься. Почему? Сейчас мы читали, мы должны быть равны. А у нас в голове не укладывается, как с одной стороны мы должны быть равны, а с другой вдруг есть какой-то глава, кто-то из нас должен быть главой. Уже не нравится, правильно? Надо отменить себя. пишут, что надо перед товарищами отменяться. Короче, вы должны послушать несколько бесед. Рав несколько раз прояснял это. Нет никакой связи между равенством и главой. Как бы да, мы равны, но строение, структура духовного парцов, которую мы хотим построить, у него всегда есть рож, тох и сов. То есть у него есть рож и есть, то есть голова и есть тело, гуф. Поэтому мы равным образом делимся. Мы не говорим, что мы кого-то выбираем, он должен быть всегда главой. Нет, один раз ты глава, один раз он глава. Это тоже равенство. Второе. Надо понять, что то, что мы определили, выбрали там кого-то главой, это ничего ни о чем не говорит. Должны. Это ничего не говорит еще. Мы должны его построить, что называется, придать ему силу, поработать между нами, чтобы он действительно стал главой. А он со своей стороны должен обслуживать нас. И хорошо, что есть кто-то, кто обслуживает. Еще раз. Не стоит бояться. Таково духовное строение. У каждого кли есть рож, голова, что называется. Потом это голова. Пока что это гуф, тело. Допустим, его зовут Сильвия, она сейчас глава. А все остальные — это как тело, да, поменяются. Это в нашем состоянии. В духовном состоянии. Потом дальше... Нашей главой будет наше объединение, наше намерение. Давайте сначала к этому придем.
0: То есть, обратите внимание, сделай себе рава — это вещь развивающаяся, вещь меняющаяся. Слово «рав» на иврите означает «большой». Если мы заменим вот эту фразу «сделай себе рава» как на «преврати что-то в великое», то это может быть... величие цели, это может быть наш учитель, это может быть товарищ, это могут быть упражнения, которые мы делаем, это может быть платеж маасер, это может быть распространение, это может быть вообще весь наш путь. Это то, о чем говорит нам здесь Рабаш. Спрашивали раньше, как я могу все время соблюдать это, сохранять это. Нет такого все время, потому что Творец все время добавляет еще и еще обьют. Он чувствует, что я могу потянуть больше вес, он добавляет этот вес. Почему? Чтобы я продолжал развиваться. И тогда мне удается сделать рава больше того груза, который он добавил. И так я продолжаю расти, и так Творец растит нас. Был вопрос у Латиси, почему он скрыт? Потому что он хочет дать нам расти. Если мы все время будем идти, бежать за наслаждениями, которые он нам дает, то мы никогда сами не вырастем. Мы делаем Творца. Мы его строим, связи между нами. Он не существует. Нет такого вещи, такого Творец. Это что-то, что мы вместе строим. Связи между нами, ощущение связи, совершенное, которое мы строим в десятке, называется Творец. Творец раскрывается в связи между нами. Он не раскрывается ни в нем, ни в ней. Он, это очень важная точка. Нет какого-то дедушки, которого нужно найти. Есть мы, которые строим исправленную связь между нами. Мы не в состоянии ее сами выстроить. Мы можем только делать усилия, чтобы это обрести. И наши усилия притягивают очень точным образом свет, возвращающий к источнику. И в этом вся наша работа. И чем больше мы будем это делать более серьезным образом, так мы притягиваем больше света. Спрашивает наша подруга Елена из Кабью 22. Важность и величие Творца — это что-то, что я могу развить сама, или они даются мне только Творцом? И если они даются Творцом, то какова моя часть в этом?
1: Развить важность Творца?
0: Да, и величие Творца.
1: Да, в этом, конечно, наша работа. Мы должны развивать это сами. И каждый в этом окружении. Конечно, если насильное окружение, имеющее большую силу, хотя сила может проявляться в количестве и качестве, в любом случае, эта сила может принести величие Творца. Посмотрите, что происходит в мире. Люди готовы жизнь отдать. Конечно, в основном все жизнь кого-то другого, но ради Творца происходит.
0: То есть окружение, Элен, ты слышишь, может вызвать такое величие цели, важность цели, что человек готов пожертвовать своей жизнью, если окружение это ценит. Почему люди в нашем мире жертвуют собой ради Родины, там, ради своего народа? Потому что кто-то сделал эту вещь важной в их глазах. Это стало важным для меня, и я готов. Настолько это важно для меня, что я готов свою жизнь отдать. То же самое нужно и нам сделать.
1: Но что интересно, это называется вера ниже разума. То есть человек просто верит, что есть какая-то высшая сила, и он требует от меня там, выполнять первое, второе, третье, так я слышал. Какого-то важного человека, ведь Творец прямо передо мной не стоит, кто-то есть некий посредник, да, который меня обучает, и так меня объясняет, он тебе говорит, ты сейчас можешь свою жизнь отдать или дать жизнь каких-то других людей взять, главное, чтобы прийти в рай, попасть в рай. И я, чтобы попасть в рай, готов делать все, что нужно. А у нас такого не может произойти. Почему? Потому что у нас вера, работа в вере выше разума. Кто находится в знании, такие как светские люди, у которых вообще нет никакой веры, они все это не понимают, ничего не могут сделать. А у нас выше знания. Что это значит? Что я понимаю в разуме, что Творец — это свойство отдачи любви. И я понимаю, что я внутри своего разума не могу прийти к этому. Поэтому мне нужно выполнить заповедь «сделай», то есть делать неопределенные действия в десятке. Во-первых, вера выше знания, вообще принимаю десятки. Например, я не понимаю, зачем нужно 10 человек? Почему нельзя напрямую общаться с Творцом? Ведь, обратите внимание.
2: אני לא יכול להצדיק למה אני צריך לקום מוקדם לשיעור, למה אני צריך ללמוד כל יום, למה אני צריך לשלם...
1: Зачем рано утром ходить на урок, учиться каждый день, платить десятину, быть десятки, быть главой десятки, тысячу разных вещей. То есть у нас естественным образом этого не произойдет, а только в случае, если мы будем требовать раскрытия Творца. То есть у нас, чтобы товарищ стал великим, чтобы я принимал и Рава большим, мне все равно нужна помощь Творца. То есть если говорить по-настоящему, то и величие Рава. Я мог как-то... Вот простой пример. Допустим, 4-5 лет, 4-5 месяцев назад мы начали упражнение «Глава десятки». Рав десятки бесед на эту тему выпустил. Мы провели опрос и видим, что как половина начали это упражнение. Половина начали, четверть не начали, а четверть обсуждают. У них своя теория. Ну, это факт. Ладно, мы принимаем это как то, что есть. Мы организация, где нету принуждения. Каждый развивается согласно своему осознанию, чтобы должен прийти к выполнению этого упражнения. Ничего не поможет там, что устанавливать. Кто не будет делать, тот не с нами, нет. Каждый, если действительно есть люди уже по 30 лет, на самом деле никакого значения не имеет, сколько, 10, 20, 30 лет, такие помехи и несогласия могут прийти к человеку, который уже очень много лет учится. Поэтому мы даем каждому возможность. Мы назвали это упражнением, но это не так, чтобы упражнение, это создание духовной структуры. Но мы понимаем, что еще не все находятся в продвинутых процессах выполнения этого упражнения. Так, как сказано, что в кли должно быть и рожь, глава и тох, и, то есть гуф, то есть тело. И если мы должны прийти к равенству, мы вместе должны прийти к какому-то решению. Мы же привыкли, что принимать решение надо вместе. Где что-то глава десятки, он не мешает принимать вместе. Мы видим, как рав себя ведет, он не только глава десятки, он глава вообще всего сообщества. Но во многих случаях спрашивал всех, и хотел бы знать, как все принимают решения единогласно, и никогда не устанавливал и не навязывал духовные процессы. Организационные, да, но духовные готов был ждать хоть 20 лет, пока мы не разовьемся и не примем решение единогласно.
0: Гульнара из женщин Мак 19. Стоит ли продолжать упражнение Рож десятки, если он остается просто упражнением и не становится чем-то таким важным для десятки? Почему он остается просто упражнением? Потому что нам это не важно, нет важности этого. Ребята, упражнение Рож десятки или процесс, который называется Рож десятки, если мы не вкладываем в это силы, важность, не придает этому важность, то это и не произойдет. Что значит рожь десятки? Мы берем товарища и назначаем его рожь, главой, что превращает его из товарища в моих глазах в большого. Мы должны вместе сделать его большим, чтобы он был большим в наших глазах, в моих глазах. Он должен, нужно возвеличить его, чтобы превратит упражнение из такой неважной или там немного важной, или потерявшей вкус, мы, если мы придадим этому важность и величие, если ты обратишься к десятке, и каждая из подруг просто горит по отношению к этому упражнению и говорит об этом, придает важность, величие, старается поднять это, ты сможешь остаться равнодушной? Ты тоже получишь важность. Мы заражаем друг друга этой важностью, и это наша работа. И если это нам не важно, то и другие вещи будут не важны. Не надо путаться. В этом все дело. Сделай себе рава. Вся статья говорит об этом все время. Возвеличивай, возвеличивай, возвеличивай. Это работа, духовная работа, друзья. Это не раз я сделал, и все. Теперь я спокойно сижу 2 месяца. Нет. Это даже не раз в день. Это все время. Это работа. Возвеличивать важность духовного над материальным. Нас спрашивает Артем. С Украины, дорогой товарищ, несогласие с одним товарищем может быть препятствием реализации упражнения Рож десятки. Как можно преодолеть это?
1: Да, я слышал некоторые такие вопросы. Допустим, есть кто-то, кто не согласен, сопротивляется. А мы слышали от Рава, говорил, что в десятке все должны, решения должны приниматься единогласно. Это так и есть. Если кто-то не согласен и не хочет участвовать в упражнении, это говорит, что он не будет делать из выбранного главы главу. То есть это...
0: Немного как сверлит дыру. В конечном счете он не под собой сверлит, а в общей лодке в нище сверлит.
1: Да. Раз так, то ничего не поделаешь. Вы тогда не должны выполнять это упражнение, должны поработать с этим товарищем. Поработать с ним, в общем, побеседовать, понять, почему он не согласен, кто этот товарищ, сколько он учится, сколько он участвует. Если товарищ, который раз в месяц ходит на уроки, это одно. Если он ходит каждый день и участвует во всем, и он не согласен, тогда мы, как инструктора, должны объяснить ему. Может быть, сообщество должно ему объяснить, надо понять. Может, у него что-то идеологическое есть, может, он нам цитаты может какие-то предоставить, слова Рава, которые против этого. Может быть, мы ему должны показать, что Рава об этом сказал. Вы пытаетесь, любые способы, интересно, напишите нам. Интересно же, что с этим товарищем.
0: Артём, ты хорошо знаешь наших товарищей, которые занимаются здесь украинской группой. Это наши старые товарищи. Есть наши дорогие товарищи в Украине. Ну и есть адрес, ты хорошо его знаешь, знаешь, к кому обратиться, и можно посоветоваться. Посоветоваться с координатором по Украине здесь у нас. Можно посоветоваться с Семеном Винокуром. И действительно провести беседу и понять, что стоит за сопротивлением к этому. Потому что сопротивление может следовать из разных вещей. Я в последнее время беседовал с несколькими товарищами, и именно подруги, они не сопротивляются. Они боятся. Они чувствуют, что они недостаточно достойны, чтобы вести десятку в течение недели. И я думал, действительно, это впечатляет. Человек чувствует, что я недостаточно достоин, чтобы вести десятку в течение недели. Прежде всего, это хорошее ощущение. Но запрещено, чтобы эти вещи нас ограничили, парализовали. Нужно подниматься над этим. Никто из нас не достоин. Понятно. Если мы будем говорить на самом деле, то никто из нас не соответствует стандартам Бальсулама, Рабаша, Рава. Но мы стараемся. Еще раз, нужно понять, это не экзамен. Мы стараемся. Я стараюсь от всего сердца, как говорит Рав, и этого достаточно. Поэтому не нужно слишком бояться. Нас спрашивает женщина из Woman Mag 70. Нужно ли бы это, опасаться человека, который вышел из десятки? Человек, который вышел из десятки, оставил десятку, он уже не товарищ. Может быть, он в другую десятку перешел, это другое дело. Но если он ушел, если он не находится в пути, то он не товарищ. Он прекрасный человек, и мы желаем ему всякого успеха и хорошей жизни. Но я не ношу ответственность товарища по отношению к нему, потому что он ушел из десятки. Я к нему отношусь хорошо, я с ним не ссорюсь, я хорошо к нему отношусь, но он просто пошел по своему пути, и успехов ему.
1: Рабаш объясняет, это как все как в бизнесе. Если мы с тобой партнеры по бизнесу, может ли такое быть, что кто-то взял деньги и ушел из бизнеса? Он партнер? Конечно, уже нет. Он же вышел из нашего бизнеса и наши сделки. Это то, что дает пример Рабаша, партнеров. То же самое здесь. Все мы строим бизнес. В этом бизнесе мы строим продукт, который называется «Кли», в котором должен развиваться творец. Каждый вкладывает не деньги, а усилия, это еще даже важнее денег. Какой-то товарищ вышел с этого пути. Так как он может оставаться товарищем? У нас-то не мораль, там мой друг, там товарищ, были вместе.
0: Приятный
1: парень.
0: Может быть, замечательный парень, просто он не относится к нашему пути, не принадлежит нашему пути. А, Паулина спрашивает, до этого эта подруга старалась разделить десятку. Ну, жаль заниматься этим. Если человек не хочет находиться в нашем пути, чувствует необходимость заниматься другими вещами, прекрасно желаем ему успеха, но мы занимаемся тем, кто находится с нами. Женщины Франции.
3: Добрый день, спасибо. Вот как раз по поводу бизнеса. Есть такое желание с подругами создать бизнес-план по рождению в духовном мире. И вопрос, что обязательно должно быть в нашем плане ежедневном реализации цели, учитывая, что у нас есть там женщины, которые работают в офисе, есть мамы и так далее, разные занятости у нас у всех. И чего, если у нас не будет в этом плане, то невозможно будет реализовать никогда. Как нам не быть просто клубом каббалистов, а быть настоящими каббалистками?
2: Мы
1: скажем твоей маме, что тебе надо получше русский язык учить. Видишь, ты стараешься, конечно. Но нам тяжело понять вопрос.
0: Или спроси еще раз, а мы тут переведем сами. Без перевода.
3: Значит, мы хотим с подругами создать бизнес-план по рождению в духовном мире. И вопрос. Что у нас обязательно должно быть в ежедневном плане реализации цели, учитывая, что ну, у всех есть разная занятость, есть кто работает в офисе, мама и так далее. И что, вот если у нас чего-то этого не будет, то это невозможно никогда будет реализовать. Как нам быть вот, настоящими каббалистками, родиться в духовном и не остаться просто клубом по интересам?
1: Она спрашивает так. Они хотят десятки вместе с подругами открыть духовный бизнес. Какие условия, какие критерии, чтобы они на самом деле смогли хороший продукт создать, который может раскрыться творец. Это, смотри, то, что мы учим, тут нет такой список, как магазин, да, что там. Ну, конечно, и такое сделать, да, у нас есть принципы. Недавно мы прошли 10 принципов. Понятное дело, что да, но это не поможет. Этот список, я могу сейчас 20 условий написать. Мы их изучаем. Я уверен, что их тоже знакомы с ними. Вопрос, как их реализовать? Мы не понимаем, что все эти, ни одно из духовных условий в этом самом списке мы не можем выполнить. Не можем. Почему? Потому что система устроена таким образом, что я сначала должен понять и осознать, что я не могу, а потом уже обратиться к Творцу. Вот это условие поставили перед нами. Понять, что я сам не могу, и обратиться к Творцу. У нас есть другой список, с которым мы хотим обратиться, что мне нужно, да? А вот с этим, эти вещи, нет в них недостатка. Тем не менее, что вы можете сделать, так это создать внешние рамки. Это правильно, это что дано нам. Для этого не нужен Творец. Чтобы соблюдать внешние рамки, мы должны установить, сколько раз мы приходим в день вместе на утренние уроки. Допустим, в пятницу вы приходите, все товарищи, все подруги приходите на урок. Чтобы мы даже хотя бы просто посмотрели, мы сделаем семинар. Мы очень хотим проводить семинары. Важно, чтобы это было онлайн, вместе. И вот вы можете установить, сколько раз в день вы встречаетесь. Это то, что можно сделать, но это всего лишь внешние рамки. То, что просто поможет вам соблюдать внутренние правила, условия, о которых пишет Рабаш. Сейчас мы написал, мы изучали, да? Сделай себе рава. Ну, так что я должен сделать? Я должен товарища сделать великого, таким же, как рава. Я могу это сделать? Не могу, это же неестественно. Как я на самом деле, вот если я не обманываю себя? Ну, серьезно, ну как? Ну, на несколько моментов я могу видеть товарища великим. Но постоянно... Быть в этом состоянии нереально, невозможно. Я должен все время просить об этом Творца, чтобы он дал мне эти силы.
0: Да, еще вопрос из женщины Френч 1. Она так пишет, пишет наша подруга Кара. В течение пути приходит очень болезненное состояние. Человек очень хочет прийти к цели, но он раскрывает, что он не способен. Он вкладывает все свое время, свою профессиональную жизнь, свободное время, но не удается ему. Несмотря на эти усилия, он все еще не пришел к цели. И есть ощущение, что он стоит как перед такой большой стеной, и ему не удается преодолеть ее. Как правильно вести себя в этом состоянии? Как можно продолжать продвигаться, когда вся наша сущность жаждет цели, но мы чувствуем, что мы своими силами не способны ее достичь? Дорогая Кара, прежде всего, я поделюсь с тобой фразой, которая написана в статьях Бааль Сулама, и я прочитаю, тебе это даст много силы. Звучит это так. Нет более счастливого момента в жизни человека, чем когда он раскрывает, что он отчаивается в своих силах. Это пишет нам Бааль Сулам. Еще раз. Нет более счастливого момента в жизни, в мире человека, дословно, чем когда он раскрывает, что он отчаялся в своих силах. Это не то, что он отчаялся в пути, он отчаялся в своих силах, потому что тогда он способен просить помощи у Творца. Он понимает, что в одиночку он не может, своими силами он не может. Даже силами десятки он не может, даже силами группы не может. И тогда он обращается к Творцу и просит у него о помощи. Поэтому я рекомендую тебе обращаться к Творцу и просить у него помощи снова, снова и снова. И он помогает. Спасибо за вопрос. Еще вопрос о Рош десятки. Таня из женщин Макс спрашивает так. В одном из клипов Рав сказал, что Рош десятки — это не человек, а это суть десятки. Как бы вы это объяснили?
1: Сущность десятки. Класс. Ну и товарищи, это же не просто товарищи, это души. Все зависит от того, на каком уровне находится человек. Я не знаю, что такое сущность. Я смотрю на товарища и вижу вот себя тело, его зовут так-то и так-то, и он теперь сейчас вот глава, да? Он через неделю-другую будет глава. Это то что, состояние, в котором мы находимся. А то, что есть еще какой-то внутренний уровень в каждом понятии, понятное дело. Ну, я тебе дам простой пример. Я с Равом в одной десятке, а я сейчас глава. Я живой человек. Передо мной был другой глава десятки, он тоже простой человек живой. Мы ничего не знаем о сущностях и сути. Не хочу умничать. Если можем мне послать, я готов послушать этот клип.
0: Я бы еще добавил. Так, а почему это мешает? Допустим, нужно отмениться перед... сутью. Хорошо. Но сейчас это облачено в кого-то, кого мы определили, он ведет эту суть. Он рожь десятки. Рав тоже ведет эту суть. Неважно, мы в конечном счете отменяемся перед ценностями. А перед ценностями это нечто абстрактное. Передо мной сейчас есть какой-то образ. Он сидит передо мной, живет со мной в десятке. Это человек, такой же, как я. И вместо того, чтобы отменяться перед какой-то ценностью, что является очень абстрактным, и мне тяжело это измерить. У меня есть тут простое зеркало. Я смотрю на это зеркало, и я вижу, я отменяю, не отменяю, тяжело мне, легко мне, отталкивает меня, я должен делать усилия. У меня есть место для работы, для рефлексии. Я чувствую эти вещи. Отмениться перед сутью — это нечто очень-очень абстрактное. И невозможно это измерить. Поэтому я могу себе ставить такую галочку все время, что я отменяю себя перед какими-то абстрактными вещами. Но когда нужно отмениться перед подругой, которая сидит передо мной, и естественным образом, может быть, я ее и не ценю, вот тут уже тяжелая работа.
1: Я с вами, где об этом пишет Бааль Сулам, по-моему, в предисловии книги Зорда. Он говорит, там есть материал, форма облаченного материала, абстрактная форма и сущности. Он там объясняет, что мы исследуем только материал, то есть наше желание получать, и форму, облачающую на это желание. То есть свойство, которое может облачиться на этот материал на человека. А абстрактную форму, она не относится к человеку, а сущность, у нас вообще никаких возможностей нет до конечного исправления. Я дам такой пример. Допустим, человек, скажем, лжец. Человек — это материал, а лжец — это форма, облаченная на этот материал. А можем мы исследовать просто ложь безотносительно к человеку? Я могу это исследовать? Как? Если бы это не облачилось на человека, как я могу исследовать это явление? А что такое сущность? Мы вообще не понимаем, что это. Это даже невозможно объяснить. Что такое сущность? Кто может объяснить это? Бааль Сулам пишет, это вообще не дано к исследованию. Поэтому давайте останемся в материале и форме, облаченном материал, и будем делать то, что требуется от нас. И так постепенно придем к сущности.
0: Дорогие друзья и подруги, мы хотим сказать вам спасибо за то, что вы были с нами и помогли нам вместе выяснить, понять и сделать себе рава и купить себе товарища. Мы вас ждем в следующий вторник и вместе споем песню о благодарности Творцу.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 30 июля 2002 года. Урок основывается на статье «Клипа предшествует плоду». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 339 страница. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 52 минуты. Пожалуйста.
1: Иньян клипа шекадма лапри.
0: Клипа предшествует плоду.
1: Зоар
0: в главе Балак говорит: и если сказать, что Творец пожелал дать первородство Израилю, но ведь это незаконно. Исав олицетворял собой клипу и ситра ахра. Известно, что клипа предшествует сердцевине, и поэтому он явился на свет первым. И поскольку вышла клипа и ушла, появилась сердцевина. Крайняя плоть Исав находится снаружи, поэтому и вышел первым. И заветное, самое дорогое, то есть Яаков, появился уже вслед за ним. Поэтому опережение Исавом не считается первородством. Клипа и крайняя плоть он. Нет в нем ничего ценного, и нельзя его сравнивать с дорогим, с сердцевиной. И захотел он выйти первым по той же причине, ведь клипа, оболочка, предшествует плоду. И следует понять, зачем Зоар объясняет нам это? Этот вопрос объяснил Раши в начале главы Берешит. Сказал Раби Ицхак, Тору надо было начать со слов «с этого месяца вам», так как это первая заповедь, заповеданная Израилю. И в чем смысл, что Тора начата со слов «в начале»? И объясняет, поскольку силу действий свой поведал народу своему, дав им в наследие землю семи народов. И что если народы мира обвиняют

0: Поскольку землю можно продать и можно подарить, а первородство — свершившийся факт, родившийся первым, называется первенцем, и изменить ничего нельзя. Но мы видим, что первородство тоже можно продать и можно взять от одного и передать другому. Иначе как Иаков мог бы купить первородство у Исава, как написано, и продал свое первородство Иакову. Отсюда видно, что первородство, подобно земле, разрешено передавать. Если так, что подразумевается, когда говорится, что ввиду того, что клипа предшествует плоду, не считается это первородством, то, что родился первым.
1: И чтобы понять это, первым делом надо выяснить, что означает понятие клипа, сердцевина, крайняя плоть, то, что называется Эйсав, и что такое брит, которым называют Яаков. Но сначала объясним, в чем заключается цель творения. А затем сможем выяснить, что главное, а что второстепенное. Чтобы знать, что значит плод и клипа, кожура дословно, которая обязательно предшествует ему. В чем необходимость этого, то есть, что иначе быть не может. Цель творения, как известно, дать творением все добро. Поэтому создал Творец сущее из ничего, Ешмеаин, творение, которое может получить все добро и наслаждение, которое он хочет ему дать. И творение это называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением. И не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это значит, что просто о свете мы не говорим, а только о свете, который облачается в кли.
0: Но этот сосуд, называемый желанием получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое подобие по свойствам. Сделано это для того, чтобы творение не испытывало чувство стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого-то что-то получить, как объяснили мудрецы, высказывание «позор, унижение человеку», что когда должен человек что-либо принять от людей, меняется он в лице. И поэтому произошло исправление, называемое «сокращение и скрытие», после которого творение не может получать никакого наслаждения, если нет у него намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различать здесь следующее. Главное — это кли, называемое желание получить добро и наслаждение, и если его нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла, как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Что означает, по причине сокращения произошло ограничение не получать ради получения, а только ради отдачи.
1: И порядок, как разъясняется в первой части учения 10 сферот, таков, что вначале сокращение было добровольным, то есть еще не было запрета.

0: на получение. Потом возник запрет на получение, но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние. То есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипот. После разбиения келим, произошедшего в мире Никудим, родились клипот, но в них еще не было структуры, и клипот назывались тогда только Вав и Никуда, но еще не было там понятия миров, и только после прегрешения Адам Ришона с нарушением запрета есть плоды, когда одеяния упали в клипот, образовалась у клипот структура из четырех миров. По примеру, святости. И называются они четыре нечистых мира Абиа. И об этом написано в предисловии книги Зоар. И знай, что наша работа в течение 70 лет делится на четыре части. Первая часть — постичь наше безграничное желание получить во всей мере его испорченности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абиа. Поскольку если не будет у нас этого испорченного желания, не будет что исправлять. Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в теле со дня появления на свет, но должно произойти образование сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находился под их властью и получал от их свечения, которое бы все время растило его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. И если не может справиться с ними при помощи Торы и заповедей, превратить желание получить в отдачу, тогда желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
1: Второе. С 13 лет и далее получает силу, точку в сердце. И это тайна обратной стороны чистой души, облаченной в желание получать, возникающее в момент рождения, но начинающее появляться только после 13 лет. И тогда начинает входить под воздействие системы чистых миров в меру его занятий Торой и заповедями. И основная цель этого периода — достичь духовного желания. Духовного желания получить и развивать его. И поэтому вторая ступень после 13 лет относится уже к духовному. И это, как сказано, чистая служанка, прислуживающая своей господе. Госпоже, называемая Шхина, душа, поскольку служанка приводит его к отдаче и удостаивается присутствия Шхины. И конечная стадия этой ступени, когда возгорится до такой степени страстная любовь его к Творцу, что не дает мне заснуть. И сказанного можно понять, что такое «гдуша» и что такое «клипа». «Гдуша» объясняется из выражения «посвященное Творцу», означающее, что не принадлежит нам, то есть не принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовное, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит духовное достояние.
0: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот до 13 лет, как сказано выше в предисловии книги Зоар, когда чувствует уже, что у него есть собственная власть, поскольку клипа, называемая желанием получать для себя, называется изменением свойств, которое отделяет его от Творца. И это понятие клип-получения, которое человек обретает, находясь под властью клипот, до 13 лет, дает ему возможность почувствовать себя хозяином во власти, где он может делать все, что пожелает, потому что он не чувствует никакой иной власти, кроме своей собственной. И поэтому, когда говорят ему по истечении 13 лет, что пришло время, когда ты должен отменить свою собственную власть и сказать, что нет никакой иной власти, кроме Творца, тогда он начинает думать и размышлять, для чего должен отменять свою власть и говорить, что только Творец хозяин, а я раб его, и у меня нет ничего своего. Но, как сказали мудрецы, все, что обрел раб, обрел его хозяин. То есть я должен служить Творцу, доставляя ему наслаждение.
1: Тогда тело человека, называемое желание получить, предъявляет свои претензии. Прежде всего, я должен верить, что есть у Творца связь с творениями, а затем я должен видеть, что стоит верить в то, что Творец — хозяин. Но почему я должен отменить свою собственность и беспокоиться только о доставлении радости Творцу? Что мне с этого? И человек уже верит, что есть у Творца связь с творениями, то есть верит, что все его желание — делать добро творение. Он видит при этом, как Творец не более чем обслуживает его, то есть Творец — раб, а человек — хозяин и господин в доме. И на Творца возложено служить ему как раб своему господину. Но когда говорят человеку, что ему следует знать, что на самом деле Творец хозяин, а мы творение, и ни на что в мире не влияем, и принимаем ли мы его правление или не принимаем, как неверующие, ничего не поможет, поскольку Творец делает все по своему желанию, а творение поневоле должны выполнять его указания. Как сказано мудрецами, и взыскивают человека, желает он того или нет.
0: Получается, что если даже человек не согласен с тем, что говорят ему, но то, что он не хочет верить, это не меняет действительность, меняет реальность. То есть Творец является хозяином и делает то, что он хочет. Но человек не способен видеть истину, и потому люди не хотят верить. Однако если человек, не дай Бог, не верит в это, он не может принять себя быть рабом Творца, то есть верить, что Творец — Господин, а мы — Его рабы. И это только верующим дано. Однако, если вера не является истиной, то есть люди, которые верят, что Он Творец, и Он создал мир с целью делать добро творением. И верят также, что Творец заповедал нам через Моше Рабейну выполнять Тору и заповеди, которые даны нам. Но верить могут только через свою выгоду. То есть, что Он наградит нас за то, что мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей. И им есть на что положиться, поскольку сказали наши мудрецы, если ты много занимался изучением Торы, тебе дают большую награду, и верен, давший тебе работу, выплати награды за нее. И знай, что праведники получат награду в будущем мире.
1: Мы видим, что тут есть вера в Творца и в Тору Его, и строго выполняют как легкие, так и трудные заповеди, но все измеряется выгодой для получения награды, и называется это «ради себя», «лолишма». Но надо помнить, сказано мудрецами, что из «лолишма» приходят к лишма. Если так, то и это уже определяется как духовное. Но когда говорят человеку, что настало время, и ты должен отменить личную собственность и сказать, что нет в мире никакого достояния, и ты больше, чем раб, прислуживающий Творцу не ради награды, то тогда тело восстает против этого, и начинается основная работа, поскольку это против нашей природы. Поэтому надо верить выше знания и сказать телу, что ты должен знать, что не способна работать ради доставления радости Творцу, ничего взамен не получая. Природа наша дана нам как необходимость. Ведь все творение, как известно, это только желание получать и ощущение недостатка и стремление получить наслаждение. И это называется желание творения, созданным из ничего. И мы называемся творениями именно по величине желания получать. И его можно назвать творение. И желание это находится на всех ступенях духовных миров. Но в духовном это желание получить исправлено намерением ради отдачи. Получается, что главное — это желание получить. А разница между святым и нечистым и между жизнью и смертью только в намерении.
0: И объясняется это так. Получение ради отдачи называется святостью, поскольку оно является подобием свойств, а подобие свойств называется слиянием, как сказали мудрецы, и слиться в нем. И сказано, достигни свойств его, насколько он милосерден, будь и ты милосерден. И благодаря этому человек сливается с дающим жизнь. Получается, что дается ему жизнь свыше. Но если он не может выполнять действие, если он не может облачить намерение ради отдачи, то он находится в незавпадении по свойствам, в отличие от по свойствам с Творцом, поскольку он дающий, а творения хотят только получать, и поэтому они отдаляются от источника жизни. И у них нет ничего, кроме смерти. И это называется клипа. Хотя она исходит из сути творения, но если нет там желания получать, вообще не о чем говорить. Но вместе с тем, если оно не исправлено на отдачу, то называется клипой, ситра ахара, ангелом смерти и так далее.
1: Мы видим, согласно установленному порядку исправления, что сначала должно быть желание и стремление получить наслаждение, и вслед за этим необходимо узнать, что запрещено получать с эгоистическим намерением. И хотя есть сильное желание получить наслаждение, обязаны все-таки преодолеть его так, чтобы захотеть получать наслаждение только при условии, что можно исправить намерение, то есть получать теперь лишь потому, что Творец желает этого, и человек хочет получить наслаждение, доставив тем самым удовольствие Творцу. Находим, что личную заинтересованность он уже отменил, то есть ничего не хочет получать ради себя. Но поскольку Творец желает, чтобы он получил, он говорит: «Сейчас я хочу насладиться и получить удовольствие, потому что таково желание Творца, и я хочу выполнить его». Поэтому получает теперь добро и наслаждение.
0: Но чтобы человек достиг этой ступени, называемой желанием только доставить радость Творцу, должна начаться настоящая работа, где есть две особенности, которые надо выделить. Первое. Это действие, когда трудно человеку отказаться от наслаждения, неважно от какого. Скажем, к примеру, наслаждение отдыхом. Когда человек должен производить материальную работу, чтобы получить материальную награду, и человек идет, допустим, работать на стройку или на завод, конечно, ему трудно отказаться от наслаждения покоем. Но поскольку у него будут большие страдания, если ему нечего будет есть, то он отказывается от удовольствия находиться в покое и принимает на себя усилия, поскольку с помощью их он постигнет большее наслаждение. И чем же оно больше? Тем, что этим он выигрывает две вещи. Во-первых, он избегает страданий от того, что ничего ему будет есть, и избегает стыда от того, что нечего ему будет одеть.
1: Во-вторых, он насладится пищей, получит удовольствие от почета, и поэтому, хотя он и отказывается от отдыха, ощущение страданий от отсутствия покоя он не чувствует. Когда же он отказывается от сна, он ощущает страдания, кроме того, что не получает наслаждения от сна. И когда работает, кроме того, что отказывает себе удовольствие отдохнуть, он еще страдает от необходимости находиться все время в движении. В то время, когда человек выполняет физическую работу, он страдает, но эти страдания несравнимы с теми, которые испытывает от голода или когда должен находиться среди людей, отмечающих какое-нибудь радостное событие, бритмила или свадьбу, а ему нечего надеть. Поэтому легче отказаться от отдыха и предпочесть труд и усилия. И все поступают таким образом, отказываются от покоя и идут работать. Это подтверждает то, что страдания, лишения тяжелее остальных. И то же самое происходит, когда говорят человеку: «Откажись от отдыха и начни работать в Торе и заповедях». Тогда он тотчас спрашивает, как принято у людей: «Если я откажусь от покоя, в чем мой выигрыш, я хочу увидеть выгоду для себя.
0: На это Рамбам отвечает: награда твоя как в этом мире, так и в будущем мире, и спасен будешь от всех бедствий и от всего дурного. Тогда он может поверить в то, что говорят ему, и выполнять Тору и заповеди как действие во имя высшей цели. То есть его намерение в том, что, выполняя Тору и заповеди, заповеданные нам Творцом через Моше Рабейну, прилагая большие усилия, отказываясь от множества наслаждений, запрещенных нам Торой, чтобы получить награду за это. Как если бы он работал за деньги на каком-то заводе или стройке. Подобно, поскольку там мы получаем награду. Подобно этому в духовном. Мы тоже работаем на хозяина, только не хозяина одного завода, а мы верим, что он хозяин всего мира. И на него мы работаем. И мы говорим себе: откажись от работы в маленькой компании, которые дают маленькую зарплату, и работай на большого хозяина, который является хозяином всего мира. Но спрашивается, почему же в таком случае не все спешат работать на хозяина всего мира? Ответ прост. Поскольку не видят награду тут же на месте, а должны верить в эту награду, что получат ее после завершения работы. Но не все способны верить в награду. И поскольку сомневаются в награде и должны верить, что в конце концов получат награду, нет большого количества желающих такое. И поскольку в нашем мире принято работать с уверенностью, получить заработанное, а не в сомнении, то есть большая разница в желаниях работать в материальном и в духовном. Но следует знать, что вся разница заключается в том, что в духовном награда вручается не сразу на месте, а нужно верить. И в этом все различие.
1: Но мы видим, что приходят люди и хотят заниматься Торой и заповедями, несмотря на то, что до прихода были неверующими. Приходят и говорят, что хотят стать верующими. И когда спрашивают у них, в чем причина их решения изменить свой жизненный путь, отвечают, что не видят смысла в своей жизни, то есть в эгоистической жизни, поскольку им нечего получить для удовлетворения эгоистических желаний, нечем питать свое самолюбие, поэтому хотят выполнять Тору и заповеди. Они слышали, что есть наслаждение в Торе и заповедях, и таким образом можно будет наполнить свое желание получить. Значит, пока видит возможность наполнять свои эгоистические потребности материальными наслаждениями, им не нужно менять свой путь. Но если слышит, что есть вера и есть правящий миром, и он создал мир не просто так, а с определенной целью, и цель — это насладить свои творения, и когда человек слышит это, и он к тому же не получает удовлетворения от материальных наслаждений, поскольку не находит в них смысла жизни, чтобы ради них стоило жить и страдать, а страдает каждый. когда слышит, что есть место, где что-то светит в жизни, когда может выйти из мира материальных наслаждений, несмотря на то, что, как уже говорилось, в них не надо верить. А в духовном надо верить. А он-то как раз сомневается, что конец всему делу, венец. То есть в завершение всего он получит награду. Но поскольку материально лишено наслаждений для него, он может перейти к духовному и выполнять Тору и заповеди.
0: Но когда человек охвачен материальными страстями и находит в них удовлетворение, пусть даже и временное, а затем видит, что в итоге не получил удовлетворения, тогда он в состоянии младенца, попавшего в руки идолопоклонников, и у него нет сил вырваться из-под их власти. Однако, даже после того, как такие люди приняли на себя бремя выполнения Торы и заповедей, иногда пробуждается в них страсть, пробуждаются в них материальные страсти, и тогда тяжело им продолжать работу. Но нужно знать, что то, что пробудились в них материальные страсти, то есть они начали чувствовать в них вкус, которого ранее не ощущали. И это люди, которые получили религиозное воспитание, и они выполняют Тору и заповеди, в то время, когда они начинают производить работу на отдачу, пробуждается в них вкус к материальному больше, чем в то время, когда они начали работать на отдачу. И об этом сказали наши мудрецы, сказал Рабби Ицхак, со дня разрушения храма удовольствие от плотских наслаждений осталось только у грешников. Объяснение. Со дня разрушения храма, то есть с того момента, когда духовное сердце человека разрушилось, пропало удовольствие от совокупления, поскольку это удовольствие включает в себя все остальные наслаждения. И оно осталось только у грешников, у совершающих преступления. И это удивительно. Почему дано совершающим грех чувствовать большее удовольствие в материальных наслаждениях, чем те, которые не грешат, не совершают преступления, как будто им положена награда за совершение преступления, что они чувствуют больше удовольствия, чем остальные?
1: И чтобы это понять, надо посмотреть, как это происходит в нашем мире. Если, например, работодатель может устроить так, что человек будет работать у него за малую плату, он не заплатит ему больше. Поэтому каждый старается взять работника, чтобы делал у него все, что от него требуется за минимальную плату. Но никогда хозяин не заплатит больше, чем требует сам работник. И в духовной работе, когда злое начало приходит к человеку и говорит: «Нарушь заповедь Торы», то человек спрашивает: «А что ты мне дашь за это?» Ему говорит злое начало: «За это, что послушаешься голоса моего, дам я тебе, ну, например, скажем, 200 грамм наслаждения». И человек говорит: «За 200 грамм наслаждений я не могу нарушить заповедь Творца». Тогда злое начало обязано добавить ему еще 100 грамм, пока человек уже не сможет отказаться от такого наслаждения и вынужден будет подчиниться злому началу. И отсюда мы видим, какую цену дает человек за грех, настолько трудно ему нарушить заповедь. И поскольку трудно совершить это действие, приступить к заповеди Творца, существует правило, что за трудную работу больше платят. Поэтому в меру того, насколько трудно человеку нарушить злое начало, вынуждено дать ему большее вознаграждение, то есть больше наслаждения за нарушение. Но когда нетрудно ему нарушить заповедь Творца, злое начало не обязано давать ему большое наслаждение. И выходит, что неверующие, которые вообще не занимаются Торой и заповедями, не чувствуют, что приступают что-то запретное, как сказали мудрецы, нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Поэтому злому началу не надо давать ощутить вкус нарушения, поскольку ему нарушить что-либо не тяжело, и незачем оплачивать ему нарушение заповедей. Эгоизм должен постоянно находит желающих работать на него, и таким образом не должен вознаграждать их большим наслаждением.
0: В то время как те люди, которые не хотят делать преступление, и в час действия, когда человек чувствует, что он собирается совершить преступление, ему трудно это сделать. И поэтому злое начало вынуждено давать ему почувствовать большой вкус в прегрешении, иначе не послушают его голоса и не будут выполнять его указания. И поэтому он обязан платить ему большим наслаждением. И этим можно объяснить слова. С момента, как храм был разрушен, то есть с момента, когда святость не находится в сердце человека, то исчез вкус в наслаждениях, называемых совокуплением, и передан совершающим преступление, что означает, что все время, когда человек чувствует, что совершает преступление, он чувствует вкус, но нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Это значит, что злое начало не дает ему наслаждения, поскольку он и так работает на него без всякого вознаграждения, поскольку не чувствует тяжести нарушения. И есть огромная ошибка у религиозных, где есть те, которые думают, что у светских есть большее ощущение в материальных наслаждениях. Ведь они выполняют все, что требует их злое начало, без всякого вознаграждения, потому что вся их жизненная сила в том, что они против религии. И нет у них наслаждений, как думают религиозные, потому что злое начало не дает вознаграждения даром.
1: Неудивительно, что человек, начав работу по отдаче, чувствует, что и желание материальных удовольствий увеличилось. Не потому, что упав в эгоистические желания, а наоборот, сейчас он не желает получать ради собственного удовольствия и хочет только отдавать. И поэтому злое начало, когда приходит помешать ему, дает ему больше вкус в обычных наслаждениях, чтобы слушался его и не мог ему противиться.
2: Вместе
1: с тем, прежде чем начал работать на Творца, когда был еще погружен в земные страсти, не чувствовал такого стремления к ним, поскольку еще не было в них заключено большого наслаждения. Теперь, если он не почувствует большого наслаждения, нечего его злому началу делать, и, конечно же, он не будет слушаться его. Получается, что чем больше отдаляется человек от себялюбия, тем больше вкус чувствует в эгоистических желаниях, иначе не послушается их голоса.
0: Вытекает из сказанного, что человек не должен пугаться, если в середине работы он почувствовал стремление к материальным наслаждениям. Ведь и прежде его желания не имели никакого сравнения с этим. Но теперь, когда он каждый раз должен исправлять свое клип-получение, то чем больше наслаждение, это значит, что его желание больше. И когда он исправляет желание, то есть преодолевает его, то каждый раз он выявляет желание, называемое кли, тем, что извлекает его из клипот и присоединяет к духовному. И поэтому дают ему каждый раз все большее стремление к наслаждению. Но каждый раз он должен молиться, чтобы дали ему свыше силы противостоять этому желанию к наслаждениям, называемому желанием. И это называется исправление желания корня его души. И исправление их, то, что он должен исправить, исправление их начинается с килим, то есть с желания получить материальное. И в конце концов приходит к тому, что исправляет килим, то есть желание получения вещей духовных.
1: И на каждое такое желание он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу преодолеть и исправить его, как сказано мудрецами, пришедшему очиститься помогают. И разъясним то, о чем спрашивали. Первое. Взор спрашивается о том, что первородство отдано Яакову, но разве Исав не родился первым? И объясняется, что Исав — это клипа, поэтому вышел вначале, а затем уже вышел Яаков, потому что клипа или кожура, она предшествует плоду. И спрашивали, есть уже объяснение Раши в начале главы Берешит, где написано «силу действий своих передал народу Творца». Если скажут другие народы «грабители вы», то ответят им «вся земля надел Творца». Он создал ее и дал тому, кто пригоден, кто нравится ему. И по его желанию забрана у них и передана нам. Почему же тогда взор? Есть еще одно объяснение. Второе. Необходимо, чтобы клипа или кожура предшествовала плоду. И объяснили просто, ведь Творец создал мир, и творение — это только желание. Известно, что свет не называется творением, а называется созданным из существующего. Поэтому нельзя сказать, что прежде чем появилось, что исправлять, должно было быть создано исправление. Объяснение: прежде создал кли, называемое желание получать, затем сделано исправление на него, называемое сокращение и скрытие. И лишь тогда были получены творениями. Свойство народов мира получать для себя, что является неисправленным желанием, называемым клипа.
0: Если так, то иначе быть не может, поскольку невозможно исправить то, что еще не родилось. Выходит, что то, что они говорят, «Он сотворил», это означает, что Он сотворил мир в принятом порядке. Сначала появляется хиссарон, недостаток, нехватка, а затем лишь можно его исправить. И поэтому, в соответствии с законом корня и ветви, вначале должен выйти получающий ради получения, то есть свойство, противоположное Творцу. То есть изменение отличия по форме, называемое народами мира, как написано в книге Зоар. Все, что делается народами мира, делается только ради себя. И об этом сказано, что клипа предшествует плоду. То есть клипой называется то, что нельзя употреблять в пищу, поскольку наслаждение не входит в получающие келим после исправления сокращением. Но затем, когда приходит такое исправление, которое называется намерением ради отдачи, и это свойство Якова, то это называется плод, поскольку желание получить, есть у него сейчас исправление намерением ради отдачи Творцу, и есть возможность есть плоды, потому что тут есть понятие совпадения по свойствам между кли и светом, и тогда кли удостаивается плодов. А о ситра ахра говорит Зоар, что Богиной оскопится и станет бесплодным. И сказано, что Яков называется союзом, заветом, брит. И значит, будут едины, как написано, знак заключения союза между мной и сынами Израиля, знак навеки. Выходит...
2: Слиха.
0: Выходит, что то самое объяснение, которое сказал Рабби Ицхак, что это объяснение, что клипа предшествует плоду, и по закону корней ветви выходит, что вначале нужно сотворить клипу, то есть желание получения ради, получить ради получения. И только затем вышло исправление, называемое Исраэль и Яков. И об этом, то, что сказано, что взято у них и отдано нам, это для исправления, потому что таков порядок. И перейдем к уроку.
3: Рану Маамар. Иньян клипа шекадмали при кирагимель шлаве асулам.
0: Мы прочитали статью «Клипа предшествует плоду», том 3 шлаве асулам, 192 страница, глава Балак. Что значит, что клипа предшествует плоду? Мы находимся в точке противоположной цели творения, хуже и дальше, которой от Творца нет. И из этой точки мы должны выяснить эту точку и действительно почувствовать, где мы находимся. Ведь пока что у нас нет осознания. Действительно почувствовать, где находимся, это начинается от Махсома и выше. Но наша работа все-таки начинается с осознания зла в нашем текущем состоянии. И когда человек начинает работать над этим, неважно, получил ли он религиозное воспитание, или он светский, неважно, умный ли он, образованный, или не настолько образованный, не настолько умный, более развитый, менее развитый, чувственно, душевно, интеллектуально, через какое-то время на него начинает воздействовать окружающий свет, и тогда человек начинает чувствовать себя относительно этого окружающего света, то есть он начинает чувствовать желание получать в себе, которое противоположно окружающему свету в каждом свойстве и желании. И тогда у него действительно возникает раздвоение. С одной стороны, он ощущает божественность немного.

0: свечение окружающего света, он не чувствует его, он чувствует какой-то результат. Чем может быть духовное, насколько он представляет себя? Конечно, это еще очень далеко от истинного духовного. Истинное духовное в миллиарды раз больше, чем он может себе представить. Но все-таки он что-то ощущает. И вместе с этим ощущением он чувствует, кто он и что он, и насколько противоположен. И каждый раз разрыв между ощущением духовного и ощущением себя растет. А человек думает только из ощущения, поскольку мы существа ощущения. Наш разум нам нужен лишь для того, чтобы расшифровывать ощущения. Наш разум построен так, чтобы лучше использовать чувства, лучше наполнять желание получать. Желание получать — это творение, а разум — это вспомогательная система. Как наполнить желание получения? Желание получать. Поэтому человек, который чувствует себя плохо, разум тут почти не помогает. Верно, что нужно сказать себе «нет», то, что я чувствую, это потому что я сейчас действительно вижу истину, а прежде я не видел истины. Но все эти премудрости не особо действуют. Чувства властвуют. И действительно, только большой, долгий опыт человек должен накопить, чтобы прийти к выводу, что действительно не будет он чувственно реагировать на падения, а будет их принимать только в такой полезной форме и работать с падениями, понимая, что действительно, насколько он продвигается к тому, чтобы быть рабом Творца, он видит в этом зло в себе. Он больше видит себя слабым. И действительно, эти вещи, даже когда начал изучать Каббалу, он был настолько пылким к духовному, буквально все ничего не стоило, кроме духовного. В конце концов, что я думал, к чему пришел? Каждый начинающий приходит ко мне и говорит: «Наконец-то, этого я желал всю жизнь». Начинает учиться, а через полгода по нему видно, что не этого он хотел всю жизнь, что есть еще что-то, чего он хотел. И теперь ему это ясно. Почему? Потому что действительно желание получать растет, его открывает. Человек начинает показывать различные соблазны и тянут его в разные стороны такими животными наслаждениями, которые ему показывают. И действительно, во всех этих животных наслаждениях он начинает получает намного больше наслаждений, чем получал прежде. Ну, в определенные периоды, не во время подъема, а во время падения. И это потому, что хотят увеличить в нем точку в сердце, чтобы она расширилась до 10 сферот. Поэтому таков путь. Мы изучаем, что света двигают кли, свет строит кли, рождает кли. И здесь окружающий свет, который светит точке, он двигает ей и создает из нее кли, пока действительно она станет кли из 10 сферот. А работа человека — быть наблюдателем, смотреть на то, что свет делает с ним, и согласиться с этой работой, правильно почувствовать ее, и установить правильное отношение к тому, что называется грехом, что называется заповедью, и не пугаться такого ощущения, что он все время отдаляется. И понемногу он также получает и другие, иные определения, что такое грех, что такое преступление, что называется ради отдачи Творцу. он не настолько относится к прегрешениям животного уровня, а относится к тому, что приводит его к связи с Творцом. Поэтому он радуется тому, что в нем поднимаются неисправленные келим, и он в этом видит, что действительно каждый раз удостаивается исправить или хотя бы осознать более крупные келим. Это признак того, что он стал сильнее, он стал больше. То есть каждый раз, когда человек получает падение, он в сущности должен поблагодарить за то, что удостоился того, что Творец дает ему, открывает ему еще одно неисправленное кли, еще одно неисправленное кли из его души. И, видимо, он действительно прежде работал и как будто заслуживает этого. Как Бааль Сулам пишет там в письмах, что если неисправность скрыта, то нет надежды. Если человеку еще не раскрылось кли, то кто знает, когда оно раскроется? В то время как если кли раскрылось, то это признак того, что в этом кругообороте, то есть уже в этом состоянии, в котором он находится, до следующих подъема и падения, он уже исправит его. Поэтому нужно радоваться раскрывающимся грешникам и стараться быстро посредством учебы установить, что это эти грешники, что это недостатки, отдаляющие нас от цели, и тогда относиться к ним в форме, которая будет полезна ему для цели. Есть вопросы?
1: Почему Рамбам пишет, награда твоя будет как в этом мире, так и в будущем мире, а не пишет только в будущем мире?
0: А награда в этом мире или в будущем мире? Награда — это... Мы учим, что нет ничего, кроме цветов и келим. Так награда в этом мире называется, что сейчас я исправляю келим, а будущий мир — то, что я готовлю их к наполнению после того, как прохожу махсу. Сказано, что нет награды за заповедь в этом мире. Что это значит? Есть награда за заповедь, которую получают здесь, на месте. Есть награда за заповедь, которую получают, когда проходят под духовным ступенями, есть награда за заповедь, которую получают после конца исправления. Зависит от того, что считать наградой. Награда за истинную заповедь можно получить только в истинном кли, в желании получать, а оно исправляется как левая эйвен только после конца исправления. Здесь, в этом мире, наша награда только прийти к тому, что написано, что не дает мне уснуть, больна любовью я, желанию к Творцу ради получения. О лишма еще не говорится, только ло лишма, но к самому большому ло лишма, из которого я перепрыгиваю через махсом и получаю самое маленькое лишма. А после махсома награда — это первая ступень после махсома. Сама ступень называется наградой и наказанием. Тогда человек, согласно своему ощущению, выясняет свою кли, и в каждом действии, которое совершает ради отдачи, сразу получает результат, называемый наградой. Тогда как сейчас мы еще не можем установить, что это так. И каждый раз награды и наказания — это вещи, которые меняются согласно пониманию человека. На самом деле он всегда получает награду. Но эта награда иногда кажется ему наказанием, а иногда она представляется ему наградой. И кто знает, что верно, это или обратное. Но это вещи, которые меняются. Для нас сейчас, в нашем состоянии до Махсома,

0: сложные вещи. Не человек лично, а массы. Так больше поднимаются, больше опускаются, различные состояния у них. Ты видишь снаружи, как они впечатляются от чего-то, переходят к другому и так далее. В то время как у нас появляется впечатление, то есть подъемы и падения, или какое-то отношение уже в мере того, насколько это отношение направлено к Творцу. И тогда оно выходит из общего определения масс, а становится личной вещью. Не общее управление, а личное управление. Личная связь с Творцом. И тогда и подъемы, и падения личные для человека. Все они согласны тому, как привести его к цели. Уже из этого человек должен чувствовать, что он действительно находится в правильных состояниях. Неважно, что это за состояния будут.
1: Почему вообще на этапе подготовки то, что мы должны делать, это в сущности расти только желание к духовному, которое является таким как бы теоретическим желанием, не желанием ради отдачи?
0: Мы в конечном счете это коробка с 5 отверстиями. Через 5 отверстий входит информация и входит в центр наслаждений, в наши кли, духовные кли. То, что мы можем раскрыть внутри себя, внутри нашего разума, электричество, химические действия, в конечном счете. Но где само наслаждение? Мы знаем, что если надавливаем на это, даем немножко потенциала на какую-то область, то человек наслаждается. Не только человек, обезьяна, неважно кто. Но что называется наслаждением? Как из химических реакций, всевозможных, электрических, как это превращается в ощущение? Этого мы не знаем. Это уже находится во второй половине творения, в желании получать. А переход между одним и другим наука не может постичь. То есть она может видеть только переход. Вот до этого места, как, допустим, есть какая-то перегородка, а за перегородкой находится желание. А с самим желанием ты не можешь работать в чистой форме. С самим желанием. Это уже относится к духовному. Духовность клипы или святости не важно, но духовное. То есть не к облачениям, а уже к духовной категории. Кроме 5 отверстий, через которые ты получаешь какое-то воздействие и расшифровываешь его как наслаждение или страдание, есть еще одно отверстие, называемое 6-м чувством или точкой в сердце. И через него тоже приходит ко мне, к человеку, какая-то информация, только информация, не облаченная во внешнее облачение. Я не получаю ее через еду, или там через что-то, или даже через электричество, когда вместо еды я могу коснуться какой-то точки в мозгу, и тогда я начну думать, что сейчас я ем стейк. Есть такое. Но в духовном с окружающим светом такого нет. Свет действует в форме, когда он уже обнажен, когда у него есть собственное облачение, но его облачение — это также духовное облачение. И он тоже приходит в центр наслаждений. И тогда я нахожусь как получающий два вида наслаждений. Наслаждения, называемые наслаждениями этого мира, из этого мира, и наслаждения, называемые из духовного мира. И тогда я должен предпочесть одно другому. Если я посредством всевозможных действий, упражнений, тренировок, скажем, прихожу к состоянию, когда я жду только наслаждение, которое придет через 6-е чувство,

0: А наслаждение, которое я получу через 5 органов чувств, не настолько привлекают меня. Хотя, как мы сейчас читали в статье, мне все время увеличивают наслаждение через 5 органов чувств, еще как. И какие именно наслаждения? Самые животные наслаждения. Наслаждение осязания. У тебя есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Животное наслаждение, секс, он говорит, это в общем, это наслаждение от осязания. Самое-самое животное и как будто бы самое близкое.
1: Если я предпочитаю это абстрактное духовное наслаждение всем животным наслаждениям, которые увеличивают мне в миллиард раз по сравнению с тем, что есть у обычного человека, и неважно, религиозный я или светский, если я нахожусь в этой работе и выхожу из уровня неживого, да, так что я был светским на неживом уровне или религиозным на неживом уровне, это не важно. Тогда, если я пришел к состоянию, когда хочу только Ормакив, это признак, что у меня есть сильное желание к нему, неисправленное, верно, не ради отдачи, но желание только к нему. Это называется «больна любовью я», что не дает покоя мне, не дает, не могу спать. И если я прихожу к этому, я готов со своим кли максимально, насколько мог, подготовить его до максимума. Теперь, чего мне не хватает, к этому кли не хватает только экрана. Экран я никогда не могу сделать сам, это делает свет. Если есть у меня такое хорошее, такое большое желание получать, то есть ради получения, мне дают экран, и я становлюсь маленьким духовным кли, потому что в общем самое большое мое желание получать к окружающему свету, который может быть ниже Максома, это Ахураем, это обратная сторона первой ступени над Максомом. Ахураем, который спускается в этот мир, там все еще есть работа ради отдачи, выше знания, но все-таки это то, что я сказал, пока что более понятно. Не то чтобы нам не дают видеть больше. Мы можем видеть всех килим, которые исправляем. Наше восприятие, я могу видеть гораздо больше, чем способен. Но это неверно, понимаешь? Нету фокусов. Все эти фокусники, это как Копперфильд и другие, видишь, это большая наука, искусство, как они это делают, разные технологии, но нет чего-то действительно волшебного. Нет такого. Человек видит согласно своим исправлениям. Я хочу перепрыгнуть отсюда на другую планету. Да, ты можешь захотеть, если бы ты действительно хотел, и это желание было бы действительным, настоящим, когда ты был бы готов к этому, ты должен был бы получить исправление. Для этого и сделал бы, но ты только говоришь об этом, ты не хочешь. Это только разговоры. Поэтому нужно разделять. Духовное — это называется желание. Желание, которое действительно находится в сердце. И согласно этому желанию человек работает и получает. Не то, что ему это кажется. И поэтому у нас всегда есть какое-то отчаяние, какие-то такие мысли, мы думаем. Короче говоря, есть то, что человек предполагает, и то, что есть на самом деле. Это потому что мы не понимаем своего сердца. Если бы мы видели точно свое желание, у нас не было бы никакого разочарования, мы бы знали, где мы находимся и что положено. Было бы все ясно. Вся наша учеба — это в сущности процесс самопознания. И когда я прихожу к этому, тогда я чувствую свое кли, и действительно то, что есть внутри него, и затем в этом кли я начинаю раскрывать только одну возможность, только Творца. Только это может раскрыться в моем кли, насколько я не ощущаю кли. Вместо Творца я чувствую разные другие явления, разные такие образы, иллюзии. Но когда я вхожу в духовное, я не чувствую их. Я ощущаю, согласно своим исправлениям, что Творец наполняет мою кли, мою душу. И тогда весь этот мир я начинаю видеть как мир иллюзий.
2: Но все-таки непонятно, если наслаждение входит в то же место центра наслаждения, если так ясно, что материальное наслаждение — это Творец дал 1 грамм наслаждения, духовное наслаждение — это как тонна наслаждения по сравнению с этим. Все различия в силе или есть принципиальное различие?
1: Центр наслаждения один. Но разница... в том, насколько он объемный. Очень просто. Неважно, чем наслаждаться. Понимаешь, все входит в этот центр, в это ощущение наслаждения. Если говорится о наслаждении ради получения, но если говорится о наслаждении с намерением ради отдачи, это тоже ощущается в том же центре наслаждений, только в связи с дающим наслаждением. Это называется отраженный свет.
2: Какая мне разница?
1: Какая тебе разница? Очень простая. Творец создал только одно кли, желание получать. Он не создал кли, которое будет в этом мире, и другое кли в другом мире и так далее. Кли одно. Насколько ты ощущаешь в этом кли, при каких условиях, только это меняется. Если ты чувствуешь только как сейчас, это называется, что ты находишься в этом мире на какой-то ступени, в этом мире тоже есть определенная лестница. Если ты достигнешь духовного состояния, тогда ты будешь ощущать также и этот мир, и вместе с ним будешь ощущать духовный мир. В чем разница? Центр наслаждения тот же, но в нем, как сейчас, ты можешь впечатляться от нескольких видов наслаждений. Также и там ты будешь впечатляться несколькими видами наслаждений, будешь впечатляться также и от духовного, и от материального. То есть это разное облачение на тот же источник. Источник света, облачение, которые облачаются на свет, вот эти земные наслаждения, да, они делают наш мир иллюзорным. Что значит иллюзорное наслаждение? Внутри этого мира оно не иллюзия, но облачение — это иллюзия, потому что нам кажется, что мы получаем наслаждение от облачения, а не от света, который находится внутри облачения. Это называется иллюзия или воображение. Мне кажется, что ты даешь мне наслаждение от того, что я смотрю на тебя, на твое красивое лицо, я наслаждаюсь. Это не так. В тебе есть какая-то искра Творца, да, от которой я, конечно, наслаждаюсь. Поэтому я наслаждаюсь от этого, а не от той оболочки. Понял? И то, что я связываю, проблема во мне. Если я связываю свое наслаждение с искрой, которая находится в тебе, то это правильно, это нормально, я связан с духовным. Но если я связываю это с твоей красивой физиономией, тогда я связан с облачением, с животным уровнем и материальным. И это называется иллюзия. Иллюзия — это называется ошибка в источнике наслаждения. Вот и все. Нет здесь ничего иллюзорного. Иллюзорным называется как бы духовная ошибка. Я ошибся в источнике наслаждения. Не то, что этот мир, он иллюзия. Каббалист ощущает духовный мир, и что он перестает ощущать этот мир, он живет в этом мире, 5 органов чувств ощущается, он ощущает их очень хорошо, поверь мне. Есть, пить, все остальное, ничего не исчезает. Только через это он связывает себя с источником наслаждения, который есть только в Творце. А все эти облачения посередине...
3: Ло мафриим ло кило. Ло...
1: не мешают ему. Они не путают его. Не сбивают его. Он уже видит сквозь них.
2: На странице 194 во втором абзаце он говорит о работах, о нашей работе в течение 70 лет.
1: То, что он говорит здесь на странице 194, деление на четыре части нашей работы, это он берет из предисловия книги Зоар. Да, стоит нам обратиться туда и проверить.
2: То здесь он только два приводит.
1: Да, он говорит здесь только о двух, а там говорит обо всех четырех и больше объясняет, чем здесь. Он говорит где-то в предисловии книги Зоар, об этом можно говорить в общей сложности, там, в пункте 29. Да, можно об этом много говорить. В общем, он хочет сказать, что мы приходим к состоянию, когда хотим духовное больше материального, и только его хотим. Далее мы входим в него. И это желание можно получить только из работы с окружающим светом. Свет дает нам очарование святости, а ускорение в работе только посредством группы, совместной учебы и так далее.
2: Я не уверен, что я полностью понял, что такое грех и грешники.
1: Как?
2: Что значит грех и что такое грешник?
1: Понятие грех — это значит, что человек использует желание получать ради получения.
3: Им нотним ло, им ля адам нотним.
1: А если ему дают, если человеку дают какое-то наслаждение, и он не может преодолеть его, это может быть наслаждение того, что приносит мне что-то, являющимся там прегрешением. Я иду на это, сказано, что совершил прегрешение и повторил, то есть сделал второй раз, стало как дозволенное. То есть он уже спускается на эту ступень, когда этот грех на ступени находится там. Это может быть и не относительно наслаждения, а может быть, то есть не относительно заповедей там запретительных или предписывающих. Допустим, ты находишься в состоянии, когда ты каждый день накладываешь тфилин, но тебе посылают такую лень, такое падение, такое безвкусие, что ты не можешь накладывать тфилин. Ну, ты не сделал это первый, один день, второй день тоже, и ты уже спускаешься на ступень, где находишься. Дело даже не в тфилине, а находишься под наслаждением от отдыха. Ты отдыхаешь от того, что не выполняешь эту работу. То есть, что я хочу сказать, это может быть также и относительно животных наслаждений, скажем, этого мира. Это может быть также относительно уже не наслаждения, а относительно от лени. То есть и относительно действия, что ты сделаешь и что-то выиграешь, выгодаешь, и также относительно не делай и из работы. То есть, ну, от лени. Это хороших вещей. Либо ты убавляешь, снижаешь в хороших действиях, либо совершаешь плохие действия. И то, и другое опускает человек, если он не преодолевает. Первый раз, может быть, ты сделал, и как бы прегрешил, но это не называется прегрешением, потому что первый раз это помеха, она приходит свыше. Это как у Адама Ришона, мы должны учить там. То есть это первое вкушение и второе вкушение. То есть первый раз с тобой играют и делают с тобой все, что угодно. То, что должны сделать, делай свыше. Но второй раз уже требует от тебя подготовки и оценить состояние, чтобы ты уравновесил разум, сердце.
2: Значит, вот первый раз я обязан совершить грех, чтобы построить клей. Это распространение света и его исторжение?
1: Смотри, это не просто рассуждать об этом, потому что затем могут истолковывать это как хотят, поэтому я не хочу тут сказать два слова, а потом кто-то будет делать из этого закон. Мы изучали во второй части ТСВ о внутреннем созерцании, что есть возможно, есть с намерением. И из двух у тебя есть четыре сочетания, да? Возможно и с намерением, невозможно и без намерения, невозможно и с намерением, и с намерением и невозможно. Короче, четыре этапа. И, то есть четыре возможности. И в соответствии с этим мы видим, что это не сразу, и не везде, и не в каждом, не везде у тебя есть там прегрешение, да? Но буквально грех, ты помнишь, написано, что можно воздержаться, и все равно он намеревается наслаждаться. Это происходит только в Малхут из всех вот этих четырех стадий. Поэтому здесь эти вещи непростые. Но мы не должны как-то считаться с этим, как-то проверять, я намеревался или нет. Это не для нас, находящихся под Махсомом, это совершенно не наша работа. Мы должны просто стараться в том, что нам дают, понять состояние и что-то сделать. Главное — не убегать с поля боя. Процесс учебы, работы в группе, лекции всевозможные, которые ты даешь. Все остальное неважно, что с тобой происходит, не обращай внимания. Главное, если ты не нарушаешь ничего из того, что ты принял на себя на своем пути там, распорядок дня. Если это все в распорядке дня, все остальное сложится. Не обращай на это внимания, есть вещи, которые нужно просто закрыть глаза, пусть они пройдут, вот и все.
2: Мы здесь говорим все время о получающих келим. А наша работа — это келим отдачи.
1: Вся статья говорит о том, как увеличить получающий келим, как нам дают свыше. Что с нашими получающими келим? Изначально у нас даже к материальному нет получающими келим, не то что к духовному. Человек, который просто с улицы, он не развит даже в материальном. У него такие желания сильные, он хочет зарабатывать, хочет быть большим, хочет быть известным, хочет там наслаждаться от еды, секса, дворцы. Сколько есть таких людей? Ну, сколько? Обычно довольствуются. Почему? Желание получать не хочет страдать. Согласно возможностям человека, желание получать не позволяет ему желать больше, чем он может достичь. Если мы так будем продолжать, то каждый раз будем опускаться все ниже и ниже, потому что желание получать, в общем, действует таким образом, что я ищу покоя. Но если бы не было развития свыше, когда хотят привести все человечество к цели, а для цели нужны бесконечные келим в своем объеме, тогда мы вообще бы не развивались. Мы бы все больше и больше входили бы в спячку, в такую неподвижность, меньше движения, понимаешь, такое затишье. Но поскольку у нас есть решимот, от всего пути, который душа прошла сверху вниз, и эти решимот находятся в нас, и они все время выходят наружу, в реализацию, пробуждаются в нас. И я каждый раз хочу. Если человек с улицы, да, находится, на него не действует особенно окружающий свет, потому что он не производит действия относительно этого, чтобы притягивать этот окружающий свет. И пока этот общий окружающий свет воздействует на него, он развивается так, знаешь, ну, все-таки как человечество развивалось до 20 века и в 20 веке, посмотри, какая разница во всем: технологии, жизнь, революции, все что угодно, две мировые войны. Подожди, что будет еще сейчас, в 21 веке. Лучше, чтобы мы не были этому свидетелями. Это все, потому что есть решимот. Эти решимот вынуждают человека, но тот, кто входит на наш путь, когда ты начинаешь с большей силой притягивать к себе окружающий свет, тогда твой решимот
3: митмамшот маэр меот
1: реализуется очень быстро. Не за 20-30 лет, а может быть за день-два, и даже меньше. Нам кажется, что этого не может быть. Еще как может быть? Это факт. 2000 лет по сравнению с 20 веком. Ты видишь, вообще ничего не стоит. То же самое у нас. Один день по сравнению там 30 лет у другого человека. Наверняка. Что обычно делает человек в течение своей жизни? Ничего. А что у тебя? Какие состояния ты проходишь относительно духовного? Ты не знаешь. Но эта жизнь может быть относительно одной минуты или даже меньше этого. И здесь вопрос простой: как еще больше ускорить это? Потому что мы не понимаем, насколько отношение между материальным и духовным это вообще невозможно сравнить. Если ты на протяжении 30 лет будешь выполнять сильную работу, и когда твоя секунда будет как 1000 лет, тогда ты сможешь хорошо закончить эту жизнь, понимаешь? Насколько духовное бесконечно больше материального. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся в процессе и проходим это быстро, но это совершенно недостаточно. Поэтому он говорит, каждый раз нужно менять группу как единственный фактор, способный ускорить развитие. Ускорить! Это не меняет ничего, решимот находится внутри. Ты обязан пройти все состояния эти. Ты только их проходишь быстро. И в каком отношении ты их проходишь? Если ты проходишь состояние с положительным отношением, что связано с развитием, ты всегда будешь ощущать это положительно. Если ты не хочешь проходить его, а тебя заставляют посредством страданий, тогда каждое состояние ты ощущаешь негативно. Твое личное ощущение меняется в соответствии с отношением твоим. Как я привел пример с операцией, я искал, когда же мне сделают операцию. Я ждал этого 2 недели, потому что не мог дышать. Буквально. Если бы я не испытывал этих страданий, мне сказали бы: тебе нужно лечь, мы тебя сейчас вскроем. Какая разница между тем и этим? Это просто удивительно, я помню. Ну, я пришел, я лег на этот операционный стол, еще прежде чем дали мне наркоз. Ну, быстрее, может быть, я проснусь и смогу дышать. Это интересное ощущение, понимаешь? И какая радость. Я не испытывал никакого страха. Только быстрее закончить это состояние. Это ускорение времени. И в таком отношении ты ощущаешь буквально наслаждение вместо страданий. Есть вещи, сколько бы я ни говорил, это не поможет. Понимаешь? У этого есть определенные законы, все зависит от развития человека. Пока вы развиты так, как развиты, это так, будете развиты иначе, значит, это будет по-другому.
3: Готов.
1: Написано: воспитывай отрока согласно путям его. То есть ты должен видеть человека и согласно тому, как он может, как он хочет, в том же стиле. Так, подходить к нему и так ему это преподносить. Ты можешь делать это как закон, но это не поможет. Ты лишь его отдалишь, он возненавидит то, что ты хочешь дать ему, и ничего из этого не выйдет. Очень просто. Необходимо найти такую оболочку, которая будет приятна человеку. Это называется хороший учитель, который может найти подход к ученику. И я не говорю о себе, нет, ну правда. Который может найти подход к ученику и дать ему точно согласно его килим, а не то, что он хочет всунуть в ученика то, что, к чему он не готов принять. Мы видим, что все приходит согласно подобию свойств. Есть вещи, которые нестерпимы для меня, если это не против пути, ну, просто так, всякие местные помехи там, и это не вредит никому, то я говорю, ну, ладно, ничего не поделаешь. И только вещи, когда один может дать какой-то плохой пример другим, ну, это другое дело. Но обычно ты не можешь сделать ничего, кроме как того, что у тебя есть.
2: А если один ученик сейчас мешает другим и тянет их согласно тому, что он думает?
1: Ну, у нас был такой пример, даже когда он ничего не говорил, но ко мне пришли люди и сказали, этот товарищ был с нами 10 лет, и сейчас он нам показывает пример, как пренебрегает, и как наплевательски относится и к учебе, и к группе, и к цели, и ко всему. Мы просто чувствуем рядом с ним, что он нас опускает. Если так, и если бы это было временно, то мы бы помогли, постарались бы помочь, как-то вытащить его. Ты знаешь, сколько я говорил с ним, и сколько я принимал раз его дома, и говорил с его женой и так далее, но мы видели, что это не помогает. И до сих пор еще есть связь. Но у нас сейчас здесь в группе, он действительно как сила, которая приносит вред, или как кто-то другой, который там развивал какие-то свои теории, какие-то там фантазии о Каббале, этим просто путал других. Ну и есть такие, что ну человек спит, да, или не может, нет сил, несколько дней, может быть, он там пропустил, или есть у него такой характер, что он не может сидеть спокойно, ну, мешает немножко так как-то. Это нормальные вещи. Ничего не сделаешь.
2: Это также в личном примере. Это не как друг, а он действительно принижает учителя на уроке и делает то, что думает.
1: Я не знаю, смотри, ну, может быть, ты говоришь о наших учениках, которые, может быть, дают какие-то внешние лекции?
2: Нет.
1: Здесь?
2: Допустим, у вас есть здесь лекция, да?
1: У меня.
2: Есть лекция.
1: Здесь или где-то еще?
2: В другом месте.
1: Ну да, у меня есть лекция в другом месте.
2: Кто-то приходит, хочет вместо твоей точки перенуть тебя на свою точку.
1: Кто-то из публики хочет помешать мне. Ну, ты знаешь, как я делаю. Если есть такой вопрос, которым я могу который я могу использовать, тогда я выстраиваю на нем что-то, чтобы это было на благо аудитории. Я считаю, что аудитория, а не с отдельным человеком. Но если я не могу использовать это, и это какое-то что-то, нечто совершенно чуждое, и не могу это связать с тем, или вообще это даже может быть преднамеренное что-то, тогда я просто затыкаю его, потому что я работаю с аудиторией, а он не может мне мешать, а если он не замолчит, тогда я выведу его из зала, несомненно. Ну и что? Так я делаю. И каждый так сделает. Ученик в классе, в школе, разве не так? Тебя что? Тебя, наверное, не выгоняли никогда, и ты не знаешь. Мне доставалось, я помню. Как бы там ни было, необходимо считаться с аудиторией и нечего делать. Ничего не поделаешь. Чем больше человек, согласно своей роли, он чувствует себя более ограниченным. Директор завода, не владелец, директор, он ограничен больше любого просторабочего. На нем множество ограничений. Он сам буквально ходит очень по узкой тропочке. У него множество разных условий, от которых он зависит. А чернорабочий, он сегодня может выйти на работу, завтра нет. Я даже не знаю, как сказать. Премьер-министр, мы думаем, о, сейчас он делает так, завтра так, ты видишь? Каждый, кто становится премьер-министром, правый или левый, глупый или умный, неважно кто и что, он делает то же самое. Почему? Место вынуждает тебя делать так. Не то, что это он хочет. Его желание остается снаружи, когда он входит в должность. И он работает согласно тому, что есть на практике, в жизни. Это его ограничивает. В итоге желание людей, либо учеников, либо группы определяет то, как преподаватель, учитель, рав будет к ним относиться и будет их обучать. Сколько Рэби хотел, Рабаш хотел дать своей группе, да? Ну, ничего из этого он не дал. И наоборот. Если ты видишь, что какая-то группа учится хорошо. Хорошо им, с их учителем, неважно. Немножко так, эдак, но им хорошо, они нашли себя. Оставь их, пусть будут даже немножко там что-то не совсем правильно, особенно когда можно там приходить, что-то там учиться с ними, там, потом они что-то от нас переймут и так далее. Знаешь, делать силой лучше кричи, как я, из тебя это, нервы свои все успокоишь, и останется таким же, как хочет публика.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем из этого для реализации в десятке.
4: Да,
1: мы слышали много всего. Я отметил, что человек должен созерцать, смотреть на то, что Творец делает с ним, и наблюдать эту работу.
2: Да, поразительно, насколько на самом деле место определяет, ограничивает этот пример, когда ты входишь в должность, и тогда желание остается вовне, потому что место определяет, что ты будешь делать. Удивительно.
1: Мы слышали, что работа человека — это усилить свое желание к духовному, пока это не заполнит его больше, чем все материальные наслаждения, чтобы он устремился к духовному, и это приводит его к Ахураим, первой духовной ступени, и только свет может менять желание и дать ему намерение лишма.
2: Для нас сейчас, в нашем состоянии до Махсома, мы должны только верить, что все, что мы получаем, это вознаграждение.
1: Там было место, где Рав говорил о том, что мы должны решать о том, что входит в наш распорядок дня, а об остальном особенно не волноваться, все равно пройдет. Чтобы так мы определяли все действительно важные вещи, которые мы хотим, а все остальное оно будет проходить. Я как раз хочу поговорить от нашего учителя. Неделю назад я дважды послушал этот урок, а сегодня слушаю, как будто впервые. И Рав говорит, что это называется хороший учитель, который знает, как подойти к ученику. То есть насколько твой хисерон меняется, ты постигаешь новую глубину, еще вещи, которые не слышал. В этом особенность нашего учителя. Уникальность.
4: Да, было о темпе развития, решимо, как человек может за кругооборот, за одну минуту может достичь либо за минуту, либо за целый кругооборот, зависит от его усилия, от того, что связь с Творцом. Мы видим, что, как Рав сказал, приходит 21 век, и видим, насколько желание грубое, и вот это грубое желание может постичь высокий духовный уровень.
1: Был также очень хороший отрывок, где Рав объясняет разницу между материальными и духовными наслаждениями. Нужно еще раз послушать, но Рав сказал, что в материальном мы ошибаемся, связывая наслаждение с облачением. В духовном мы связываем, раскрываем дающего наслаждение, источник наслаждения. Это не совсем слова Рав. Это мой итог. Но на самом деле мы должны постепенно начать видеть более прозрачной реальности, видеть, кто находится за ней, а не все эти облачения и игры, с которыми, в которые Творец играет с нами.
4: Я хочу сказать еще Ариэлю, что когда он слышал два раза урок, он слушал это сам, а сейчас он видел это вместе со всеми нами, и в этом разница, это взаимовключение. Кроме этого, действительно, урок. Тут бесконечные находки. Твое ощущение от того, что зависит от тебя, что ты чувствуешь относительно этого, то, что, как Рав говорил перед операцией, что он не боялся, а более просто лег на операционный стол, быстрее хотел, чтобы ему могли. И то, что желание учеников определяет то, как учитель будет их обучать, когда Рабаш хотел дать больше, чем он дал, но не было клей. Не было учеников, которые были к этому готовы. Вся наша учеба — это процесс самопознания.
1: Не знаю, что еще можно добавить. Я тоже уловил те же примеры, что Нох привел об ускорении времени, и то, что Хаим сказал, состояние определяет.
4: В общем, отношение к учебе, что нужно давать согласно желанию ученика. Если им хорошо, то, может быть, не вмешиваться. Главное, чтобы продвигались.
1: Мы слышали также о центре наслаждений, что это желание получить добро и наслаждение, когда все, что есть перед нами, включает в себя искры от света, к которому мы стремимся.
4: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы прошли такой урок, и в десятке мы пытались сейчас его подытожить, все наши впечатления. И все сказали, нужно еще и еще переслушивать этот урок, там вообще бесконечное духовное богатство в этом уроке Рава. Сейчас мы зайдем еще на один урок Рава, учение 10 сфирот. А прежде поговорим, почему мы изучаем ТС. Мы слышали много об окружающем свете на этой части урока. Давайте немножко напомним себе об этом.
1: Да, сказал Раф на первой части такое предложение. Окружающий свет, который светит точки, движет ей и делает из нее кли, пока не становится кли в 10 сферот. И сейчас, когда мы подходим к изучению учения 10 сферот, вспомним, ради чего мы учимся, что мы хотим извлечь из этой учебы, что хотим, чтобы свет с нами сделал. И главное, вместе мы сделаем это вместе.
0: Урок номер 4, мы сейчас в него входим. Это урок по второму пункту, Ари, ТАС, первая часть. Входим в урок. Мы читаем учение 10 сферот, первая часть. Первый пункт, третья страница, второй пункт. Причина творения была раскрыть имена и названия. И когда поднялась она в простом своем желании сотворить миры и создать создание, чтобы вывести на свет совершенство его действий, имен и названий, что и было причиной сотворения миров. 30-я сноска относится к «поднялась в простом желании». Не удивляйся, как в желании, в бесконечности, которая выше любой идеи, можно сказать, поднялась она в простом своем желании. Так как

0: поймешь это, обратившись к выясненному выше, что обязательно в каждом создании находится желание получить наслаждение от Создателя. Но в бесконечности это простое желание в состоянии «Он» и имя Его едины. Как сказано в первом разделе Пиркей де-Раби Элиазар и далее в словах Ари, потому что свет в бесконечности называется Он, а желание получить в бесконечности называется имя Его. И оба они в состоянии простого единства, когда нет ни малейшего разделения между ними. Однако не следует уподоблять разделение единства, о которых говорится здесь, разделению и единству в понятиях материальных, когда расхождение определяется движением, отдалением места и приближением места, поскольку духовная сущность, как известно, не занимает никакого места вообще. Но знай, что разделение в духовных объектах не происходит иначе, как только в случае изменения формы. Таким образом, что если одна духовная сущность обретает себе дополнительную форму, отличающуюся от имеющейся формы, то это уже духовная сущность вышла из свойства один в два отдельных свойства, удаляющихся друг от друга, соответственно, противоположности, имеющиеся в этих двух формах. И как материальные сущности удаляются и соединяются друг с другом отдалением места или приближением места, так и духовные объекты отделяются и соединяются отличием формы или уподоблением по форме, когда изменение формы отделяет один объект от другого, и уподобление формы соединяет их друг с другом, а подобие формы соединяет друг с другом, и помни это, так как это главный ключ к науке. А теперь пойми внутренний смысл упомянутого выражения «Он» и имя Его едины, и также суть выражения «простое единство», на которое мы обращаем особое внимание в бесконечности. Ведь это единство — чудодейственное всемогущество Творца, ибо уже выяснилось различие между созданием и создателем, которое возникло из-за формы желания получить имеющееся в создании и отсутствующее в создании, когда вследствие отличия формы отделилось создание от Создателя, и создание приобрело собственное имя Создание, а не Создатель. И однако сказанное выше оставляет место для ошибки, и можно подумать, что свет бесконечности, называемый «Он», не слит полностью с бесконечностью, называемый Его имя, то есть с желанием получить наполнение и свет, который называется Он. Ведь все свойства, исходящие из сущности Творца Высшего Света, называемое Он, только давать, и нет в нем абсолютно ничего от желания получать. Тогда как в бесконечности, называемой Его имя, есть желание получать, из-за этого она отличается от Высшего Света, в котором, как выяснено, нет ни малейшего желания получать. Известно, что различие свойств производит разделение. Поэтому сообщается в Пиркей де-Раби Элиазар и Уари, далее по тексту, что это не так, а Он, имя Его, находится в простом единстве настолько, что нет между ними никаких различий. И хотя, конечно же, обязательно есть между ними, между Он и имя Его, какое-то отличие свойств, тем не менее оно совершенно не действует там, и хотя мы не понимаем этого, тем не менее это несомненно так. Об этом сказано, что совершенно никакая мысль не постигает бесконечность, поскольку это понятие выше нашего разума.
1: Но несмотря что это выше нашего разума, мы должны будем дать небольшое объяснение. Конечно же, не как Бальсулам входит вглубь, но чтобы было понятно для начинающих, свет создает желание получать. Сущее из ничего. И желание получать находится под воздействием света. Когда оно находится под воздействием света, называется, что слито со светом. Хотя оба они отличаются, крайне противоположны. Но слияние не согласно природе, природе света и кли, света и желания, потому что свет и желание никогда не меняется. Один получает, другой отдает. Но если в самом желании получать не пробуждается никакое собственное желание, и оно полностью отменено в свете абсолютно во всем, потому что таким образом он выходит как из ничего, что если даже что-то хочет, это потому что свет хочет, чтобы он пожелал это. Он наполняется и рад, и наслаждается тем, что свет наполняет его и радует его. И хочет, чтобы наполнился и порадовался. То есть в желании получать нет никакого «я», самостоятельности, ощущения, что это «я». И поэтому это состояние называется бесконечностью. Он находится под властью абсолютной света. Тогда как? Потом, с помощью особых действий, света, желание получать приходит к состоянию, когда в нем пробуждается собственное желание, добавка желания, которое называется стремлением, украшением, пробуждением. И добавка этого желания — это уже насчет творения. И согласно этому мы вообще об этой добавке мы говорим, указывая на нее, что это творение. И об этой добавке мы говорим стыд и исправления, которые ему нужны, а не о том, что свет создал клей. Здесь иди к мастеру, создавшему меня, что я виноват, что ты меня создал так или иначе. Об этом вообще не говорится. Поэтому не говорится ни о каких свойствах и желаниях, в которых мы рождаемся или получаем воспитание с рождения или от окружения, пока не пробудится в человеке точка в сердце, и он сам не начнет добавлять к свойствам и желаниям, которые есть у него, в своем ощущении, в своем желании, он хочет постичь что-то вне основного желания. Это то, что он входит в группу, он берет книги. Он хочет, чтобы свет пришел к нему и принес ему различные добавки. Он хочет подняться из своего состояния. Он не знает, откуда и как, дают ему только точку. Все остальное согласно его усилиям и свету, который воздействует на него. Все остальное за счет человека. И само желание новое, которое добавится к предыдущему желанию, животному, материальному, который вообще не принимается в расчет, желание к духовному, к свету, к Творцу, к отдаче, когда он возьмет из всех средств, которые существуют, приспособив их. И с помощью этого уже придет к состоянию, что это стыд, а это усилие, это результат, совершенство, наполнение и так далее. То есть только в этих желаниях, которые он сам пробуждает, стремясь к Творцу. Исходя из разных параметров, эгоизм, желание получать свет в нем, неважно, но его пробуждение, тогда он приобретает

0: устремление, добавка желания.
1: Тософит рацион.
0: Добавка желания. Тософит рацион. Мяневра со стороны творения.
1: За них хорошо мигалещий моток души.
0: Это называется, что он раскрывает святые имена. Здесь нет имени. Да? Да, так и написано. И нет у него имени и никакой границы. Нельзя его назвать никаким именем. Простой высший свет. А здесь есть Наранхай. Наранхай — это имена света, да, имена Творца. И все это в его кли. Он чувствует эти имена, он чувствует это отношение вследствие того, что он выстроил эти желания. Так Творец, он становится здесь как один, потому что это оно, само творение, это его желание, это его исправление. Это не то, чтобы он взял что-то извне. Он изобрел для себя эти имена. Постижение в духовном — это то, что я строю себя и постигаю на себе, на собственной плоти эти явления. Их я называю разными именами, их называю именем Творца, потому что я нахожусь буквально в том же свойстве отдачи. Есть здесь вещи, когда нельзя даже разделить между Творцом и Творением в таком виде. Не здесь. Нельзя сказать, что одно в другом находится или наполняется одно другим, но это буквально одно, потому что творение, которое постигает желание и впечатлением желания называется света, светом, постигает свет желания, это он, и это творец, это кли и свет, это одно целое. Нельзя здесь разделить между нами и ними. Нельзя даже сказать, что свет наполняет кли. Да, ну это... Да.
2: Может ли творение, после того, когда он приходит к подобию свойств Творцом, может сам захотеть сотворить что-то дополнительное?
0: То, что творение сейчас усваивает для себя новые желания, это называется, что он создает миры и участвует в творении. Это называется, что творение становится партнером Творца в действии творения, в действии начала творения. Да.
3: Кен, шаману хшавшиур нам.
2: Мы послушали урок, может быть, немножко короткий, 15 минут, но это немало. Мы начали второй пункт Ари через 30-ю сноску Бальсулама. Там мы слышали о том, как в первом состоянии желание и свет находятся в простом единстве. Слышали о законе подобия свойств. Потом Рав продолжил это выяснять. Мы приглашаем всех помочь нам еще углубить этот урок, почувствовать друг друга, хисарон, притяжение света, возвращающего к источнику, через наши вопросы. Поэтому мы приглашаем всех и в мире, и в зале. Поднимайте руки, ставьте вопросительный знак. Я вижу, что уже у нас есть женщина Кармиэля. Пожалуйста.
0: Доброе утро всем. У меня вопрос в отношении относительно абсолютного света. Я хочу узнать, что такое абсолютный свет, потому что я понимаю, что желание должно начинаться отсюда, то есть вся работа начинается отсюда, чтобы желание получило этот абсолютный свет. Можно это объяснить? Да, что такое абсолютный свет? По всей видимости, вы имеете в виду первое состояние. Когда мы говорим о простом

0: высшем свете, у которого нет никакого имени, потому что кто дает имя свету? Только Кли во время его постижения, как Рав сказал, что духовное постижение постигаю на себе явление, а в первом состоянии еще нет постижения, и свет находится в абсолютном покое. Нет там имени, которое можно дать в этом состоянии.
1: Да, в общем, в первом состоянии, первое состояние бесконечности, это называется простое единство, желание и свет, находится в простом единстве, и Рав объяснил нам, что это значит, что желание находится в полном владении света. Нет у него ничего своего, оно даже не ощущает само себя, и тем более тот свет, который его наполняет. И мы это называем, что свет и клей находятся в простом единстве. Так что мы не должны быть в простом единстве со светом, но не наша цель — прийти к слиянию с Творцом. Конечно, да. Но мы приходим к этому слиянию с Творцом уже не в состоянии простого единства, когда свет управляет клей, а мы предваряем это нашим хисароном, поэтому мы спускаемся из первого состояния бесконечности, проходим через второе состояние, состояние исправлений, и достигаем состояния бесконечности обратно, снизу вверх, это называется третье состояние, там уже есть предварение кли свету. И тогда свет, желание уже не просто полностью управляется светом, оно работает ради отдачи.
0: Так, извините, у меня еще один вопрос. Отсюда получается, что это состояние зародыша, убар? Это состояние убара? Или я здесь ошибаюсь и что-то не понимаю? Да, можно так сказать. Вчера мы видели урок, тоже видели тоже чертеж, что и сегодня, тоже три состояния в кругах. И в первом состоянии Рав сказал, что это как зародыш в чреве матери. Можно так его назвать. Спасибо за вопрос. Еще вопросы, товарищи, пожалуйста, здесь, в учебном зале. Есть кто-то, кто хочет задать вопрос?
2: Друзья, дякую. Что значит быть в простой едности со светлом для нас?
1: Что значит для нас быть в простом единстве со светом? Давайте вернемся к чертежу, более или менее. Покажите. Мы не возвращаемся к этому простому единству, которое существует в первом состоянии. Это состояние бесконечности, оно называется первое состояние. Творец создает кли, созданное из ничего, создает желание, наполняет его, и он находится внутри него, и они в простом единстве. Что это значит? Между ними нет никаких разделений, находится как одно целое. Почему? Потому что так мы слышали, что Аарон напомнил нам, это как зародыш в материнской утробе, нет осознания, нет ощущений, нет ничего. Есть свет, наполняющий кли, а кли, оно даже не проявляется. То есть это как свет свечи в свете факела. Это состояние называется, хотя простое единство, но просто здесь нет осознания какого-то самоопределения кли, творения. Мы спускаемся с этого состояния, падаем по 125 ступеням, и потом проходим исправление, развитие творения. Это состояние можно назвать вторым состоянием, и начинаем карабкаться обратно в состояние бесконечности. Но теперь мы его называем уже третье состояние, потому что здесь мы раскрываем уже бесконечность, энцов, из нашей работы, снизу вверх, в осознании. Это называется, что свет раскрывается в полной мере в Наранхай, во всех келим творения. Все келим творения, кедр, хухма, бина, зарабин, малхут, наполняются светом, нефеш, Ишуах Нешамаха Яхида. И это уже называется раскрытие имен Творца. Потому что здесь, вместо того, чтобы он и имя его едины, в первом состоянии, здесь уже в третьем состоянии свет раскрывается буквально в кли, и раскрытие света в кли называется имя. Кли может уже назвать вот этому имя. Поэтому и сказано, что вся Тора — это имена Творца, то есть это исправленные формы желания получать, которые раскрывают в себе свет. Поэтому называется, что он называет его именем, то есть вся Тора — это раскрытие света в желании. Мы хотим достичь единства, да, но уже не простого, а полного осознанного слияния, как хочет Творец, чтобы мы его постигли. Дуди.
0: Я не понял из этого отрывка, что значит «возникло в его простом желании». Получается, что есть время, не сейчас у него возникло в желании, а до этого еще не возникло. О чем это говорит? Да, ну, согласно объяснению, которое мы слышали от Рава, когда мы говорим о простом желании, это единственное слово, которое мы можем сказать о первом состоянии. Его простое желание, оттуда начинается творение в первом состоянии, когда мы постигаем, что нет никакого имени, которым можно назвать это состояние, кроме этого простого объединения, как спросил товарищ из Киева. Нет света и кли. Нет кли, который что-то различает, даже может определить это состояние и дать его имя. И, между прочим, вчера на уроке спросили, кто же все же постигает состояние. Рав объяснил, каббалист постигает тот, кто приходит к постижению полному, по всей видимости. Я так пытаюсь угадать. Кто-то постигает третье состояние, может и предварить, предваряющее его состояние. Состояние первое может постичь, но если бы мы не постигали третьего состояния, мы бы не постигли первого состояния, где нет различия между Творцом и творением. И сейчас Раф объяснил, откуда начинается творение. После того, как есть простое желание в первом состоянии, есть еще свечение, которое создает дополнительное желание. Раф это назвал украшением, стремлением. Это творение. В первом состоянии даже не творение, поэтому нельзя его назвать, кроме как простое желание, простое, чтобы начать с этого весь процесс.
1: Да, может быть, еще о том, как это звучит, может быть, Дуди, мы слышим, что возникло в его простом желании, нам там на простом иврите кажется, что так ему вдруг захотелось, разговор не об этом. Возникло в его простом желании, это значит, что это желание, наполненное светом в простом единстве, то, что мы читаем это в 30-й сноске Баля Сулама, он объясняет нам, что имеется он и имя его едины. И, может быть, тот, кто привык к обычному вот этому повседневному ивриту, так ему кажется это, да, но здесь нет ничего повседневного, конечно же. Исраэль, пожалуйста. Да, спасибо. Были там слова Рава, он сказал, что творение является партнером Творца во всем процессе. Прежде всего, что означает партнер? И партнер — это состояние осознания или, может быть, без осознания тоже партнер? Ну смотри, мы читали сегодня второй пункт. Смотри, что написано, то, что пишет Баль Сулам. Причина творения — раскрыть имена и названия. И здесь мы понимаем уже конечную цель — раскрыть все эти состояния от первого, второго и к третьему. Это причина. Еще раз спроси об этом. Что ты спрашиваешь? Что значит, что творение — партнер Творца в этом процессе?
0: Отлично, если мы выполняем этот процесс, проходим этот процесс нашего развития от первого состояния, по сути дела. Не слишком много мы постигаем оттуда, но второе, когда есть нисхождение миров, есть на самом деле творение, и мы строим в себе стремление к третьему состоянию, полное единство на Ранхай, когда мы постигаем все света в нашем исправленном желании, мы на самом деле становимся партнерами, как он говорит, он и имя его единое. Он — это его желание, то есть раскрыть свои имена творения. Есть на самом деле партнер, который позволяет ему выполнить эту цель, дойти до нее.
3: Рав избир бемалаха кета, ше нотним ло некуда.
1: Рав объяснил, что дают точку, а все остальное уже возложено на него. А на прошлом уроке, на первой части урока, да, в конце он говорил, что он объясняет это как единственное, что можно сделать, это только ускорить развитие. И у человека нету, скажем, право-лево. Так что же все-таки это такое? Что значит все остальное, то, о чем говорил Рав, сейчас вот в этой части урока, да? И мы слышали от Рава так. Когда в человеке пробуждается точка в сердце, ему дают ее свыше. Это пробуждается в нем, это мы учим просто как пробуждение решимот. На определенном этапе пробуждается точка, и начинается душа с этой точки, называется нефешдек душа. Отсюда и далее Рав подчеркнул нам, что все, что человек добавляет, это уже как бы его счет. И как он добавляет, когда он приспосабливает, так он использовал такое слово, еще желание относительно цели. И у нас есть поэтому окружение, мы друг с другом. Мне нужны еще такие с точкой в сердце, которых Творец так вырвал из общей реальности, и сейчас мы друг от друга начнем впечатляться от желаний друг друга и будем усиливать это желание. Это уже наша как бы заслуга. Вот здесь было на этом акцент. Йоав.
0: Творение — это первое сокращение? Творение — это первое сокращение? Кто-то уже вне бесконечного света, он имя его, когда начинает создавать создание этого сотворять творение. Ты, может быть, хочешь сказать, что творение с первого сокращения?
1: Творение — это само первое сокращение?
0: Первое сокращение — это часть процесса творения. Сейчас мы говорим в простом виде, я хочу объяснить себе. Было четыре стадии прямого света, в результате этого была малхут бесконечности, то есть состояние, когда кли, у которого есть уже самостоятельное желание, потому что все стадии до этого не считаются кли, это что-то приходящее сверху, потому что есть желание высшего, и тогда есть кли, которое наполнено светом. Почему на этом весь процесс не закончился, ведь он это хотел, создал кли, наполнил, все в порядке. По всей видимости, не все в порядке, он не пришел к совершенству. Давайте подумаем, что он хотел дать кли, наполнение или еще что-то? Так только наполнение не дает совершенства. Есть притча Бааль Сулама, я не помню, где есть богатый товарищ, встречающий бедного, и говорит, проси все, я могу тебе дать все, начинает давать ему, а в конце он говорит, на самом деле ты дал мне все, но я хочу стать как ты, я хочу, чтобы у меня была возможность отдавать. Тогда богатый говорит, это единственное, что я тебе не могу дать, а Творец может дать. Это совершенство, когда ты станешь как Творец. Если ты хочешь стать как Творец, ты понимаешь, что просто получение не дает тебе совершенства, и тогда начинается весь процесс. Ты первое сокращение, он понимает, что не может прийти к совершенству, противоположным свету, делает первое сокращение, это, по сути дела, решение кли, выводит свет, и начинается весь процесс, о котором мы говорим, пока не достигает третьего состояния наполнения, совершенства. Ты отдаешь, Творец отдаешь, вы наполняете друг друга, и так приходят к совершенству.
1: Я понял все, что ты сказал, но вот понятие самотворения, потому что бар — это как бы вне, и когда начинает уже что-то происходить уже после того, что произошло, когда свет пришел, началось какое-то творение. Или это изначально творение от самуто, когда вот это творение начинается? Творение — это желание получать. Все. Это то, что находится вне желания отдавать. Вне ступени Творца. Это называется творение. Это то, что возникло, и ничего кроме этого не возникло. Первое сокращение, ты прав в этом инстинкте, что это очень особое действие, потому что это впервые некая реакция кли, которая возникла не напрямую сверху вниз. Четыре стадии прямого света, свет создает Шорош Алиф Бет Гимал Далит, и вот эта реакция, четвертая стадии, которая испытывает стыд и говорит: «Опа, я не хочу больше получать таким образом». Это уже какое-то действие, которое мы можем различить там начало творения независимого. Да, но пока что это еще очень далеко. Есть еще целый процесс. Мы изучали его в видении Гноги Каббала. Это относительные понятия, что такое творение. Но создано только желание получать, не более.
0: Ну, скажем, что это на самом деле первое действие самостоятельное творение. Да, первое сокращение — это первое самостоятельное действие творения.
1: Но ведь это действие Творца, это еще не действие творения.
0: Первое сокращение — это действие творения.
1: Нет, Творца.
0: Действие, которое делает творение, говорит, что я не хочу получать, потому что чувствую отличие по форме. То есть ощущение стыда просто гасит наслаждение и говорит: я не могу этого вытерпеть, я не получаю наслаждение. Это действие творения.
2: Чили, Спейн, Вакаша, Women Chile, Вакаша.
4: А, gracias, amigo. Continuando con la con lo recién expuesto, si el Ein Sof se dice que él y su nombre son uno, ¿cómo llega la criatura a
1: su propia conciencia y trabajo alcanzar esa unidad? То как творение приходит из своего осознания и работы, как он постигает это единство? Творение, прежде всего, должно отделиться от этого единства. И пример, который мы слышали от Рав много, вот это единство — это как семя в матке или как зародыш в матке. Он пока еще не осознает себя, ни себя, ни вот эту матку, которая его окружает и заботится о нем. Он не знает, что ему нужно, чтобы познать Творца. Прежде всего, нужно отделиться от него, нужно родиться, нужно выйти наружу, как и в нашем мире. Ребенок, который рождается, он тоже все еще ребенок. Возьмет время, пока он вырастет и станет сам родителем, и тогда он, может быть, поймет, что значит быть родителем. Поэтому мы выпали из этого простого единства, то, что называется зародыш материнской утробы. Потом мы находим себя во множестве разных развитий, миры, разбиения, рождения души и прочее. Мы обнаруживаем себя здесь, в этом мире, ничего не знаем о Творце, не чувствуем его, он скрыт от нас, вообще ничего не знаем даже о самих себе, постепенно мы развиваемся, и так далее, и так далее, и так далее, пока мы не попадаем сюда, в науку Каббала, точка в сердце пробуждается, и тогда мы начинаем работать. И что мы начинаем делать? То, что мы слышали от Рава, до добавлять. Творец дал маленькую точку, сейчас мы должны добавить. Все, что мы добавим к этой точке, еще желание получать, вернее, еще желание быть как Творец, подняться к нему, к этому единству, это уже как бы наша работа. И как мы это будем делать? Друг от друга, поэтому Творец привел нас вместе друг с другом, и в этом вся наша работа.
4: Gracias, amigos. Entonces, el proceso de igualarnos en forma al Creador es una acción de la luz.
0: Итак, процесс подобия свойств Творцу — это действие света или кли? Или это совместное действие? Отличный вопрос. Хорошо. На самом деле весь процесс — это процесс кли или света, или совместное. Может быть, это связано с тем, что спросил Израиль, где совместное действие Творца и Творения. На самом деле, но есть кли, должно дать свое стремление, желание быть в подобии свойств, но само оно не может это, потому что это против природы Творения. Тогда оно обращается к свету с этим стремлением, и свет постепенно, поэтапно продвигает его к подобию свойств.
1: Последний вопрос. Давайте краткий Хайфа 3.
0: Да, как мы можем добавить, он один, имя его единое, это он, эхат, это 13 гематрий и желание, и рацион тоже, и лихаим.
1: Итак, переходим к сообщениям, дорогие друзья. Сегодня, как и каждый вторник, в 19.30 и до 21 по Израилю будем изучать статьи Рабаша. Урок переводится на все языки, и все товарищи нашего сообщества приглашаются. Дополнительное сообщение, дорогие друзья. Есть конгресс МАК Исраэль, русскоговорящий, ура! 7 августа 8.30 будем изучать наш общий дом, наши проекты, будем беседовать о сути нашей связи, это является основой распространения. Мы приглашаем учеников выпуска «Весна 26» и «Осень 25». Ну и все, кто заинтересованы так прочувствовать нашу жизнь, нашего сообщества, подробности на сайте МАК Исраэль. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 30 июля 2002 года. Урок основывается на статье «Клипа предшествует плоду». Статья находится в книге Труды Рабаша, первый том, 339 страница. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 52 минуты. Пожалуйста.
1: Иньян клипа шекадма лапри.
0: Клипа предшествует плоду.
1: Зоар
0: в главе Балак говорит: и если сказать, что Творец пожелал дать первородство Израилю, но ведь это незаконно. Исав олицетворял собой клипу и ситра ахра. Известно, что клипа предшествует сердцевине, и поэтому он явился на свет первым. И поскольку вышла клипа и ушла, появилась сердцевина. Крайняя плоть Эсав находится снаружи, поэтому и вышел первым. И заветное, самое дорогое, то есть Яаков, появился уже вслед за ним. Поэтому опережение Эйсавом не считается первородством. Клипа и крайняя плоть он. Нет в нем ничего ценного, и нельзя его сравнивать с дорогим, с сердцевиной. И захотел он выйти первым по той же причине, ведь клипа, оболочка, предшествует плоду. И следует понять, зачем Зоар объясняет нам это? Этот вопрос объяснил Раши в начале главы Берешит. Сказал Раби Ицхак: Тору надо было начать со слов «с этого месяца вам», так как это первая заповедь, заповеданная Израилю. И в чем смысл, что Тора начата со слов «в начале»? И объясняет, поскольку силу действий своих поведал народу своему, дав им наследие землю семи народов. И что если народы мира обвиняют Израиль, говоря: «Грабители, вы завоевали земли чужих народов», чтобы ответили им: «Вся земля — собственность Творца. Он создал ее и дал тому, кто прям в его глазах. И по своему желанию сначала дал этим народам, и по своему желанию затем забрал у них и дал нам».
2: Если так, то и с первородством то же самое. Вначале отдал его Исаву, затем забрал у Исава и дал Якову. И неправильно сказать, что первородство и земля не то же самое, поскольку землю можно продать и можно подарить, а первородство — свершившийся факт. Родившийся первым называется первенцем. И изменить ничего нельзя. Но мы видим, что первородство тоже можно продать и можно взять от одного и передать другому. Иначе как Иаков мог бы купить первородство у Исава, как написано: «И продал свое первородство Иакову». Отсюда видно, что первородство, подобно земле, разрешено передавать. Если так, что подразумевается, когда говорится, что ввиду того, что клипа предшествует плоду, не считается это первородством, то, что родился первым.
0: И чтобы понять это, первым делом надо выяснить, что означает понятие клипа, сердцевина, крайняя плоть, то, что называется Эйсав, и что такое брит, которым называют Яаков. Но сначала объясним, в чем заключается цель творения. А затем сможем выяснить, что главное, а что второстепенное. Чтобы знать что значит плод, и клипа, кожура, дословно, которая обязательно предшествует ему. В чем необходимость этого? То есть, что иначе быть не может. Цель творения, как известно, дать творение все добро. Поэтому создал Творец сущее из ничего, Ешмеаин, творение, которое может получить все добро и наслаждение, которое он хочет ему дать. И творение это называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением. И не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это значит, что просто о свете мы не говорим, а только о свете, который облачается в кли.
2: Но этот сосуд, называемый желанием получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое подобие по свойствам. Сделано это для того, чтобы творение не испытывало чувство стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого-то что-то получить. Как объяснили мудрецы, высказывание «позор, унижение человеку», что когда должен человек что-либо принять от людей, меняется он в лице. И поэтому произошло исправление, называемое сокращение и скрытие, после которого творение не может получать никакого наслаждения, если нет у него намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различать здесь следующее. Главное — это кли, называемое желание получить добро и наслаждение, и если его нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы и клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла. Как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Что означает, по причине сокращения произошло ограничение не получать ради получения, а только ради отдачи.
0: И порядок, как разъясняется в первой части учения десяти сферот, таков, что вначале сокращение было добровольным, то есть еще не было запрета на получение. Потом возник запрет на получение, но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние. То есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипот. После разбиения келим, произошедшего в мире Никудим, родились клипот, но в них еще не было структуры, и клипот назывались тогда только Вав и Никуда, но еще не было там понятия миров, и только после прегрешения Адам Ришона с нарушением запрета есть плоды, когда одеяния упали в клипот, образовалась у клипот структура из четырех миров. По примеру, святости. И называются они четыре нечистых мира Абия. И об этом написано в предисловии книги Зоар. «И знай, что наша работа в течение 70 лет делится на четыре части. Первая часть — постичь наше безграничное желание получить во всей мере его испорченности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абия. Поскольку если не будет у нас этого испорченного желания, не будет что исправлять. Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в теле со дня появления на свет, но должно произойти образование сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находился под их властью и получал от их свечения, которое бы все время растило его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. И если не может справиться с ними при помощи Торы и заповедей, превратить желание получить в отдачу, тогда желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
2: Второе. С 13 лет и далее получает силу, точку в сердце. Это тайна обратной стороны чистой души, облаченный в желание получать, возникающее в момент рождения, но начинающее появляться только после 13 лет. И тогда начинает входить под воздействие системы чистых миров в меру его занятий Торой и заповедями. И основная цель этого периода — достичь духовного желания получить и развивать его. И поэтому вторая ступень после 13 лет относится уже к духовному. И это, как сказано, чистая служанка, прислуживающая своей господе. Госпоже, называемая Шхина Душа, поскольку служанка приводит его к отдаче и удостаивается присутствия Шхины. И конечная стадия этой ступени, когда возгорится до такой степени страстная любовь его к Творцу, что не дает мне заснуть. И сказано, можно понять, что такое «гдуша» и что такое «клипа». «Гдуша» объясняется из выражения «посвященное Творцу», означающее, что не принадлежит нам, то есть не принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовное, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит в духовное достояние.
0: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот до 13 лет, как сказано выше в предисловии книги Зор, когда чувствует уже, что у него есть собственная власть, поскольку клипа, называемая желанием получать для себя, называется изменением свойств, которое отделяет его от Творца. И это понятие клип-получения, которое человек обретает, находясь под властью клипот до 13 лет, дает ему возможность почувствовать себя хозяином во власти, где он может делать все, что пожелает, потому что он не чувствует никакой иной власти, кроме своей собственной. И поэтому, когда говорят ему по истечении 13 лет, что пришло время, когда ты должен отменить свою собственную власть и сказать, что нет никакой иной власти, кроме Творца, тогда он начинает думать и размышлять, для чего должен отменять свою власть и говорить, что только Творец хозяин, а я раб его, и у меня нет ничего своего. Но, как сказали мудрецы, все, что обрел раб, обрел его хозяин. То есть я должен служить Творцу, доставляя ему наслаждение.
2: Тогда тело человека, называемое желание получить, предъявляет свои претензии. Прежде всего, я должен верить, что есть у Творца связь с творениями, а затем я должен видеть, что стоит верить в то, что Творец — хозяин. Но почему я должен отменить свою собственность и беспокоиться только о доставлении радости Творцу? Что мне с этого? И человек уже верит, что есть у Творца связь с творениями, то есть верит, что все его желание — делать добро творение. Он видит при этом, как Творец не более чем обслуживает его, то есть Творец — раб, а человек — хозяин и господин в доме. И на Творца возложено служить ему как раб своему господину. Но когда говорят человеку, что ему следует знать, что на самом деле Творец — хозяин, а мы — творение, и ни на что в мире не влияем, и принимаем ли мы его правление или не принимаем, как неверующие, ничего не поможет, поскольку Творец делает все по своему желанию, а творение поневоле должны выполнять его указания. Как сказано мудрецами, и взыскивают человека, желает он того или нет.
0: Получается, что если даже человек не согласен с тем, что говорят ему, но то, что он не хочет верить, это не меняет действительность, меняет реальность. То есть Творец является хозяином и делает то, что он хочет. Но человек не способен видеть истину, и потому люди не хотят верить. Однако если человек, не дай Бог, не верит в это, он не может принять себя быть рабом Творца, то есть верить, что Творец — Господин, а мы — Его рабы. И это только верующим дано. Однако, если вера не является истиной, то есть люди, которые верят, что Он — Творец, и Он создал мир с целью делать добро творением. И верят также, что Творец заповедал нам через Моше Рабейну выполнять Тору и заповеди, которые даны нам. Но верить могут только через свою выгоду. То есть, что Он наградит нас за то, что мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей. И им есть на что положиться, поскольку сказали наши мудрецы, если ты много занимался изучением Торы, тебе дают большую награду, и верен, давший тебе работу, выплати награды за нее. И знай, что праведники получат награду в будущем мире.
2: Мы видим, что тут есть вера в Творца и в Тору Его, и строго выполняют как легкие, так и трудные заповеди, но все измеряется выгодой для получения награды, и называется это «ради себя» — «лолишма». Но надо помнить, сказано мудрецами, что из «лолишма» приходят к лишма. Если так, то и это уже определяется как духовное. Но когда говорят человеку, что настало время, и ты должен отменить личную собственность и сказать, что нет в мире никакого достояния, и ты больше, чем раб, прислуживающий Творцу не ради награды, то тогда тело восстает против этого, и начинается основная работа, поскольку это против нашей природы. Поэтому надо верить выше знания и сказать телу, что ты должна знать, что не способна работать ради доставления радости Творцу, ничего взамен не получая. Природа наша дана нам как необходимость. Ведь все творение, как известно, это только желание получать и ощущение недостатка и стремление получить наслаждение. И это называется желание творения, созданным из ничего. И мы называемся творениями именно по величине желания получать. И его можно назвать творение. И желание это находится на всех ступенях духовных миров. Но в духовном это желание получить исправлено намерением ради отдачи. Получается, что главное — это желание получить. А разница между святым и нечистым и между жизнью и смертью только в намерении.
0: И объясняется это так. Получение ради отдачи называется святостью, поскольку оно является подобием свойств, а подобие свойств называется слиянием, как сказали мудрецы, и слиться в нем. И сказано, достигни свойства, насколько он милосерден, будь и ты милосерден. И благодаря этому человек сливается с дающим жизнь. Получается, что дается ему жизнь свыше. Но если он не может выполнять действие, если он не может облачить намерение ради отдачи, то он находится в несовпадении по свойствам, в отличие от по свойствам с Творцом, поскольку тот дающий, а творения хотят только получать, и поэтому они отдаляются от источника жизни. И у них нет ничего, кроме смерти. И это называется клипа. Хотя она исходит из сути творения, но если нет там желания получать, вообще не о чем говорить. Но вместе с тем, если оно не исправлено на отдачу, то называется клипой, ситра ахра, ангелом смерти и так далее.
2: Мы видим, согласно установленному порядку исправления,

0: то сначала должно быть желание и стремление получить наслаждение, и вслед за этим необходимо узнать, что запрещено получать с эгоистическим намерением. И хотя есть сильное желание получить наслаждение, обязаны все-таки преодолеть его так, чтобы захотеть получать наслаждение только при условии, что можно исправить намерение, то есть получать теперь лишь потому, что Творец желает этого, и человек хочет получить наслаждение, доставив тем самым удовольствие Творцу. Находим, что личную заинтересованность он уже отменил, то есть ничего не хочет получать ради себя. Но поскольку Творец желает, чтобы он получил, он говорит: «Сейчас я хочу насладиться и получить удовольствие, потому что таково желание Творца, и я хочу выполнить его». Поэтому получает теперь добро и наслаждение.
1: Но чтобы человек достиг этой ступени, называемой желанием только доставить радость Творцу, должна начаться настоящая работа, где есть две особенности, которые надо выделить. Первое. Это действие, когда трудно человеку отказаться от наслаждения, неважно от какого. Скажем, к примеру, наслаждение отдыхом. Когда человек должен производить материальную работу, чтобы получить материальную награду, и человек идет, допустим, работать на стройку или на завод, конечно, ему трудно отказаться от наслаждения покоем. Но поскольку у него будут большие страдания, если ему нечего будет есть, то он отказывается от удовольствия находиться в покое и принимает на себя усилия, поскольку с помощью их он постигнет большее наслаждение. И чем же оно больше? Тем, что этим он выигрывает две вещи. Во-первых, он избегает страданий от того, что нечего ему будет есть, и избегает стыда от того, что нечего ему будет одеть.
0: Во-вторых, он насладится пищей, получит удовольствие от почета, и поэтому, хотя он и отказывается от отдыха, ощущение страдания от отсутствия покоя он не чувствует. Когда же он отказывается от сна, он ощущает страдания, кроме того, что не получает наслаждения от сна. И когда работает, кроме того, что отказывает себе удовольствие отдохнуть, он еще страдает от необходимости находиться все время в движении. В то время, когда человек выполняет физическую работу, он страдает, но эти страдания несравнимы с теми, которые испытывает от голода, или когда должен находиться среди людей, отмечающих какое-нибудь радостное событие, брит-мила или свадьбу, а ему нечего надеть. Поэтому легче отказаться от отдыха и предпочесть труд и усилия. И все поступают таким образом, отказываются от покоя и идут работать. Это подтверждает то, что страдания, лишения тяжелее остальных. И то же самое происходит, когда говорят человеку: «Откажись от отдыха и начни работать в Торе и заповедях». Тогда он тотчас спрашивает, как принято у людей: «Если я откажусь от покоя, в чем мой выигрыш, я хочу увидеть выгоду для себя. На это Рамбам отвечает: награда твоя как в этом мире, так и в будущем мире, и спасен будешь от всех бедствий и от всего дурного. Тогда он может поверить в то, что говорят ему, и выполнять Тору и заповеди как действие во имя высшей цели. То есть его намерение в том, что, выполняя Тору и заповеди, заповеданные нам Творцом через Моше Рабейну, прилагая большие усилия, отказываясь от множества наслаждений, запрещенных нам Торой, чтобы получить награду за это. Как если бы он работал за деньги на каком-то заводе или стройке. Подобно, поскольку там мы получаем награду. Подобно этому в духовном. Мы тоже работаем на хозяина, только не хозяина одного завода, а мы верим, что он хозяин всего мира. И на него мы работаем. И мы говорим себе: откажись от работы в маленькой компании, которые дают маленькую зарплату, и работай на большого хозяина, который является хозяином всего мира. Но спрашивается, почему же в таком случае не все спешат работать на хозяина всего мира? Ответ прост. Поскольку не видят награду тут же на месте, а должны верить в эту награду, что получат ее после завершения работы. Но не все способны верить в награду. И поскольку сомневаются в награде и должны верить, что в конце концов получат награду, нет большого количества желающих такое. И поскольку в нашем мире принято работать с уверенностью, получить заработанное, а не в сомнении, то есть большая разница в желаниях работать в материальном и в духовном. Но следует знать, что вся разница заключается в том, что в духовном награда вручается не сразу на месте, а нужно верить. И в этом все различие.
2: Но мы видим, что приходят люди и хотят заниматься Торой и заповедями, несмотря на то, что до прихода были неверующими. Приходят и говорят, что хотят стать верующими. И когда спрашивают у них, в чем причина их решения изменить свой жизненный путь, отвечают, что не видят смысла в своей жизни. То есть в эгоистической жизни, поскольку им нечего получить для удовлетворения эгоистических желаний, нечем питать свое самолюбие, поэтому хотят выполнять Тору и заповеди. Они слышали, что есть наслаждение в Торе и заповедях, и таким образом можно будет наполнить свое желание получить. Значит, пока видит возможность наполнять свои эгоистические потребности материальными наслаждениями, им не нужно менять свой путь. Но если слышит, что есть вера и есть правящий миром, и он создал мир не просто так, а с определенной целью, и цель — это насладить свои творения, и когда человек слышит это, и он к тому же не получает удовлетворения от материальных наслаждений, поскольку не находит в них смысла жизни, чтобы ради них стоило жить и страдать, а страдает каждый.
0: когда слышит, что есть место, где что-то светит в жизни,

0: Тору и заповеди.
1: Но когда человек охвачен материальными страстями и находит в них удовлетворение, пусть даже и временное, а затем видит, что в итоге не получил удовлетворения, тогда он в состоянии младенца, попавшего в руки идолопоклонников, и у него нет сил вырваться из-под их власти. Однако, даже после того, как такие люди приняли на себя бремя выполнения Торы и заповедей, иногда пробуждается в них страсть, материальные страсти, и тогда тяжело им продолжать работу. Но нужно знать, что то, что пробудились в них материальные страсти, то есть они начали чувствовать в них вкус, которого ранее не ощущали. И это люди, которые получили религиозное воспитание, и они выполняют Тору и заповеди, в то время, когда они начинают производить работу на отдачу, пробуждается в них вкус к материальному больше, чем в то время, когда они начали работать на отдачу.

0: поскольку это удовольствие включает в себя все остальные наслаждения. И оно осталось только у грешников, у совершающих преступления. И это удивительно. Почему дано совершающим грех чувствовать большее удовольствие в материальных наслаждениях, чем те, которые не грешат, не совершают преступления, как будто им положена награда за совершение преступления, что они чувствуют больше удовольствия, чем остальные?
1: И чтобы это понять, надо посмотреть, как это происходит в нашем мире. Если, например, работодатель может устроить так, что человек будет работать у него за малую плату, он не заплатит ему больше. Поэтому каждый старается взять работника, чтобы делал у него все, что от него требуется за минимальную плату. Но никогда хозяин не заплатит больше, чем требует сам работник. И в духовной работе, когда злое начало приходит к человеку и говорит: «Нарушь заповедь Торы», то человек спрашивает: «А что ты мне дашь за это?» Ему говорит злое начало: «За это, что послушаешься голоса моего, дам я тебе, ну, например, скажем, 200 грамм наслаждения». И человек говорит: «За 200 грамм наслаждений я не могу нарушить заповедь Творца». Тогда злое начало обязано добавить ему еще 100 грамм, пока человек уже не сможет отказаться от такого наслаждения и вынужден будет подчиниться злому началу. И отсюда мы видим, какую цену дает человек за грех, настолько трудно ему нарушить заповедь. И поскольку трудно совершить это действие, приступить к заповеди Творца, существует правило, что за трудную работу больше платят. Поэтому в меру того, насколько трудно человеку нарушить злое начало, вынуждено дать ему большее вознаграждение, то есть больше наслаждения за нарушение. Но когда нетрудно ему нарушить заповедь Творца, злое начало не обязано давать ему большое наслаждение. И выходит, что неверующие, которые вообще не занимаются Торой и заповедями, не чувствуют, что приступают что-то запретное, как сказали мудрецы: нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Поэтому злому началу не надо давать ощутить вкус нарушения, поскольку ему нарушить что-либо не тяжело, и незачем оплачивать ему нарушение заповедей. Эгоизм должен постоянно находит желающих работать на него, и таким образом не должен вознаграждать их большим наслаждением.
0: В то время как те люди, которые не хотят делать преступления, и в час действия, когда человек чувствует, что он собирается совершить преступление, ему трудно это сделать. И поэтому злое начало вынуждено давать ему почувствовать большой вкус в прегрешении, иначе не послушают его голоса и не будут выполнять его указания. И поэтому он обязан платить ему большим наслаждением. И этим можно объяснить слова. С момента, как храм был разрушен, то есть с момента, когда святость не находится в сердце человека, то исчез вкус в наслаждениях, называемых совокуплением, и передан совершающим преступление, что означает, что

0: все время, когда человек чувствует, что совершает преступление, он чувствует вкус. Но нарушил и не почувствовал, стало ненужным ему. Это значит, что злое начало не дает ему наслаждения, поскольку он и так работает на него без всякого вознаграждения, поскольку не чувствует тяжести нарушения. И есть огромная ошибка у религиозных, где есть те, которые думают, что у светских есть большее ощущение в материальных наслаждениях. Ведь они выполняют все, что требует их злое начало, без всякого вознаграждения, потому что вся их жизненная сила в том, что они против религии. И нет у них наслаждений, как думают религиозные, потому что злое начало не дает вознаграждения даром.
1: Неудивительно, что человек, начав работу по отдаче, чувствует, что и желание материальных удовольствий увеличилось. Не потому, что упав в эгоистические желания, а наоборот, сейчас он не желает получать ради собственного удовольствия и хочет только отдавать. И поэтому злое начало, когда приходит помешать ему, дает ему больше вкус в обычных наслаждениях, чтобы слушался его и не мог ему противиться. Вместе с тем, прежде чем начал работать на Творца, когда был еще погружен в земные страсти, не чувствовал такого стремления к ним, поскольку еще не было в них заключено большого наслаждения. Теперь, если он не почувствует большого наслаждения, нечего его злому началу делать, и, конечно же, он не будет слушаться его. Получается, что чем больше отдаляется человек от себялюбия, тем больше вкус чувствует в эгоистических желаниях, иначе не послушается их голоса.
0: Вытекает из сказанного, что человек не должен пугаться, если в середине работы он почувствовал стремление к материальным наслаждениям. Ведь и прежде его желания не имели никакого сравнения с этим. Но теперь, когда он каждый раз должен исправлять свое клиполучение, то чем больше наслаждения, это значит, что его желание больше. И когда он исправляет желание, то есть преодолевает его, то каждый раз он выявляет желание, называемое кли, тем, что извлекает его из клипот и присоединяет к духовному. И поэтому дают ему каждый раз все большее стремление к наслаждению. Но каждый раз он должен молиться, чтобы дали ему свыше силы противостоять этому желанию к наслаждениям, называемому желанием. И это называется исправление желания корня его души. И исправление их, то, что он должен исправить, исправление их, начинается с килим, то есть с желания получить материальное. И в конце концов приходит к тому, что исправляет килим, то есть желание получения вещей духовных.
1: И на каждое такое желание он должен просить у Творца, чтобы дал ему силу преодолеть и исправить его, как сказано мудрецами, пришедшему очиститься помогают. И разъясним то, о чем спрашивали. Первое. Взор спрашивается о том, что первородство отдано Яакову, но разве Исав не родился первым? И объясняется, что Исав — это клипа, поэтому вышел вначале, а затем уже вышел Яаков, потому что клипа или кожура, она предшествует плоду. И спрашивали, есть уже объяснение Раши в начале главы Берешит, где написано «силу действий своих передал народу Творца». Если скажут другие народы «грабители вы», то ответят им «вся земля надел Творца». Он создал ее и дал тому, кто пригоден, кто нравится ему. И по его желанию забрана у них и передана нам. Почему же тогда взор? Есть еще одно объяснение. Второе. Необходимо, чтобы клипа или кожура предшествовала плоду. И объяснили просто, ведь Творец создал мир, и творение — это только желание. Известно, что свет не называется творением, а называется созданным из существующего. Поэтому нельзя сказать, что прежде чем появилось, что исправлять, должно было быть создано исправление. Объяснение. Прежде создал кли, называемое желание получать, затем сделано исправление на него, называемое сокращение и скрытие. И лишь тогда были получены творениями. Свойство народов мира получать для себя, что является неисправленным желанием, называемым клипа.
0: Если так, то иначе быть не может, поскольку невозможно исправить то, что еще не родилось. Выходит, что то, что они говорят, «Он сотворил», это означает, что Он сотворил мир в принятом порядке. Сначала появляется хиссарон, недостаток, нехватка, а затем можно его исправить. И поэтому, в соответствии с законом корня и ветви, вначале должен выйти получающий ради получения, то есть свойство, противоположное Творцу. То есть изменение, отличие по форме, называемое народами мира, как написано в книге Зоар. Все, что делается народами мира, делается только ради себя. И об этом сказано, что клипа предшествует плоду. То есть клипой называется то, что нельзя употреблять в пищу, поскольку наслаждение не входит в получающие келим после исправления сокращением. Но затем, когда приходит такое исправление, которое называется намерением ради отдачи, и это свойство Яакова, то это называется плод, поскольку желание получить. Есть у него сейчас исправление намерением ради отдачи Творцу, и есть возможность есть плоды, потому что есть понятие совпадения по свойствам между кли и светом, и тогда кли удостаивается плодов. А о Ситра Ахра говорит Зоар, что царь оскопится, что Бог иной оскопится и станет бесплодным. И сказано, что Яаков называется союзом, заветом, брит. И значит, будут едины, как написано, знак заключения союза между мной и сынами Израиля, знак навеки. Выходит...
1: Слиха. Слиха.
0: Выходит, что то самое объяснение, которое сказал Рабби Ицхак, что это объяснение, что клипа предшествует плоду, и по закону корней и ветви выходит, что вначале нужно сотворить клипу, то есть желание получения ради, получить ради получения. И только затем вышло исправление, называемое Израиль и Яков. И об этом, то, что сказано, что взято у них и отдано нам, это для исправления, потому что таков порядок. И перейдем к уроку.
2: Карану Маамар. Иньян клипаши кадмали при Керар Гимель Шлавей Асулам.
0: Мы прочитали статью «Клипа предшествует плоду», том 3 Шлавей Асулам, 192-я страница, глава Балак. Что значит, что клипа предшествует плоду? Мы находимся в точке противоположной цели творения, хуже и дальше, который от Творца нет. И из этой точки мы должны выяснить эту точку и действительно почувствовать, где мы находимся. Ведь пока что у нас нет осознания. Действительно почувствовать, где находимся, это начинается от Махсома и выше. Но наша работа все-таки начинается с осознания зла в нашем текущем состоянии. И когда человек начинает работать над этим, неважно, получил ли он религиозное воспитание, или он светский, неважно, умный ли он, образованный, или не настолько образованный, не настолько умный, более развитый, менее развитый, чувственно, душевно, интеллектуально, через какое-то время на него начинает воздействовать окружающий свет, и тогда человек начинает чувствовать себя относительно этого окружающего света, то есть он начинает чувствовать желание получать в себе, которое противоположно окружающему свету в каждом свойстве и желании. И тогда у него действительно возникает раздвоение. С одной стороны, он ощущает божественность немного. Свечение окружающего света. Он не чувствует его. Он чувствует какой-то результат. Чем может быть духовное, насколько он представляет себя? Конечно, это еще очень далеко от истинного духовного. Истинно духовное в миллиарды раз больше, чем он может себе представить. Но все-таки он что-то ощущает. И вместе с этим ощущением он чувствует, кто он и что он, и насколько противоположен. И каждый раз разрыв между ощущением духовного и ощущением себя растет. А человек думает только из ощущения, поскольку мы существа ощущения. Наш разум нам нужен лишь для того, чтобы расшифровывать ощущения. Наш разум построен так, чтобы лучше использовать чувства, лучше наполнять желание получать. Желание получать — это творение, а разум — это вспомогательная система. Как наполнить желание получения? Желание получать. Поэтому человек, который чувствует себя плохо, разум тут почти не помогает. Верно, что нужно сказать себе «нет», то, что я чувствую, это потому, что я сейчас действительно вижу истину, а прежде я не видел истины. Но все эти премудрости не особо действуют. Чувства властвуют. И действительно, только большой, долгий опыт человек должен накопить, чтобы прийти к выводу, что действительно не будет он чувственно реагировать на падения, а будет их принимать только в такой полезной форме и работать с падениями, понимая, что действительно, насколько он продвигается к тому, чтобы быть рабом Творца, он видит в этом зло в себе. Он больше видит себя слабым.
2: И
0: действительно, эти вещи, даже когда начал изучать Каббалу, он был настолько пылким к духовному, буквально все ничего не стоило, кроме духовного. В конце концов, что я думал, к чему пришел? Каждый начинающий приходит ко мне и говорит: наконец-то, этого я желал всю жизнь. Начинает учиться, а через полгода по нему видно, что не этого он хотел всю жизнь, что есть еще что-то, чего он хотел. И теперь ему это ясно. Почему? Потому что действительно желание получения, желание получать растет, его открывает. Человек начинает показывать различные соблазны и тянут его в разные стороны такими животными наслаждениями, которые ему показывают. И действительно, во всех этих животных наслаждениях он начинает получать намного больше наслаждений, чем получал прежде. Ну, в определенные периоды, не во время подъема, а во время падения. И это потому, что хотят увеличить в нем точку в сердце, чтобы она расширилась до 10 сферот. Поэтому таков путь. Мы изучаем, что света двигают кли, свет строит кли, рождает кли. И здесь окружающий свет, который светит точке, он двигает ей и создает из нее кли, пока действительно она станет кли из 10 сферот. А работа человека — быть наблюдателем, смотреть на то, что свет делает с ним, и согласиться с этой работой, правильно почувствовать ее и установить правильное отношение к тому, что называется грехом, что называется заповедью, и не пугаться такого ощущения, что он все время отдаляется. И понемногу он также получает и другие, иные определения, что такое грех, что такое преступление, что называется ради отдачи Творцу. Он не настолько относится к прегрешениям животного уровня, а относится к тому, что приводит его к связи с Творцом. Поэтому он радуется тому, что в нем поднимаются неисправленные килим, и он в этом видит, что действительно каждый раз удостаивается исправить или хотя бы осознать более крупный килим. Это признак того, что он стал сильнее, он стал больше. То есть, каждый раз, когда человек получает падение, он в сущности должен поблагодарить за то, что удостоился того, что Творец дает ему, открывает ему еще одно неисправленное кли, еще одно неисправленное кли из его души. И, видимо, он действительно прежде работал, и как будто заслуживает этого. Как бы Бааль Сулам пишет там в письмах, что если неисправность скрыта, то нет надежды. Если человеку еще не раскрылось кли, то кто знает, когда оно раскроется? В то время как если кли раскрылось, то это признак того, что в этом кругообороте, то есть уже в этом состоянии, в котором он находится, до следующих подъема и падения, он уже исправит его. Поэтому нужно радоваться раскрывающимся грешникам и стараться быстро посредством учебы установить, что эти грешники что это недостатки, отдаляющие нас от цели. И тогда относиться к ним в форме, которая будет полезна ему для цели. Есть вопросы?
1: Почему Рамбам пишет, награда твоя будет как в этом мире, так и в будущем мире, а не пишет только в будущем мире?
0: А награда в этом мире или в будущем мире? Награда — это... Мы учим, что нет ничего, кроме цветов и келим. Так награда в этом мире... Называется, что сейчас я исправляю келим, а будущий мир — то, что я готовлю их к наполнению после того, как прохожу махсу. Сказано, что нет награды за заповедь в этом мире. Что это значит? Есть награда за заповедь, которую получают здесь, на месте. Есть награда за заповедь, которую получают, когда... проходят под духовными ступенями, есть награда за заповедь, которую получают после конца исправления. Зависит от того, что считать наградой. Награда за истинную заповедь можно получить только в истинном кли, в желании получать, а оно исправляется как левая эвен только после конца исправления. Здесь, в этом мире, наша награда только прийти к тому, что написано, что не дает мне уснуть, больна любовью я, желанию к Творцу ради получения. О лишма еще не говорится, только ло лишма, но к самому большому ло лишма, из которого я перепрыгиваю через махсом и получаю самое маленькое лишма. А после махсома награда — это первая ступень после махсома. Сама ступень называется наградой и наказанием. Тогда человек, согласно своему ощущению, выясняет свою кли, и в каждом действии, которое совершает ради отдачи, сразу получает результат, называемый наградой. Тогда как сейчас мы еще не можем установить, что это так. И каждый раз награда и наказание — это вещи, которые меняются согласно пониманию человека. На самом деле он всегда получает награду. Но эта награда иногда кажется ему наказанием, а иногда она представляется ему наградой. И кто знает, что верно, это или обратное. Но это вещи, которые меняются. Для нас сейчас, в нашем состоянии до махсома, нужно только верить, что все, что мы получаем, это награда. Потому что действительно, если человек учится и устраивает свой распорядок дня так, чтобы в конечном счете все крутится вокруг движения к цели творения, тогда все, что встречается ему на пути, в сущности, должно помочь цели. У него есть уже личный расчет с Творцом, не общий расчет, как у всего человечества. И все. В чем разница? Разница в том, что все человечество получает всевозможные состояния в общей форме. Весь народ, или всевозможные группы, или всевозможные вещи. Не человек лично, а массы.
2: Так,
0: больше поднимаются, больше опускаются. Различные состояния у них. Ты видишь снаружи, как они впечатляются от чего-то, переходят к другому и так далее. В то время как у нас появляется впечатление, то есть подъемы и падения, или какое-то отношение уже в мере того, насколько это отношение направлено к Творцу. И тогда оно выходит из общего определения масс, а становится личной вещью. Не общее управление, а личное управление. Личная связь с Творцом. И тогда и подъемы, и падения личные для человека. Все они согласно тому, как привести его к цели. Уже из этого человек должен чувствовать, что он действительно находится в правильных состояниях. Неважно, что это за состояния будут.
2: Да,
1: Почему вообще на этапе подготовки то, что мы должны делать, это в сущности расти только желание к духовному, которое является таким как бы теоретическим желанием, не желанием ради отдачи?
3: Мы в конечном счете это коробка с 5 отверстиями. Через 5 отверстий входит информация и входит в центр наслаждений, в наши кли, духовные кли. То, что мы можем раскрыть внутри себя, внутри нашего разума, электричество, химические действия, в конечном счете. Но где само наслаждение? Мы знаем, что если надавливаем на это, даем немножко потенциала на какую-то область, то человек наслаждается. Не только человек, обезьяна, неважно. Но что называется наслаждением? Как из химических реакций, всевозможных, электрических, как это превращается в ощущение? Этого мы не знаем. Это уже находится во второй половине творения, в желании получать. А переход между одним и другим наука не может постичь. То есть она может видеть только переход. Вот до этого места, как, допустим, есть какая-то перегородка, а за перегородкой находится желание. А с самим желанием ты не можешь работать в чистой форме. С самим желанием. Это уже относится к духовному. Духовность клипы или святости не важно, но духовное. То есть не к облачениям, а уже к духовной категории. Кроме 5 отверстий, через которые ты получаешь какое-то воздействие и расшифровываешь его как наслаждение или страдание, есть еще одно отверстие, называемое 6-м чувством или точкой в сердце. И через него тоже приходит ко мне, к человеку, какая-то информация, только информация, не облаченная во внешнее облачение. Я не получаю ее через еду, или там через что-то, или даже через электричество, когда вместо еды я могу коснуться какой-то точки в мозгу, и тогда я начну думать, что сейчас я ем стейк. Есть такое. Но в духовном с окружающим светом такого нет. Свет действует в форме, когда он уже обнажен, когда у него есть собственное облачение, но его облачение — это также духовное облачение. И он тоже приходит в центр наслаждений. И тогда я нахожусь как получающий два вида наслаждений. Наслаждение, называемое наслаждениями этого мира, из этого мира, и наслаждение, называемое из духовного мира. И тогда я должен предпочесть одно другому. Если я посредством всевозможных действий, упражнений, тренировок, скажем, прихожу к состоянию, когда я жду только наслаждение, которое придет через 6-е чувство, а наслаждение, которое я получу через 5 органов чувств, не настолько привлекают меня. Хотя, как мы сейчас читали в статье, мне все время увеличивают наслаждение через 5 органов чувства еще как. И какие именно наслаждения? Самые животные наслаждения. Наслаждение осязания. У тебя есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Животные наслаждения, секс, он говорит, это в общем, это наслаждение от осязания. Самое-самое животное и как будто бы самое близкое.
4: Если я предпочитаю это абстрактное духовное наслаждение всем животным наслаждениям, которые увеличивают мне в миллиард раз по сравнению с тем, что есть у обычного человека, и неважно, религиозный я или светский, если я нахожусь в этой работе и выхожу из уровня неживого, да, так что я был светским на неживом уровне или религиозным на неживом уровне, это не важно. Тогда, если я пришел к состоянию, когда хочу только Орма Кив, это признак, что у меня есть сильное желание к нему. Неисправленное, верно, не ради отдачи, но желание только к нему. Это называется больная любовью я, что не дает покоя мне, не дает, не могу спать. Если я прихожу к этому, я готов со своим кли максимально, насколько мог, подготовить его до максимума. Теперь, чего мне не хватает к этому кли, не хватает только экрана. Экран я никогда не могу сделать сам, это делает свет. Если есть у меня такое хорошее, такое большое желание получать, то есть ради получения, мне дают экран, и я становлюсь маленьким духовным кли. Потому что в общем, самое большое мое желание получать к окружающему свету, который может быть ниже Максома, это Ахураим, это обратная сторона первой ступени над Максомом. Ахураим, который спускается в этот мир, там все еще есть работа ради отдачи, выше знания, но все-таки это то, что я сказал, пока что более понятно. Не то чтобы нам не дают видеть больше, мы можем видеть всех килим, которые исправляем. Наше восприятие, я могу видеть гораздо больше, чем способен. Но это неверно, понимаешь? Нету фокусов. Все эти фокусники, это как Копперфильд и другие, видишь, это большая наука, искусство, как они это делают, разные технологии, но нет чего-то действительно волшебного. Нет такого. Человек видит согласно своим исправлениям. Я хочу перепрыгнуть отсюда на другую планету. Да, ты можешь захотеть, если бы ты действительно хотел, и это желание было бы действительным, настоящим, когда ты был бы готов к этому, ты должен был бы получить исправление. Для этого и сделал бы, но ты только говоришь об этом, ты не хочешь. Это только разговоры. Поэтому нужно разделять. Духовное — это называется желание. Желание, которое действительно находится в сердце. И согласно этому желанию человек работает и получает. Не то, что ему это кажется. И поэтому у нас всегда есть какое-то отчаяние, какие-то такие мысли, мы думаем. Короче говоря, есть то, что человек предполагает, и то, что есть на самом деле. Это потому что мы не понимаем своего сердца. Если бы мы видели точно свое желание, у нас не было бы никакого разочарования, мы бы знали, где мы находимся и что положено. Было бы все ясно. Вся наша учеба — это в сущности процесс самопознания. И когда я прихожу к этому, тогда я чувствую свое кли и действительно то, что есть внутри него, и затем в этом кли я начинаю раскрывать только одну возможность, только Творца. Только это может раскрыться в моем кли, насколько я не ощущаю кли. Вместо Творца я чувствую разные другие явления, разные такие образы, иллюзии. Но когда я вхожу в духовное, я не чувствую их. Я ощущаю, согласно своим исправлениям, что Творец наполняет мою кли, мою душу. И тогда весь этот мир я начинаю видеть как мир иллюзий.
5: Но все-таки непонятно, если наслаждение входит в то же место центра наслаждения, если так ясно, что материальное наслаждение — это Творец дал 1 грамм наслаждения, духовное наслаждение — это как тонна наслаждения по сравнению с этим. Все различия в силе или есть принципиальное различие?
4: Центр наслаждения один. Но разница в том, насколько он объемный. Очень просто. Неважно, чем наслаждаться. Понимаешь, все входит в этот центр, в это ощущение наслаждения. Если говорится о наслаждении ради получения, но если говорится о наслаждении с намерением ради отдачи, это тоже ощущается в том же центре наслаждений, только в связи с дающим наслаждением. Это называется отраженный свет.
5: Какая мне разница?
4: Какая тебе разница? Очень простая. Творец создал только одно кли, желание получать. Он не создал кли, которое будет в этом мире, и другое кли в другом мире и так далее. Кли одно. Насколько ты ощущаешь в этом кли, при каких условиях, только это меняется. Если ты чувствуешь только как сейчас, это называется, что ты находишься в этом мире на какой-то ступени, в этом мире тоже есть определенная лестница. Если ты достигнешь духовного состояния, тогда ты будешь ощущать также и этот мир, и вместе с ним будешь ощущать духовный мир. В чем разница? Центр наслаждения тот же, но в нем, как сейчас, ты можешь впечатляться от нескольких видов наслаждений. Также и там ты будешь впечатляться несколькими видами наслаждений, будешь впечатляться также и от духовного, и от материального. То есть это разные облачения на тот же источник. Источник света, облачение, которые облачаются на свет, вот эти земные наслаждения, да, они делают наш мир иллюзорным. Что значит иллюзорное наслаждение внутри этого мира? Оно не иллюзия, но облачение этой иллюзии, потому что нам кажется, что мы получаем наслаждение от облачения, а не от света, который находится внутри облачения. Это называется иллюзия или воображение. Мне кажется, что ты даешь мне наслаждение от того, что я смотрю на тебя, на твое красивое лицо, я наслаждаюсь. Это не так. В тебе есть какая-то искра Творца, да, от которой я, конечно, наслаждаюсь. Поэтому я наслаждаюсь от этого, а не от той оболочки. Понял? И то, что я связываю, проблема во мне. Если я связываю свое наслаждение с искрой, которая находится в тебе, то это правильно, это нормально, я связан с духовным. Но если я связываю это с твоей красивой физиономией, тогда я связан с облачением, с животным уровнем и материальным. И это называется иллюзия. Иллюзия — это называется ошибка в источнике наслаждения. Вот и все. Нет здесь ничего иллюзорного. Иллюзорным называется как бы духовная ошибка. Я ошибся в источнике наслаждения. Не то, что этот мир, он иллюзия. Каббалист ощущает духовный мир, и что он перестает ощущать этот мир, он живет в этом мире, пять органов чувств ощущает, он ощущает их очень хорошо, поверь мне. Есть, пить, все остальное, ничего не исчезает. Только через это он связывает себя с источником наслаждения, который есть только в Творце. А все эти облачения посередине... не мешают ему. Они не путают его. Не сбивают его. Он уже видит сквозь них.
5: На странице 194, во втором абзаце, он говорит о работах, о нашей работе в течение 70 лет.
4: То, что он говорит здесь, на странице 194, деление на четыре части нашей работы, это он берет из предисловия книги Зоар. Да, стоит нам обратиться туда и проверить.
5: То здесь он только два приводит.
4: Да, он говорит здесь только о двух, а там говорит обо всех четырех и больше объясняет, чем здесь. Он говорит где-то в предисловии книги Зоар, об этом можно
1: говорить в общей сложности, там, в пункте 29. Да, можно об этом много говорить. В общем, он хочет сказать, что мы приходим к состоянию, когда хотим духовное больше материального, и только его хотим. Далее мы входим в него. И это желание можно получить только из работы с окружающим светом. Свет дает нам очарование святости, а ускорение в работе только посредством группы, совместной учебы и так далее.
5: Я не уверен, что я полностью понял, что такое грех и грешники.
1: Как?
5: Что значит грех и что такое грешники?
1: Понятие грех — это значит, что человек использует желание получать ради получения.
2: Им нотним ло. Им ля адам нотним.
1: А если ему дают, если человеку дают какое-то наслаждение, и он не может преодолеть его, это может быть наслаждение того, что приносит мне что-то, являющимся там прегрешением. И я иду на это, сказано, что совершил прегрешение и повторил, то есть сделал второй раз, стало как дозволенное. То есть он уже спускается на эту ступень, когда этот грех на ступени находится там. Это может быть и не относительно наслаждения, а может быть, то есть не относительно заповедей там запретительных или предписывающих. Допустим, ты находишься в состоянии, когда ты каждый день накладываешь тфилин, но тебе посылают такую лень, такое падение, такое безвкусие, что ты не можешь накладывать тфилин. Ну, ты не сделал это первый, один день, второй день тоже, и ты уже спускаешься на ступень, где находишься. Дело даже не в тфилине, а находишься под наслаждением от отдыха. Ты отдыхаешь от того, что не выполняешь эту работу. То есть что я хочу сказать? Это может быть также и относительно животных наслаждений, скажем, этого мира. Это может быть также относительно уже не наслаждения, а относительно от лени. То есть и относительно действия, что ты сделаешь и что-то выиграешь, выгодаешь. И также относительно не делай и из работы. То есть, ну, от лени. Хороших вещей. Либо ты убавляешь, снижаешь в хороших действиях, либо совершаешь плохие действия. И то, и другое опускает человек, если он не преодолевает. Первый раз, может быть, ты сделал, и как бы прегрешил, но это не называется прегрешением, потому что первый раз это помеха, она приходит свыше. Это как у Адама Ришона, мы должны учить там. То есть это первое вкушение и второе вкушение, то есть первый раз с тобой играют и делают с тобой все, что угодно. То, что должны сделать, делай свыше. Но второй раз уже требует от тебя подготовки и оценить состояние, чтобы ты уравновесил разум, сердце.
5: Значит, вот первый раз я обязан совершить грех, чтобы построить клей. Это распространение света и его исторжение?
1: Смотри, это не просто рассуждать об этом, потому что затем могут истолковывать это как хотят, поэтому я не хочу тут сказать два слова, а потом кто-то будет делать из этого закон. Мы изучали во второй части ТС во внутреннем созерцании, что есть возможно и есть с намерением. И из двух у тебя есть четыре сочетания, да? Возможно и с намерением, невозможно и без намерения, невозможно и с намерением, и с намерением и невозможно. Короче, четыре этапа.
4: И, то есть четыре возможности.
2: И в
4: соответствии с этим мы видим, что это не сразу, и не везде, и не в каждом, не везде у тебя есть там прегрешение, да? Но буквально грех, ты помнишь, написано, что можно воздержаться, и все равно он намеревается наслаждаться. Это происходит только в Малхут из всех вот этих четырех стадий. Поэтому здесь... Эти вещи непростые. Но мы не должны как-то считаться с этим, как-то примерять, я намеревался или нет. Это не для нас, находящихся под махсовом, это совершенно не наша работа. Мы должны просто стараться в том, что нам дают, понять состояние и что-то сделать. Главное — не убегать с поля боя. Процесс учебы, работы в группе, лекции всевозможные, которые ты даешь. Все остальное неважно, что с тобой происходит, не обращай внимания. Главное, если ты не нарушаешь ничего из того, что ты принял на себя на своем пути там, распорядок дня. Если это все в распорядке дня, все остальное сложится. Не обращай на это внимания, есть вещи, которые нужно просто. Закрыть глаза, пусть они пройдут, вот и все.
5: Мы здесь говорим все время о получающих келим. А наша работа — это келим отдачи.
4: Вся статья говорит о том, как увеличить получающих келим, как нам дают свыше. Что с нашими получающими келим? Изначально у нас даже к материальному нет получающими келим, не то что к духовному. Человек, который... просто с улицы, он не развит даже в материальном. У него такие желания сильные, он хочет зарабатывать, хочет быть большим, хочет быть известным, хочет там наслаждаться от еды, секса, дворцы. Сколько есть таких людей? Ну, сколько? Обычно довольствуются... Почему? Желание получать не хочет страдать. Согласно возможностям человека, желание получать не позволяет ему желать больше, чем он может достичь. Если мы так будем продолжать, то каждый раз будем опускаться все ниже и ниже, потому что желание получать, в общем, действует таким образом, что я ищу покоя. Но если бы не было развития свыше, когда хотят привести все человечество к цели, а для цели нужны бесконечные келим в своем объеме, тогда мы вообще бы не развивались. Мы бы все больше и больше входили бы в спячку, в такую неподвижность, меньше движения, понимаешь, такое затишье. Но... поскольку у нас есть решимот, от всего пути, который душа прошла сверху вниз, и эти решимот находятся в нас, и они все время выходят наружу, в реализацию, пробуждаются в нас, и я каждый раз хочу, хочу, хочу, хочу. Если человек с улицы, да, находится, на него не действует особенно окружающий свет, потому что он не производит действия относительно этого, чтобы притягивать этот окружающий свет. И пока этот общий окружающий свет воздействует на него, он развивается так, знаешь, ну, все-таки как человечество развивалось до 20 века и в 20 веке, посмотри, какая разница во всем: технологии, жизнь, революции, все что угодно, две мировые войны. Подожди, что будет еще сейчас, в 21 веке. Лучше, чтобы мы не были этому свидетелями. Это все потому, что есть решимот. Эти решимот вынуждают человека, но тот, кто входит на наш путь, когда ты начинаешь с большей силой притягивать к себе окружающий свет, тогда твой решимот
2: митмамшот маэр меот
4: реализуется очень быстро. Не за 20-30 лет, а может быть за день-два, и даже меньше. Нам кажется, что этого не может быть.
1: Еще как может быть? Это факт. 2000 лет по сравнению с 20 веком. Ты видишь, вообще ничего не стоит. То же самое у нас. Один день по сравнению там 30 лет у другого человека. Наверняка. Что обычно делает человек в течение своей жизни? Ничего. А что у тебя? Какие состояния ты проходишь относительно духовного? Ты не знаешь. Но это жизнь может быть относительно одной минуты или даже меньше этого. И здесь вопрос простой. Как еще больше ускорить это? Потому что мы не понимаем, насколько отношение между материальным и духовным это вообще невозможно сравнить. Если ты на протяжении 30 лет будешь выполнять сильную работу, и когда твоя секунда будет как 1000 лет, тогда ты сможешь хорошо закончить эту жизнь. Понимаешь? Насколько духовное бесконечно больше материального. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся в процессе и проходим это быстро, но это совершенно недостаточно. Поэтому он говорит, каждый раз нужно менять группу как единственный фактор, способный ускорить развитие. Ускорить! Это не меняет ничего, решимот находится внутри. Ты обязан пройти все состояния эти. Ты только их проходишь быстро. И в каком отношении ты их проходишь? Если ты проходишь состояние с положительным отношением, что связано с развитием, ты всегда будешь ощущать это положительно. Если ты не хочешь проходить его, а тебя заставляют посредством страданий, тогда каждое состояние ты ощущаешь негативно. Твое личное ощущение меняется в соответствии с отношением твоим. Как я привел пример с операцией, я искал, когда уже мне сделают операцию. Я ждал этого 2 недели. Потому что не мог дышать. Буквально. Если бы я не испытывал этих страданий, мне сказали бы, тебе нужно лечь, мы тебя сейчас вскроем. Какая разница между тем и этим? Это просто удивительно, я помню. Ну, я пришел, я лег на этот операционный стол, еще прежде чем дали мне наркоз. Ну, быстрее, может быть, я проснусь и смогу дышать. Это интересное ощущение, понимаешь? И какая радость. Я не испытывал никакого страха. Только быстрее закончить это состояние. Это ускорение времени. И в таком отношении ты ощущаешь буквально наслаждение вместо страданий. Есть вещи, сколько бы я ни говорил, это не поможет. Понимаешь? У этого есть определенные законы, все зависит от развития человека. Пока вы развиты, так как развиты, это так, будете развиты иначе, значит, будет по-другому.
6: Готов.
1: Написано.

0: будет приятный человек. Это называется хороший учитель, который может найти подход к ученику. И я не говорю о себе, нет, ну правда. Который может найти подход к ученику и дать ему точно согласно его килим, а не то, что он хочет всунуть в ученика то, что, к чему он не готов принять. Мы видим, что все приходит согласно подобию свойств. Есть вещи, которые нестерпимы для меня, если это не против пути, ну, просто так, всякие местные помехи там, и это не вредит никому, то я говорю, ну, ладно, ничего не поделаешь. И только вещи, когда один может дать какой-то плохой пример другим, ну, это другое дело. Но обычно ты не можешь сделать ничего, кроме как того, что у тебя есть.
1: А если один ученик сейчас мешает другим и тянет их согласно тому, что он думает?
0: Ну, у нас был такой пример, даже когда он ничего не говорил, но ко мне пришли люди и сказали, этот товарищ был с нами 10 лет, и сейчас он нам показывает пример, как пренебрегают, и как наплевательски относятся и к учебе, и к группе, и к цели, и ко всему. Мы просто чувствуем рядом с ним, что он нас опускает. Если так, и если бы это было временно, то мы бы помогли, постарались бы помочь, как-то вытащить его. Ты знаешь, сколько я говорил с ним, и сколько я принимал раз с его дома, и говорил с его женой и так далее, но мы видели, что это не помогает. И до сих пор еще есть связь. Но у нас сейчас здесь в группе, он действительно как сила, которая приносит вред, или как кто-то другой, который там развивал какие-то свои теории, какие-то там фантазии о Каббале, этим просто путал других. Ну и есть такие, что ну человек спит, да, или не может, нет сил, несколько дней, может быть, он там пропустил, или есть у него такой характер, что он не может сидеть спокойно, ну, мешает немножко так как-то. Это нормальные вещи. Ничего не сделаешь.
1: Это так же в личном примере. Это не как друг, а он действительно принижает учителя на уроке и делает то, что думает.
0: Я не знаю, смотри, ну, может быть, ты говоришь о наших учениках, которые, может быть, дают какие-то внешние лекции?
1: Нет.
0: Здесь?
1: Допустим, у вас есть здесь лекция, да?
0: У меня.
1: Есть лекция.
0: Здесь или где-то еще?
1: В другом месте.
0: Ну да, у меня есть лекция в другом месте.
1: Кто-то приходит, хочет вместо твоей точки перенуть тебя на свою точку.
0: Кто-то из публики хочет помешать мне. Ну, ты знаешь, как я делаю. Если есть такой вопрос, которым я могу использовать, тогда я выстраиваю на нем что-то, чтобы это было на благо аудитории. Я считаю, с аудиторией, а не с отдельным человеком. Но если я не могу использовать это, и это какая-то что-то, нечто совершенно чуждое, и не могу это связать с темой, или вообще это даже может быть преднамеренное что-то, тогда я просто затыкаю его, потому что я работаю с аудиторией, а он не может мне мешать, а если он не замолчит, тогда я выведу его из зала, несомненно. Ну и что? Так я делаю. И каждый так сделает. Ученик в классе, в школе, разве не так? Тебя что? Тебя, наверное, не выгоняли никогда, и ты не знаешь. Да, мне доставалось, я помню. Как бы там ни было, необходимо считаться с аудиторией и нечего делать. Ничего не поделаешь. Чем больше человек, согласно своей роли, он чувствует себя более ограниченным. Директор завода, не владелец, директор, он ограничен больше любого просторабочего. На нем множество ограничений.

0: пение. Он сам буквально ходит очень по узкой тропочке. У него множество разных условий, от которых он зависит. Чернорабочий, он сегодня может выйти на работу, завтра нет. Я даже не знаю, как сказать. Премьер-министр, мы думаем, о, сейчас он делает так, завтра так, ты видишь? Каждый, кто становится премьер-министром, правый или левый, глупый или умный, неважно, кто и что, он делает то же самое. Почему? Место вынуждает тебя делать так. Не то, что это он хочет. Его желание остается снаружи, когда он входит в должность. И он работает согласно тому, что есть на практике, в жизни. Это его ограничит. В итоге желание людей, либо учеников, либо группы определяет то, как преподаватель, учитель, рав будет к ним относиться и будет их обучать. Сколько Рэби хотел, Рабаш хотел дать своей группе, да? Ну, ничего из этого он не дал. И наоборот. Если ты видишь, что какая-то группа учится хорошо. Хорошо им. С их учителем. Неважно. Немножко так, эдак. Но им хорошо. Они нашли себя. Оставь их. Пусть буду даже немножко там что-то не совсем правильно. Особенно, когда можно там приходить, что-то там учиться с ними. Там, потом они что-то от нас переймут и так далее. Знаешь, делать силой... Лучше кричи, как я, из тебя это, нервы свои все успокоишь и останется таким же, как хочет публика.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
2: Да,
0: мы слышали много всего. Я отметил, что человек должен созерцать, смотреть на то, что Творец делает с ним, и наблюдать эту работу.
1: Да, поразительно, насколько на самом деле это место определяет, ограничивает этот пример, когда ты входишь в должность, и тогда желание остается вовне, потому что место определяет, что ты будешь делать. Удивительно.
0: Мы слышали, что работа человека — это усилить свое желание к духовному, пока это не заполнит его больше, чем все материальные наслаждения, чтобы он устремился к духовному, и это приводит его к Ахураим, первой духовной ступени, и только свет может менять желание и дать ему намерение лишма.
1: Для нас сейчас, в нашем состоянии до Махсома, мы должны только верить, что все, что мы получаем, это вознаграждение.
0: Там было место, где Рав говорил о том, что мы должны решать о том, что входит в наш распорядок дня, а об остальном особенно не волноваться, все равно пройдет. Чтобы так мы определяли все действительно важные вещи, которые мы хотим, а все остальное оно будет проходить.
1: Я как раз хочу поговорить о нашем учителе. Неделю назад я дважды послушал этот урок, а сегодня слушаю как будто впервые. И Рав говорит, что это называется хороший учитель, который знает, как подойти к ученику. То есть насколько твой хисерон меняется, ты постигаешь новую глубину, еще вещи, которые не слышал. В этом особенность нашего учителя. Уникальность.
0: Да, было о темпе развития, решимо, как человек может за кругооборот, за одну минуту может достичь либо за минуту, либо за целый кругооборот, зависит от его усилия, от того, что связь с Творцом. Мы видим, что, как раз сказал, приходит 21 век, и видим, насколько желание грубое, и вот это грубое желание может постичь высокий духовный уровень.
1: Был также очень хороший отрывок, где Раф объясняет разницу между материальными и духовными наслаждениями. Нужно еще раз послушать, но Раф сказал, что в материальном мы ошибаемся, связывая наслаждение с облачением. В духовном мы связываем, раскрываем дающего наслаждение, источник наслаждения. Это не совсем слова Рафа. Это мой итог. Но на самом деле мы должны постепенно начать видеть более прозрачной реальности, видеть, кто находится за ней, а не все эти облачения и игры, с которыми, которые Творец играет с нами.
0: Я хотел сказать еще Ариэлю, что когда он слышал два раза урок, он слушал это сам, а сейчас он видел это вместе со всеми нами, и в этом разница, это взаимовключение. Кроме этого, действительно, урок. Тут бесконечные находки. Твое ощущение от того, что зависит от тебя, что ты чувствуешь относительно этого, то, что, как Рав говорил перед операцией, что он не боялся, а более просто лег на операционный стол, быстрее хотел, чтобы ему могли. И то, что желание учеников определяет то, как учитель будет их обучать, когда Рабаш хотел дать больше, чем он дал, но не было клей. Не было учеников, которые были к этому готовы. Вся наша учеба — это процесс самопознания.
1: Не знаю, что еще можно добавить. Я тоже уловил те же примеры, что Нох привел об ускорении времени, и то, что Хаим сказал, состояние определяет.
0: В общем, отношение к учебе, что нужно давать согласно желанию ученика. Если им хорошо, то, может быть, не вмешиваться. Главное, чтобы продвигались.
1: Мы слышали также о центре наслаждений, что это желание получить добро и наслаждение, когда все, что есть перед нами, включает в себя искры от света, к которому мы стремимся.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы прошли такой урок, и в десятке мы пытались сейчас его подытожить, все наши впечатления, и все сказали, нужно еще и еще переслушивать этот урок, там вообще бесконечное духовное богатство в этом уроке Рава. Сейчас мы зайдем еще на один урок Рава, учение 10 сферот. А прежде поговорим, почему мы изучаем ТС. Мы слышали много об окружающем свете на этой части урока. Давайте немножко напомним себе об этом.
1: Да, сказал Раф на первой части такое предложение. Окружающий свет, который светит точкой, движет ей и делает из нее кли, пока не становится кли в 10 сферот. И сейчас, когда мы подходим к изучению учения 10 сферот, вспомним, ради чего мы учимся, что мы хотим извлечь из этой учебы, что хотим, чтобы свет с нами сделал. И главное, вместе мы сделаем это вместе.
0: Урок номер 4, мы сейчас в него входим. Это урок по второму пункту, Ари, ТАС, первая часть. Входим в урок. Мы читаем учение 10 сферот, первая часть. Первый пункт, третья страница, второй пункт. Причина творения была раскрыть имена и названия. И когда поднялась она в простом своем желании сотворить миры и создать создание, чтобы вывести на свет совершенство его действий, имен и названий, что и было причиной сотворения миров. 30-я сноска относится к «поднялась в простом желании». Не удивляйся, как в желании, в бесконечности, которая выше любой идеи, можно сказать, поднялась она в простом своем желании. Так как поймешь это, обратившись к выясненному выше, что обязательно в каждом создании находится желание получить наслаждение от Создателя. Но в бесконечности это простое желание в состоянии «Он» и имя Его едины. Как сказано в первом разделе «Пиркей де-Раби Элазар» и далее в словах Ари, потому что свет в бесконечности называется «Он», а желание получить в бесконечности называется имя Его. И оба они в состоянии простого единства, когда нет ни малейшего разделения между ними. Однако не следует уподоблять разделение единства, о которых говорится здесь, разделению и единству в понятиях материальных, когда расхождение определяется движением, отдалением места и приближением места, поскольку духовная сущность, как известно, не занимает никакого места вообще. Но знай, что разделение в духовных объектах не происходит иначе, как только в случае изменения формы. Таким образом, что если одна духовная сущность обретает себе дополнительную форму, отличающуюся от имеющейся формы, то это уже духовная сущность вышла из свойства один в два отдельных свойства, удаляющихся друг от друга, соответственно, противоположности, имеющиеся в этих двух формах. И как материальные сущности удаляются и соединяются друг с другом отдаление места или приближение места, так и духовные объекты отделяются и соединяются отличием формы или уподоблением по форме, когда изменение формы отделяет один объект от другого, и уподобление формы соединяет их друг с другом, а подобие формы соединяет друг с другом, и помни это, так как это главный ключ к науке. А теперь пойми внутренний смысл упомянутого выражения «Он и имя Его едины», и также суть выражения «простое единство», на который мы обращаем особое внимание в бесконечности, ведь это единство чудодейственное всемогущество Творца, ибо уже выяснилось различие между созданием и создателем, которое возникло из-за формы желания получить имеющееся в создании и отсутствующее в создателе, когда вследствие отличия формы отделилось создание от создателя. И создание приобрело собственное имя создания, а не создателя. И однако сказанное выше оставляет место для ошибки, и можно подумать, что свет бесконечности, называемый «Он», не слит полностью с бесконечностью, называемый его имя, то есть с желанием получить наполнение и свет, который называется «Он». Ведь все свойства, исходящие из сущности Творца Высшего Света, называемое «Он», только давать, и нет в нем абсолютно ничего от желания получать. Тогда как в бесконечности, называемой его имя, есть желание получать, из-за этого она отличается от высшего света, в котором, как выяснено, нет ни малейшего желания получать. Известно, что различие свойств производит разделение. Поэтому сообщается в Пиркей де-Раби Элазар и Уари, далее, по тексту, что это не так, а он, имя его, находится в простом единстве настолько, что нет между ними никаких различий. И хотя, конечно же, обязательно есть между ними, между он и имя его, какое-то отличие свойств, тем не менее, оно совершенно не действует там. И хотя мы не понимаем этого, тем не менее, это несомненно так. Об этом сказано, что совершенно никакая мысль не постигает бесконечность, поскольку это понятие выше нашего разума.
1: Но несмотря что это выше нашего разума, мы должны будем дать небольшое объяснение. Конечно же, не как Бальсулам входит вглубь, но чтобы было понятно для начинающих, свет создает желание получать. Сущее из ничего. И желание получать находится под воздействием света. Когда оно находится под воздействием света, называется, что слито со светом. Хотя оба они отличаются, крайне противоположны. Но слияние не согласно природе света и кли, света и желания, потому что свет и желание никогда не меняется. Один получает, другой отдает. Но если в самом желании получать не пробуждается никакое собственное желание, и оно полностью отменено в свете абсолютно во всем, потому что таким образом он выходит как из ничего, что если даже что-то хочет, это потому что свет хочет, чтобы он пожелал это. Он наполняется и рад, и наслаждается тем, что свет наполняет его и радует его. И хочет, чтобы наполнился и порадовался. То есть в желании получать нет никакого «я», самостоятельности, ощущения, что это «я». И поэтому это состояние называется бесконечностью. Он находится под властью абсолютной света. Тогда как? Потом, с помощью особых действий, света, желание получать приходит к состоянию, когда в нем пробуждается собственное желание, добавка желания, которое называется стремлением, украшением, пробуждением. И добавка этого желания — это уже насчет творения. И согласно этому мы вообще об этой добавке мы говорим указывая на нее, что это творение. И об этой добавке мы говорим стыд и исправления, которые ему нужны, а не о том, что свет создал клей. Здесь иди к мастеру, создавшему меня, что я виноват, что ты меня создал так или иначе. Об этом вообще не говорится. Поэтому не говорится ни о каких свойствах и желаниях, в которых мы рождаемся или получаем воспитание с рождения или от окружения, пока не пробудится в человеке точка в сердце, и он сам не начнет добавлять к свойствам и желаниям, которые есть у него, в своем ощущении, в своем желании, он хочет постичь что-то вне основного желания. Это то, что он входит в группу, он берет книги. Он хочет, чтобы свет пришел к нему и принес ему различные добавки. Он хочет подняться из своего состояния. Он не знает, откуда и как, дают ему только точку. Все остальное согласно его усилиям и свету, который воздействует на него. Все остальное за счет человека. И само желание новое, которое добавится к предыдущему желанию, животному, материальному, который вообще не принимается в расчет, желание к духовному, к свету, к Творцу, к отдаче, когда он возьмет из всех средств, которые существуют, приспособив их, и с помощью этого уже придет к состоянию, что это стыд, а это усилие, это результат, совершенство, наполнение и так далее. То есть только в этих желаниях, которые он сам пробуждает, стремясь к Творцу, исходя из разных параметров, эгоизм, желание получать свет в нем, неважно, но его пробуждение, тогда он приобретает здесь что-то новое. То есть, когда он возвращается из состояния первого через второе состояние, мацав бет, к третьему состоянию, мацав гимель, тоже бесконечно, энсов, первый энцов, бесконечность. И вторая бесконечность. Нет, все же таки сделаем его третьей бесконечностью. Так есть здесь он. Это Наранхай. И имя его, Шмо. Это его устремление, добавка желания.
2: Тосефет рацион.
1: Добавка желания. Тосефет рацион. Меаневра со стороны творения.
2: За некрашу мигалеши моток души.
1: Это называется, что он раскрывает святые имена. Здесь нет имени. Да? Да, так и написано. И нет у него имени и никакой границы. Нельзя его назвать никаким именем. Простой высший свет. А здесь есть Наранхай. Наранхай — это имена света, да? Имена Творца. И все это в его кли. Он чувствует эти имена, он чувствует это отношение вследствие того, что он выстроил эти желания. Так Творец, он становится здесь как один, потому что это оно, само творение, это его желание, это его исправление. Это не то, чтобы он взял что-то извне. Он изобрел для себя эти имена.
2: Так,
1: постижение в духовном — это то, что я строю себя и постигаю на себе, на собственной плоти эти явления. Их я называю разными именами, их называю именем Творца. потому что я нахожусь буквально в том же свойстве отдачи. Есть здесь вещи, когда нельзя даже разделить между Творцом и Творением в таком виде. Не здесь. Нельзя сказать, что одно в другом находится или наполняется одно другим, но это буквально одно, потому что творение, которое постигает желание и впечатлением желания называется светом, постигает свет желания, это он, и это творец, это кли и свет, это одно целое. Нельзя здесь разделить между нами, ними. Нельзя даже сказать, что свет наполняет кли. Да, ну это... Да.
0: Может ли творение, после того, когда он приходит к подобию свойств Творцом, может сам захотеть сотворить что-то дополнительное?
1: То, что творение сейчас усваивает для себя новые желания, это называется, что он создает миры и участвует в творении. Это называется, что творение становится партнером Творца в действии творения, в действии начала творения. Да.
3: Кен, аз шаману ахшав шиур умнам.
0: Мы послушали урок, может быть, немножко короткий, 15 минут, но это немало. Мы начали второй пункт Ари, через 30-ю сноску Бальсулама. Там мы слышали о том, как в первом состоянии желание и свет находятся в простом единстве. Слышали о законе подобия свойств. Потом Рав продолжил это выяснять. Мы приглашаем всех помочь нам еще углубить этот урок, почувствовать друг друга, хисарон, притяжение света, возвращающего к источнику, через наши вопросы. Поэтому мы приглашаем всех и в мире, и в зале. Поднимайте руки, ставьте вопросительный знак. Я вижу, что уже у нас есть женщина Кармиэля. Пожалуйста.
4: Доброе утро всем. У меня вопрос в отношении абсолютного света. Я хочу узнать, что такое абсолютный свет, потому что я понимаю, что желание должно начинаться отсюда, то есть вся работа начинается отсюда, чтобы желание получило этот абсолютный свет. Можно это объяснить? Да, что такое абсолютный свет, по всей видимости, вы имеете в виду первое состояние, когда мы говорим о простом, о высшем свете, у которого нет никакого имени, потому что кто дает имя свету? Только кли во время его постижения, как Рав сказал, что духовное постижение постижение достигаю на себе явление, а в первом состоянии еще нет постижения, и свет находится в абсолютном покое, нет там имени, которое можно дать в этом состоянии.
0: Да, в общем, в первом состоянии, первое состояние бесконечности, это называется простое единство, желание и свет находятся в простом единстве, и Рав объяснил нам, что это значит, что желание находится в полном владении света. Нет у него ничего своего, оно даже не ощущает само себя, и тем более тот свет, который его наполняет. И мы это называем, что свет и клей находятся в простом единстве. Так что мы не должны быть в простом единстве со светом, не наша цель прийти к слиянию с Творцом. Конечно, да. Но мы приходим к этому слиянию с Творцом уже не в состоянии простого единства, когда свет управляет клей, а мы предваряем это нашим хиссароном. Поэтому мы спускаемся из первого состояния бесконечности, проходим через второе состояние, состояние исправлений, и достигаем состояния бесконечности обратно снизу вверх, это называется третье состояние, там уже есть предварение кли свету. И тогда свет, желание уже не просто полностью управляется светом, а оно работает ради отдачи.
1: Так, извиняюсь, у меня еще один вопрос. Отсюда получается, что это состояние зародыша, убар? Это состояние убар? Или я здесь ошибаюсь и что-то не понимаю? Да, можно так сказать. Вчера мы видели урок, тоже видели тоже чертеж, что и сегодня, тоже три состояния в кругах. И в первом состоянии Раф сказал, что это как зародыш в чреве матери. Можно так его назвать. Спасибо за вопрос. Еще вопросы, товарищи, пожалуйста, здесь, в учебном зале. Есть кто-то, кто хочет задать вопрос?
5: Друзья, дякую. Что значит быть у простой едности со светлом для нас?
0: Что значит для нас быть в простом единстве со светом? Давайте вернемся к чертежу, более или менее. Покажите. Мы не возвращаемся к этому простому единству, которое существует в первом состоянии. Это состояние бесконечности, оно называется первое состояние. Творец создает кли, созданное из ничего, создает желание, наполняет его, и он находится внутри него, и они в простом единстве. Что это значит? Между ними нет никаких разделений, находится как одно целое. Почему? Потому что так мы слышали, что Аарон напомнил нам, это как зародыш в материнской утробе, нет осознания, нет ощущений, нет ничего. Есть свет, наполняющий кли, а кли, оно даже не проявляется. То есть это как свет свечи в свете факела. Это состояние называется, хотя простое единство, но просто здесь нет осознания какого-то самоопределения кли, творения. Мы спускаемся с этого состояния, падаем по 125 ступеням, и потом проходим исправление, развитие творения. Это состояние можно назвать вторым состоянием. И начинаем карабкаться обратно в состояние бесконечности. Но теперь мы его называем уже третье состояние, потому что здесь мы раскрываем уже бесконечность Эйн-Сов из нашей работы, снизу вверх, в осознании. Это называется, что свет раскрывается в полной мере в Наранхай, во всех келим творения. Все келим творения, кедр, хохма, бина, зарабин, малхут, наполняются светом нефешрох, нешама, хая, хида. И это уже называется раскрытие имен Творца. Потому что здесь, вместо того, чтобы он и имя его едины, в первом состоянии, здесь уже в третьем состоянии свет раскрывается буквально в кли, и раскрытие света в кли называется имя. Кли может уже назвать вот этим имя. Поэтому и сказано, что вся Тора — это имена Творца, то есть это исправленные формы желания получать, которые раскрывают в себе свет. Поэтому называется, что он называет его именем, то есть вся Тора — это раскрытие света в желании. Мы хотим достичь единства, да, но уже не простого, а полного осознанного слияния, как и хочет Творец, чтобы мы его постигли. Дуди.
1: Я не понял из этого отрывка, что значит возникло в его простом желании. Получается, что есть время, не сейчас у него возникло в желании, а до этого еще не возникло. О чем это говорит? Да, ну, согласно объяснению, которое мы слышали от Рава, когда мы говорим о простом желании, это единственное слово, которое мы можем сказать о первом состоянии. Его простое желание, оттуда начинается творение в первом состоянии, когда мы постигаем, что нет никакого имени, которым можно назвать это состояние, кроме этого простого объединения, как спросил товарищ из Киева. Нет света и кли, нет кли, который что-то различает, даже может определить это состояние, дать его имя. Между прочим, вчера на уроке спросили, кто же все же постигает состояние. Раф объяснил, каббалист постигает тот, кто приходит к постижению полному, по всей видимости. Я так пытаюсь угадать. Кто-то постигает третье состояние, может и предваряющее его состояние первое может постичь. Но если бы мы не постигали третьего состояния, мы бы не постигли первого состояния, где нет различия между Творцом и Творением. И сейчас Раф объяснил, откуда начинается творение. После того, как есть простое желание, в первом состоянии есть еще свечение, которое создает дополнительное желание. Раф это назвал украшением, стремлением. Это творение. В первом состоянии даже нет творения, поэтому нельзя его назвать, кроме как простое желание, простое, чтобы начать с этого весь процесс.
0: Да, может быть, еще о том, как это звучит. Может быть, Дуди, мы слышим, что возникло в его простом желании, нам там на простом иврите кажется, что так ему вдруг захотелось. Разговор не об этом. Возникло в его простом желании, это значит, что это желание, наполненное светом в простом единстве. То, что мы читаем, это в 30-й сноске Баля Сулама, он объясняет нам, что имеется он и имя его едины. И, может быть, тот, кто привык к обычному вот этому повседневному ивриту, так ему кажется это, да? Но здесь нет ничего повседневного, конечно же. Исраэль, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Были там слова Рава, он сказал, что творение является партнером Творца во всем процессе. Прежде всего, что означает партнер? И партнер — это состояние осознания или, может быть, без осознания тоже партнер? Ну смотри, мы читали сегодня второй пункт. Смотри, что написано, то, что пишет Баль Сулам. Причина творения — раскрыть имена и названия. И здесь мы понимаем уже конечную цель — раскрыть все эти состояния от первого, второго и к третьему. Это причина. Еще раз спроси об этом. Что ты спрашиваешь?
0: Что значит, что творение — партнер Творца в этом процессе?
1: Отлично, если мы выполняем этот процесс, проходим этот процесс нашего развития от первого состояния, по сути дела. Не слишком много мы постигаем оттуда, но второе, когда есть нисхождение миров, есть на самом деле творение, и мы строим в себе стремление к третьему состоянию, полное единство, наранхай, когда мы постигаем все света в нашем исправленном желании, мы на самом деле становимся партнерами, как он говорит, он и имя его единое, он — это его желание, то есть раскрыть свои имена творением. Есть на самом деле партнер, который позволяет ему выполнить эту цель, дойти до нее.
0: Рав объяснил, что дают точку, а все остальное уже возложено на него. А на прошлом уроке, на первой части урока, да, в конце он говорил, что он объясняет это как единственное, что можно сделать, это только ускорить развитие. И у человека нету, скажем, право-лево. Так что же все-таки это такое? Что значит все остальное, то, о чем говорил Рав, сейчас вот в этой части урока, да? И мы слышали от Рава так. Когда в человеке пробуждается точка в сердце, ему дают ее свыше. Это пробуждается в нем, это мы учим просто как пробуждение решимот. На определенном этапе пробуждается точка, и начинается душа с этой точки, называется нефешдык душа. Отсюда и далее Рав подчеркнул нам, что все, что человек добавляет, это уже как бы его счет. И как он добавляет? когда он приспосабливает, так он использовал такое слово, еще желание относительно цели. И у нас есть поэтому окружение, мы друг с другом. Мне нужны еще такие с точкой в сердце, которых Творец так вырвал из общей реальности. И сейчас мы друг от друга начнем впечатляться от желаний друг друга и будем усиливать это желание. Это уже наша как бы заслуга. Вот здесь было на этом акцент. Йоав.
1: Творение — это первое сокращение? Творение — это первое сокращение? Кто-то уже вне бесконечного света, он имя его, когда начинает создавать создание, это сотворяет творение. Ты, может быть, хочешь сказать, что творение с первого сокращения?
0: Творение — это само первое сокращение?
1: Первое сокращение — это часть процесса творения. Сейчас мы говорим в простом виде, я хочу объяснить себе. Было четыре стадии прямого света, в результате этого была малхут бесконечности, то есть состояние, когда кли, у которого есть уже самостоятельное желание, потому что все стадии до этого не считаются кли, это что-то приходящее сверху, потому что есть желание высшего, и тогда есть кли, которое наполнено светом. Почему на этом весь процесс не закончился? Ведь он это хотел, создал кли, наполнил, все в порядке. По всей видимости, не все в порядке, он не пришел к совершенству. Давайте подумаем, что он хотел дать кли, наполнение или еще что-то? Так только наполнение не дает совершенства. Есть притча Бальсулама, я не помню, где есть богатый товарищ, встречающий бедного, и говорит: проси все, я могу тебе дать все. Начинает давать ему, а в конце он говорит: на самом деле ты дал мне все, но я хочу стать как ты, я хочу, чтобы у меня была возможность отдавать. Тогда богатый говорит: это единственное, что я тебе не могу дать, а Творец может дать. Это совершенство, когда ты станешь как Творец. Если ты хочешь стать как Творец, ты понимаешь, что просто получение не дает тебе совершенства, и тогда начинается весь процесс. Ты — первое сокращение, он понимает, что не может прийти к совершенству, противоположным свету, делает первое сокращение, это, по сути дела, решение кли, выводит свет, и начинается весь процесс, о котором мы говорим, пока не достигает третьего состояния наполнения, совершенства. Ты отдаешь, Творец отдаешь, вы наполняете друг друга, и так приходят к совершенству.
0: Я понял все, что ты сказал, но вот понятие самотворения, потому что бар — это как бы вне, и когда начинает уже что-то происходить уже после того, что произошло, когда свет пришел, началось какое-то творение. Или это изначально творение от самуто, когда вот это творение начинается?

0: удовлетворение — это желание получать. Все. Это то, что находится вне желания отдавать. Вне ступени Творца. Это называется творение. Это то, что возникло, и ничего кроме этого не возникло. Первое сокращение, ты прав в этом инстинкте, что это очень особое действие, потому что это впервые некая реакция кли, которая возникла не напрямую сверху вниз. Четыре стадии прямого света, свет создает Шореш Алиф Бет Гимел Далит, и вот эта реакция, четвертая стадия, которая испытывает стыд и говорит: «Опа, я не хочу больше получать таким образом». Это уже какое-то действие, которое мы можем различить там начало творения независимого. Да, но пока что это еще очень далеко. Есть еще целый процесс. Мы изучали его в введении в науки Каббала. Это относительные понятия, что такое творение. Но создано только желание получать, не более.
1: Ну, скажем, что это на самом деле первое действие самостоятельное творение. Да, первое сокращение — это первое самостоятельное действие творения.
0: Но ведь это действие Творца, это еще не действие творения.
1: Первое сокращение — это действие творения.
0: Нет, Творца.
1: Действие, которое делает творение, говорит, что я не хочу получать, потому что чувствую отличие по форме. То есть ощущение стыда просто гасит наслаждение и говорит: я не могу этого вытерпеть. Я не получаю наслаждение, это действие творения.
2: Чили, Спейн, вакаша. Women Chile, вакаша.
3: Gracias, amigo. Continuando con la con lo recién expuesto, si el Ninsof se dice que él y su nombre son uno, ¿cómo llega la
0: criatura a su propia conciencia? В мире бесконечности говорится, что он и имя его единое, то как творение приходит из своего осознания и работы, как он постигает это единство? Творение, прежде всего, должно отделиться от этого единства. И пример, который мы слышали от Рав много, вот это единство — это как семя в матке или как зародыш в матке. Он пока еще не осознает себя, ни себя, ни вот эту матку, которая его окружает и заботится о нем. Он не знает, что ему нужно, чтобы познать Творца. Прежде всего, нужно отделиться от него, нужно родиться, нужно выйти наружу, как и в нашем мире. Ребенок, который рождается, он тоже все еще ребенок. Возьмет время, пока он вырастет и станет сам родителем, и тогда он, может быть, поймет, что значит быть родителем. Поэтому мы выпали из этого простого единства, то, что называется зародыш материнской утробы. Потом мы находим себя во множестве разных развитий, миры, разбиения, рождения души и прочее. Мы обнаруживаем себя здесь, в этом мире. Ничего не знаем о Творце, не чувствуем его. Он скрыт от нас, вообще ничего не знаем даже о самих себе, постепенно мы развиваемся, и так далее, и так далее, и так далее, пока мы не попадаем сюда, в науку Каббала, точка в сердце пробуждается, и тогда мы начинаем работать. И что мы начинаем делать? То, что мы слышали от Рава, добавлять. Творец дал маленькую точку, сейчас мы должны добавить. Все, что мы добавим к этой точке, еще желание получать, вернее, еще желание быть как Творец, подняться к нему, к этому единству, это уже как бы наша работа. И как мы это будем делать? Друг от друга, поэтому Творец привел нас вместе друг с другом, и в этом вся наша работа.
3: Gracias, amigos. Entonces, el proceso de igualarnos en forma al Creador es una acción de la
1: luz. Итак, процесс подобия свойств Творцу — это действие света или кли? Или это совместное действие? Отличный вопрос. Хорошо. На самом деле, весь процесс — это процесс кли или света, или совместное. Может быть, это связано с тем, что спросил Израиль, где совместное действие Творца и Творения. На самом деле, оно есть. Кли должно дать свое стремление, желание быть в подобии свойств, но само оно не может это, потому что это против природы творения, тогда оно обращается к свету, с этим стремлением, и свет постепенно, поэтапно продвигает его к подобию свойств.
0: Последний вопрос. Давайте краткий Хайфа 3.
4: Да,
1: как мы можем добавить, он один, имя его единое, это он, хат, это 13 гематрий и желание, и рацион тоже, и лихаим.
0: Итак, переходим к сообщениям, дорогие друзья. Сегодня, как и каждый вторник, в 19.30 и до 21 по Израилю будем изучать статьи Рабаша. Урок переводится на все языки, и все товарищи нашего сообщества приглашаются. Дополнительное сообщение, дорогие друзья. Есть конгресс МАК Исраэль, русскоговорящий. Ура! 7 августа 8.30 будем изучать наш общий дом, наши проекты, будем беседовать о сути нашей связи, это является основой распространения. Мы приглашаем учеников выпуска «Весна 26» и «Осень 25». Ну и все, кто заинтересованы так прочувствовать нашу жизнь, нашего сообщества, подробности на сайте «Мак Исраэль». А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава 30 июля 2002 года. Урок основывается на статье «Клипа предшествует плоду». Статья находится в книге Труды Рабаша, первый том, 339 страница. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 52 минуты. Пожалуйста.
1: Иньян клипа шекадма лапри.
0: Клипа предшествует плоду.
1: Зоар
0: в главе Балак говорит: и если сказать, что Творец пожелал дать первородство Израилю, но ведь это незаконно. Исав олицетворял собой клипу и ситра ахра. Известно, что клипа предшествует сердцевине, и поэтому он явился на свет первым. И поскольку вышла клипа и ушла, появилась сердцевина. Крайняя плоть Исав находится снаружи, поэтому и вышел первым. И заветное, самое дорогое, то есть Яаков, появился уже вслед за ним. Поэтому опережение Эйсавом не считается первородством. Клипа и крайняя плоть он. Нет в нем ничего ценного, и нельзя его сравнивать с дорогим, с сердцевиной. И захотел он выйти первым по той же причине, ведь клипа, оболочка, предшествует плоду. И следует понять, зачем Зоар объясняет нам это? Этот вопрос объяснил Раши в начале главы Берешит. Сказал Раби Ицхак: Тору надо было начать со слов «с этого месяца вам», так как

0: так, то и с первородством то же самое. Вначале отдал его Исаву, затем забрал у Исава и дал Якову. И неправильно сказать, что первородство и земля не то же самое, поскольку землю можно продать и можно подарить, а первородство — свершившийся факт. Родившийся первым называется первенцем. И изменить ничего нельзя. Но мы видим, что первородство тоже можно продать и можно взять от одного и передать другому. Иначе как Иаков мог бы купить первородство у Исава, как написано, и продал свое первородство Иакову. Отсюда видно, что первородство, подобно земле, разрешено передавать. Если так, что подразумевается, когда говорится, что ввиду того, что клипа предшествует плоду, не считается это первородством, то, что родился первым.
1: И что понять это? Первым делом надо выяснить, что означает понятие клипа, сердцевина, крайняя плоть, то, что называется Эйсав, и что такое брит, которым называют Яаков. Но сначала объясним, в чем заключается цель творения. А затем сможем выяснить, что главное, а что второстепенное. Чтобы знать, что значит плод и клипа, кожура дословно, которая обязательно предшествует ему. В чем необходимость этого, то есть, что иначе быть не может. Цель творения, как известно, дать творение все добро. Поэтому создал Творец сущее из ничего, Ешмеаин, творение, которое может получить все добро и наслаждение, которое он хочет ему дать. И творение это называется желанием получать ради получения. Выходит, что мы можем говорить только о чем-то, в чем есть желание получать. Иначе оно не называется творением и не о чем говорить. Потому что творение называется кли, и нет света без кли. Это значит, что просто о свете мы не говорим, а только о свете, который облачается в кли.
0: Но этот сосуд, называемый желанием получать наслаждение, не может получать после того, как было сделано исправление, называемое подобие по свойствам. Сделано это для того, чтобы творение не испытывало чувство стыда. Известно, что стыд возникает, когда человек должен от кого-то что-то получить. Как объяснили мудрецы, высказывание «позор, унижение человеку», что когда должен человек что-либо принять от людей, меняется он в лице. И поэтому произошло исправление, называемое сокращение и скрытие, после которого творение не может получать никакого наслаждения, если нет у него намерения ради отдачи. И получается, что нам надо различать здесь следующее. Главное — это кли, называемое желание получить добро и наслаждение, и если его нет, то не о чем говорить. Но из этого свойства берут начало нечистые силы и клипот. Порядок образования миров является причиной образования всего зла, как пишет Ари, сокращение — корень ограничения. Что означает, по причине сокращения произошло ограничение,

0: не получать ради получения, а только ради отдачи. И порядок, как разъясняется в первой части учения десяти сферот, таков, что вначале сокращение было добровольным, то есть еще не было запрета на получение. Потом возник запрет на получение, но еще не было желающих получить ради себя. То есть не было желающих нарушить запрет сокращения. Но в результате второго сокращения родилось новое состояние. То есть появился уже кто-то, желающий получить ради получения. Но еще не образовались клипот. После разбиения келим, произошедшего в мире Никудим, родились клипот, но в них еще не было структуры, и клипот назывались тогда только Вав и Никуда, но еще не было там понятия миров, и только после прегрешения Адам Ришона с нарушением запрета есть плоды, когда одеяния упали в клипот, образовалась у клипот структура из четырех миров. По примеру, святости. И называются они четыре нечистых мира Абиа. И об этом написано в предисловии книги Зоар. И знай, что наша работа в течение 70 лет делится на четыре части. Первая часть — постичь наше безграничное желание получить во всей мере его испорченности, когда находится под воздействием четырех нечистых миров Абиа. Поскольку если не будет у нас этого испорченного желания, не будет что исправлять. Поэтому не только недостаточно того желания, которое находится в теле со дня появления на свет, но должно произойти образование сложной системы нечистых сил в течение не менее 13 лет, чтобы находился под их властью и получал от их свечения, которое бы все время растило его желание получать. Потому что наполнение они не дают, но увеличивают желание и оставляют требования его ненаполненными. И если не может справиться с ними при помощи Торы и заповедей, превратить желание получить в отдачу, тогда желание получить в нем растет в течение отведенных для него лет жизни.
1: Второе. С 13 лет и далее получает силу, точку в сердце. Это тайна обратной стороны чистой души, облаченный в желание получать, возникающее в момент рождения, но начинающее появляться только после 13 лет. И тогда начинает входить под воздействие системы чистых миров в меру его занятий Торой и заповедями. И основная цель этого периода — достичь духовного желания получить и развивать его. И поэтому вторая ступень после 13 лет относится уже к духовному. И это, как сказанная, чистая служанка, прислуживающая своей господе. Госпоже, называемая Шхина Кдуша, поскольку служанка приводит его к отдаче и удостаивается присутствия Шхины. И конечная стадия этой ступени, когда возгорится до такой степени страстная любовь его к Творцу, что не дает мне заснуть. Из сказанного можно понять, что такое «гдуша» и что такое «клипа». «Гдуша» объясняется из выражения «посвященное Творцу», означающее, что не принадлежит нам, то есть не принадлежит нашей собственности, но мы посвящаем это Творцу. То есть извлекаем из своего обычного обладания и вносим в духовное владение. Но нельзя было бы сказать, что он внес в достояние духовное, если это не было прежде его собственностью, поскольку только в этом случае можно сказать, что он берет от себя и вносит в духовное достояние.
0: Поэтому необходимо человеку находиться во власти клипот до 13 лет, как сказано выше в предисловии книги Зор, когда чувствует уже, что у него есть собственная власть, поскольку клипа, называемая желанием получать для себя, называется изменением свойств, которое отделяет его от Творца. И это понятие клип-получения, которое человек обретает, находясь под властью клипот, до 13 лет, дает ему возможность почувствовать себя хозяином во власти, где он может делать все, что пожелает, потому что он не чувствует никакой иной власти, кроме своей собственной. И поэтому, когда говорят ему по истечении 13 лет, что пришло время, когда ты должен отменить свою собственную власть и сказать, что нет никакой иной власти, кроме Творца, тогда он начинает думать и размышлять, для чего должен отменять свою власть и говорить, что только Творец хозяин, а я раб его, и у меня нет ничего своего. Но, как сказали мудрецы, все, что обрел раб, обрел его хозяин. То есть я должен служить Творцу, доставляя ему наслаждение.
1: Тогда тело человека, называемое желание получить, предъявляет свои претензии. Прежде всего, я должен верить, что есть у Творца связь с творениями, а затем я должен видеть, что стоит верить в то, что Творец — хозяин. Но почему я должен отменить свою собственность и беспокоиться только о доставлении радости Творцу? Что мне с этого? И человек уже верит, что есть у Творца связь с творениями, то есть верит, что все его желание — делать добро творения. Он

0: Saludos amigos del Clio Lamy. Un saludo a nuestro querido Rap. Rap, apreciamos todo el esfuerzo y paciencia para con nosotros, sus hijos, que nos inspira a anhelar la meta. En Latin 11 agradecemos y aceptamos esta oportunidad y responsabilidad de hacer este trabajo de unión, conexión y elevar juntos la grandeza del Creador. Adelante, Alexis.
1: ¿Qué exigir en la reunión de amigos? Por medio de que los amigos hablan de la grandeza del Creador, se despiertan las ganas y el deseo de anularse ante el Creador, porque comienza a sentir pasión y anhelo de conectarse con el Creador. Y también debemos recordar que en la medida que los amigos pueden apreciar la importancia y la grandeza del Creador, de todos modos, debemos ir por encima de la razón. Es decir, que el Creador es más elevado que cualquier grandeza que el hombre pueda imaginar dentro de su mente. Adelante, Armando.
2: Taller activo. Elevemos la importancia del Creador en la decena hasta que todos sintamos un anhelo y un deseo de unirnos con él. Repito, elevemos la importancia del Creador en la decena hasta que todos sintamos un anhelo y un deseo de unirnos con él.
3: כשאני רואה את הפלא שקורה פה עכשיו, שהתאספו נקודות כאלה מיוחדות, הכי מיוחדות במציאות, ככה ממש מתוך המיטה כל אחד נשלף ובא לפה כדי להשיג אלוקות, כדי ללמוד מה זה להשפיע. אז אני רואה פה את פעולת הבורא נטו, ואני מודה לו, ואנחנו כולנו עכשיו מתייחסים אליו, רוצים שהרצון שלו יתלבש בנו ושנממש את מה שצריך בשיעור הזה.
4: כן, כמה שאנחנו מתאמצים דווקא להתחבר בינינו ולבנות חיסרון, כלי מתאים לכמה שהבורא הוא גדול, אנחנו יכולים יותר ויותר לגלות נחיצות בו, ודווקא להידבק על פני כל החיסרון הזה, כדי שהחברים ירגישו שהבורא מטפל בנו והבורא מקרב אותנו אליו, גם אם זה לא נראה בכל רגע ורגע.
5: כן, להעלות את חשיבות הבורא זה ממש ככה, להיות בהודעה על הזכות הזאת שאנחנו יוצאים עכשיו כאן בתוך השיעור עם חברים גדולים, ככה שהבורא יעזור לנו לראות את כל החברים גדולים ככה מחוברים כאיש אחד בלב אחד, ואז ככה התוצאה של זה דרך אהבת הבריות נגיע לאהבת השם.
6: אני ממש מרגיש מהרגע שהתעוררתי בבוקר שהיום זה הולך לקרות, ואין לי ספק בזה.
7: Что сегодня это должно произойти, у меня нет сомнения в этом. И как Шарон направил меня и сказал, смотри, как Творец проделал всю работу с того момента, как ты встал, и до того, как сел здесь, он сделал свой шаг. Давайте будем прикладывать усилия в нашем объединении и любви и докажем, что он на самом деле не ошибся и что мы не уступим, пока он не согласится. Так есть у нас возможность. Давайте сделаем это вместе.
8: זה רק להסתכל אחרת, לדרוש, לבקש, להסכים.
9: Нужно требовать и соглашаться и да, также укреплять друг друга.
7: Продолжать поднимать важность цели через все, что мы сейчас собираемся сделать на уроке. Возможность думать о предоставленной возможности, об особом времени. И что Рав сказал бы нам, если бы он сидел здесь? Он нам говорит и так сейчас, без того, что сидит.
9: Второй отрывок. Что означает, ибо ожесточило сердце его в духовной работе, Рабаш? Человек должен представлять себя, как будто он уже удостоился ощутить существование Творца всеми своими органами. И как бы он тогда благодарил и восхвалял Творца, так же и сейчас он должен благодарить и восславлять Творца, как будто он уже удостоился истинного совершенства. Еще раз. Человек должен представлять себе, как будто он уже удостоился ощутить существование Творца всеми своими органами. И как он тогда благодарил бы и восхвалял Творца, так же сейчас он должен благодарить и восславлять Творца, как будто уже удостоился истинного совершенства.
10: Taller en silencio.
7: Семинар молчания. Представим себе, как будто мы уже удостоились почувствовать реальность Творца всеми органами. Представим себе, как будто мы уже удостоились почувствовать реальность Творца всеми органами. Семинар молчания.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части урока будем изучать, смотреть урок от 2 августа 2002 года, основанный на статье, что значит, что сыновья Эсава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе. Что значит, что сыновья Исава и Ишмаэля не хотели принять Тору в духовной работе? В Зоре написано, в час, когда Творец пожелал дать Тору Исраэлю, он пошел и позвал сыновей Исава, но те не приняли ее. Как говорит Писание, Творец от Синая пришел и светил от Сеира для них, потому что не пожелали принять ее. Пошел он к сыновьям Ишмаэля, но те не пожелали принять ее. Как сказано, явился он от горы Паран. И после того, как не пожелали вернуться, вернулся он к Исраэлю. И в Зоре сказано, сказал ему Раби Шимон, но ведь этот вопрос уже разрешился. Творец от Синая пришел. И он пришел от Синая и раскрылся им, и светил от Сеира для них. Что означает, из того, что сыны Сеира сказали, что не хотят принять ее, стал он светить Исраэлю. И добавил им свет и огромную любовь. И также он явился и светил Израилю от горы Парана. Из-за того, что сыны Парана сказали, что не желают принять ее, из-за этого у Израиля прибавились любовь и дополнительное освящение, как и полагается.
1: И нужно понять сказанное, что поскольку сыновья Ишмаэля не пожелали принять Тору, из-за этого прибавились Исраэлю любовь и дополнительное освящение. Это означает, что поскольку не было никого, кто хотел бы получить Тору, и только Исраэль спасли положение, поэтому светил Исраэлю и прибавил для них свет. В противном случае это означает, что не доставало бы Исраэлю любви и дополнительного освящения. И в материальном мире можно сказать так, что иногда есть человек, который хочет дать кому-то какую-либо красивую вещь, но нет никого, кто хотел бы это принять. И от этого человек испытывает страдания. Поэтому того, кто смилостивился над ним и принял от него, человек любит. Ведь он сделал ему одолжение тем, что принял от него эту вещь. Но как можно сказать такое в отношении Творца, что любовь и дополнительное освящение Творец дает Израилю, потому что сыновья Исава и Ишмаэля не пожелали принять Тору, а Израиль приняли?
0: И чтобы понять это в духовной работе, нужно помнить, что в духовной работе человек — это маленький мир. Как сказано в Зоар, что человек включает в себя 70 народов, и есть в нем и Исав, и Ишмаэль, и также Исраэль. Согласно тому, что мы изучаем, свойство Израиль находится в изгнании под властью 70 народов мира. И, в общем, называются народы мира желанием получать для себя, а Израиль называется желанием отдавать Творцу. Известно, что существует два аспекта. Первый — цель творения, который является желание Творца насладить свои создания. То есть, чтобы творения получили благо и наслаждение, и желание Творца отдавать, создало в творениях желание получать удовольствие и наслаждение. То есть, где бы творение не видело, что есть от чего наслаждаться, тут же оно стремляется получить это наслаждение. Это называется кли, которое Творец сотворил, как написано, которое сотворил Творец.
1: Второе — исправление творения. Однако существует исправление творения, другими словами, чтобы не было повода для стыда. Было сделано исправление. Поскольку в кли, которое сотворил Творец, называемое желанием получать для себя, невозможно принять наслаждение. Человек должен создать новое кли, называемое желанием отдавать. По примеру Творца, желание которого отдавать творениям. Также и творения должны создать кли для этого, иначе пребывает над благом и наслаждением, которые создал Творец, властвует скрытие и исчезновение. И об этом написано, которое сотворил Творец, то есть желание получать, сделать с ним то, что творение должно сделать. И это желание отдавать, которого нет у творения. Но они должны сделать так, чтобы у них появилось желание отдавать. И спрашивается, как же мы можем сделать противоположное тому, что создал Творец, желанию получать ради себя? Как возможно отменить действие Творца, которое называется желание получать, и совершить обратное действие, которое выглядит так, как будто человек делает действие против Творца?
0: Ответ таков. Невозможно человеку отменить желание получать, которое создал Творец. Если так, то для чего требует от нас, чтобы мы делали все ради Творца? Ведь это противоречит нашей природе. И дело в том, что существуют свет и кли называется желание, желанием называется хисарон, а светом называется наполнение хисарона. И таково правило, что нет света без кли, поэтому возложено на творение создать для себя кли, то есть хисарон, потому что есть правило, что любой хисарон относится именно к творениям, а не к Творцу.
1: Получается, что творения должны совершать действия и искать советы. Как самим найти хисарон? Чтобы они хотели совершать все свои действия ради Творца, но не могли. И тогда творения видят и ощущают этот хисарон, потребность желания отдавать, которое они сами не могут обрести собственными силами. Однако, чтобы стало ясно, что они не способны обрести желание отдавать, для этого творения должны сначала приложить собственные усилия. А иначе, как они узнают, что они не могут наполнить этот хисарон собственными силами? Но нужно спросить, для кого необходимо это знание, что человек не может достичь желания отдавать собственными силами?
0: Ответ. Это знание нужно самому человеку. Иначе он не попросит Творца помочь ему. Потому что человек думает, что у него есть время делать все ради отдачи, и что это в его силах, когда он захочет, будет совершать все ради отдачи. Поэтому человек должен сначала поработать сам, чтобы обрести желание отдавать. И только после этого он может прийти к истинной молитве от всего сердца, то есть к настоящему хисарону, что он нуждается в спасении Творца, чтобы Творец дал ему желание совершать все ради небес. И этим можно объяснить сказанное, Счастливы те, кто хранит свидетельство Творца, кто всем сердцем ищет Его. И необходимо понять связь между сказанным «счастливы те, кто хранит свидетельство Творца», означающее, что хранят заповеди Торы, и кто всем сердцем ищет Творца. И, как сказано выше, нужно приобрести хисарон, чтобы мы ощутили, что нам не хватает желания отдавать. И прежде чем мы этого достигнем,